0: мирное население. Особенно поражает лицемерие и циничная реакция делегаций европейских стран, которые обычно мгновенно выступают с обвинениями в адрес России, когда им это политически удобно. Но в данном случае предпочли фактически не заметить трагедию и возложить ответственность на Москву. Секретариат ООН, столь оперативный в одних случаях, к сожалению, вновь ограничился общей риторикой и максимально обтекаемыми формулировками, уклонившись от прямой оценки действий Киева. Мол, отсутствует доступ на место трагедии, нет возможности верифицировать данные. Мы заявляли неоднократно, что представители ООН могут посещать ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области через территорию России. Однако такие возможности ООНовцы не используют.
1: Дипломат отметил, что реакция стран Запада на трагедию в Старобильске не вызывает удивления у России, поскольку эти государства на протяжении многих лет снабжают киевский режим деньгами и оружием. В результате активных наступательных действий под контроль 69-й мотострелковой дивизии группировки войск «Север» перешел населенный пункт Нововасильевка Харьковской области. Наши бойцы под прикрытием артиллерии и ударных БПЛА сломили сопротивление противника, уничтожив группу украинских националистов из состава отдельной бригады теробороны. Как сообщили в Министерстве обороны, установление контроля над населенным пунктом позволило нарушить логистику противника по доставке боеприпасов, продовольствия, а также проведение ротации на данном участке фронта. ВСУ потеряли за сутки в зоне спецоперации свыше 1200 военнослужащих, добавили в российском военном ведомстве. Развитие технологий искусственного интеллекта требует огромного потребления энергии. У России в этом смысле есть безусловные конкурентные преимущества. На это указал Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума. По его словам, развитие инструментов искусственного интеллекта требует большого финансирования. Россия в состоянии выделить на это необходимые ресурсы. Наша страна одна из немногих, которая создает суверенные платформы в сфере искусственного интеллекта за лидерство в области. В этой области тем временем уже разворачивается соперничество государств и транснациональных корпораций, заявил Владимир Путин.
2: Речь идет о стратегических технологиях, которые становятся важным фактором обеспечения глобальной конкурентоспособности, экономического роста и прогресса. За лидерство в этой области уже и разворачивается соперничество государств и транснациональных корпораций. И должен сказать, что, на мой взгляд, у России есть определенные конкурентные преимущества. Но, во-первых, мы прекрасно себе отдаем отчет в том, насколько важны эти знания и понимаем фундаментальность этих знаний, этих инструментов. Во-вторых, мы понимаем возможности и риски внедрения соответствующих технологий. Третье. Располагаем, здесь уже наш ведущий сказал об этом, упомянул, располагаем интеллектуальным потенциалом. И в области образования этот процесс развивается активно. И академическая наука наша готова к решению задач подобного рода и такого уровня. То есть Россия располагает соответствующими, необходимыми для решения этих задач кадрами.
1: Владимир Путин также отметил, что сценарий, когда миллион людей в мире будут вынуждены сменить профессию из-за искусственного интеллекта, реален. Россия понимает возможности и риски внедрения технологий искусственного интеллекта. Российский лидер сейчас находится в Казахстане с государственным визитом. В четверг он провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Россия и Казахстан подписали 15 документов в различных сферах. 4,5 триллиона рублей было выделено из фонда обязательного медицинского страхования в минувшем году на медицинскую помощь россиянам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. На заседании Кабмина в четверг он предложил обсудить исполнение бюджетов государственных фондов, нацеленных на поддержку граждан России. Премьер напомнил, что президент Владимир Путин особо подчеркивал важность выполнения перед россиянами всех социальных гарантий. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Континентальная хоккейная лига объявила ключевые даты нового сезона. Регулярный чемпионат стартует 5 сентября и продлится до 20 марта. Команды проведут по 68 матчей, как и в минувшем сезоне. Плей-офф стартует 23 марта и продлится максимум до 23 мая. Кроме этого, отмечу, что с нового сезона континентальная хоккейная лига не будет проводить матч за Кубок Открытия. До этого 6 лет подряд сезон открывался встречей между обладателем Кубка Гагарина и победителем прошлого регулярного чемпионата. Теннис. На втором сезоне турнире «Большого шлема» открытом чемпионате Франции в четверг состоялись матчи второго круга. Во встрече двух россиянок 22-я сеянная Анна Калинская обыграла Алину Корнееву 7-6, 6-4. 25-я сеянная Диана Шнайдер прошла Маккартни Кеслер 7-6, 6-1. В мужском турнире сенсационно выбыл первый номер рейтинга ATP Яник Синер, уступивший Хуану Мануэлю Серундоло 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6. Новости футбола. «Спартак» проявляет интерес к защитнику «Алавеса» Виктору Параде. «Сельта» и «Олимпиакос» также следят за 24-летним футболистом, пишет «АС». По информации источника, «Алавес» намерен продать Параду гораздо дороже 2 миллионов евро, в которые испанского защитника оценивает портал «Трансфермаркт». «Зенит» готов сделать предложение «Фламенго» о покупке 18-летнего крайнего нападающего Райана Роберта. 8 миллионов евро в качестве фиксированной суммы и 4 миллиона евро в виде бонусов за результативность. Об этом сообщает RTI Esporte. У футбольного клуба «Урал» в новом сезоне, вероятно, будет новый главный тренер. Скорее всего, Василий Березуцкий нас покинет. Он хороший тренер, но не ошибается тот, кто ничего не делает, заявил президент «Урала» Григорий Иванов. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
1: По данным Центрофобос, сегодня в Южно-Сахалинске днем до плюс 9 градусов, пасмурно, пройдет дождь, временами сильные. В Омске до 24 тепла, без осадков. В Красноярске 17-19 выше 0 и дождливо. В Петрозаводске без существенных осадков до плюс 12. В Самаре до 18 тепла и кратковременный дождь. В Ярославле и Воронеже плюс 12-14. В Воронеже возможны небольшие осадки. В Волгограде до плюс 22. В Ялте 18-20 тепла и кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге тоже осадки. Днем до плюс 13. Атмосферное давление будет расти. В Москве неустойчивая погода с прояснениями. Кратковременные дожди до плюс 12. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба, что в пределах нормы.
4: Радио России. Общество.

0: В Российской академии наук прошло большое слушание о проблемах производства льна и конопли, лубяных культур, по которым в 1990 году СССР занимал первое место в мире. Лен и конопля, изделия и ткани из них были экспортным товаром. Индустрия давала сотни тысяч рабочих мест, промышленность производила десятки типов машин для отрасли. За последние годы все это исчезло, как будто не было. Президент отдает распоряжения, но они не выполняются. А российский рынок захватывает импорт. Что произошло? Добрый день, великий народ! На Радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». С вами Игорь Абакумов. У нас в гостях Петр Александрович Чекмарев, заместитель президента Российской академии наук. Добрый день, Петр Александрович.
1: Добрый день.
0: Что значили лен и конопля для российского села и экономики в целом?
1: Очень большое место занимала экономика, именно связанная со льном и коноплей. А вот только в 1990 году вал внутренних продуктов страны легкой текстильной промышленности занимали 12%. Сегодня, к сожалению, осталось только 0,2%. Практически на 70-80% сегодня вся одежда закупается из-за пределов нашей страны, а рынок только одной одежды в России составляет более триллиона рублей. Порядка более 700 миллиардов рублей мы затрачиваем для того, чтобы закупить из-за пределов нашей страны. Вот что значит лен и конопля, потому что у нас в стране не выращивается хлопка, мы его тоже импортируем. Но все сложнее и сложнее, потому что такие страны, как Узбекистан, Таджикистан, ряд других регионов Советского Союза, они сегодня наладили собственную переработку и уже просто так хлопок не продают, они продают уже готовую продукцию. Если мы увидим на прилавках джинсы, с уверенностью на 80% можно сказать, что это узбекские джинсы, сшитые в Узбекистане из собственной ткани. Поэтому в экономике нашей страны это очень серьезное место занимает как раз текстильная промышленность, которая у нас в стране должна работать на основе лубяных культур льна и конопли.
0: Сейчас мы прослушаем сводку новостей и вернемся к нашему разговору.
2: В то время как бройлерная отрасль переживает острый кризис перепроизводства и работает в убыток, выращивание индейки демонстрирует уверенный рост, высокий спрос и отличные показатели прибыли. Производство мяса индейки в России за последние 7 лет выросло на 64%. В 2019 году в среднем один россиянин съедал всего лишь около 2 килограммов индейки, а сейчас почти 3. Для сравнения, в США этот показатель составляет более 8 килограммов на человека в год. Но разрыв сокращается, и это свидетельство того, что у нас в стране активно формируется новая пищевая традиция, и индюшатина вполне доступна по ценам. К концу десятилетия уровень потребления индейки, как ожидается, достигнет 5 килограммов на человека ежегодно. Страны Евросоюза по статистике, опубликованной на прошлой неделе, за март месяц почти вдвое увеличили закупки российских удобрений. Их импорт превысил 50 миллионов евро. ЕС вывез из России удобрений на 50,7 миллионов евро. Это против 30,5 миллионов в феврале. Таким образом, сумма импорта выросла в 1,7 раза за месяц. Более всего этих денег пришлось на закупки калийных удобрений – 30,2 миллиона евро, но также выросли поставки наших азотных удобрений – до 10,5 миллионов евро. Власти Ставрополья намерены провести расследование и выявить виновников массовой гибели пчел в Ипатьевском районе. По предварительным данным, насекомые погибли, отравившись пестицидами, которыми местные фермеры орошали зерновые поля. Губернатор области пообещал компенсировать пасечникам понесенные убытки из местного бюджета. Напомню, федеральный закон о пчеловодстве обязывает предупреждать о начале обработки полей пестицидами не менее чем за 5 дней.

0: Петр Александрович, а что сегодня можно делать из лубяных культур, кроме веревок, канатов?
1: Сегодня очень большое количество продукции можно производить, и оно производится в мире. А ежегодно только продукция из льна на мировом рынке растет примерно на 12% и достигла уже 22 миллиардов долларов. Ну, кроме ткани, можно производить целлюлозу, которая идет как для изделий для армии, это продукция для утеплителей, для биопластиков. Сотни продуктов, которые можно делать сегодня на основе этих растений, вплоть до использования костры для производства тоже очень важных и ценных продукций, которые применяются в нашем народном хозяйстве.
0: Нашим слушателям поясните, что такое костра.
1: Костра – это отход после того, как переработали на волокно само растение, остается много шелухи, да, отхода от соломы, вот это и есть костра. Ее горы, потому что получается больше 60% этой костры.
0: Было время, ей печки топили.
1: Да, брикеты делали, печки топили, а сегодня делают костроплиты для утеплителей, подмешивание в бетон, который идет на стройку, в асфальт.
0: Петр Александрович, почему индустрия лубяных культур практически исчезла вместе с семеноводством, машиностроением, школами агрономии, переработки и пошива модной одежды?
1: Потому что была экспансия импортных товаров, и мы пришли к тому, что у нас не осталось собственных товаров, которые производятся именно из этих лубяных культур. А экспансия шла путем лоббирования, как по ценам, так, соответственно, и бизнес, который на этом зарабатывал, он всячески пытался продвигать именно импортные товары. Наши фабрики останавливались, прекращали свою работу. У нас было 259 льнозаводов, которых осталось на сегодняшний день порядка 18, и то устаревшие. Было более 80 фабрик, которые перерабатывали лен на волокно и, соответственно, делали ткани. Сегодня их вообще нет.

0: выращивает его
1: осенью, прям вся конопля убирается.
2: Пролегла граница.
3: Командование текущей обстановки в зонах ответственности сообщило военное ведомство. Командующий группировкой генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил министру обороны о действиях войск на линии боевого соприкосновения и характере действий противника. Министр обороны поблагодарил командный состав подразделений группировки и вручил отличившимся военнослужащим боевые награды. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Нововасильевка в Харьковской области, заявили в Министерстве обороны России. Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы приостановлено из-за атаки беспилотника на территории Ярославской области. Введен режим беспилотной опасности. Ранее ночью 29 мая Росавиация в целях безопасности приостановила полеты в аэропорту Ярославля. Также приостанавливались полеты и в других аэропортах, в частности в Шереметьево. Сейчас Росавиация отменила все ограничения не только в Шереметьево, но и в Калуге. Также, по данным ведомства, в настоящее время запрет на полеты продолжает действовать в аэропортах Геленджика, Саратова и Волгограда. Всех туристов, застрявших в Анталии из-за отмены рейсов авиакомпании Air Anka, разместили в отелях. Туркомпании вернут их домой в ближайшие дни. Об этом сообщил Интерфаксу вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, отметив, что такую задачу можно решить за 2-3 дня. Он также добавил, что туроператоры уже занимаются этим вопросом. 3 рейса уже выполнены. Речь идет о вывозе 3000 человек. Горин отметил, что отдыхающих вернут на родину с помощью альтернативных перевозчиков.
4: Количество туристов около 3000 человек. Они будут все привезены в кратчайшие сроки альтернативными перевозчиками, и такие возможности есть. А так как речь идет именно об организованных туристах на туристическом рейсе, все вопросы решают туроператоры, заказчики рейсов за свой счет и предлагают как проживание, так и альтернативные авиабилеты.
3: Ранее Росавиация сообщила, что разрешения на полет турецкой авиакомпании Air Anka в Россию закончились 25 мая. Если бы ситуация случилась в июле-августе, то вывоз туристов потребовал бы недели. По словам Горина, наиболее важный вопрос сейчас, на какие именно авиакомпании пересадить тех туристов, которые должны были лететь в Турцию в июне, июле и далее. 1 июня в России стартует основной период ЕГЭ-2026. Пересдача экзаменов запланирована на 8 и 9 июля. Организаторы в пунктах проведения ЕГЭ и ОГЭ не имеют права досматривать сдающих экзамен и их вещи. Однако за отказ сдать на хранение запрещенный к проносу предмет школьника к испытанию не допустят, сообщает ТАСС. При этом нельзя проносить телефон или наушники. Если сработал металлодетектор, организатор обязан предложить школьнику добровольно сдать предмет, вызвавший реакцию прибора. Пара пингвинов Гумбольдта переехала из Приморского океанариума во Владивостоке в Волгоградский океанариум. В мае этого года состоялся открытый аукцион, по результатам которого определился новый владелец птиц. Перед дальним полетом пингвины прошли карантин, перенесли путешествие. Они спокойны, им по 2 года, они родились во Владивостоке. Сейчас птицы благополучно осваивают новый бассейн. В прошлом году 29 пингвинов Гумбольдта из Приморского океанариума переехали в Москву, Нижний Новгород, Воронеж и Казань. Эти пингвины относятся к уязвимым видам птиц. Во всем мире их насчитывается не более 12 тысяч особей. Обитают они в Южной Америке. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с тенниса. На втором сезоне турнира «Большого шлема» открытом чемпионате Франции в четверг состоялись матчи второго круга. Во встрече двух россиянок 22-я сеянная Анна Калинская обыграла Алину Корнееву 7-6-6-4. Диана Шнайдер, посеянная 25-й, победила Маккартни Кеслер 7-6-6-1. Далее Калинская сыграет с Камилой Осорио, Шнайдер с Олейниковой. В мужском турнире сенсационно выбыл первый номер рейтинга ATP Яник Синер, уступивший Хуану Мануэлю Серундоло 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6. Отмечу, что в третьем сете Синер вел 5-1, когда ему стало плохо на парижской жаре. Из следующих 20 геймов Синер взял только 2. Фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова не вошли в предварительный основной состав сборной.

0: сборной России. Так как спортсменки не соревновались в последние сезоны, они на данный момент не соответствовали критериям для попадания в предварительный основной состав. При этом допустимо их включение в резерв, сообщил источник знакомой ситуации. Ранее Валиева и Трусова объявили о возобновлении спортивных карьер после перерыва. Министерство спорта России еще не утвердило списки сборной, они должны быть утверждены не позднее 1 июня. Полузащитник московского «Спартака» Эзекиэль Барко хочет вернуться в Аргентину. Как сообщают местные инсайдеры, футболист открыт для перехода в «Индепендиенте» и «Риверплейт», за который выступал ранее. Напомню, российские СМИ сообщали о том, что переговоры Барко о новом контракте со «Спартаком» зашли в тупик. В завершении хоккей Дмитрий Квартальнов сменит Боба Хартли на посту главного тренера «Локомотива», пишет «Спортэкспресс». Контракт будет подписан по схеме 1 плюс 1. Отмечается, что Квартальнов ждал предложения от своего нынешнего клуба «Минского Динамо», но так и не получил его. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода.
2: По данным центра ФОБОС, сегодня 29 мая во Владивостоке днем до плюс 22 градусов, временами дождь. В Челябинске те же плюс 20-22, но преимущественно без осадков. И в Сургуте до 20 тепла. В Архангельске все скромнее, плюс 7-9, пасмурно и дождливо. В Оренбурге плюс 22, небольшой дождь. В Нижнем Новгороде плюс 10-12, тоже дождь. В Краснодаре кратковременные осадки плюс 18-20. Во Владикавказе сильные ливни, плюс 15-17 градусов. В Санкт-Петербурге и Москве тоже осадки. В городе на Неве днем до плюс 13 градусов, в столице плюс 10-12. Атмосферное давление будет в пределах нормы. Сейчас в Москве плюс 7 и слабый дождь.
3: В центре внимания специальная военная операция.
4: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
3: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.
5: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
3: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
6: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
3: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10.45 по Москве и в 11.45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
8: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Пойлани, Сундалой, Хлыняли.
7: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны.
9: Прямо сейчас.
3: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
1: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, вначале напоминаем вам наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, комментируйте новости, которые мы обсуждаем, задавайте вопросы нашим экспертам. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте, Радио России, мы там также называемся. В последнем сообщении идет прямая трансляция. На нас посмотрите, комментарий там свой оставьте. Скачайте приложение Радио России в Рустор или Google Play абсолютно бесплатно, если вы этого еще не сделали. Ну, а самые свежие интересные новости всегда на вести.ру.
1: Накануне президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан. Ну, вечером были торжественные мероприятия, а вот сегодня с утра лидеры 200 стран, Владимир Путин и Касым Жомарт Токаев, провели переговоры в узком и расширенном составе. Ну и, как уточняется, из России вместе с президентом приехали высокопоставленные чиновники, представители крупного бизнеса.
9: Какие заявления прозвучали? Ну, что касается бизнеса, об этом мы отдельно поговорим. Mm-hmm. Сейчас заявление со встречи Владимира Путина и президента Казахстана Токаева. Говорили об экономике. Прямые российские инвестиции в казахстанскую экономику составляют почти 30 миллиардов долларов. Говорили о военном сотрудничестве, что это серьезный фактор укрепления стабильности и безопасности в регионе. И, в общем, говорили о партнерстве. И вот что прозвучало. Отношения России и Казахстана вышли на новый уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Это что касается заявлений Владимира Путина. Что же говорил Касым Жомарт Токаев, президент Казахстана? 177 совместных проектов с общим объемом инвестиций примерно 53 миллиарда долларов. Для Казахстана дружественные и близкие связи с Россией имеют первостепенную важность. Россия и Казахстан, по сути, являются основой огромного евразийского пространства. И вот многие политологи отметили следующее заявление, что, еще раз подчеркну, что это президент Казахстана говорит, между Россией и Казахстаном нет спорных вопросов, а есть положительная динамика отношений. Вот вкратце то, о чем говорили два лидера стран.
1: К нам присоединяется заведующий сектором Центральной Азии МЭМОРАН Станислав Причин. Станислав, здравствуйте.
10: Добрый вечер.
1: Ну вот такие заявления прозвучали, заявления важные, заявления обнадеживающие, безусловно. Между Россией и Казахстаном нет спорных вопросов, есть положительная динамика отношений. Так оно и есть?
10: Ну, понимаете, в чем дело? Когда есть вот такие глубокие отношения, как у России с Казахстаном, они обусловлены и географической близостью. У нас все-таки самая протяженная граница. У нас огромное количество горизонтальных связей, региональных, фундаментальных, стратегических, энергетических связей. Конечно, когда есть такой комплекс отношений, всегда возникают какие-то трения, какие-то недопонимания. И тут самое главное в том, чтобы услышать друг друга, иметь инструменты, институты разрешения подобного рода конфликтов и недопониманий. В этом плане нам есть еще куда стремиться, если честно, но в целом на сегодняшний момент можно сказать, что вот все те возможные сложности в наших отношениях, там какие-то трения, они рано или поздно всегда разрешались переговорами, нахождением компромиссов. И в целом то, что вот в нынешней непростой геополитической ситуации и Казахстан согласился на такой высокий статус, который немножко выходит за традиционную протокольную конфигурацию, когда второй государственный визит за один президентский срок, говорит о том, что в целом государство действительно на уровне лидеров, на уровне правительств, на уровне ведомств нацелены на вот такое фундаментальное добрососедские отношения.
9: А вот смотрите, Станислав, ну тут же есть формулировка «уровень всеобъемлющего стратегического партнерства», да, это Владимир Путин сказал. А что это значит по факту?
10: Ну, по факту это значит, что мы практически по всем сферам сотрудничаем. Ну вот любой аспект жизнедеятельности, если взять, то у нас фактически по всем есть и наработки, есть и договоренности и юридические документы, обязывающие, ну, начиная от безопасности, это ОДКБ, это глубокое двустороннее сотрудничество в оборонной сфере и единая система ПВО, сфера культуры, у нас множество культурных совместных проектов, обменов, сфера образования.
9: Об этом, кстати, тоже говорили на встрече, даже количество студентов называлось, есть сейчас 60 тысяч.
10: Человек, да, да. 60 тысяч человек из Казахстана обучаются в России –

0: потому что здесь и мы являемся отношение к тому, что ушло из нашей системы, в то время как на самом деле устная часть никуда не уходила. В большинстве российских вузов, в подавляющем большинстве, защита диплома, выпускных квалификационных работ, итоговая аттестация обязательно проводится с устной презентацией диплома, с обсуждением, с теми самыми параметрами, которые подаются сегодня как утраченные. Возможно, моя гипотеза, здесь проявился след дискуссии, который разворачивается в большинстве зарубежных стран, где действительно в англосаксонской системе, как минимум на уровне бакалавриата, фактически доминирует оценка исключительно письменных работ. Эссе, письменно подготовленный диплом без устной части. Но в нашей традиции устная часть существовала и продолжает существовать.
1: Ну, с чем связано-то, понятно. Вроде бы как намерения-то благие. Просто студенты берут, загоняют все это в чаты вот эти вот, в нейросети. Да, нейросети что-то выдают. Студенты это, ну, дай бог, хорошо, если по диагонали прочитают, и вот как бы диплом у них готов. И вот чтобы вот такого не было, насколько я понимаю, и появилась вот эта дискуссия, что нужно каким-то образом избавиться от поддельных дипломов, да, чтобы люди все-таки писали свои работы самостоятельно, как это было раньше. Тогда я еще помню, вот у меня старшая сестра, когда защищалась, нужно было писать перьевой ручкой от руки диплом.
0: Конечно, мотив именно такой, но проблема не в отсутствии устной части, да, а в том, что именно подготовка письменной работы сегодня осуществляется все чаще с использованием искусственного интеллекта. И вызов в том, а как это регулировать, проводить ли проверку и решительно запрещать все, что использовалось в работе в качестве искусственного интеллекта, или разрешать выполнять определенные разделы работы, например, обзор литературы, да, и запрещать проводить анализ с использованием искусственного интеллекта. Насколько возможно сформулировать требования, заявлять в работе о том, что искусственный интеллект использовался. Есть ряд вузов, которые фактически требуют от студентов сегодня четко обозначать, в каких разделах, какой искусственный интеллект, какая модель использовалась. И отсутствие вот такого заявления рассматривается как проблема, а не само использование. Вот это действительно вызов, и резкий всплеск использования искусственного интеллекта в этом году столкнулся с отсутствием объективных правил, норм, единых для профессионального сообщества.
2: Я сейчас подумал о том, что с одной стороны мы говорим о необходимости развития искусственного интеллекта, а с другой стороны говорим о том, чтобы ограничить его использование в каких-то аспектах работы. Как будто бы одно с другим плохо соотносится.
0: Абсолютно с вами согласен. Мне кажется, что та проблема, с которой мы столкнулись, точнее вызов, действительно не сводится к тому, а как мы будем оценивать работы студентов сегодня. Мы должны понимать, что сегодня и образовательная деятельность, и профессиональная деятельность в тех областях, к которым готовятся студенты, она предполагает использование искусственного интеллекта как необходимый момент. И вопрос о том, как правильно интегрировать искусственный интеллект в эту деятельность, как обеспечить здесь грамотность студентов в использовании искусственного интеллекта, как, впрочем, в дальнейшем использование искусственного интеллекта в работе педагога, психолога, врача. Вот более важный и более глубокий вызов, чем просто проверка студенческих работ и контроль, используют или не используют они искусственный интеллект.
1: Но с другой стороны, Сергей Геннадьевич, вот если посмотреть на это, несколько отстранённо постараться, да, содержать себя в тренде, что называется, да, но тем не менее попытаться взвешенно взглянуть на ситуацию. Но получается, что если мы разрешаем использовать при написании курсовых и дипломных работ искусственный интеллект, мы что тогда оцениваем? Мы же оцениваем тогда, получается, не знания студентов в данной конкретной отрасли, а его навыки и способности правильно сформулировать запрос для нейросети. Вот так выходит. То есть мы вроде бы как готовим специалистов с их личными персональными компетенциями, которые находятся у них в их, вот, в их мозгу, да, а с другой стороны разрешаем им использовать нейросети при написании работ, по которым должны как бы их компетенции оценить. Но оцениваем-то мы, насколько он точно и правильно составил запрос для чата
2: какого-то там... Я сейчас представил себе там, врача, который какого-то перед операцией у нейросети спрашивает, как эту операцию сделать.
1: Вот, понимаешь? Не, ну тут так или иначе тебе нужна память механическая в пальцах, да? А если ты, я не знаю, ну, гуманитарий какой-нибудь...
0: Конечно, мы можем так поставить это.

0: Это вопрос, да, действительно ли мы проверяем знания самого студента или навыки использования искусственного интеллекта. Но мне кажется, это некоторое упрощение. Мне кажется, что сегодня подход к регулированию использованного интеллекта может встроиться более сложным образом. Нужно фактически сформулировать правильную, глубокую модель использования искусственного интеллекта, которая помогает студенту при использовании искусственного интеллекта одновременно развивать свои компетенции.
1: Ну тут же вы же понимаете, что наши студенты, интеллекта. Они же гении, они же просто таланты. Люди, которые умудрялись обеспечивать себя шпаргалками при любых обстоятельствах. Да? То есть это же понятно, что только позволь использовать искусственный интеллект, и они его используют на 1528%, а не на 100%.
0: Ну, тогда и стратегия запрета, которую вы рассматриваете как альтернативу, будет выглядеть столь же беспомощной. Более того, ну, вспомним, да, известный фильм про приключения Шурика, да, со сценой на экзаменах, когда
1: конечно,
0: получал
1: доцент
0: сигнал.
1: Тупой, да.
0: Да. Угу. Но ведь сегодня мы запретим использовать искусственный интеллект и предложим устный экзамен. А через какое-то время студент придет с имплантированным нейрочипом, да, ему на устном экзамене будет подсказывать искусственный интеллект, что ответить. Нам очень сложно сегодня гнаться за технологиями, поэтому ответ может быть не в запретах и не в абстрактных таких тотальном разрешении, а в продумывании того, как мотивировать использование искусственного интеллекта таким образом, чтобы он повышал качество подготовки, а не приводил к тому, что студент действительно все передаст на плечи искусственного интеллекта и сам окажется и без должных знаний, и не подготовлен, особенно в таких серьезных вопросах, как здравоохранение, чей пример вы приводили.
2: Сергей Геннадьевич, есть ли ответственные, разумные студенты? Все-таки мы, когда про них говорим, шпаргалки, обязательно использование искусственного интеллекта. Есть ли те ребята, которые действительно жаждут знаний, или они все за корочкой пришли?
0: Я уверен, что есть. И я вижу таких студентов. Более того, мы видим сейчас тенденцию и у студентов, и даже у школьников, когда вот первый вдохновляющий опыт использования интеллекта, о, как стало легко, как просто, как можно сэкономить время, как можно обмануть, прошу прощения, преподавателя, сменяется на подход, а кем я действительно буду в профессии? А не подменяет ли искусственный интеллект не просто мои рутинные задачи, а не заменяет ли он меня как человека, способного к мыслительной деятельности, к аналитической работе, к креативности. Многие студенты и даже школьники задаются этим вопросом и переживают, и думают, а как им фактически стать конкурентоспособным сегодня? Вот эти вопросы нам надо обсуждать со студентами. Они многих волнуют, многие хотят быть настоящими исследователями, профессионалами, практиками, и видя, что искусственный интеллект может делать это проще, быстрее, чем их преподаватель или они сами, они задумываются, а что значит теперь учиться в этом мире, а что дальше будет означать работать в этом мире, где так легко и просто становится заменить человека. Мне кажется, многие студенты поддержат размышления и решения, связанные с разумным регулированием искусственного интеллекта в обучении.
2: К чему нас использование искусственного интеллекта в высшем образовании приведет? К сокращению студентов, я имею в виду, останутся только те, кто, с одной стороны, умеет пользоваться и способен к самостоятельному обучению, или, наоборот, к разбуханию штатов студенческих?
0: Мне кажется, на численность студентов это не повлияет, а вот неравенство, конечно, это усиливает. Среди рисков искусственного интеллекта во всех областях, включая образование, указывается на риски неравенства. Те, кто успешнее освоит эти инструменты, те будут успешнее и в учебе, и в дальнейшем более конкурентоспособны на рынке труда. Те, кто не просто сознательно откажется, да, а не уделит должного внимания тому, как они обучаются использовать искусственный интеллект, как они конкурируют с искусственным интеллектом, те останутся на периферии. Но есть еще очень важный вопрос о том, а какой искусственный интеллект? Вопрос суверенитета в моделях искусственного интеллекта, особенно в образовании, очень остро стоит. На это тоже начинают обращать внимание, поскольку за каждой языковой моделью стоит и своя ценностная модель и своя модель мышления в определенном смысле, задающая видение мира, видение проблем и для ряда профессий в современном мире, например, для того же педагога, психолога, это становится критически важным. О регулировании в этих вопросах также стоит задуматься.
1: Да, мне кажется, что этому обязательно нужно в ближайшее же время уделить огромное внимание, потому что вот у нас на рынке сейчас, ну, я в качестве примера, наших как бы отечественных, два ярких таких представителя вот этих самых чатов, да, куда можно ввести запрос, он выдает некую информацию. Они наши. Но что в один, что в другой, если ввести запрос, например, с указанием СВО или Крым, или Донецкой и Луганской Народной Республики, и дать запрос о современных событиях, эти чаты отказываются давать ответы на эти вопросы. Они наши, очень крупные.
2: Сергей Геннадьевич, время, к сожалению, у нас заканчивается в эфире. Спасибо вам большое за совместное рассуждение, за ваше экспертное мнение. Проректор по научной деятельности Московского государственного психолого-педагогического университета Сергей Косарецкий был с нами на связи.

0: Читайте «Клаксон» в июне. Изучили все новинки мирового автопрома на пекинском автосалоне. Рассказываем, как, куда и когда все это поедет. На чем ездить с коммерческой выгодой. Представляем самые интересные автомобили для малого бизнеса. Познакомились поближе с новыми русскими, у которых китайские гены, и составили честный отчет об этих автомобилях. Без клаксона, как без руля. 12+.
1: Информационное сотрудничество. 8-495-739-30-23.
2: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
3: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаульна, Данил Гусельников. Переходим к следующей теме. В России началась лососевая путина. В конце мая традиционно она начинается. Начинается на Дальнем Востоке. Стартовал в Приморском крае сейчас промышленный вылов. Завершается традиционно осенью, причем поздней осенью, уже почти под зиму. В Сахалинской области, на Южных Курилах, вот такую информацию нам дает Институт рыбного хозяйства и океанографии. По его данным, прогнозный вылов красной рыбы составит 311 тысяч тонн, это на 8 тысяч меньше, чем в прошлом году. Больше всего во время нынешнего сезона будет поймано горбуши, 189 тысяч тонн. Меньше всего сима и кижуча, 75,427 тонн. Вот такую информацию приводят. По регионам разбивка тоже есть, Камчатка здесь в лидерах. Также и Сахалин, Хабаровский край, Магаданская область.
4: Да, ну, Приморский край, Чукотка тоже засветились. Ну, и в связи с этим возникает естественный вопрос. А как это скажется, во-первых, на качестве рыбы, которую мы приобретаем в магазинах, а во-вторых, на ее стоимости?
3: Где рыба?
4: Да, и почему она такая дорогая?
3: Это самый повод об этом поговорить в четверг. С нами на связи руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. Валентин Валентинович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Валентин Валентинович, сначала по поводу самой путины. Что мы вкратце тут уже сказали, но тем не менее, вы как специалист, что мы ожидаем от нынешнего сезона?
5: Ну, от нынешнего сезона мы не ожидаем трудовых побед на красной путине, как мы ее называем, потому что у нас четный год. Я бы хотел несколько слов сказать для общего понимания вот этой сырьевой базы для радиослушателей, что всего в мире в северной части Тихого океана вылавливают в урожайные годы, то есть нечетные, от 1 миллиона тонн диких лососей, неурожайные, четные, до 600 тысяч тонн. Россия 60%, США 30%, Япония 10%. Но хотел бы обратить внимание на то, что и ученые, и промышленники уже отмечают, что в последние 5 лет наблюдается, ну, в общем, достаточно неустойчивая ситуация в подходе лососев видов рыб не только к российским берегам, но и к другим. Вот. И даже в нечетные годы, даже в четные годы, извините, вот в 2018 году был какой-то рекорд 676 тысяч тонн, и в 2023 609, но это нечетный год, когда цены и на красную рыбу, и на красную икру упали до каких-то, в общем, совсем доступных уровней. Но были четвертый год 160
4: совсем
5: тысяч.
4: Совсем доступные уровни, да, этого хорошо.
5: Ну, если сравнивать, что сейчас цена 12, там 13 тысяч, то 5 тысяч, согласитесь, это
4: безусловно,
5: все-таки...
4: Конечно.
5: Да, вот, но последние годы, вот и в 25-м 335, и в 24-м 235, в общем, если все усреднить, то за последние 15 лет средний годовой улов составит где-то 300 тысяч тонн различных видов лососевых видов рыб, что, в принципе, с вполне достаточно для нашего внутреннего рынка, даже с учетом части экспорта, с учетом того, что есть еще какой-то импорт, есть еще, соответственно, аквакультура, которая выращивает тоже и форель, и морские лососи, и рыбы. Вот, то есть, ну и в этом году, сколько бы на практике не выловили рыбаки, проблем с красной рыбой на рынке не будет. Вот. А цифры, которые озвучивает отраслевой регулятор, ну, к ним можно по-разному относиться. Там разные сценарии, пессимистические и оптимистические. Вот. В общем, только природа и жизнь покажут, какие будут результаты.
3: Валентин Валентинович, можно небольшое уточнение? Вы говорите про четный и нечетный год. Это с чем связано? В один год рыба лучше подходит, в другой хуже?
5: Ну, это долгий и сложный разговор, вот, но коротко могу сказать. Так устроен жизненный цикл анадромных видов рыб. А. То есть она выгуливается 2 года, вот, и поэтому как бы вот чет-нечет. Получается, что ну, практика многолетних наблюдений показывает, что нечетный год – это больше, четный – меньше.
4: Валентин Валентинович, не могу не спросить у вас. Вот смотрите, заходим, если мы просто в наш любой магазин, да, и хотим купить красную рыбу. Скорее всего...
3: Побаловать себя.
4: Да. Ну, во-первых, это, конечно, очень дорого, но просто очень. А во-вторых, скорее всего, это все-таки будет не морская рыба. Ну, я говорю про наши московские магазины, ну и, наверное, здесь в средней полосе у нас все это. А, скорее всего, это будет вот та самая аквакультура, о которой вы говорите. То есть понятно, что морская рыба, она гораздо более полезная, она гораздо более насыщенная там нужными веществами и так далее. То есть лучше, чтобы она была морская, но она не морская у нас в наших московских магазинах. Почему, если уловы исчисляются вот такими вот цифрами?
5: Ну, во-первых, я хочу сказать, дорогие друзья, что с учетом федеральных торговых сетей, собственно, для поставки рыбной продукции, как и любой другой, они централизованы, и точно такая же ситуация и в провинциальных магазинах, и не только в столичных. Mm-hmm. Вот, поэтому мы также покупаем в пластиках или там в каких-то других видах упаковки красную рыбу, и, собственно говоря, какая бы там российская фирма ни была на ней написана, на этой упаковке, никто не гарантирует, что сырье, из которого это делалось, приехало откуда-нибудь из Турции, из Ирана или из Китая. Вот, то есть ситуация, она одинаковая по всей стране. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что рост импорта, несмотря на то, что эту статистику приходится только эмпирическим путем анализировать, но рост идет. Вот все больше и больше зарубежной рыбы, в том числе аквакультурные, которые, я с вами полностью согласен, которые на искусственных кормах, на лекарствах.
4: Ну, бумага. Вот ешь рыбу, она бумага, она не рыба.
5: Это невкусно, если попросту, и не полезно.
4: Да.
5: Вот, конечно же, наша российская дикая морская рыба, в том числе и тихоокеанские лососи, это круто, это здоровье,
4: так где
5: это
4: она?
5: Удовольствие и все остальное.
4: Где? Почему ее нет у нас в магазинах?
5: Ну, смотрите, опять же, вот статистика следующая. То есть 70% вылова – это горбуша. Она практически вся идет на внутренний рынок, потому что на экспорт она не очень хорошо продается. А вот такие редкие виды, их очень мало ловятся, такие как кижуть, сима, чевыча, нерка, да, они экспортируются и в Японию, и в Южную Корею, там, и в Китай, естественно. Вот, и этих видов немного, и стоят они, ну, в общем, очень дорого. Вот, но, в принципе, горбуша великолепная рыба, и не стоит ее, так сказать, принижать ее достоинство.
4: Не будем. Ну
5: да.
4: Где же она?
5: Ну, сейчас у нас уже вот рыба хранится до 12 месяцев в мороженом виде. Там вот, может быть, будет вопрос, где свежая, где мороженое. Вот, у нас вся рыба, которая продается в морская рыба, которая продается в центральной части России, она вся поставляется с Дальнего Востока или с севера, из Мурманска, Архангельска, в мороженом виде, потому что Санпин по свежеохлажденной 10 дней не позволяет доставить ее в ящиках со льдом. Поэтому вся рыба без исключения была мороженой. Не верьте, если там в магазине где-то...
4: Говорят, что она свежайшая, вчера плавала, да. Это понятно. Это мы не верим уже давно. Да. Ну, просто даже мороженое бы купить, понимаете, морскую, настоящую.
5: Да, да. Ну, я бы хотел обратить внимание, что правильная резкая заморозка рыбы, она нисколько не влияет на ее качество, если по дороге ее там не размораживали, не утворяли с ней различные там махинации. Вот. Поэтому доверие можно сохранять мороженой рыбе. Ну, я полагаю, что в этом году все-таки там регулятор показывает, что там больше 300 тысяч тонн будет, это хорошо, будет больше, вообще весело. Но, скорее всего, все-таки практически рыбаки говорят, что будет где-то чуть больше 200 тысяч тонн. Посмотрим. Вот, что Валентин Валентинович, говорит о том, что цены не снизятся, точно.
3: Жалко. На этой ноте, к сожалению, мы вынуждены попрощаться, потому что время нашего эфира подходит к концу. Руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов был с нами на связи. Ну, вот такая ситуация в рыбном хозяйстве страны.
4: Ловят много, но куда-то она вся уходит.
3: Да, и появляется вот эта рыба, которая выращена в искусственных условиях. А очень, конечно, хочется вот ту самую натуральную, прям из моря рыбку. Будем надеяться, что как-нибудь попадет.
1: Наше время. Нарвалы. В программе о животных с Иваном Затевахиным.
6: Нарвал относится к зубатым китам. Вот этот зуб или бивень в детском возрасте, он небольшой, порядка 30 сантиметров у самцов, потом может вырастать до 3 там, чем-то метров.
1: Зоолог, специалист по морским млекопитающим Дмитрий Глазов. О животных в это воскресенье в 12:10 по Москве и в 17:10 по времени Иркутска.
7: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: «Слушаем».
7: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это мало. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Нарвалы. В программе о животных с Иваном Затевахиным.
6: Нарвал относится к зубатым китам. Вот этот зуб или бивень в детском возрасте, он небольшой, порядка 30 сантиметров у самцов, потом может вырастать до 3 там, чем-то метров.
1: Зоолог, специалист по морским млекопитающим Дмитрий Глазов. О животных в это воскресенье в 12:10 по Москве и в 17:10 по времени Иркутска. Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
9: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
1: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Россия намерена продолжать специальную военную операцию до полного устранения угроз безопасности с территории Украины и впредь не будет оставлять без ответа террористические вылазки киевского режима. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Установление контроля над населенным пунктом Нова Васильевка Харьковской области позволило группировке «Север» налаживать логистику противника, а также проводить ротацию на данном участке фронта, сообщили в Минобороны. Владимир Путин продолжает свой трехдневный государственный визит в Казахстан. Сегодня президент России примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Россия намерена продолжать специальную военную операцию до полного устранения угроз безопасности с территории Украины и впредь не будет оставлять без ответа террористические вылазки киевского режима. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза Всемирной организации.
2: Обращаю ваше внимание, что в сложившихся условиях вооруженные силы России продолжают последовательное нанесение системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению дронов, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведения. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам. Поскольку вышеуказанные объекты рассредоточены по всему Киеву, мы предупредили иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительства международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жители украинской столицы не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского. Повторим то, о чем мы говорили ранее неоднократно. Наши вооруженные силы не бьют по мирным жителям и гражданской инфраструктуре. Мы наносим удары исключительно по объектам, связанным с военным управлением, производством вооружений, размещением техники, логистикой и энергетическим обеспечением военной машины и инфраструктуре, используемой в интересах украинских вооруженных формирований.
1: Дипломат обратил внимание на ту жестокость, с которой киевский режим расправился с детьми в Старобельске. Ее можно сравнить с действиями нацистов. При этом реакция стран Запада на трагедию в Старобельске не вызывает удивления у России, сказал Небензя, поскольку эти государства на протяжении многих лет снабжают киевский режим деньгами и оружием. Установление контроля над населенным пунктом Нововасильевка в Харьковской области позволило группировке «Север» нарушить логистику противника по доставке боеприпасов и продовольствия, а также проведение ротации на данном участке фронта, сообщили Минобороны. Вооруженные силы России за минувшие сутки нанесли удары по объектам транспортной, аэродромной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также по местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетики, складам боеприпасов, горючего, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Подразделения ВСУ за минувшие сутки потеряли в зоне СВО более 1200 военнослужащих. Движение транспорта из Ярославля в сторону Москвы приостановлено из-за атаки БПЛА. Об этом сообщил глава Ярославской области Михаил Евраев. Он уточнил, что перекрытие временное, действует от перекрестка Московского проспекта с юго-западной окружной. Губернатор рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в указанном направлении или же выбирать альтернативный маршрут. Ранее в пятницу аэропорт Ярославля приостановил обслуживание рейсов. Владимир Путин продолжает свой трехдневный государственный визит в Казахстан. Сегодня президент России примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в Астане. В заседании в узком составе примут участие президенты Казахстана, Белоруссии и Кыргызстана, а также вице-премьер Армении. В расширенном формате к ним присоединятся представители государств-наблюдателей, президент Узбекистана, вице-президент Кубы и министр промышленности, рудников и торговли Ирана. 4,5 триллиона рублей было выделено из фонда обязательного медицинского страхования в минувшем году на медпомощь россиянам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
3: Для решения этой задачи из фонда обязательного медицинского страхования было выделено порядка 4,5 триллионов рублей. Основная часть этих ресурсов пошла на финансирование работ больниц, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов в наших регионах, что позволило еще большему числу людей в течение года пройти различного рода профилактические обследования. Почти вдвое выросли объемы высокотехнологичной медицинской помощи с применением уникальных методов лечения в сердечно-сосудистой хирургии, трансплантации органов. Около 14,5 тысяч квалифицированных врачей, фельдшеров и других медицинских сотрудников пришли в систему здравоохранения. За счет средств еще одного социального фонда предоставлялись различные выплаты, пособия, пенсии, в том числе страховые по старости, инвалидности. Проводилась их индексация, перерасчет работающим пенсионерам. По программе материнского капитала было выдано порядка 700 тысяч сертификатов, чтобы семьи смогли улучшить свои жилищные условия, либо направить ресурсы на другие цели. Конечно, оказывали помощь и участникам специальной военной операции, их родным и близким.
1: Премьер напомнил, что президент Владимир Путин особо подчеркивал важность выполнения перед россиянами всех социальных гарантий. В Вашингтоне сделают все возможное, чтобы доставить США бывшего лидера Кубы Рауля Кастро, которому Минюст предъявил обвинение, заявил исполняющий обязанности американского генпрокурора Тодд Бланш. «Обычно мы это делаем через экстрадицию, работаем с международными партнерами», — сказал он в интервью Fox News. По его словам, ситуация с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, который был отстранен от власти в результате проведенной в начале января спецоперации и вывезен в США, — это экстремальный пример. Оранжевый уровень погодной опасности введен на территории московского региона из-за возможных заморозков в ночные и утренние часы, сообщили ТАСС в гидрометцентре. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Континентальная хоккейная лига объявила ключевые даты нового сезона. Регулярный чемпионат стартует 5 сентября и продлится до 20 марта. Команды проведут по 68 матчей, как и в минувшем сезоне. Плей-офф стартует 23 марта и продлится максимум до 23 мая. Кроме этого, отмечу, что с нового сезона континентальная хоккейная лига не будет проводить матч за Кубок Открытия. До этого 6 лет подряд сезон открывался встречей между обладателем Кубка Гагарина и победителем прошлого регулярного чемпионата. Теннис. На втором сезоне турнире «Большого шлема» открытом чемпионате Франции в четверг состоялись матчи второго круга. Во встрече двух россиянок 22-я сеянная Анна Калинская обыграла Алину Корнееву 7-6-6-4. 25-я сеянная Диана Шнайдер прошла Маккартни Кеслер 7-6-6-1. В мужском турнире сенсационно выбыл первый номер рейтинга ATP Яник Синер, уступивший Хуану Мануэлю Серундоло 6-3-6-2-5-7-1-6-1-6. Новости футбола. «Спартак» проявляет интерес к защитнику «Алавеса» Виктору Параде. «Сельта» и «Олимпиакос» также следят за 24-летним футболистом, пишет АС. По информации источника, «Алавес» намерен продать Параду гораздо дороже 2 миллионов евро, в которые испанского защитника оценивает портал «Трансфермаркт». «Зенит» готов сделать предложение «Фламенго» о покупке 18-летнего крайнего нападающего Райана Роберта. 8 миллионов евро в качестве фиксированной суммы и 4 миллиона евро в виде бонусов за результативность. Об этом сообщает RTI Esporte. У футбольного клуба «Урал» в новом сезоне, вероятно, будет новый главный тренер. Скорее всего, Василий Березуцкий нас покинет. Он хороший тренер, но не ошибается тот, кто ничего не делает, заявил президент «Урала» Григорий Иванов. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Хабаровске сегодня днем до плюс 18 градусов, временами небольшой дождь. В Тюмени до 22, в Иркутске и Новосибирске до 21 градуса и дождливо. В Калининграде плюс 20 без осадков, в Уфе 20 градусов облачно и дождливо, во Владимире и Туле прохладнее до плюс 12 и дожди, в Ставрополе плюс 15-17, тоже дождь, в Севастополе до 20 градусов, кратковременные осадки, в Санкт-Петербурге и Москве также в течение дня возможные кратковременные осадки. Днем до плюс 12 градусов. В столице атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба, что в пределах нормы. Сейчас в Москве плюс 7, идет слабый дождь.
0: Премьера на Радио России.
5: Знакома ли вам сила отлива?
6: Нет.
5: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
0: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
7: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
0: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
8: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
9: Это нечто вроде морской болезни.
0: Но главное испытание здесь — капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
9: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз — держать вас на судне, где процветает мое свинство.
0: «Морской волк». Слушайте с 1 июня по будням в 22.10 по Москве и в 21.10 по времени Калининграда.
10: Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
11: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
10: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. «Научный подход» по средам и пятницам в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
12: Мы продолжаем наш эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Здравствуйте.
13: Здравствуйте. И как всегда напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, задавайте ваши вопросы, оставляйте мнения и комментарии. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Там есть прямая трансляция, под которой тоже можно оставить свой комментарий. Мы его тоже увидим. Скачивайте приложение «Радио России» в Рустор и Google Play, оно доступно абсолютно бесплатно. Ну а самые свежие и актуальные новости всегда на сайте вести.ру.
12: В ближайшее время, если закон будет принят, в России рецептурные лекарства можно будет покупать исключительно и только по электронному рецепту. Как говорят те, кто этот закон готовит, это позволит контролировать продажи через систему мониторинга движения лекарственных препаратов. Но купить такое лекарство без рецепта, ну и, соответственно, без электронного рецепта, будет невозможно.
13: Ну, то есть все в цифровую плоскость планируется перевести. Сейчас Минздрав ожидает завершения доработки документа. Попытаемся разобраться в том, как с этим электронным рецептом можно будет работать, и все ли смогут с ним работать. Вместе с председателем общественного совета при Росздравнадзоре Виктор Дмитриев с нами на связи. Виктор Александрович, здравствуйте.
14: Добрый вечер.
12: Ну, первый вопрос к вам. Как вы к такой инициативе относитесь?
14: Вы знаете, сегодня мы видим такой четкий, абсолютно однозначный тренд на цифровизацию, ну, фактически всех отраслей и, так сказать, фактически всей нашей жизни. Поэтому то, что мы переходим плавно, в том числе и на электронные рецепты, мы это воспринимаем, ну, как неизбежность, как данность и как такой естественный процесс.
13: Обычно, к слову, неизбежность, надо... еще идет неизбежное зло, да? Не на это ли вы, Александрович, намекаете?
14: Нет, я намекаю на то, что любые новеллы, они всегда с собой несут определенные риски. И, соответственно, к этим рискам надо быть готовым. На сегодня вот то, о чем мы говорим, это пока проект, который не видел еще общественность. предстоит еще общественное обсуждение. Проект обязательно придет на, в том числе на общественный совет, придет на гильотину, и там мы будем смотреть и, так сказать, ориентироваться на то, чтобы реализация этого проекта, она была удобна в первую очередь, конечно, для пациентов, и, безусловно, она должна быть удобной для бизнеса.
12: Вот поэтому... такой вопрос. Про удобство для пациентов это мы чуть попозже обсудим. Мне кажется, это вообще и совсем неудобно, но это чуть попозже. А вот для чего, в принципе, это нужно делать? То есть от чего таким образом государство хочет себя защитить?
14: Ну, в первую очередь, тут, наверное, надо говорить не о столько защите государства, сколько о том, что о заботе государства, о наших гражданах, которые порой покупают там те же антибиотики без рецепта, вот, сами себе их назначают при любой простуде, не понимая, это вирусная инфекция или это грибковая инфекция, на которой антибиотик не действует, начинают принимать антибиотик, а когда этот антибиотик по-настоящему понадобится, после каких-то серьезных операций, эти антибиотики не действуют. Возникает так называемая антибиотикорезистентность. Но это вопрос как один из примеров, потому что как раз что касается отпуска антибиотиков без рецепта, это вот, так сказать, первопричина, хотя есть очень много и других препаратов, достаточно серьезных, которые должны приниматься только по назначению врача и, соответственно, и контролироваться.
13: Виктор Александрович, я прошу прощения, а можно я сразу уточню? А ведь у нас антибиотики и так только по рецепту, но, правда, по бумажному должны продаваться.
14: Да, да. Но сегодня мы понимаем, что, так сказать, отпуск по рецепту или без рецепта вот таких простых относительно, скажем, рецептурных препаратов, я не беру препараты так называемого предметно-количественного учета, там более жестко, там идет фиксация.
13: Психотропные
14: рецепта.
13: Различные вещества, да.
14: Ну и не только, да, там и наркотические есть вещества. Вот. Вот что касается таких, так скажем, простых, условно простых, рецептурных препаратов, не всегда это можно отследить. Сегодня, соответственно, как эта система будет подключена к системе МДЛП, то есть мониторинга движения лекарственных препаратов, она не позволит отпустить этот препарат без электронного рецепта. Фактически это то, что сегодня система не позволяет сделать, если препарат просрочен. То есть вот здесь будет как раз и работать это ограничение.
13: Если вы имеете в виду, что сейчас бумажный рецепт можно проигнорировать провизору в аптеке, а в таком случае...
14: К сожалению, да, к сожалению, мы периодически это наблюдаем. Этого стало значительно меньше, но тем не менее такие случаи пока еще есть. И вот то, что предлагается, это с одной стороны... контроль, с другой стороны, это ограничение использования рецептурных препаратов без рецепта.
13: Про риски, да, наверное, мы хотели поговорить?
12: Про риски, ну, сначала про удобство. Мы начали говорить про удобство для пациентов. У нас, ну, это так, статистически, люди, которые покупают препараты, чаще всего все-таки это пожилые люди. Правильно? Ну,
14: да.
12: Есть, конечно, молодые люди, которым тоже нужны антибиотики, там есть со сложными заболеваниями, но в процентном соотношении все-таки, что называется, пользователи рецептов, это вот пожилые люди, пенсионеры, для которых вот

0: Почему не учитывается? Почему все равно столь настойчиво людей, которые не понимают, может быть, они и хотели бы, но не могли бы. Даже вот в Москве система ЕМИАС, ну, не справляются пожилые люди с записью к врачу в этом приложении. Ну, не могут они все равно вынуждены рано утром приходить к стойке в поликлинику, чтобы записаться. Ну, так.
1: Почему такая настойчивость, я сейчас ответить вам не могу, потому что инициатором выступаю не я, не общественный
0: совет.
1: Безусловно,
0: нет, мы сейчас как в пространстве обсуждения с вами находимся, да, и ваше мнение
1: как,
0: просто.
1: Как раз вот эти риски, то, о чем вы говорите, мы их разделяем, и поэтому на стадии подготовки проекта мы обязательно на это будем обращать внимание. Вот если говорить о мошенничестве, то, честно говоря, вот в этой схеме я пока не вижу каких-то моментов связан, ну, где бы мошенникам было интересно, так скажем. Потому что.
0: А там,
1: ну,
0: же, там же, точно так же, как к записью к врачу. Точно так же. Ой, нам нужно подтвердить вашу учетную запись. Это все
1: но
0: отработано.
1: Это, извините, это может быть где угодно, и здесь, так сказать, электронный рецепт, он совсем ни при чем. Это первое. Второе, вы знаете, я был свидетелем цифровизации вот внутри Москвы. Да? Сегодня же фактически у каждого гражданина Москвы, ну, у большинства из них, у них есть свой личный кабинет на госуслугах, есть электронная история болезни. И, соответственно, просто я сам с этим столкнулся, когда мне надо было там записаться, так сказать, точнее, не записаться, там внести коррективы, это было в Боткинской больнице, так сказать, и одна из пожилых пациенток, которые, я так понимаю, с каким-то хроническим заболеванием, и там она днюет и ночует, она, так сказать, меня выговаривала, что я тяну, вот она объясняла мне, как это надо сделать. Поэтому у нас пенсионеры тоже бывают разные.
0: Ключевое слово.
1: Да, в большинстве я согласен с вами. Это первое. Второе. Значит, что касается вот возможных рисков. Более того, я, наверное, вам скажу еще другие риски. У нас сегодня во многих регионах интернет либо плохо работает, либо даже там, где он хорошо работал, его отключают. Поэтому эти риски мы тоже должны учитывать при назначении лекарств, вот этих выписки электронных рецептов. Это второй момент. Третий момент, о котором мы обязательно будем говорить, это то, что полный цифровой контур в здравоохранении у нас еще не замкнут. У нас, к сожалению, достаточно много медицинских организаций, которые не входят в систему Минздрава. У нас 44 медицинских организаций, достаточно крупных. Это Центр хирургии, например, Петровского, Институт Чумакова, Институт Семашко. Они относятся к системе Министерства образования. И, соответственно, вот в этот контур минздравовский они не заходят. И здесь тоже у нас вопрос, каким образом внутри контура будет это все вращаться, и надо ли там дополнительный вход.
2: Действительно.
1: На самом деле, как я предполагаю, это будет, то есть если мы контур замкнем, то это будет гораздо проще. То есть пациенту самому не надо будет никуда входить, достаточно будет, так сказать, там, зная свой
2: логин и пароль, да, это понятно, Виктор.
1: Ну, не логин и пароль, у нас да. У каждого есть, соответственно, QR-код на страховой полис на медицинский, у каждого из нас.
2: Да, и воспользовавшись им, мы сможем подключиться к этой самой системе. Виктор Александрович, спасибо вам большое, время, к сожалению, у нас заканчивается. Благодарим вас за ваше экспертное мнение. Председатель общественного совета при Росздравнадзоре Виктор Дмитриев с нами на связи. Хорошо, что ведомство знает о потенциальных рисках и собирается их учесть.
3: Наше время.
0: Ну,
2: вот как раз про мошенников.
0: Про мошенников. Тема мошенников. Сейчас УГЭ, ЕГЭ, все эти страшные аббревиатуры над бедными нашими выпускниками, они реют.
2: Я новую узнал, ГВЭ. Государственный выпускной экзамен.
0: Да, ну это вот то, о чем мы говорили в прошлом часе, да. Мошенники этим воспользовались, да, совершенно без зазрения совести, очень активно они используют страхи нашего подрастающего поколения. Вот одна из схем, которая связана с ОГЭ и ЕГЭ, мы ей заинтересовались и попросили ведущего аналитика Департамента защиты от цифровых рисков компании F6 Евгения Егорова ее прокомментировать.
4: Ежегодно с приближением времени экзаменов в российских школах активизируются мошенники, которые используют десятки ресурсов в схемах с продажей ответов на ЕГЭ, ОГЭ и другие экзамены. В основном мошенники создавали телеграм-боты или целые сети ботов, а также каналы с предложением купить ответы. А некоторые киберпреступники создавали сайты,

0: страницы в социальных сетях. Общее количество аккаунтов в каналах и ботах с ответами достигало весной 1,5 миллиона учетных записей. Одним из телеграм-ботов якобы воспользовалось почти 500 000 человек. В 2026 году стоимость ответов на таких площадках составляла от 800 до 5000 рублей и выше. Они зависят от количества предметов и типа экзамена. Также мы зафиксировали телеграм-каналы, которые предлагали доступ к закрытым группам с ответами за 600 звезд. Это внутренняя валюта мессенджера. Кроме оплаты деньгами и звездами, в некоторых ботах предлагают получить ответы, пригласив в бот своих знакомых. Привлечение пользователей может использоваться в дальнейшем для рассылки рекламного спама, которая ведет на мошеннические схемы. Как правило, продавцы предоставляют устаревшую информацию прошлых лет или вообще ложные данные. Кроме того, под видом продажи ответов может быть фишинговая форма или файл с вирусным программным обеспечением.
1: Ну так, молодое поколение, я думаю, все поняли, да, ну только нужно каким-то образом учиться отличать мошенников от немошенников. Как же это сделать, как себя защитить? Вот сейчас мы это все узнаем. Специалист по кибербезопасности, президент консорциума «Инфорус» Андрей Масолович с нами на связи. Андрей Игоревич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Ну вот мы сформулировали статистику, суммы чудовищные, да, цифры да, какие-то просто.
2: Да, да, ну действительно, и цифры пугают, и суммы пугают. Вот, как этому противостоять?
1: Да.
2: Ну, сразу два уточнения. Первое, не там большие шансы попасть в лапы мошенников, а 100% шансы попасть в лапы мошенников. Не мошенников, которые предлагали бы помощь в решении ЕГЭ, нету. Но они... не мошенники, это репетиторы, с которыми надо было заниматься с сентября, а не за неделю до экзаменов.
3: Ну да.
2: Вот. Все остальное, то есть любой, кто скажет в интернете слово ЕГЭ, наверняка это цепочка к мошенникам. Это раз. А второе, вы говорите, что это одна схема, это несколько схем с единой, как бы, с единой оболочкой. То есть первое, с вас могут взять деньги за доступ к некой закрытой группе, где что-то там такое есть, а там нету. Раз. Угу. То есть деньги заплатите, мошенничество предъявить не сможете, потому что в группу вас пустили, но в группе ничего интересного.
1: Угу.
2: Второе. Вам дадут действительно какие-нибудь варианты решений, но крайне маловероятно, что там будут настоящие решения настоящих задач, потому что это уголовка. Вот, никакой преподаватель, никакой человек, который знает эти настоящие задачи, так не подставится. То есть это будут какие-то тряпочные, игрушечные задачи. Вот. То есть даже если вам что-то прислали, оно вам не поможет. Но это еще самое безобидное. Хуже, если вы не то нажмете и заразите себе компьютер, или там дальше с первого шага начнется диалог, в этом диалоге вы начнете какие-нибудь поля заполнять, эти поля в какой-то момент дойдут до учетных записей, до учетных данных, а в какой-то момент дадут до строчки, что все, теперь мы ваш профиль заполнили, теперь подтвердите, сейчас вам придет смс-очка, продиктуйте.
1: Mm-hmm.
2: Вот, ну и тогда вы потеряете все. Ну и еще одна сторона, вот про нее правильно вспомнили, мы что-то редко про это говорим, это эти самые сетевые схемы, когда приведи 5 друзей, вот, получишь деньги обратно. Вот, то есть когда человека заставляют еще вовлекать других людей в эту схему. Вот, ну и мошенники получают уже не одного человека, там, а 5, а потом и 25. Вот, то есть варианты, как себя вести, ну, сидеть, учить уроки, читать учебники. Вот, можно поискать настоящие решенные варианты прошлых лет. Могу подсказать, в чем их отличие, настоящих от ненастоящих. Настоящие будут где-то лежать бесплатно.
1: Понятно.
2: Добрые люди их выложили. Да. Добрые люди их выложили для других. Вот, они будут лежать бесплатно. Везде, где с вас просят деньги, это точно мошенники, и оно того не стоит.
1: Угу.
3: Андрей Игоревич, а скажите, пожалуйста, вот такой момент. Если на эту схему натыкается родитель, он может куда-то пожаловаться? Или это исключительно беседа с собственным ребенком, чтобы он на это не повелся?
2: Нет, несмотря на то, что технически шансов близко к нулю поправить историю, тем не менее родитель должен и разговаривать с ребенком, ему объяснять, что не надо ни на что нажимать, ничего хорошего там не будет, все красивые эти заманушки, это заманушки, раз. Второе, надо объяснять самим родителям, они тоже не очень в этом разбираются, и кроме того, часто родители еще и помочь хотят, то есть... начитавшись рекламы, сами начинают куда-то тыкать или там что-нибудь платить. Вот, идти в МВД, ну, если честно, это будет бесполезно почти 100%, потому что сами оперативники жутко перегружены, а в данном случае там довольно трудно предъявить мошенничество, потому что если там написано, что мы вас подключим, за вот эту денежку подключим к закрытой группе, ну и что, ну вот подключили, а то, что там эта закрытая группа пустышка, это уже...
1: Поняли.
3: Андрей Игоревич, спасибо вам большое за рекомендации. Главным образом, президент консорциума «Инфору», специалист по кибербезопасности Андрей Масолович был с нами на связи.
1: Дорогие друзья, за деньги ответов на ЕГЭ и ЕГЭ нет. Это точно мошенники, 100%, даже не 99%.
4: Театр у микрофона представляет.
5: Добрый день, я направлена к вам на работу. Вот мой диплом.
4: Первая должность. Радиоспектакль по одноименной повести Сергея Антонова.
6: Это очень кстати.
5: Что кстати?
6: Наш инженер на днях заболел. Придется на это дело посадить вас.
5: Развешивать плакаты с грамматическими ошибками.
4: История о Нине Кравцовой. После окончания института она получает назначение на строительство высотного дома. Первые дни работы, первые испытания.
5: Лида! Идите вниз и скажите, что я приказала выключить ток.
7: Вы ей не можете предлагать, она подчиняется мне.
5: Идите, Лида.
7: Лида.
8: Не пойду.
4: Первая должность. Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
10: Это волшебство технологий.
11: Каждый гость студии – настоящая находка.
4: Наше время.
1: Мы продолжаем наш эфир. Нам сейчас присоединяется наш спортивный обозреватель Дмитрий Сухинин. Такая новость, мне очень нравится формулировка. Можно я прям прочитаю, вот давай, как она есть? Да. Дисциплинарный совет ИХФЭ, это ты сам потом расшифруешь, что это такое, аннулировал решение Международной Федерации не допускать сборной России до соревнований в следующем сезоне.
3: А вот теперь...
1: Аннулировал, не допускать. Это прекрасно. Переведи, пожалуйста,
3: Дим. Да, расскажи, что произошло.
12: Да, давайте, ну, во-первых, отметим работу наших юристов и в Федерации, и в Минспорт, потому что эту новость сегодня опубликовал в своем телеграм-канале министр спорта Михаил Дегтярев, как раз назвав этот орган дисциплинарный совет Международной Федерации Хоккея. Все верно, это структурное подразделение, но оно обладает определенной автономией, потому что никто из совета, исполкома Международной Федерации Хоккея не имеет права оказывать давление в принятии решений на дисциплинарный орган. Проблема для Международной Федерации Хоккея такова. Когда отстраняли в 2022 году сборную России от международных соревнований, причиной, по которой случилось отстранение, была как раз невозможность обеспечить безопасность сборной России и другим участникам в случае участия сборной на международных турнирах.
1: То есть нашу сборную могли случайно зашибить? Заботьтесь о ней.
12: Либо кто-то мог там зашибить другие сборные на почве того, что кто-то плохо посмотрел на сборную России. Но никаких серьезных обоснований, кроме как мы так думаем, мы так считаем, приведено не было. И это достаточно жиденькая, прям скажем, юридическая позиция. Надо отметить, что помимо обращения в саму Международную Федерацию Хоккея, от Минспорта и от Федерации Хоккея России пошло обращение в Спортивный Арбитражный Суд на это решение. И они прекрасно понимают о том, что все это может весьма бледно выглядеть при разбирательстве в сторонней инстанции, решили сейчас, что называется, быстренько переложить. Свое решение они дисциплинарным органом отменяют. А я просто скажу, что сейчас в эти дни как раз проходит чемпионат мира по хоккею. И это традиционное время для сборов всех советов, в том числе и исполкома Международной Федерации Хоккея, и время принятия вот таких вот больших решений.
3: Дим, можно и разъяснить. То есть Международная Федерация Хоккея, и при этой федерации есть дисциплинарный совет?
12: При любой.
1: То есть
3: фактически это одно и то же. Одни и те же люди, которые сначала вводят это решение, а потом как бы не мы, но по сути мы его отменяем, так?
12: Ну, очень глобально, да, по-хорошему. Но все-таки в любой международной спортивной федерации по любому уставу обязан быть дисциплинарный совет, в который обращаются все недовольные. Это, что называется, внутренний орган, это их внутренний арбитраж. То есть попытка решить проблему внутри себя, рассмотрев ее максимально нейтрально и с точки зрения закона, в любой федерации должна существовать, прежде чем конфликт вылезет за пределы самой федерации, и спортсмены, либо недовольные, там, чиновники пойдут в спортивный арбитражный суд.
3: Что все 4 года дисциплинарный совет думал? Вот они что-то сидели раньше и не торопились аннулировать.
12: Обращения не было от нас.
3: Ага, вот так вот.
12: Да. Там просто понятно было дело.
3: Не, я, конечно, знаешь,
12: сейчас,
3: все понимают.
12: Сейчас появился повод, да. У нас есть решение Международного олимпийского комитета, который говорит: тогда вот Международный дисциплинарный совет просто рекомендовал, вернее, придерживался рекомендации МОК не допускать в командных видах спорта российскую и белорусские сборные. Сейчас появилось решение МОК о допуске молодежных и юношеских, причем с флагом и гимном. Международная федерация хоккея пока никак нас не допустил. Ладно, давайте сейчас, во-первых, послушаем человека, который хорошо разбирается в этих вопросах. Просто великолепный хоккейный специалист, автор Матч ТВ и комментатор Павел Лысенков. Вот само это решение, как ему оно видится?
8: Конечно, это очень хорошая новость, то, что дисциплинарный комитет ИХФ отменил решение Совета ИХФ о недопуске сборной России на чемпионаты мира, но это не значит, что уже завтра нас туда вернут. Дело технически выглядело так, то, что наши юристы обратились в дисциплинарный комитет ИХФ, чтобы оспорить пункт о безопасности, на который ссылался Совет ИХФ, Международная федерация, принимая решение о недопуске россиян на чемпионаты мира с 2022 года. Мы уже пропустили 5 турниров. Есть действительно такой формальный пункт в регламенте. На него ссылалась Международная федерация, не допуская нас. Но, собственно, дисциплинарный комитет ИХФ принял во внимание то, что никаких доказательств этого нету. Это просто лишь слова, демагогия, можно сказать. И нет никаких доказательств, что Россия создает какие-то проблемы по безопасности для участия в международных турнирах. Дальше идет обсуждение между двух позиций. Позиция ИХФ то, что теперь мы находимся в нулевой точке, сборная России по-прежнему не допущена, но надо найти какой-то формальный повод ее не допускать, то есть просто вот на начало 2022 года. Сборная России находится, Федерация хоккея России находится в такой позиции, что если дисциплинарный комитет ИХФ принял решение, что сборная России не нарушает безопасность турниров, то значит нас надо допускать уже завтра. Юридические тяжбы впереди, и целое лето им будет посвящено, а осенью в сентябре будут перевыборы в ИХФ, придет новый президент вместо Люка Тардифа, одиозного чиновника, при котором сборная России ни разу не участвовала в международных турнирах. Как раз он был во главе ИХФ, когда нас отстранили. И я думаю, что ветер дует в правильном направлении. Решение было принято сильное сегодня. Это очень хороший козырь в наших руках, но это еще не окончательная победа. При этом мы сейчас говорим только о чемпионатах мира. Мы не говорим об Олимпиаде, но там решение принимает Международный олимпийский комитет. В первую очередь Олимпиада будет зимняя, следующая в 2030 году. Есть еще много времени. И мы не говорим о Кубке мира. Он будет в 2028 году. Он проходит под эгидой НХЛ. И ХФ вообще не имеет к этому никакого отношения. Уже НХЛ будет решать, участвовать ли сборной России, но НХЛ осторожная организация, они смотрят, какое решение принимают другие организации, они видят решение МОК, они увидят решение ИХФ, если оно будет, и я думаю, что они придут к такому же мнению, что сборная России, составленная из игроков НХЛ, должна участвовать в Кубке мира. Мы этого все очень ждем.
3: Мне очень нравится, когда в таких новостях журналисты, как вот в данном случае в статье, которую мы прочитали перед эфиром, используют выражение «лед тронулся».
12: Угу. Господа присяжные заседатели. Наверное, все-таки больше отсылка к 12 стульям.
3: Но... А, ну да, кстати, может быть.
12: Не-не, да. Там не хватает только грузить апельсины бочками.
1: А можно я задам вопрос все-таки? То есть, если бы мы, допустим, в 23-м, 24-м году написали соответствующий запрос, то это решение могло бы быть принято раньше? Я так понимаю?
12: Я думаю, что было бы все очень быстро переиграно, было бы принято на каком-нибудь конгрессе или заседании исполкома, что принято решение в соответствии на тот момент с рекомендацией МОК. Ну, там просто не заморачивались, мы просто...
3: А рекомендация МОК, она же вот...
12: Недавно, только в начале года была опубликована.
3: Прям... Только после нее удалось.
12: Да, пошли все движения по допуску в различных...
1: То есть было бессмысленно писать
12: абсолютно
1: какие
12: бессмысленно.
1: Бы то ни было
12: заявления. С учетом того, какая вообще позиция... Вот Паша не зря сказал про Люка Тардифа. Человек просто отличается какой-то категорической реакционной политикой, отношением в отношении России. Угу. То есть там, я уж не знаю, может быть, кто-то из российских туристов там насолил Тардифу или что, кто наступил, отдавил какую-то мозоль. Но вот правильно он подметил, что ни в одном чемпионате мира с момента прихода Тардифа на пост вместо Рене Фазеля российская сборная не принимала участие в чемпионатах мира. Так что и плюс у него есть достаточно серьезное лобби. Во-первых, это прибалтийские сборные по хоккею, это английская сборная, это немецкие сборные. То есть, да, пусть это... и, понятное дело, скандинавские, шведские, финские. То есть там, ну, вот эти вот европейские команды, которые, в принципе, задают тон, за исключением, наверное, Канады и США, которые где-то чуть поодаль стоят от этой реакционной позиции, но европейские сборные, которые задают тон, да, Швеция, Финляндия, они, конечно же, здорово продавливают эту позицию. Вот, наверное, в словах Паши чуть больше оптимизма я услышал, потому что другой эксперт, комментатор, в том числе, который очень внимательно следит за шведским хоккеем, Алексей Пешнин, он как раз, ну, он понимает, что что-то произошло, но какого-то серьезного, наверное, оптимизма в отношении того, что наша главная национальная команда в каком-то обозримом будущем будет допущена до чемпионатов мира под эгидой Международной федерации хоккея. Ну, как-то вот я не услышал, не знаю, послушайте вы, может быть, вы услышите.
13: Ну, во-первых, аннулировано решение именно не допускать по соображениям безопасности. Ну, просто потому, что эта причина в 2026 году сейчас, да, в свете событий, в первую очередь, на Ближнем Востоке, уже не выдерживает никакой критики, рискует быть юридически несостоятельной и весьма уязвимой для судебных исков. Ну, то есть, таким образом, дисциплинарный комитет подает сигналы своему главному офису, что, мол, господа, нам надо срочно придумать более убедительную причину, иначе велика вероятность, что скоро в арбитражном суде мы будем иметь бледный вид. Так что, есть мнение, что сегодня или завтра на ежегодном конгрессе ИХФМ в Цюрихе мы как раз услышим какую-то новую причину. Ну, а во-вторых, возвращение игровиков оно всегда шло более тяжело, чем в индивидуальных видах, и хоккей здесь не исключение. Там довольно много открытых противников нашего возвращения, которые грозят даже бойкотом чемпионата мира в случае нашего допуска. Ну и как раз опять же на ежегодном конгрессе вполне может быть принято какое-то компромиссное решение о поэтапном возвращении, но о чем ИХФМ еще в прошлом году заявляла в своем релизе. И вот, кстати говоря, новость как раз буквально последних минут, это то, что как раз сборная Беларуси допущена к чемпионату мира до 18 лет, который в следующем году пройдет в Соединенных Штатах Америки следующей весной. Так что, ну, на юниоров понятно, что остается осторожно надеяться. Ну, скорее всего, наверное, не в этом году, а в следующем. Ну, а первая же сборная, ну, что, наверное, очевидно сейчас, вернется на чемпионат мира не раньше, чем в украинском конфликте будет подписано, ну, хоть какое-то мирное соглашение.
3: Дим, вот такие, да.
14: Несколько слов про чемпионат-то ты тоже нам скажи, сейчас же идет.
12: Ну, чемпионат-то идет. Давайте я сейчас просто скажу, что вот сегодняшнее решение ИХФ по допуску юношеской до 18 лет сборной Беларуси и женской до 18 и женской молодежной, это, скорее всего, очень похоже на некий пробный шар, на то, как будут реагировать все вот эти скандинавские, британские сборные на появление белорусов.
1: Плохо они будут реагировать.
12: Они будут плохо реагировать, но главное, чтобы они не снимались.
1: Конкуренция.
12: И им открывают сейчас таким вот образом окна Эвертона, чтобы они хотя бы немного начали привыкать, да? Угу. Так, доктор, глина поможет, помочь нет, но привыкнуть. Вот. Я думаю, что вот сейчас прекрасно понимают, наверное, в ИХФ, что очень серьезную причину, аргумент, чтобы не допускать российскую сборную, идти против рекомендаций МОК, будет очень-очень сложно придумать. И они сейчас тут уже где-то начинают подстилать соломку и вот этот пробный шар. Что касается того, что на чемпионате мира сейчас проходит, ну, сегодня игрались четвертьфинальные матчи. Самый интересный, к сожалению, слишком рано Канада и США встретились. Американцы привезли так сборную, как обычно, в последние годы они любят возить студентов туда, сильно много набирать. Видимо, продолжают. Ну, они, кстати, выигрывали студентами чемпионат мира недавно. Но канадцы их сегодня размазали со счетом 4-0. И тоже весьма интересный матч в Финляндии и Чехии. 4-1. Это четвертьфиналы. Завтра будут два других полуфинала. Четвертьфинала сыграны: Швейцария, Швеция, Норвегия, Латвия. Но в любом случае в полуфинале мы увидим одну из небольших сборных, потому что ну ни Норвегию, ни Латвию там к большим грандам отнести вряд ли получится, любители хоккея. Но это команда, которая через раз, через два могут где-нибудь на мировых первенствах выстрелить. Но в любом случае турнир без сборной России — это весьма скучное зрелище. Тем более, кстати, вот почему нас еще в ближайший год не допустят. Украинская сборная вышла в группу А. И сводить их на следующий чемпионат мира сборную, ну, там просто вообще... Это черт что.
14: Есть нам о чем еще поговорить в наших следующих эфирах. Дим, спасибо, спасибо тебе большое. Наш спортивный обозреватель Дмитрий Сухинин был с нами в студии.
15: Время детских пластинок.
16: Здравствуйте, ребята. Я Колобок.
17: Да ты русским голосом заговорил.
18: С вами Мила Луговая и мой соведущий малыш Веселый Колобок, Печеный Бог.
15: По страницам легендарного журнала «Веселый Колобок».
18: Наша программа посвящена этому старинному и интересному изданию. В каждом номере «Колобка» была пластинка. А так как журнал выходил много лет, то пластинок собралось огромное количество. И теперь мы с удовольствием делимся с вами этими звуковыми историями.
19: Вот это здорово!
15: «Веселый Колобок» – радиожурнал для маленьких и старше. По выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда.
19: Вот еще вот такую же книжку.
15: Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
20: На правах рекламы.
21: В эфире специальный выпуск программы «Здоровье без границ». Он будет особенно интересен тем, для кого слова «скованность в теле», «хруст суставов» и «ноющая боль» стали частью повседневной жизни. У нас в студии уникальный гость – специалист по восстановлению опорно-двигательного аппарата, эксперт в области спортивной медицины Алексей Викторович Соколов. Он расскажет о настоящем прорыве в лечении болезней суставов и позвоночника. Алексей Викторович, здравствуйте.
22: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. И, к сожалению, проблемы с суставами и спиной сегодня уже приобрели размах эпидемии. Причины известны – это малоподвижный образ жизни, сидячая работа, старые травмы, лишние килограммы, и все это постепенно изнашивает наши суставы, вызывает воспаление, изматывающую боль, которая отравляет жизнь и даже может довести до инвалидности. Я сразу скажу, то, что многие считают неизбежными возрастными изменениями, артроз, артрит, остеохондроз, грыжи, боли и другие заболевания, это не приговор, если, конечно, своевременно начать лечить позвоночник и суставы. Надо понять простую, в общем-то, вещь. Организм способен сам все это восстанавливать. Ему нужно только помочь.
21: Но каким образом дошли до этого открытия?
22: А еще в советское время это прекрасно понимали, особенно в большом спорте, где нужно было занимать только первые места. В условиях жесткого противостояния с Западом был создан медицинский лечебный прибор для восстановления спортсменов. Его применяли при артрозах и артритах, воспалении сухожилий и связок, травмах коленей и позвоночника. Когда по зарубежным протоколам спортсмен считался списанным, наши после лечения таким прибором в течение месяца ставили мировые рекорды и получали золотые медали. Эта разработка держалась в секрете, потому что давала Советскому Союзу серьезное преимущество. Быстрое и естественное восстановление без фармакологии. Данный медицинский прибор не афишировался и передавался фактически из рук в руки под контролем врачей элитного спорта. И лишь спустя десятилетия после распада уже закрытой системы и адаптации под гражданское использование стало ясно, методика, которая опередила свое время, может работать не только для чемпионов. И сегодня этот подход, некогда скрытый за грифами и архивами, стал доступен всем людям, кто устал жить с болью и хочет восстановиться, а не просто заглушить симптомы. Он реализован в современном медицинском приборе «Физиотон», который можно применять в домашних условиях. А главное его действие направлено на лечение. То есть он способствует устранению заболевания, а не просто на время притупляет боль. Чтобы понять принцип его работы, представьте, что ваш сустав – это дом. Межклеточный матрикс хряща – это его каркас. А когда каркас рушится, дом разваливается, естественно. Так и сустав или позвонок стирается. Физиотон – это мастерская, которая не ставит заплатки, а содействует восстановлению каркаса, кирпичик за кирпичиком. Ну, как пчелы строят свои идеальные соты, так и физиотон запускает процесс обновления остеобластов. Это клетки-строители костной и хрящевой ткани.
21: Невероятно. А вот как можно стать обладателем этого прибора?
22: Получить консультацию и заказать физиотон можно, позвонив на горячую линию по бесплатному телефону 8 800 707 75 07. Давайте еще раз медленно повторю. 8 800 707 75 07. Тем более, что сейчас пенсионеры могут получить физиотон по льготной цене. Далее нашим слушателям я хочу рассказать об особенностях работы физиотона. У него есть 4 мощных лечебных режима, которые дополняют друг друга. Первый – это электроимпульсная терапия. Она действует, как летний ливень на пересохшую землю. Импульсы глубоко проникают в ткани, будят нервные окончания, и электроимпульсная терапия направлена на улучшение проводимости, на снятие мышечных спазмов, той самой зажатости вокруг больного сустава или позвонков. В итоге может уйти боль и вернуться свобода движения.
21: Ну а что происходит дальше?
22: А включается второй режим – магнитное поле. Это мощнейший противовоспалительный и противоотечный фактор. Оно буквально может заставить сосуды работать активнее, вывести продукты распада и соли, которые как накипь отложились в суставах. Это ведет к тому, что кровообращение может улучшиться в разы, и в таком случае клеткам начинают в нормальном объеме поступать кислород и питательные вещества. Так может проходить процесс восстановления суставов и позвоночника.
21: Интересно, а вот как, Алексей Викторович, насчет самого хряща? Его же, как говорят, восстановить почти невозможно.
22: Давайте разбираться. В физиотоне же есть третий режим – красное монохромное излучение. Это световая терапия на клеточном уровне. Она направлена на стимулирование выработки собственного коллагена и эластина, на ускорение деления здоровых хрящевых клеток. Вот представьте, как затягивается ранка на пальце. Точно так же, клетка за клеткой, физиотон может восстанавливать поверхность сустава. Он способствует регенерации хрящевой ткани и улучшению свойств межсуставной жидкости, а она смазывает сустав, чтобы он снова двигался, как на подшипниках.
21: И вот это все дома?
22: Да. Представьте, вы устраиваетесь в своем любимом кресле, включаете прибор на нужный режим и отдыхаете, читаете, смотрите фильм или просто расслабляетесь. А в это время идет ваша личная, комфортная и абсолютно точная процедура восстановления и избавления от болезней суставов или позвоночника. Вы лечитесь именно тогда, когда вам удобно.
21: Ничего себе.
22: Точно. А у физиотона есть еще и четвертый режим – низкочастотная вибрация, с помощью которой делается глубокий целебный массаж. Он дренирует ткани, то есть выгоняя все лишнее, усиливая лимфоток и закрепляя эффект от предыдущих воздействий. Все вместе это и есть комплексное лечение. Я подчеркну, не обезболивание, а лечение артрита, артроза, остеохондроза, радикулита, спондилеза, протрузий и даже межпозвоночных грыж. А еще физиотон борется с ревматизмом, подагрой и последствиями травм.
21: Полный список заболеваний, при которых способен помогать физиотон, указан в инструкции к прибору. А подробно расспросить о приборе, его работе и оформить заказ по льготной цене и бесплатную доставку можно, позвонив по бесплатному телефону 8 800 707 7507 8 800 707 7507. Алексей Викторович, не могу не отметить, что многие годами живут с этими болями, смирились с тросточкой или перспективой с ней ходить с мыслью об операции.
22: А я не могу не сказать, что зря, потому что каждый день промедления – это ухудшение состояния суставов и позвонков, их дальнейшее разрушение, и, как следствие, риск стать беспомощным в быту, а то и вовсе инвалидом. Боль – это крик ваших суставов о помощи. Физиатон – это реальный шанс отказаться от обезболивающих, отложить трость, забыть о необходимости просить помощи, чтобы просто встать с кресла, завязать шнурки или спуститься в магазин. Представьте, что у вас может появиться шанс не просто пройтись по квартире, а спокойно гулять в парке, ходить в гости, просыпаться без этой изматывающей ломоты и скованности. Жизнь без ограничений и боли – это же здорово.
21: Это бесценно. Скажите еще раз, как получить физиатон?
22: Сейчас на физиатон действует льготная программа. Во-первых, минимальная цена от производителя для пенсионеров. Во-вторых, если позвонить по телефону 8 800 707 75 07 в течение часа, то вы можете получить дополнительную скидку в размере 30%. Надо поспешить, потому что количество приборов физиатон по этой акции ограничено.
21: Вот вы слышите? Не упустите свой шанс вылечить суставы и позвоночник без болезненно. Звоните, задавайте вопросы и заказывайте свой физиатон. 8 800 707 7507.
22: И помните, физиатон – это не временная мера снятия боли. Это медицинский прибор, который способствует устранению причины заболевания опорно-двигательного аппарата. Его действия направлены на восстановление ваших суставов, избавление от воспаления, возвращение подвижности, устранение боли и возможности избежать операции.
21: Согласен на все 100. Алексей Викторович, огромное вам спасибо за такой подробный рассказ.
22: Будьте здоровы.
21: Друзья, если у вас уже болят суставы или появились какие-то другие тревожные сигналы, скованность, хруст, отеки, припухлость суставов, не откладывайте. Обратитесь к специалисту по телефону 8 800 707 7507. Успейте получить физиатон по льготной цене и со скидкой в размере 30%. Подарите себе или своим близким свободу движения. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Добрынин Дмитрий Андреевич, ИНН 025-601-745-183, ОГРН ИП 323-774-600-210-720, 115-142, Москва, абонентский ящик 20.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В России заявили о намерении продолжать СВО до устранения угроз безопасности. В США выразили готовность любыми способами доставить Рауля Кастро в страну. И на реках Южного федерального округа прогнозируется подъем уровня воды до опасных отметок. Все подробности далее. Россия намерена продолжать специальную военную операцию до полного устранения угроз безопасности с территории Украины. Об этом заявил постоянный представитель нашей страны при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза Всемирной организации, посвященного обсуждению ситуации в зоне конфликта. По его словам, как бы ни пытался оправдаться Киев, удар по Старобельску в Луганской Народной Республике является террористическим актом, подчеркнул российский постпред.
2: Среди пораженных целей в Киеве и Киевской области были объекты украинского военно-промышленного комплекса, военной инфраструктуры, пункты управления главного командования сухопутных войск, главного управления разведки Минобороны Украины и другие пункты управления ВСУ. Удары по объектам гражданской инфраструктуры Украины не планировались и не осуществлялись. Этот удар возмездия в украинской столице является прямым следствием целенаправленных шагов по разжиганию конфликта со стороны Зеленского и его кураторов. Террор против мирных россиян, который Киев при одобрительном молчании своих подельников на Западе уже давно превратил в инструмент ведения войны, мы и впредь без ответа оставлять не будем.
1: По словам Василия Небензи, реакция стран Запада на трагедию в Старобельске не вызывает удивления у России, поскольку эти государства на протяжении многих лет снабжают Украину деньгами и оружием.
2: Особенно поражает лицемерие и циничная реакция делегаций европейских стран, которые обычно мгновенно выступают с обвинениями в адрес России, когда им это политически удобно. Но в данном случае предпочли фактически не заметить трагедию и возложить ответственность на Москву. Но мы не были удивлены тогда и не удивлены сейчас. О каком человеческом сострадании с их стороны может идти речь, когда кровь детей Старобельска и на их руках? Ведь их страны на протяжении многих лет снабжают террористический режим Зеленского деньгами, разведданными, оружием, боеприпасами, вдохновляют его на новые преступления против мирных жителей, а затем прикрывают его, рисуя его в роли жертвы.
1: По данным СКР, ночью 22 мая ВСУ нанесли удар с помощью 4 БПЛА самолетного типа по колледжу в Старобельске. По данным властей, ЛНР погиб 21 человек, пострадали 44. Потери ВСУ от действий группировки войск «Север» за сутки составили 47 тяжелых боевых дронов Р-18 и 27 пунктов управления беспилотной авиацией. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
3: В результате активных наступательных действий установили контроль над населенным пунктом Нововасильевка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригады ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Рубежная, Казача, Лопань и Белый колодец Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированием двух механизированных аэромобильной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Храповщина, Лужки, Писаревка, Пустогород и Вольная Слобода Сумской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены до 185 военнослужащих. Боевая бронированная машина производства США, бронетранспортер «Сенатор» канадского производства, 13 автомобилей, САУ «Акация» и 4 миномета ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 27 пунктов управления БПЛА, 14 БПЛА самолетного типа, 47 тяжелых боевых дронов Р-18, 2 багги, 3 квадроцикла и 5 НРТК противника.
1: В то же время в зоне ответственности группировки войск «Восток» противник потерял 3 станции спутниковой связи «Старлинк» и 7 пунктов управления беспилотной авиацией. Ответа Ирана на предложение о вывозе обогащенного урана не поступало, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев в интервью «Известиям». Он также обратил внимание на военные действия, которые продолжаются, несмотря на заявления сторон о прекращении огня. Это, в свою очередь, создает угрозу для сотрудников АЭС «Бушер». «В таких условиях мы и не можем рисковать людьми», отметил Лихачев. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия предлагала свои услуги по вывозу обогащенного урана из Ирана для хранения в России. Однако Вашингтон пока не принимает предложение Москвы. И, как только что сообщил глава комитета парламента Ирана РИА Новостям, Тегеран не планирует вывозить обогащенный уран за пределы Ирана. Власти Соединенных Штатов сделают все возможное, чтобы экстрадировать бывшего кубинского лидера Рауля Кастро. С таким заявлением в интервью телеканалу Fox News выступил исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш. По его словам, ситуация с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, который был отстранен от власти в результате проведенной в начале января спецоперации и вывезен в США, экстремальный пример. В минувшую среду Министерство юстиции США обнародовало обвинения против 94-летнего Рауля Кастро, а также 5 других лиц. Им инкриминируют убийство и заговор с целью убийства граждан США в связи с крушением в 1996 году 2 американских самолетов. Ранее в Министерстве иностранных дел России назвали провальными попытки США сфабриковать обвинения против Кастро. На реках Южного федерального округа и Республик Северного Кавказа прогнозируется подъем уровня воды с достижением опасной отметки. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, 29 и 30 мая на реке Лаба в районе Лабинска ожидается подъем уровня воды с достижением опасной отметки. 29-30 мая на малых реках и водотоках бассейна реки Кубань на юго-востоке Краснодарского края ожидается подъем уровня воды с достижением неблагоприятной отметки. Повышение уровня воды также прогнозируется на реках Адыгеи и во всех республиках Северного Кавказа. В то же время там будут сильные дожди. Оранжевый уровень погодной опасности введен на территории Московского региона из-за возможных заморозков в ночные и утренние часы. Об этом сообщили ТАСС в гидрометцентре. Предстоящей ночью и утром, а также ночью и утром субботы 30 мая в отдельных районах Подмосковья ожидаются заморозки от минус 2 до 0 градусов. Данный уровень предупреждает об опасных метеоусловиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с тенниса. На втором сезоне турнире «Большого шлема» открытом чемпионате Франции в четверг состоялись матчи второго круга. Во встрече двух россиянок 22-я сеянная Анна Калинская обыграла Алину Корнееву 7-6-6-4. Диана Шнайдер, посеянная 25-й, победила Маккартни Кеслер 7-6-6-1. Далее Калинская сыграет с Камилой Осорио, Шнайдер с Олейниковой. В мужском турнире сенсационно выбыл первый номер рейтинга ATP Яник Синер, уступивший Хуану Мануэлю Серундоло 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6. Отмечу, что в третьем сете Синер вел 5-1, когда ему стало плохо на парижской жаре. Из следующих 20 геймов Синер взял только 2. Фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова не вошли в предварительный основной состав сборной России. Так как спортсменки не соревновались в последние сезоны, они на данный момент не соответствовали критериям для попадания в предварительный основной состав. При этом допустимо их включение в резерв, сообщил источник знакомой ситуации. Ранее Валиева и Трусова объявили о возобновлении спортивных карьер после перерыва. Министерство спорта России еще не утвердило списки сборной. Они должны быть утверждены не позднее 1 июня. Полузащитник московского «Спартака» Эзекиэль Барко хочет вернуться в Аргентину. Как сообщают местные инсайдеры, футболист открыт для перехода в «Индепендиенте» и «Ривер Плейт», за который выступал ранее. Напомню, российские СМИ сообщали о том, что переговоры Барко о новом контракте со «Спартаком» зашли в тупик. В завершении хоккей Дмитрий Квартальнов сменит Боба Хартли на посту главного тренера «Локомотива», пишет «Спортэкспресс». Контракт будет подписан по схеме 1+1. Отмечается, что Квартальнов ждал предложения от своего нынешнего клуба «Минского Динамо», но так и не получил его. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Сегодня в Мурманске плюс 7-9 градусов пасмурно, в Архангельске плюс 7-9 дождь. В Петрозаводске плюс 10-12 градусов без существенных осадков. В Вологде и Великом Новгороде плюс 10-12 небольшой дождь. В Сыктывкаре дождь плюс 15-17 градусов. В Калининграде плюс 19-21 без осадков. В Перми плюс 16-18 ливни и грозы. В Кирове дождь плюс 13-15 градусов. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 11-13. В Москве кратковременные дожди плюс 10-12. 15. Сейчас столица плюс 6. Идет небольшой дождь, ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.
5: Шорнита Сыктывкар, Бурасов, Талун, Одакура Тылыш, Кыжек Мысадлун. Говорит Сыктывкар. Доброе утро. Сегодня 29 мая, пятница. В эфире государственная радиостанция «Комигор».

0: вести Коми-Гор.
1: Студия Максим Канов. Корам Кывзыны Вильтарьяс. Ущинск районын помалысны ломтышам. Шоныца вылышетама колем воша шентябрь даска кадлуна. Они завдитыны даштышны выль сезон кежлы. Но усадорын да парма пошелокын батареясы скыжаласны выльлунчынна. Кырткерыс шекца шырт уйпылын вычыны подаветлан яс. Бошчысны колем воыннен. Таво пыртыны олама учтаслыш мыд юкан. Пашкаджыка Елена Золотарева.
2: Советская улич Кырткеры со сьетой каточане скывты таджес. Машина туйте уна уэтлесны подая скомы и светлана витчищемен. Шерпасыз ыны веще улич пылны скыкнан бокшане слышадисны тротуар яс.
3: Это тротуары, конечно, были долгожданными. Тротуары по обоим сторонам улицы Советской, это центральная улица, больше 6 километров. Самое, наверное, важное, где можно сейчас безопасно ходить, потому что люди обходили обочину по проезжей части, обходили мамы с колясками, пожилые люди, дети, велосипедисты. И ну, каждый день сердце вздрагивало, не дай бог, что же случится.
2: Подая Славитлана Индашина Оламнылышева на национальный проект черти. Вичмадисна Щодас Миллион Шайт. Ульджеса Бочисна Колямбо. Они Эштадана. Гашкартми Сиодижик. Но Унаторин Коршисна Сыгласлун. Биаруан Могмадычас Нюжадана Аструваяс. И Туйбоган Олычасас Оспочкольна Йера до гаража Пыранинтаг.
4: Мы делаем к домам занижение из бортового камня для более плавного захода в дом и выхода и заезда. Ну, максимально стараемся помочь жителям. Где-то, конечно, это не получается ввиду технических сложностей, обстоятельств, конструктивных решений. Трубы бывают выше, люди хотят отвести воду со своих участков параллельно.
2: Хоть сумын эштасына подая Славетланын яс подряд омыз бочас нышта оти дырвичшана уджа. Пырмыдас машина Славетланын вежас асфальт, пелькадас вуджанын яс. Хамедым Черпасыстаны вэлый карын коть районца администрация Локтанво нурчта вежна и улич югжидан итад.
1: Мылдын районыш юр яс. Сэни вырса бийыс верма вуджны кыжэти омычамина. Дэжэр кутыш яс колем воун шикт пошолокса юралышаслы шэтэсны даскык чэктам. Талун кежлы тырвые пыртисны оламасамын улы сомраан. Мукадлас ыстышэсны шэм сутчэтым вылы дамыйда. Районца оламаэслан совет кутырты сэчэс ичэт омычаминесын культура да учкужа некамын ветлам. Медвоч воласны грижэ став грезда. Пелькадасны улич яс нодасны чоламалан агаж. Таво гожа мылдын районын озлычадны купайчанын, полициялы вазима вичны пырадык вабердын шочанын ясын. Юршик дорас пуктасны ваа пырамыш езыс ылыдан пас яс. Июль медвад жалунчан, печора да войвов мылва юкостын, мылдын пошолоклы воча да абарвар тыдорын, лычадасны шочан гожечанын яс. Районас купайчанын ясы оз воштывны сывасна мы юясы зэ визулыш. Пляж яс вылын дежуританы езыс неменучасыш мездыш яс. Жар кежлы воштыны спасательный пост яс. Коми наука шыринца химия институтыш том туялыш лои канмуса президентын стипендиатын. Ваыш мушыр весалан ужалан нокса, даштама наука тудыдыш Василий Михайловкат ытвыв, донялышас шуисны медбуран. Виштала Татьяна Кинева.
5: После всех манипуляций нефть у нас превратилась в эмульсию. В таком виде она безопасна для окружающей среды, и ее свободно поедают бактерии, содержащиеся в естественной среде.
6: Рытывывся ученый яслен из артмывычны колана сороса. Кирилл легкий даштис эко-соттада суспензия. Слен подлас вырва полимер яслен нанокристалл яс. Водичисны целлюлоза да хитинан. Ультразвук пырстався нодам барын артмамущир зевбура весалантор. Уджис тачиман донтамма. Осковны донасурбент яс, осчугартны мущирняйцы дануны транспортын.
5: Важно, что нефть таким образом превращается в эмульсию, и эмульсия может равномерно распределиться в толще воды. А под воздействием солнечного света, под воздействием бактерий, которые уже содержатся в окружающей среде, нефть может разлагаться. И самое важное, она не образует пленки на поверхности водоема.
6: Эмульсия дыр быра вочасын. Подулалтайс микроскоп. Стекла вылын сорасы вичисны кыкво. Бурвачан тыдмасыз колис. Колопасин мы президентлен стипендиат Филипп Легкий, химия институтын бошчистуяну наука дасыт классчанин.
7: Вообще, пример Филиппа, он очень хорошо показывает, что у нас вот много молодежь уезжает из республики, считая, что у нас вроде как не перспективно, но вот все зависит от молодежи. То есть результата можно добиться в любом регионе, было бы желание.
6: Наставники состояны пыдди пуктаны. Гашка тавасна, то место не место с Юргано Сымон Рощиан, но и Суирсен.
1: Илы войвуса архитектура наследия было том яслан виджедлас, сытовкарца как студентка, аски а дизайнер яс, шуисне фотографирует не комимуса ваше вичко яс, гижесный проект, шедевисный грант, ветлисный муниципалитет яс, да, вычесны сене неком иншур снимок, медбур ясна смичмадисне республика са национальная галерея анзал. Софья Старченко асыс пылыс да енбия морт. Быц дук сылын юрын чужыны выль мэв пьес. Пыр кыс ес вычны мэйка ыжыдыс, мэй коляс историян. Нэмэвэща да ыны я вичка яс, часовня яс, манастыр яс, кыскисны Софья яс асас тычын лунын да архитектура мич лунын. Аскадыс Софья бочтис студентка фотограф Ксения Полякова ас.
8: Наследие, культурное наследие – это наша архитектура, это история народа, история людей. Мне очень хотелось как-то это запечатлеть именно профессионально.
9: Мы в течение полугода работали в интернет-источниках, в книжных изданиях, обращались за помощью в агентство по охране объектов культурного наследия для того, чтобы сформировать список церквей и храмов.
1: Ну, я скажу, в Тесной Республике Салунгов, да, Шир район яс. Пыртны олама баласа заводитесны тылын. Пыдышань тыдмачесны коми щикт гресса оласноган.
9: До некоторых часовен и церквей нам приходилось 1.5 километра идти пешком по снегу, по огромным сугробам. Вот недавно мы фотографировали храм, находится в деревне Тыдар.

0: архитектурными деталями, которые...
1: И очень ставос, вербом яс и шум, а сечечь самансеки вон и позже, корбур отыдан ащит олан пуд, пыр води ёрн, и пад явно санинем, мед быдлун нуотене шудет бина.

0: 200 Комигор.
1: Студия Максим Канов. Курам кывзыны вэльтарьяс. Ущинск районын помалысны ломтышым. Шоныцы вэлэщэтама колем боща шентябрь даскы кадлуна. Они завдитыны даштышны выль сезон кежлы. Но усадорын да парма пошёлыкын батареясы скыжаласны выльлунчынна. Кырткерыс шекца шырт уйпылын вычыны подаветлан яс. Бошчысны колем воыннен. Таво пыртыны олымы учтаслыш мыд юкан. Пашкаджыка Елена Залтарева.
2: Советская улич кырткерыс ситы катычане скывтытыджыс. Машина туй тиуна уэтлесны подаяс комы светыны витчищымын. Шерпасыс ыны вешче улич пылыны скыкнан бокшане слышадисны тротуар яс.
3: Это тротуары, конечно, были долгожданными. Тротуары по обоим сторонам улицы Советской, это центральная улица, больше 6 километров. Самое, наверное, важное, где можно сейчас безопасно ходить, потому что люди обходили обочину по проезжей части, обходили мамы с колясками, пожилые люди, дети, велосипедисты. И каждый день сердце вздрагивало, не дай бог, что ж случится.
2: Подая Славитанин Дашина Оламнулыча на национальный проект Чертевич Медисна Щодас Миллион Шайт, Уджеса Бочисна Колямбо, Ани Эштадене, Гашкарт Месио Дижик, но Унаторин Коршисна Сыгласлун, Биаруан Могмадыча Снежадана Аструваяс и Туйбоген Олучеса с Оспой Школьной Еры до гаража Пыраниндаг.
3: Мы делаем к домам занижение из бортового камня для более плавного захода в дом и выхода и заезда. Максимально стараемся помочь жителям. Где-то, конечно, это не получается ввиду технических сложностей, обстоятельств, там, конструктивных решений. Трубы бывают выше, люди хотят отвести воду со своих участков параллельно.
2: Кучсымын эштасына подая Славетланын яс подряд омыз бочас нышта өти дырвичшана уджа. Пыльмыдас машина Славетланын вежас асфальт, пелькадас вуджанын яс. Хамедым Черпасыстаны вэлый карын кодь, районцы администрация, Локтанво, Нурчта, Вежна и улич Югжидан итыд.
1: Мылдын районыш юр яс. Сэнэ вырса бийыс верма вуджны кыжэти омычымина. Дэжэр кутыш яс колем воун шикт пошолыкса юралышаслы шэтэсны даскык чэктым. Талун кежлы тырвые пыртисны оламасымын улы сомраан. Мукадлаас ыстышэсны шэм сутчытым вылы дамыйда. Районца оламаэслэн совет кутырты сэчэс ичэт омычымин ясын культура да учку жа некамын ветлам. Медвоч воласны грижэ став грезда. Пелькадасны улич яс нодасны чоламалан агаж. Таво гожа мылдын районын оз лышадны купайчанын, полициялы вазима вичны пырадык вабердын шочанын ясын. Юршик дорас пуктасны ваа пырамыш езыс ылыдан пас яс. Июль медва джалунчань, печора да войвов мылва юкостын, мылдын пошолыклы воча да абарвар тыдорын, лышадасны шочан гожечанын яс. Районас купайчанын ясы оз воштывны сывасна мы юясы зэ визулыш. Пляж яс вылын дежуританы езыс неменучасыш мездыш яс. Жар кежлы воштыны спасательный пост яс. Коми наука шыринца химия институтыш том туялыш лои канмуса президентан стипендиатан. Ваыш мушыр весалан ужалан нокса, даштама наука тудыдыш Василий Михайловкад ытвыв, донялышас шуисны медбуран. Виштала Татьяна Кинева.
4: После всех манипуляций нефть у нас превратилась в эмульсию. В таком виде она безопасна для окружающей среды, и ее свободно поедают бактерии, содержащиеся в естественной среде.
5: Ритывился ученый ястан из артмовычны кола на сорасы. Кири легкий даштис эко соттада суспензия. Слан подулас вырва полимерия слан нанокристалл яс. Водичисна целлюлоза да хитинан. Ультразвук пырставсы нодам бэрэн артмамущир зевбура весалантор. Уджис тычиман донтамма. Осковны дона сорбент яс, ос чугартны мущирняйцы дануны транспортын.
4: Важно, что нефть таким образом превращается в эмульсию, и эмульсия может равномерно распределиться в толще воды. А под воздействием солнечного света, под воздействием бактерий, которые уже содержатся в окружающей среде, нефть может разлагаться. И самое важное, она не образует пленки на поверхности водоема.
5: Эмульсия дыр быра вочасын.

0: Подуал тез микроскоп. Стекла вылын сорасы виджесны какво. Бурвачан тыдмасыз колес. Колопасин мы президент лын стипендиат Филипп Легкий, химия институтын пощи стуяну наука дасыт классчанин.
1: Вообще пример Филиппа, он очень хорошо показывает, что у нас вот много молодежь уезжает из республики, считая, что у нас вроде как не перспективно, но вот все зависит от молодежи. То есть результата можно добиться в любом регионе, было бы желание.
0: Наставники состояния подгипуктаны. Гашка Тавас на то место не место с Юргеном Симон Рощианной Суирсен.
2: Ылы войвуса архитектура наследия было том яслан виджедлас. Сытовкарца как студентка, аския дизайнер яс. Шуисне фотографирует не комимуса ваше вичко яс. Гежесный проект, шедевистный грант, ветлесный муниципалитет яс, да, вочесны сене некомен шур снимок. Медбур ясна смичмадесны республика са национальный галереян зал. Софья Старченко асыс пылыс да енбе аморт. Быц дук сылан юрын чужыны выль мэв пьес. Пыр кысьес вычны мэйка ыжыдыс, мэй коляс историян. Нэмэвэща да ыныя вичкаяс, часовняяс, манастырьяс, кыскисны Софьяс асас тычынлунын да архитектура мичлунын. Аскады Софья бочтис студентка фотограф Ксения Поляковас.
3: Наследие, культурное наследие – это наша архитектура, это история народа, история людей. Мне очень хотелось как-то это запечатлеть именно профессионально.
4: Мы в течение полугода работали в интернет-источниках, в книжных изданиях, обращались за помощью в агентство по охране объектов культурного наследия для того, чтобы сформировать список церквей и храмов.
2: Ну, я скажу, в Тесной Республике Салунгу в Дашир район яс. Пыртны олама баласа заводитесны тылын. Пыдышань тыдмачесны коми шикт гресса оласноган.
4: До некоторых часовен и церквей нам приходилось 1,5 километра идти пешком по снегу, по огромным сугробам. Вот недавно мы фотографировали храм, находится в деревне Тыдар. Для того, чтобы интересно и живописно сфотографировать этот храм, найти подходящий ракурс, нам пришлось снарядиться рыбацкими броднями и залезть в воду прямо с камерой.
2: Фотографирует не мука двичка яс чет же вылы зев щекыт. Ковмес мунны кайлыны катлашеч да джинвые жугалым пос яс выла, медым качавны посни тор яс. Астас пылыс кадр яс корщиган вунадлесны полым елыш, ныв яс вечка да шуаны. Кымын унжик путешествуйтесны, сымын ёнджика шога ушесны кищем вичка яс да налын вывлым мичлун выла виджедыган. Уна храм да часовня регат коля сымын фото ясын.
3: Наследие приходит в разрушение. То есть у нас действительно есть уникальнейшая церковь с невероятными какими-то архитектурными деталями, которые характерны вот для русского севера.
2: Выставка «Петкадлеснинин Пекинен» сенисия шедевис медводжа места войтерьяс косса конкурсен. Национальная галерея ан петкадлам кадрияс ужин сэмэн нэшта эти чупэд. Ноябрич нывьяс кэсэны кэшэфны дас район. Вужны как ямыс да джин шурс километра. Фотографирует нэ шижим да сэ вичка да кевмышанин. Кывкартэдан луас ыжит фотоальбом. Сетча пырасны меча меча да тыча на снимок яс. Тыков за нетвильтер яс.
5: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
6: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем в северных районах республики ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер восточный 7-12 метров в секунду, местами порывами 15-17 метров в секунду. Температура воздуха 22-27 градусов, на крайнем северо-востоке плюс 17-22. В южных районах дождь, местами сильный, гроза. Ветер восточный, на крайнем юге юго-западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывами 18-23 метров в секунду. Температура воздуха плюс 12-17 градусов, в центральных районах плюс 20-25. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была плюс 12 градусов. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 98%. Ветер северный 1, порывами 2 метра в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается дождь, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, температура воздуха плюс 13-15 градусов, атмосферное давление будет расти.
7: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Постпред Небензя заявил о нежелании ООН посещать ДНР и ЛНР через Россию. Владимир Путин продолжает свой трехдневный государственный визит в Казахстан. И агрегаторы такси смогут отключать водителей с регулярными переработками. Все подробности далее. Представители ООН не используют возможность посещения регионов, включая ДНР и ЛНР, через территорию России. Об этом заявил постоянный представитель нашей страны при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза Организации по Украине. По словам дипломата, секретариат ООН ограничивается общей риторикой и избегает прямой оценки действий Киева.
2: Секретариат ООН, столь оперативный в одних случаях, к сожалению, вновь ограничился общей риторикой и максимально обтекаемыми формулировками, уклонившись от прямой оценки действий Киева. Мол, отсутствует доступ на место трагедии, нет возможности верифицировать данные. Мы заявляли неоднократно, что представители ООН могут посещать ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области через территорию России. Однако такие возможности ООНовцы не используют.
1: Вооруженные силы России продолжат выполнение цели СВО до полного устранения угроз безопасности, исходящих с территории Украины, подчеркнул Небензя.
2: Западная пропагандистская машина денно и ночно работает лишь для того, чтобы переложить на нашу страну ответственность за последние действия цивилизованных, так называемых цивилизованных государств на Украине. Скажу сразу, выйти сухими воды у них не получится. За свои безумные хищнические действия в отношении и России, и Украины они понесут неотвратимую ответственность. Очевидно, что без военного давления никакие призывы к реальной дипломатии не сработают. Наши вооруженные силы продолжат выполнение цели специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины до полного устранения угроз безопасности, исходящих с ее территории.
1: По словам Василия Небензи, реакция стран Запада на трагедию в Старобельске не вызывает удивления у России, поскольку эти государства на протяжении многих лет снабжают Украину деньгами и оружием. За сутки в зоне ответственности группировки войск «Восток» ВСУ потеряли 3 станции спутниковой связи «Старлинк» и 7 пунктов управления беспилотной авиацией. Подробности рассказал офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
3: Подразделения группировки продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных штурмовой, 2 десантно-штурмовых бригад и 4 штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Амельник, Черивная, Покровская и Подгавриловка. В течение суток противник потерял в том числе от действий подразделений беспилотных систем более 370 военнослужащих, боевую бронированную машину, буксируемую гаубицу, 8 автомобилей, 3 станции спутниковой связи Starlink, 5 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 7 пунктов управления беспилотной авиации. Расчетами тяжелых огнеметных систем нанесен удар по позициям ВСУ. Цели поражены.
1: Потери ВСУ от действий группировки войск «Запад» за сутки составили 90 тяжелых боевых квадрокоптеров и 50 пунктов управления беспилотной авиацией. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы было перекрыто сегодня ночью. Ограничения связаны с атаками БПЛА ВСУ, сообщил губернатор Михаил Евраев. В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности, работает система ПВО. Кроме того, этой ночью БПЛА ВСУ атаковали объекты гражданской и энергетической инфраструктуры на территории Волгоградской области. Под удар попал жилой многоквартирный дом. Пострадавших и возгораний не зафиксировано. Владимир Путин продолжает свой трехдневный государственный визит в Казахстан. Сегодня президент России примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в Астане. В заседании в узком составе также примут участие президенты Казахстана, Белоруссии, Киргизии, а также вице-премьер Армении. В расширенном формате к ним присоединятся представители государств-наблюдателей, президент Узбекистана, вице-президент Кубы и министр промышленности, рудников и торговли Ирана. Иран не планирует вывозить обогащенный уран за пределы страны. Об этом РИА Новости заявил глава комитета парламента страны по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи. Вопрос вывоза обогащенного урана с территории Ирана является одним из ключевых в переговорах Тегерана и Вашингтона о прекращении боевых действий. 9 мая в беседе с журналистами президент России Владимир Путин отметил, что предложения России по вывозу иранского обогащенного урана остаются в силе. 1 июня в России стартует основной период ЕГЭ-2026. Пересдача экзаменов запланирована на 8-9 июля. Организаторы в пунктах проведения ОГЭ и ЕГЭ не имеют права досматривать сдающих экзамен и их вещи. Однако за отказ сдать на хранение запрещенный к проносу предмет школьника к испытанию не допустят, сообщает ТАСС. При этом нельзя проносить телефон или наушники. Если сработал металлодетектор, организатор обязан предложить школьнику добровольно сдать предмет, вызвавший реакцию прибора. Правительство подумает над механизмом, который ограничит возможность брать через мобильные приложения заказы в такси водителям, которые будут систематически перерабатывать. Это следует из правительственного плана, который изучила РИА Новости. Такие меры должны быть проработаны к 2029 году Минтрансом, МВД, региональными властями при участии сервисов такси. По итогам ожидается доклад. Согласно законодательству, нормальная продолжительность рабочей недели для водителей такси не должна превышать 40 часов. При пятидневке водитель ежедневно должен трудиться не более 8 часов. При суммированном учете смену можно продлить до 10-12 часов, но на каждые 4,5 часа за рулем водитель обязан делать перерывы для отдыха минимум на 45 минут. Их можно делить на части. Сегодня в Москве пик похолодания. Днем по-осеннему прохладно и дождливо, не выше плюс 8-11, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В течение дня в столице нашей Родины погода обусловится тылом североатлантического циклона, а значит, москвичей ждет еще один по-осеннему ненастный день. Будет облачно, вечером с прояснениями, кратковременный дождь, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Максимальная температура воздуха составит плюс 8-11 градусов. Ну и атмосферное давление будет слабо расти, и барометры вечером покажут 741 миллиметр ртутного столба.
5: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная России по футболу проиграла Египту в товарищеском матче со счетом 0-1. Мяч на 65-й минуте забил Мустафа Абдель-Рауф. Две следующие встречи команда Валерия Карпина сыграет в России. 5 июня в Волгограде наша сборная примет Буркина-Фасо, а 9 числа в Калининграде сразится с Тринидадом и Тобаго. Две россиянки успешно преодолели барьер второго круга на теннисном турнире «Большого шлема» открытом чемпионате Франции. Анна Калинская победила соотечественницу Алину Корнееву, а Диана Шнайдер была сильнее американки Маккартни Кеслер. Защитник «Авангарда» Дамир Шеребзянов признан самым ценным игроком регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Он стал обладателем приза «Золотая клюшка». Шеребзянов набрал 67 очков в 66 матчах и установил новый рекорд КХЛ по количеству очков среди игроков обороны за одну регулярку. Лучшим вратарем сезона стал Никита Серебряков из «Авангарда». Лучшим новичком признан нападающий Салавата Юлаева Александр Жаровский. А лучшим тренером стал рулевой «Акбарса» Анвар Гатиетулин. Российские спортсмены завоевали 23 золотые медали в третий день российско-китайских молодежных летних игр. 11 из них на счету борцов. 6 наград высшей пробы россиянки выиграли в художественной гимнастике, по 3 золота на счету представителей ушу и синхронного плавания. По итогам трех соревновательных дней у сборной России 32 золотые медали, у Китая 21. И таковы основные новости спорта к этой минуте. Егор Новиков, до встречи.
1: Погода. Сегодня в Уфе плюс 19-21 градус и дождь, в Оренбурге плюс 20-22 небольшой дождь, в Казани плюс 13-15 градусов дождь, в Самаре дожди плюс 16-18 градусов, в Нижнем Новгороде плюс 10-12 дождь, в Пензе плюс 13-15 дождь и гроза, в Ярославле без существенных осадков плюс 12-14 градусов, во Владимире и Туле плюс 10-12 дождь, в Воронеже плюс 12-14 дождь, в Ростове-на-Дону плюс 19-21 градус без осадков, в Санкт-Петербурге без осадков плюс 11-13, в Москве кратковременные дожди плюс 10-12 градусов. Сейчас в столице плюс 5, идет дождь, ветер западный 1 метр в секунду, атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России «Кумигор». Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем в северных районах республики ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер восточный 7-12 метров в секунду, местами порывами 15-17 метров в секунду. Температура воздуха 22-27 градусов, на крайнем северо-востоке плюс 17-22. В южных районах дождь, местами сильный, гроза. Ветер восточный, на крайнем юге юго-западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывами 18-23 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12-17 градусов, в центральных районах плюс 20-25. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была плюс 12 градусов. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 98%. Ветер северный 1, порывами 2 метра в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается дождь, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, температура воздуха плюс 13-15 градусов, атмосферное давление будет расти.
0: Вести Кумигор.
2: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. В этом году абитуриентов готовы принять более 20 образовательных организаций республики. Об этом на прямой линии в общественной приемной главы Коми рассказал начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки Коми Павел Ладанов. Он также отметил, что для выпускников 9 классов предусмотрено большое количество бюджетных мест за счет средств регионального бюджета.
3: Если брать цифрами по ожидаемому числу выпускников 9 классов, а как говорит статистика, их 9633 школьника получат аттестаты в этом учебном году. Соответственно, мы можем с уверенностью говорить, для каждого второго выпускника 9 класса в Республике Коми предусмотрена возможность поступления на бюджетной основе в техникум и колледж Республики Коми. Сроки приема документов здесь тоже переживать не стоит. По требованиям нашего законодательства приемная кампания в СПО должна начаться не позднее 20 июня. Как правило, ряд техникумов и колледжев начинает ее раньше, но это не значит, что вы не успеете. Почему? Потому что заканчивается приемная кампания до 15 августа включительно.
2: В год дошкольного образования в Сыктывкаре завершился республиканский фестиваль «Мастерство и вдохновение». В течение двух дней 40 участников из Республики Коми, специалисты, методисты, руководящие и педагогические работники, а также родители детей дошкольного возраста принимали участие в профессиональных мастерских, просветительских мероприятиях, лекциях, круглых столах и дискуссиях. Признанные победители передавали свои методы, приемы и наработанный опыт. Усинск представила воспитатель обособленного структурного подразделения местного лицея Екатерина Станкевич.
4: Мастер-класс мой назывался «Когда труд в радость». Основная идея этого мастер-класса – возрождение ручного прикладного труда. То есть, соответственно, это вышивка, это вязание, плетение, то есть возрождение наших исконно русских традиций, да, тем, чем занимались наши бабушки, и передача этого опыта нашим детям. То есть, таким образом мы воспитываем в детях любознательность, усидчивость, доведение дела до конца. Начиная работу, ребенок обязательно ее закончит, потому что здесь работает мотивация, получение своего собственного продукта. И здесь воспитывается в детях именно бережное отношение к таким вещам. Ну и, соответственно, ребенок может создать своими руками не только подарок, да, но и предмет какого-то интерьера. И детей это захватывает и увлекает.
2: В преддверии старта летней оздоровительной кампании межведомственная комиссия проинспектировала детские оздоровительные лагеря «Мечта» и «Гренада». В работе приняли участие представители Министерства образования и науки Коми, МВД по Коми, Управления Росгвардии, Главного управления МЧС России по Республике Коми. В ходе рабочей поездки участники проверили, насколько объекты готовы к встрече юных гостей. Территории обоих лагерей защищены по всему периметру надежными ограждениями и находятся под наблюдением камер видеонаблюдения. На случай террористической угрозы везде установлены системы оповещения, а пункты охраны оснащены кнопками тревожной сигнализации для мгновенного вызова экстренных служб. Уделено внимание и пожарной безопасности. В лагерях установлена автоматическая сигнализация, которая напрямую передает сигнал в пожарную охрану. В случае внештатной ситуации также сработает система оповещения и управление эвакуацией, а персонал будет готов применить первичные средства пожаротушения. На другие темы. В Республиканскую детскую клиническую больницу досрочно поступило первое в этом году оборудование в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства» нацпроекта «Семья». Вся медтехника для реанимационных отделений и оперблока. Более сотни наименований почти на 300 миллионов рублей. Таких объемов финансирования, пожалуй, еще здесь не было, отметил главный врач ДРБ Игорь Кустышев.
5: У нас 4 реанимационных отделения, и каждое отделение получает аппараты искусственной вентиляции легких, наркозные аппараты, аппаратуру для слежения, аппараты монитора, лицевые насосы, дозаторы. Поэтому, конечно, это очень сильно облегчит одну из самых тяжелых специальностей детской реанимации. И в операционный блок мы получаем также очень много оборудования, в первую очередь эндоскопическое.
2: Все закупки и поставки высокотехнологичного медоборудования в детской республиканской уже, что называется, отконтрактованы. До 31 октября вся медтехника должна разместиться по своим кабинетам и блокам. Один из вопросов на межведомственном совещании в Госсовете был посвящен дорожному травматизму, а особенно с участием детей. Число таких происшествий в Коми не увеличивается, но травмы, которые они получают из года в год, все серьезнее. И почти в половине случаев дети травмируются в роли пассажиров. Впрочем, с 2019 года неуклонно растет и количество дорожных инцидентов при их собственном управлении двухколесными транспортными средствами. В том числе самокатами и питбайками, сообщил начальник управления ГАИ МВД по республике. Республики Коми Александр Романов.
6: Понятно, что эти транспортные средства им покупают прежде всего родители. И здесь мы должны активизировать свои усилия в этом направлении. Работать также предлагаю я два, так сказать, этапа. Первый этап – это, конечно, вопрос профилактики. И второе направление – это, конечно, законодательство. На сегодняшний день мы имеем ряд пробелов в действующем законодательстве, которое позволяет избегать ответственности как детей, как родителей за управление питбайками.
2: Законодатели региона, реагируя в свою очередь на ситуацию, еще в прошлом году обратились с предложением в Госдуму о возможности регистрации скоростных электросамокатов. И если нынешняя статистика ДТП с ними будет расти, питбайкеры могут быть лишены возможности ездить по тротуарам. Столичные госавтоинспекторы подвели итоги профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель». За 4 дня в отношении нарушителей составлено более 400 административных материалов. Выявлено 13 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в том числе благодаря активной гражданской позиции бдительных горожан на улице Печорской. Один из водителей сел за руль в нетрезвом состоянии повторно, в связи с чем будет привлечен к уголовной ответственности. Сегодня в 11 часов в общественной приемной главы Коми состоится прямая линия на тему «Особенности посещения заказника «Белый», введение платы за посещение, экотропа в гостях у Версы». Звонков ждут в течение часа по номерам 8 800 296 14 и 8 8212 28 52 98. И сегодня же в 18 часов Коми-кино ждет всех желающих на киноклуб «Вслух». В уютной атмосфере можно будет посмотреть советскую кинокомедию «Берегите мужчин» режиссера Александра Серова. А потом обсудить вместе с психологом Татьяной Ванюшиной. Фильм, на первый взгляд, просто смешной, но за шутками скрываются любопытные наблюдения о семейных отношениях, гендерных ролях и коммуникации. Место встречи – Дырнас, 94. 27 июня Сыктывкар станет центром притяжения активной и талантливой молодежи. В столице региона с размахом пройдет главное событие лета – День молодежи. В рамках праздника традиционно состоится республиканский выпускной «Твои облака». Еще зимой проходило голосование за хедлайнера выпускного. Как сообщили в ресурсном молодежном центре, артист уже определен. И это певица Клава Кока. Отметим, по итогам народного голосования, которое стартовало в начале года, она заняла лидирующую позицию. На втором месте оказалась группа «Винтаж». На третьем группа «Комната культуры». Вы слушали новости.
0: Вести Коми-Гор. Радио России.

0: При грозе порывами 18-23 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12-17 градусов, в центральных районах плюс 20-25. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была плюс 12 градусов. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 98%. Ветер северный 1, порывами 2 метра в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается дождь, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, температура воздуха плюс 13-15 градусов, атмосферное давление будет расти.
1: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? Расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров. Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Диапазон.
3: Утренняя информационная программа.
4: Доброе утро. В эфире «Диапазон». У микрофона Вячеслав Тарабукин. Вопросы поддержки субъектов малого и среднего бизнеса обсудили в среду на межведомственном рабочем совещании в Государственном совете КОМИ. В преддверии разговора актуальность его прокомментировал для журналистов министр экономического развития и промышленности республики Алексей Просужих.
5: По прошлому году закон Республики Коми, который предоставлял налоговые льготы и преференции, он был отменен. И причина в этом не то, что мы планируем или планировали ухудшение условий ведения бизнеса, это общероссийский тренд по пересмотру моделей и форм поддержки предпринимательства. То есть какие сектора, какие отрасли будут являться приоритетными для экономики Республики Коми, кто получит эти налоговые льготы, в какой форме они будут предоставляться, на каких условиях. Хотим обсудить эти варианты, потому что бюджет Республики Коми тоже испытывает определенные финансовые сложности, и бизнес испытывает сложности, связанные в первую очередь с санкционным давлением, связанные это с структурной перестройкой нашей экономики и страны. Вот это непростое для всех нас время. Совместно с налоговой инспекцией мы посмотрели объемы выпадающих доходов по разным акведам, по которым работает в основном предпринимательское сообщество. Несмотря даже на сложности, мы за первый квартал сегодня видим, что количество субъектов малого предпринимательства начинает расти. Но меняется и сама форма этих объектов малого. Количество, например, предпринимателей, работающих в торговле, уменьшается, а количество предпринимателей, работающих в логистике, в IT-сфере, в Республике Коми начинает расти. Меняется конъюнктура республики. Сегодня более 25 тысяч субъектов малого предпринимательства работает на территории, и примерно треть населения Республики Коми, это около уже 90 тысяч человек, работает в субъектах малого и среднего бизнеса. Поэтому этот вопрос очень важен, важен для республики, важен для малого бизнеса. Меняется форма торговли, меняются способы доставки торговли. Действуют ограничения, в том числе в отношении маркетплейсов, и правительство Российской Федерации сегодня тоже смотрит в эту сторону, потому что, конечно, у маркетплейсов, наверное, есть желание увеличить оборот продуктов питания и так далее, но это приведет к сокращению субъектов малого бизнеса в сфере торговли, поэтому на уровне правительства Российской Федерации прорабатываются эти вопросы на сегодняшний день. Поэтому я думаю, что в комплексе, если посмотреть на Россию, в частности на Республику Коми, то меняются подходы, меняются меры поддержки, способы поддержки бизнеса.
4: В спектре предложений участниками совещания заявлены пересмотр тарифов и льготной политики с особым вниманием к категории сельских предпринимателей и тех, кто занимается непосредственно производством и строительством. При этом подчеркнута необходимость сохранения региональных интересов в части бюджета и рабочих мест в работе с подрядчиками. Свою точку зрения, и надо отметить, имеющий взгляд как бы с двух сторон, высказал Сергей Кулаков. Сегодня председатель муниципального совета столичного округа, а прежде и сам предприниматель. И, во-первых, он считает, что не стоит сейчас увлекаться географией в анализе мнений.
6: Сейчас сохранение рабочих мест, сохранение поступления налогов – это номер один. Почему я считаю, что уважаю всех руководителей на местах муниципалитетов? Я бы не спрашивал даже мнения их по одной простой причине.

0: Все будут разговаривать и думать субъективно. Во-первых, никакой аналитической группы ни у кого нет. Вторая тематика. Кто думает о будущем, кто думает о сегодня. Налоги соберу, что будет завтра, мне неинтересно. Вторая позиция. Поэтому это будет субъективное мнение. Мнение считать, не надо затягивать. Здесь централизованно мы должны все решить. Прошлое снижение налогов позволило в два раза и более увеличить поступление налогового бюджета. С сегодняшнего решения у нас существуют математические модели, которые сегодня кто-то из специалистов должен был сегодня на совещании эту модель представить. Это математическая формула. Она сегодня должна была показать, ребята, при снижении мы вам гарантируем, что будет здесь. Не мы индивидуально должны с вами интуитивно это решать. Математическая модель должна нас сейчас уже привести к этому. Поэтому однозначно, мое мнение, как человека, который и был в бизнесе, и здесь, мое мнение внутреннее, что снижение налогов позволит увеличить доходную часть, создаст задел на будущее, Понимаю, что это нужно делать локально. Понимаю, что не как в 2021 году, совсем не все, но на основе экспертного какого-то мнения, то есть, который сегодня я пока не вижу. Сейчас пока мы видим только эмоциональное высказывание всех первых лиц, в том числе и мое. Эмоциональное, то есть не основанное на каких-либо выводах. Но то, что сегодня нужно принимать решение, это однозначно. Я считаю, что это позволит сегодня сохранить рабочие места наши и не даст утечь бизнесу в другие регионы. Но мы должны решение принимать на основе экспертного мнения. Дайте нам математическую модель, что произойдет, кого снижать налоги. Возможно, не у всех, возможно, не раз в год. Возможно, мы должны это раз в квартал делать. Проверили первых, посмотрели экономический эффект, следующих начинаем рассматривать. Не надо ждать 3 года.
1: Этот посыл по оперативности законодательных решений поддержал и первый заместитель Госсовета Коми Сергей Усачев, заметив, что поднимаемые вопросы, как минимум, отражают жизнь 30% трудоспособного населения республики.
2: Здесь считать и выверять очень трудно. Там математическая модель и так далее, процессы, они регулируются не здесь, они лежат в основе вообще всей мировой экономики. Как она развернется и что будет, никто не может предположить. Поэтому я предлагаю все-таки уже на июньскую сессию ждем проекта, принимаем его, смотрим эффекты, а все уже остальное откорректировать закон в ту или иную сторону, это в нашей власти. И тут бояться нечего. Там вымерять, выяснять и так далее. Все понятно, мы должны дать сигнал нашему предпринимательскому сообществу и вообще всем жителям Республики Коми, что мы боремся за сохранение рабочих мест и за сохранение бизнеса. Это основа жизнедеятельности любого муниципалитета. Не будет бизнеса, не будет и жизни. Поэтому давайте не будем считать еще месяцами, там, что будет и что не будет. Нужно принимать решение сейчас. Я думаю, мы уже опоздали, но сейчас еще у нас есть возможность поправить.
1: Итогом состоявшегося обсуждения стало решение о вынесении подготовленного экспертной группой проекта по мерам господдержки малого и среднего бизнеса на ближайшее заседание регионального парламента. Победный май – месяц, когда мы вспоминаем тех, кто подарил нам мир. Но память – это не только прошлое, это и те, кто сегодня защищает нашу страну. Моя коллега Татьяна Мельхер пригласила в студию для разговора о связи времен и о том, как история дедов влияет на решение внуков ветерана специальной военной операции Ивана Портнягина.
3: Иван Викторович, как в вашей семье хранили память о войне?
4: Всю жизнь мы помним о своем деде Портнягине Павле Тимофеевиче, который призвался в 1942 году на фронт, прошел Отечественную войну и японскую. Так я родился в селе Каткирос. У нас в семье война была не просто датой. Дед рассказывал мало что о войне. Он говорил, что Родина – это не точка на карте, это люди, это семья. Но я та же самая так же и говорил, когда меня спрашивали, зачем ты пошел. Я говорю, Родину люблю. Ради семьи, внучки и детей. Когда мобилизация объявили, я на следующий день пошел в военкомат, чтобы записаться. Но, как мне сказали, по возрасту я не подхожу. После этого мне предложили съездить в республиканский военкомат. Когда прошел медкомиссию, заключил договор. 27-го я уже был в воинской части, 61-й бригаде морской пехоты. После подготовки направили в Херсонское направление. Я пошел, чтобы защищать свою семью, в первую очередь все равно. Свою внучку, своих детей.
3: Вот самая главная ключевая фраза, чтобы внуки жили в мире.
4: Это 100%.
3: То есть вы сейчас дедушка?
4: Дедушка, да.
3: Еще я знаю, что вы прошли через Чечню, служили в МВД. Но СВО – это другая война. Что-то изменилось?
4: Никак они не связываются. Это вообще большая разница. Что афганская, что чеченская. В данный момент вот здесь у нас проходит большинство дроновая война.
3: У вас есть какая-то конкретная история боя, которую вы помните особенно остро?
4: Ну, самая такая жестокая был бой. Это у нас 11.07.2023 года. Тогда с утра был налет дронов, которые сжигали поля. После этого начался обстрел. Потом атака дронов усиленная. И мне когда сообщили, я был на автомобиле УАЗ «Буханка», которая у нас стояла на передке. Сказали, тяжело раненый есть. Мне сказали, подожди пока, его принесут. Его принесли, и за это время, пока несли, еще 5 человек были ранены. Я их посадил в машину, и метров 10 проехал, и по крыше автомобиля ударил дрон. Со мной сопровождающий был, тоже помогал, как позывной «Кастет». Он получил тоже тяжелое ранение. Мы перевязали его, посадили машину и поехали. У меня было пробито заднее правое колесо. До госпиталя надо было доехать 15 километров. По пути было атаковано еще двумя дронами. Но рядом позиции других подразделений было, которые смогли посадить дроны и один сбить. Прибыв в госпиталь, раненых унесли в госпиталь на перевязку. Один погиб в машине. После чего я поменял колесо и поехал второй раз за ранеными. Пока я был в госпитале, было сообщено, что погиб командир роты. Дрон попал в грудь. После этого я забрал раненых, второй раз поехал в госпиталь. Но они не тяжело ранены, были легкие. То сообщили, что надо подъехать. Поехал третий раз. Таких приключений уже не было. Дроны-то летали, но чуть в стороне, возле других подразделений. Посадил остальных, кто там был ранен, отвез в госпиталь. Вот это самый был ожесточенный, как говорится, дроновый налет.
3: Но это настоящий подвиг. Вы рисковали жизнью ради товарищей.
4: А зачем мы туда шли? Мы друг друга должны защищать, помогать в любой ситуации.
3: Иван Викторович, вы вернулись домой, контракт закончен. Что бы вы сказали тем, кто сейчас сомневается, боится, не знает, как жить дальше?
4: Если человек не боится, это там тяжелее было. Страх, боязнь – это просто защита человеческого организма. Обеспечивает как бы сохранность своей жизни и по-глупому не погибнуть. Как-то так.
3: Страх – это нормально.
4: Да, ну я почувствовал страх, когда получил контузию, все сделал легкую. У меня только к вечеру начался страх сам по себе. Страх был такой, что, что дрожь какой-то такой. Организм вырабатывал адреналин, который, как говорится, уже не вмещался. После окончания боя на следующий день надо было завозить и воду, там все погорело. Позиции все разрушенные были. Боеприпасы, мины. Все пришлось возить опять. Тоже для риска, потому что они постоянно летают.
3: Иван Викторович, что бы вы могли пожелать напоследок нашим радиослушателям?
4: Ну, в первую очередь я поздравляю всех 81-й годовщины Великой Отечественной войны. У многих семей есть погибшие, есть некоторые еще живые ветераны. Желаю им удачи, счастья, здоровья.
1: Напомню о нерушимой во времени связи защитников Отечества прошлых и настоящих. В беседе с моей коллегой Татьяной Мельхер был ветеран специальной военной операции Иван Портнягин.
5: Диапазон.
6: Утренняя информационная программа.
1: И далее о главном, о здоровье. В общественной приемной главы Коми прошла прямая линия, посвященная профилактике и лечению эндокринных заболеваний. главный участник онлайн-встречи, врач столичной поликлиники номер 3 Вера Мачукени, напомнила, во-первых, что наша эндокринная система отвечает за выработку очень нужных нам гормонов. Соответственно, прозвучали и рекомендации, к чему в себе стоит прислушиваться и присматриваться.
5: Есть много заболеваний, которые контролируются гормонами. Это у нас затрагивает систему головного мозга, гипофиза. И гипофиз у нас вырабатывает гормоны, которые вместе с гипоталамусом контролируют выработку гормонов другими органами. Наиболее распространенное заболевание – всем известный сахарный диабет, который связан с недостаточной выработкой инсулина и инсулинорезистентностью. Также у нас на слуху заболевания щитовидной железы, когда есть низкая функция щитовидной железы и вырабатывается недостаточное выделение гормонов щитовидной железы, тиреоидных гормонов. И также у нас есть гиперфункция щитовидной железы, когда избыток гормонов присутствует в организме. Дополнительно выделяют заболевания, которые связаны с гормональными нарушениями по репродуктивной системе. Часто заболевания маскируются, может проявляться просто слабостью или жаждой. Дополнительно у пациентов могут быть сердечные проявления, либо тахикардия, общая слабость, потливость. Поэтому нужно непосредственно обратиться сначала, наверное, к терапевту, да, чтобы сдать анализы. И в случае выявления изменений доктор уже направит к узкому специалисту, к эндокринологу. Для лечения используются разные методы. Если это, допустим, смотреть сахарный диабет, у нас очень много сейчас групп препаратов, которые используются. Все индивидуально, то есть в зависимости от того, какой пациент перед нами. Одно дело – это пациенты с сахарным диабетом первого типа, когда мы используем инсулинотерапию, здесь недостаточная функция своей поджелудочной железы, инсулина вырабатывается мало, это заместительная цель. В том числе сейчас у нас есть возможность помповой инсулинотерапии. Если это у нас пациент со вторым типом диабета, то здесь мы используем либо это пероральные сахароснижающие препараты, либо это также инсулинотерапия. Сейчас вариантов много, поэтому все индивидуально. Если у нас гормонов вырабатывается недостаточно, мы подключаем гормонозамещение за счет лекарственной терапии. Профилактика диабета – это работа с факторами риска, да, в первую очередь. То есть если человек у нас имеет сахарный диабет, особенно второго типа, мы говорим здесь про инсулинорезистентность. То есть инсулина вырабатывается достаточно, но инсулин сработать и забрать глюкозу из крови не может. Если это пациент, как правило, он пациент с ожирением, ну, или с избыточной массой тела, да, как правило, мы обязательно обсуждаем момент соблюдения диеты, рационального питания и, конечно же, физической активности. Недостаточно будет просто питания, у нас должен быть расход энергии, а это физическая активность. Физическая активность подбирается индивидуально, то есть в зависимости от того, к какой вообще физической нагрузке привык пациент. Если это малоподвижный образ жизни, конечно, мы рекомендуем сначала увеличить количество ходьбы, дополнительно предлагаем ему заняться плаванием, прямо вот не раз в неделю, а регулярной основе. Физическая активность должна составлять не менее 150 минут в неделю. У нас в настоящее время в третьей поликлинике имеется специальная школа по ожирению избыточной массы тела. Пациенты, которые к нам приходят, да, на прием, мы, во-первых, исключаем гормональную патологию, то есть ожирение иногда связано с гормональными, да, нарушениями. Если в этом плане все нормально, то мы можем с целью коррекции особенно морбидного ожирения, это при индексе массы тела более 40, когда будет, скорее всего, недостаточно просто диеты либо изменения питания, образа жизни, да, использовать препараты, потому что идет риск сердечно-сосудистых заболеваний при ожирении и дыхательной недостаточности. И мы стараемся пациенту своевременно помочь для того, чтобы нормализовать и состояние всех других органов в том числе. Это школа, которая состоит из занятий. То есть здесь занятия на усмотрение лектора. Кто-то ведет по два занятия на одном уроке, чтобы своевременно провести обучение. И пациенты, на самом деле, чтобы дошли и обучились. Кто-то ведет по занятию в день. Это всего 4 занятия. Темы такие, что это двигательная активность, рациональное питание, психологическое состояние. Рассчитываем даже их колораж, чтобы именно направить на правильное питание, чтобы пациент понимал, что нужно делать. Ну и, соответственно, идет обучение. То есть с ними разговаривают, к чему это может привести заболевание, ожирение, да? Как правильно, что достигать снижение массы тела нужно постепенно, что скорость как бы не наш, так скажем, тоже помощник. Если это делается быстро, это, как правило, человек не успевает настроиться на рациональное питание, не успевает понять всю прелесть физических нагрузок. То есть пациент должен не только, получается, осознать, что это нужно и важно, а полностью, получается, изменить свой ритм жизни, включая эти нагрузки и питание в свой рацион. Наша задача — удержать после снижения веса на долговременном ритме. Пациенты, которые приходят на консультацию к терапевту, даже могут по другой причине, не связанной с весом, их взвешивают, измеряют рост. Это сейчас обязательно, потому что каждый практически пациент подлежит диспансеризации либо профилактическому осмотру. И в случае выявления отклонений, то есть избыточная масса тела или ожирение, ему предлагают пройти эту школу. Терапевт, любой другой специалист, даже самостоятельно пациент может обратиться к администратору, да, чтобы его записали в эту школу. Если мы говорим по патологии, например, при ее гиперфункции, тиреотоксикоз, здесь в зависимости от того, во-первых, какое это будет заболевание, либо мы идем на таблетках, либо мы предлагаем пациенту, допустим, радиойод-терапию, либо оперативное вмешательство, все зависит от заболевания, от размеров щитовидной железы и ее функции. В России вообще у нас очень много регионов йод-дефицитных. Нужно употреблять в пищу продукты с содержанием йода. Допустим, у нас сейчас есть йодированная соль, да, морепродукты. Йод — это составной элемент, который используется для синтеза тиреоидных гормонов. И когда его достаточно, ваша щитовидная железа будет функционировать хорошо. Бывают такие случаи, когда, наоборот, возникает гиперфункция щитовидной железы, но, как правило, это редкие случаи. Просто так принимать препараты йода, не зная свой уровень, да, свое состояние щитовидной железы, не рекомендуется. Нужна консультация, конечно, специалиста. У нас в стране принято заниматься спортом, да, и очень часто спортсмены используют препараты анаболики, которые содержат тестостерон. Вмешиваясь в свою систему, да, репродуктивную, очень сложно потом выявить отклонения, которые не всегда поддаются лечению. Самостоятельное внесение, допустим, дополнительных анаболиков в организм ведет к тому, что у нас система начинает функционировать неправильно, и это может привести к бесплодию. Поэтому стараемся обговаривать этот момент с пациентами, что эти препараты должны вводиться по показаниям, то есть когда функция снижена, а не для того, чтобы нарастить мышечную массу или физическую подготовку увеличить. Гормональные нарушения, связанные с опухолями гипоталамо-гипофизарной системы, которые являются регуляторами выработки гормонов в организме. Если, допустим, говорить про пролактин, секретирующий аденому гипофиза, пролактин регулирует выработку тестостерона и эстрадиола, гормоны половые у мужчин и женщин. Да, вот в случае, когда мы нормализуем выработку пролактина за счет назначения медикаментов, это приводит к нормализации цикла и нормализуется их выработка гормонов. Самолечением и поиском посредством сети интернет не стоит. То есть нужно, если у вас есть какие-то жалобы на здоровье, обратиться к специалисту для своевременной и правильной коррекции гормонального статуса.
7: Лето, лето, лето, лето твоих рук, твоих глаз.
1: И в продолжении на улицу, на свежий воздух. Лето же. Наверное, наступившие солнечные денечки не только поднимают настроение, но и мотивируют больше времени проводить уже не под крышей. Проверим.
8: Чем занимаетесь в хорошую погоду?
9: Так, ну сегодня 4-й рабочий день, соответственно, я на работе. До этого я была в отпуске на Средиземном море. Поэтому я оттуда привезла тепло сюда.
10: Представляете, на кабриолете езжу по городу.
8: Как настроение?
10: Отличное. Небо, солнце, музыка, шляпа, девушки. На даче был отдых, только отдых. Клубничку уже немножко посадил, замечательно.
11: Гуляем по паркам с ребенком. Вот. Сегодня выходной на работе, значит выходной в саду. Прекрасная погода, прекрасное настроение.
12: Работаем, только работаем.
13: Занимаемся спортом, ведем здоровый образ жизни. Настроение позитивное, погода прекрасная, так что все хорошо. Ждем отпуска, там решим, отдохнуть хотим хорошо.
14: Работаем. А в свободное время?
15: В свободное время, ну, мы ходим гулять с детьми, в походы разные у нас, не знаю, просто гуляем. У нас соседки живут прекрасные, вот, и они облагородили территорию около дома, посадили кусты разные, вишня даже у нас растет, много-много цветов. Роженькица 49, приходите.
16: За стартом финиш, за финишем старт.
1: В Коми состоялись чемпионаты первенства республики по виртуальным гонкам дронов. Соревнования в дисциплине технического симулятора собрали участников из Сыктывкара, Ухты, Воркуты и Сосногорска. О том, как прошли соревнования по дрон-рейсингу на Воркутинской площадке, в сюжете нашей коллеги в Заполярье Ольги Май. Ее собеседники – секретарь турнира Олег Яменко и участник Артем Денюшенков.
17: Интрига сохранялась до последнего. Трассы для заездов организаторы объявляли непосредственно перед стартом всем пилотам одновременно. Перед тремя зачетными попытками участникам давали время на ознакомление с игровой магистралью и настройку виртуального дрона.
18: Чем меньше времени мы потратим на прохождение трассы с обязательным пролетом каких-то препятствий, то есть фиксацией точки, тем лучше. По первому дню у нас получилось 36 участников. В Воркуте было 16 участников. И в дрон-рейсинге есть такая некоторая особенность. Считается шестерка лучших. И вот в шестерке лучших два места взял Сыктывкар и 4 места Воркута.
17: Виртуальные гонки на дронах – это в первую очередь полноценный тренировочный комплекс. Отрабатывая в симуляторе управление, реакцию и пространственное восприятие, пилоты без риска для техники готовятся к уверенным реальным полетам.
19: Данные соревнования, данный симулятор позволяет людям попасть в сборную и участвовать в соревнованиях на настоящих дронах. Это такой как бы отборочный этап. Накал страстей происходит там и там. Вот вчера разница между местами были тысячные доли секунды. То есть вот настоящий накал страстей. А при таком реальном формате огромный интерес происходит сама сборка. То есть ты вовлечен в эту сборку, все это очень интересно. То есть различные направления.
17: Итоги соревнований по дрон-рейсингу утвердит главная судейская коллегия после подписания итогового протокола. По результатам гонок будет сформирована сборная республики для участия в первенстве Северо-Западного федерального округа.
1: И тоже о спорте, но уже представителей зрелого возраста. В республике прошел региональный этап Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Муниципалитеты подключились к состязанию онлайн. Очная площадка была организована в Сыктывкаре. Всего заявилось 33 участника. В сюжете нашей коллеги Ольги Макаровой двое из них – Светлана Афанасьева и Александр Сажин. А также послесловие одного из организаторов – заместителя председателя регионального отделения Союза пенсионеров России Анны Деминой.
20: Шла как на экзамен, испытывала это волнение, вот прям как в молодости, перед экзаменом ты не можешь даже из дома выйти, тебя все время прям все потряхивает. И потом, конечно же, вот опаздывая, бежала, все это прокручивала в голове, пыталась готовиться ночью, но все вылетело из головы, мне кажется, пока летела.
21: Несмотря на свой высокий статус, мать пятерых детей и бабушка четырех внуков, в прошлом проводница, а ныне заслуженная пенсионерка Светлана Афанасьева, волнуется, как школьница перед ЕГЭ. Но оптимизма ей не занимать. В своей победе уверена. Как, впрочем, и Александр Сажин. Говорит, на чемпионат пришел, чтобы немножко развеяться и проверить свои цифровые навыки. С компьютером и гаджетами на «ты». Пользователь активный.
22: Госуслуги, оплата счетов, то есть настроены автоплатежи. Очень удобно. Только приходит сообщение, что с вас списали деньги, и все. Да. И пенсионный фонд присылает. Вам прислали деньги. Очень удобно.
21: Что такое интернет? Для чего нужен браузер? Как пользоваться горячими клавишами? Участникам необходимо пройти тест, включающий задания по работе на смартфоне и в поисковой системе Яндекс, а также ответить на вопросы по цифровой безопасности. Отдельный блок посвящен году единства народов России. На все про все 2 часа. И юзерам начинающим, и тем, кто прошел обучение на курсах компьютерной грамотности, организованных Сыктывкарским государственным университетом. Он же стал и онлайн-площадкой чемпионата.
23: Мы планируем осенью завершить этап еще 10 выпустить учеников, а также 20 участников будут проходить обучение по гаджетизации. И каждый год мы будем наращивать обороты, и Союз пенсионеров, я так полагаю, будет в этом участвовать интенсивно и обучать все больше и больше желающих на такие востребованные направления.
21: В этом году среди участников и 2 ветерана специальной военной операции. В отдельной номинации они тоже борются за путевку на финал Всероссийский этап чемпионата, который пройдет с 23 по 26 июня в Рязани.
1: Программа «Диапазон» на этом подошла к концу. В подготовке участвовали за пультом звук режиссера Роман Козлов, у микрофона редактора выпуска Вячеслав Тарабукин. Спасибо за внимание и до новых встреч на радиоволнах «Коми Гор».
0: Вести Комигор.
2: В эфире новости в студии Татьяна Мельхер. В этом году абитуриентов готовы принять более 20 образовательных организаций республики. Об этом на прямой линии в общественной приемной главы КОМИ рассказал начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки КОМИ Павел Ладанов. Он также отметил, что для выпускников 9 классов предусмотрено большое количество бюджетных мест за счет средств регионального бюджета.
3: Если брать цифрами по ожидаемому числу выпускников 9 классов, а как говорит статистика, их 9633 школьника получат аттестаты в этом учебном году. Соответственно, мы можем с уверенностью говорить, для каждого второго выпускника 9 класса в Республике Коми предусмотрена возможность поступления на бюджетной основе в техникум и колледж Республики Коми. Сроки приема документов здесь тоже переживать не стоит. По требованиям нашего законодательства приемная кампания в СПО должна начаться не позднее 20 июня. Как правило, ряд техникумов и колледжев начинает ее раньше, но это не значит, что вы не успеете. Почему? Потому что заканчивается приемная кампания до 15 августа включительно.
2: В год дошкольного образования в Сыктывкаре завершился республиканский фестиваль «Мастерство и вдохновение». В течение 2 дней 40 участников из Республики Коми, специалисты, методисты, руководящие и педагогические работники, а также родители детей дошкольного возраста принимали участие в профессиональных мастерских, просветительских мероприятиях, лекциях, круглых столах и дискуссиях. Признанные победители передавали свои методы, приемы и наработанный опыт. Усинск представила воспитатель обособленного структурного подразделения местного лицея Екатерина Станкевич.
4: Мастер-класс мой назывался «Когда труд в радость». Основная идея этого мастер-класса – возрождение ручного прикладного труда. То есть, соответственно, это вышивка, это вязание, плетение, то есть возрождение наших исконно русских традиций, да, тем, чем занимались наши бабушки, и передача этого опыта нашим детям. То есть, таким образом мы воспитываем в детях любознательность, усидчивость, доведение дела до конца. Начиная работу, ребенок обязательно ее закончит, потому что здесь работает мотивация, получение своего собственного продукта, и здесь воспитывается в детях именно бережное отношение к таким вещам. Ну и, соответственно, ребенок может создать своими руками не только подарок, да, но и предмет какого-то интерьера. И детей это захватывает и увлекает.
2: В преддверии старта летней оздоровительной кампании межведомственная комиссия проинспектировала детские оздоровительные лагеря «Мечта» и «Гренада». В работе приняли участие представители Министерства образования и науки Коми, МВД по Коми, Управления Росгвардии, Главного управления МЧС России по Республике Коми. В ходе рабочей поездки участники проверили, насколько объекты готовы к встрече юных гостей. Территории обоих лагерей защищены по всему периметру надежными ограждениями и находятся под наблюдением камер видеонаблюдения. На случай террористической угрозы везде установлены системы оповещения, а пункты охраны оснащены кнопками тревожной сигнализации для мгновенного вызова экстренных служб. Уделено внимание и пожарной безопасности. В лагерях установлена автоматическая сигнализация, которая напрямую передает сигнал в пожарную охрану. В случае внештатной ситуации также сработает система оповещения и управления эвакуацией, а персонал будет готов применить первичные средства пожаротушения. На другие темы. В Республиканскую детскую клиническую больницу досрочно поступило первое в этом году оборудование в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства» нацпроекта «Семья». Вся медтехника для реанимационных отделений и оперблока. Более сотни наименований, почти на 300 миллионов рублей. Таких объемов финансирования, пожалуй, еще здесь не было, отметил главный врач ДРБ Игорь Кустышев.
24: У нас 4 реанимационных отделения, и каждое отделение получает аппараты искусственной вентиляции легких, наркозные аппараты, аппаратуру для слежения, аппараты монитора, лицевые насосы, дозаторы. Поэтому, конечно, это очень сильно облегчит одну из самых тяжелых специальностей детской реанимации. И в операционный блок мы получаем также очень много оборудования, в первую очередь эндоскопическое.
2: Все закупки и поставки высокотехнологичного медоборудования в детской республиканской уже, что называется, отконтрактованы. До 31 октября вся медтехника должна разместиться по своим кабинетам и блокам. Один из вопросов на межведомственном совещании в Госсовете был посвящен дорожному травматизму, а особенно с участием детей. Число таких происшествий в Коми не увеличивается, но травмы, которые они получают из года в год, все серьезнее. И почти в половине случаев дети травмируются в роли пассажиров. Впрочем, с 2019 года неуклонно растет и количество дорожных инцидентов при их собственном управлении двухколесными транспортными средствами. В том числе самокатами и питбайками, сообщил начальник управления ГАИ МВД по Республике Коми Александр Романов.
5: Понятно, что эти транспортные средства им покупают прежде всего родители. И здесь мы должны активизировать свои усилия в этом направлении. Работать также предлагаю я два, так сказать, этапа. Первый этап – это, конечно, вопрос профилактики. И второе направление – это, конечно, законодательство. На сегодняшний день мы имеем ряд пробелов в действующем законодательстве, которое позволяет избегать ответственности как детей, как родителей за управление питбайками.
2: Законодатели региона, реагируя в свою очередь на ситуацию, еще в прошлом году обратились с предложением в Госдуму о возможности регистрации скоростных электросамокатов. И если нынешняя статистика ДТП с ними будет расти, питбайкеры могут быть лишены возможности ездить по тротуарам. Столичные госавтоинспекторы подвели итоги профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель». За 4 дня в отношении нарушителей составлено более 400 административных материалов. Выявлено 13 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в том числе благодаря активной гражданской позиции бдительных горожан на улице Печорской. Один из водителей сел за руль в нетрезвом состоянии повторно, в связи с чем будет привлечен к уголовной ответственности. Сегодня в 11 часов в общественной приемной главы Коми состоится прямая линия на тему «Особенности посещения заказника «Белый», введение платы за посещение, экотропа в гостях у Версы». Звонков ждут в течение часа по номерам 8 800 296 14 и 8 8212 28 52 98. И сегодня же в 18 часов Коми-кино ждет всех желающих на киноклуб «Вслух». В уютной атмосфере можно будет посмотреть советскую кинокомедию «Берегите мужчин» режиссера Александра Серова. А потом обсудить вместе с психологом Татьяной Ванюшиной. Фильм, на первый взгляд, просто смешной, но за шутками скрываются любопытные наблюдения о семейных отношениях, гендерных ролях и коммуникации. Место встречи – Дырнас, 94. 27 июня Сыктывкар станет центром притяжения активной и талантливой молодежи. В столице региона с размахом пройдет главное событие лета – День молодежи. В рамках праздника традиционно состоится республиканский выпускной «Твои облака». Еще зимой проходило голосование за хедлайнера выпускного. Как сообщили в ресурсном молодежном центре, артист уже определен. И это певица Клава Кока. Отметим, по итогам народного голосования, которое стартовало в начале года, она заняла лидирующую позицию. На втором месте оказалась группа «Винтаж». На третьем группа «Комната культуры». Вы слушали новости.
6: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
7: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем в северных районах республики ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер восточный 7-12 метров в секунду, местами порывами 15-17 метров в секунду. Температура воздуха 22-27 градусов, на крайнем северо-востоке плюс 17-22. В южных районах дождь, местами сильный, гроза. Ветер восточный, на крайнем юге юго-западный 5-10 метров в секунду. При грозе порывами 18-23 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12-17 градусов, в центральных районах плюс 20-25. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была плюс 12 градусов. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 98%. Ветер северный 1, порывами 2 метра в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается дождь. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха плюс 13-15 градусов. Атмосферное давление будет расти.
8: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
9: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
10: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
11: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Постпред Нибензи подтвердил решимость России завершить выполнение задач спецоперации. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. И в Красноярске в ДТП пострадали 8 пассажиров автобуса. Все подробности далее. Россия намерена продолжать специальную военную операцию до полного устранения угроз безопасности с территории Украины и впредь не будет оставлять без ответа террористические вылазки киевского режима. Об этом заявил постоянный представитель нашей страны при ООН Василий Нибензи на заседании Совбеза Всемирной организации.
12: Обращаю ваше внимание, что в сложившихся условиях вооруженные силы России продолжают последовательно нанесение системных ударов по предприятиям украинского УПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению дронов, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственны за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам. Поскольку вышеуказанные объекты рассредоточены по всему Киеву, мы предупредили иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительства международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жителей украинской столицы не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского. Повторим то, о чем мы говорили ранее неоднократно. Наши вооруженные силы не бьют по мирным жителям и гражданской инфраструктуре. Мы наносим удары исключительно по объектам, связанным с военным управлением, производством вооружений, размещением техники, логистикой, энергетическим обеспечением военной машины и инфраструктуре, используемой в интересах украинских вооруженных формирований.
11: Дипломат обратил внимание на ту жестокость, с которой киевский режим расправился с детьми в Старобельске. Ее можно сравнить с действиями нацистов. При этом реакция стран Запада на трагедию в Старобельске не вызывает удивления у России, сказал Нибензи, поскольку эти государства на протяжении многих лет снабжают киевский режим деньгами и оружием. Потери ВСУ от действий группировки войск «Запад» за сутки составили 90 тяжелых боевых квадрокоптеров и 50 пунктов управления беспилотной авиацией. Подробности рассказал начальник пресс-центра Леонид Шаров.
13: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники двух механизированных штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Нечволодовка, Моночиновка Харьковской области, Красный Лиман, Яцковка и Рубцы Донецкой Народной Республики. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 14 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 90 тяжелых боевых гексокоптеров противника. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожено более 180 военнослужащих, танк Т-72, две боевые бронированные машины МАКС-ПРО производства США и КАЗАК, 20 автомобилей ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 50 пунктов управления беспилотной авиацией, станция спутниковой связи «Старлинк», 9 наземных робототехнических комплексов и полевой склад боеприпасов противника.
11: Потери ВСУ от действий южной группировки войск за сутки составили 32 блиндажа и укрытия с личным составом и 6 терминалов спутниковой связи «Старлинк». Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 208 украинских БПЛА над Россией. Об этом сообщает Минобороны. Атакам подверглись 13 российских регионов. В их числе Белгородская, Орловская, Курская, Брянская, Воронежская, Ростовская области. Также Крым и Краснодарский край, Владимирская, Волгоградская, Саратовская области, Тверская, Ярославская. Как сообщалось, в Ярославле ночью перекрывалось движение транспорта в сторону Москвы. По данным губернатора Михаила Евраева, обломки беспилотников попали в промышленные объекты по хранению топлива. Сейчас оперативные службы ликвидируют пожар. В Волгоградской области БПЛА ВСУ атаковали объекты гражданской и энергетической инфраструктуры. Под удар попал жилой многоквартирный дом. По предварительной информации, пострадавших нет. Крупное ДТП в Красноярске. 8 пассажиров маршрутного автобуса пострадали в результате столкновения с легковой машиной. Как сообщили ТАСС в региональном главке МВД, водитель легковушки перестраивался и не уступил дорогу автобусу, который двигался по выделенной полосе. В результате автобус врезался в столб. Всем пострадавшим потребовалась медицинская помощь. На месте работают сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. В Подмосковье вынесли приговор мошеннице, которая представлялась гадалкой. Она запугивала пенсионеров, что на них якобы навели порчу и проводила обряды с газетой, яйцом и полотенцем. После этого она забирала у своих жертв деньги и ювелирные украшения. Сумма похищенного составила более 500 000 рублей. Об этом сообщает РИА Новости. Лжегадалку задержали. Установлены как минимум 2 потерпевшие. Суд приговорил женщину к 4 годам колонии общего режима. На выходные в Москву начнет возвращаться тепло. Ночи еще будут прохладными, а днем воздух будет прогреваться до плюс 12-17 градусов, рассказал ведущий специалист Центрофобос Евгений Тишковец. По его словам, в июне погода вернется в рамки климатической нормы.
14: Заключительные майские дни пройдут под аккомпанемент постепенно ослабевающих дневных дождей. В предстоящие выходные по ночам все еще будет довольно прохладно, от плюс 4 до плюс 7. В середине дня температура воздуха чуть повысится, в субботу до плюс 12-15, в воскресенье до 14-17, но в любом случае это все равно пока на 5 градусов ниже нормы. Ну и после коварных майских холодов и затяжных дождей в новом климатическом сезоне небо распахнется настежь, календарное лето вступит в свои законные права, правда, не резко, с незначительным опозданием. 1 июня под утро 6-9, после полудня 17-20. Ну и далее устойчивое 20-градусное тепло придет в Центральную Россию со 2 числа и более или менее будет держаться на этом уровне, а это уже соответствует многолетним климатическим показателям начала летнего сезона.
11: По словам синоптика, температура минувшей ночью в столице опустилась до плюс 5 градусов, что характерно для второй половины сентября. Ночь на субботу ожидается в схожем температурном режиме, но после обозначится курс на медленный рост температуры.
15: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная России по футболу проиграла Египту в товарищеском матче со счетом 0-1. Мяч на 65-й минуте забил Мустафа Абдельрауф. Две следующие встречи команда Валерия Карпина сыграет в России. 5 июня в Волгограде наша сборная примет Буркина-Фасо, а 9 числа в Калининграде сразится с Тринидадом и Тобаго. Защитник «Авангарда» Дамир Шеребзянов признан самым ценным игроком регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Он стал обладателем приза «Золотая клюшка». Шеребзянов набрал 67 очков в 66 матчах и установил новый рекорд КХЛ по количеству баллов среди игроков обороны за одну регулярку. Лучшим вратарем сезона стал Никита Серебряков из «Авангарда». Лучшим новичком признан нападающий Салавата Юлаева Александр Жаровский, а лучшим тренером стал рулевой «Акбарса» Анвар Гатиетулин. «Уникс» вышел в финал плей-офф баскетбольной единой лиги ВТБ. В 7-м матче полуфинала казанский клуб победил «Зенит» 64-55 и взял верх в серии 4-3. Самым результативным стал игрок клуба из Санкт-Петербурга Георгий Жбанов, набравший 17 очков. В решающем противостоянии баскетбольной единой лиги ВТБ «Уникс» сразится с ЦСКА. Мирон Лифенцев стал победителем на дистанции 100 метров на спине на втором этапе международного турнира по плаванию «Маре Нострум». Вторым финишировал здесь Павел Самусенко. На 200 метров брасом лучшими стали Кирилл Пригода и Евгений Чекунов. У мужчин второе место за Александром Жигаловым. Иван Кожакин со вторым временем преодолел дистанцию 50 метров брасом. Это были новости спорта.
11: Погода. Сегодня в Воронеже плюс 12-14 градусов, временами небольшой дождь. В Ростове-на-Дону плюс 19-21 градус, без осадков. В Волгограде плюс 20-22, в Краснодаре плюс 18-20 и кратковременный дождь. В Сочи дождь плюс 19-21 градус, в Ставрополе дождь плюс 15-17, в Нальчике плюс 14-16, сильный дождь. Во Владикавказе плюс 15-17 и также сильный дождь. В Санкт-Петербурге без существенных осадков плюс 11-13, в Москве. В Москве кратковременные дожди плюс 10-12. Сейчас столица плюс 5. Без осадков. Ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.

0: о первом ногайском художнике в авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент».
1: У него сюжетные картины, сцены из совершенно обыденной жизни, но они проникнуты такой удивительной любовью, что ты в ногайский мир просто как что-то очень близкое, очень теплое начинаешь воспринимать.
0: Директор Дагестанского музея изобразительных искусств Салихат Гамзатова «Кавказский акцент». В понедельник в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Самары. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Военный эксперт Института права и национальной безопасности Президентской академии Александр Степанов о законе, о праве привлекать вооруженные силы для защиты россиян, арестованных по решению иностранных судов.
2: Почему в вашей голове не устраивается картинка, когда в Каракас прилетают на вертолетах сотрудники и совершенно спокойно похищают легитимного президента? Не обязательно действовать по такому же сценарию, но можно каким-то образом, не таким открытым, воздействовать на те структуры, тех должностных лиц, которые подобные решения принимают. Мы не говорим о каком-то криминальном воздействии на политиков для решения наших геополитических задач. Мы говорим про освобождение наших граждан.
0: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
4: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
5: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
6: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
7: Сигналы точного времени в эфире. Самое утреннее шоу на Радио России продолжает свою работу. 8 часов 12 минут и 25 секунд, говорят нам эфирные часы. Пятница, 29 мая на календаре, а все это утро вместе с вами Павел Сурков и Татьяна Голованова.
8: Здравствуйте, дорогие друзья. 8-925-222-9992 это номер нашего эфирного мессенджера, наш телеграм-канал Радио России. Конечно же, следите за нами на национальной платформе МАКС и все последние новости и события на сайте вести.ру.
7: Ну, сейчас поговорим о продуктах, о ценах на продукты. А, собственно, эксперты нам говорят, что крепкий рубль, а мы видим, какие хорошие цифры, да, по укреплению рубля показывают
8: имеются
7: наши обменники. Ну, нехорошо, конечно, в общем, для экономики, но тем не менее. Так вот, крепкий рубль снизил цены на импортные товары, и эксперты рапортуют, некоторые из продуктов даже подешевели.
8: Ну вот да, некоторые. Заметно это в сегменте фруктов, ягод. И в рознице пока этот эффект проявляется слабее, но ритейлеры уже фиксируют удешевление цитрусовых, бананов, ну и части экзотических фруктов. Но и это усиливает давление некоторым образом на российских производителей, особенно касательно тепличных овощей. И вот здесь, конечно, вопрос. То есть, с одной стороны, мы видим, что, да, нам говорят об укреплении рубля, но я что-то не верю, если честно. Я тогда, когда прихожу в магазин, ну, я не видел, чтобы что-то дешевело. Ну, вот так, во всяком
7: я
8: случае.
7: Я тоже не была в приятном шоке еще ни разу, мне кажется, за свою солидную жизнь, я бы сказала. Чтобы что-то очень сильно подешевело, и я внезапно этому порадовалась. Ну, вот, кстати, клубника, которую мы все любим, собственно, и сейчас самый сезон начинается постепенно, очень много ягоды привезли в наши магазины и на рынок. Но, кстати, как раз-таки это одна из категорий, которая выбивается из тренда на снижение цены, потому что цены на клубнику по-прежнему держатся достаточно высокие, несмотря на то, что у нас есть импортная ягода, сейчас она особенно, да, популярна, и Собственно, цены остаются высокими из-за проблем с российским урожаем. Ну, во-первых, еще только из Краснодара и Адыгеи ее привозят. Вот она не везде созрела. Но, тем не менее, затяжные дожди на Кубани, они осложнили сбор и негативно сказались на урожайности.
8: Но все-таки хочется выяснить, дешевеет что-то на самом деле? И когда мы это увидим? И с нами на связи доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов. Олег, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Вот
9: доброе утро.
8: Говорят, что что-то дешевеет. И, может быть, даже мы это увидим. Действительно ли есть такие экономические процессы? Если да, то что это за процессы? И когда они отразятся, ну, вот на простом потребителе?
9: Ну, тут мы должны, собственно, понимать два процесса. Один — это процесс, связанный с рублем, с укреплением рубля, а второй — это процесс, собственно, сезонный, да, когда мы говорим, что вот заканчивается уже, условно говоря, зимний период, там, или начало весны, когда в России там мало что-то, может быть, растет или в меньших объемах, и вот уже начинается сильно продукция появляется. Вот, поэтому, в принципе, цены должны пойти вот уже в ближайшее время там на клубнику и на черешню, они будут постепенно снижаться. Вот, а по поводу, вот если мы говорим по поводу рубля, то... Здесь не все товары, которые мы у нас, не все товары закупаются за рубежом, то есть много товаров, которые действительно сельхозпродукцию мы производим внутри России, производим, и поэтому именно те товары, которые приходят к нам из-за рубежа, такие как бананы, в основном цитрусы, гранаты, вот на них цены могут более быстро отражаться, да, снижение курса рубля, чем на остальных ценах, которые, в общем-то, более на российского потребителя. Производителя.
7: Да, у нас, смотрите, вот. Есть же еще товары, которые, ну, точно мы не производим в том количестве, в том необходимом количестве, я имею в виду кофе, какао, бобы, которые у нас не растут, специи, оливковое масло, тот же чай. На них стоит ожидать снижения цен?
9: Ну, я думаю, тут есть несколько вопросов. Понятно, что тут есть вопрос логистики еще, тоже очень важный. Потому что логистика, с одной стороны, мы говорим, что да, цены как бы... Курс рубля положительно оказывает влияние, но есть логистика, которая может усложнять все это прохождение, допустим, грузов через те же самые закрытые проливы какие-нибудь, то это, наоборот, повышать может цены. Поэтому, но в целом, я думаю, да, небольшое все-таки, если даже не снижение, то, по крайней мере, не повышение цены этих товаров, в принципе, возможно. И смотрите, вот еще какой тут момент. То есть в России, в принципе... Ну, есть такое понятие, как доктрина продовольственной безопасности. То есть в каких-то частях мы обеспечены уже на 95%, на 90% своими собственными товарами. А вот с точки зрения фруктов мы там только, по-моему, на 50% где-то примерно обеспечены своими. Да, фрукты, ягоды, овощи, фрукты, ягоды. Да, вот это, и остальное мы все закупаем за границ. Поэтому тут вот могут быть какие-то улучшения, связанные именно с закупкой более дешевых товаров. И еще один момент. То есть закупки производятся на оптовом пути, да, то есть оптом, то есть компании, ну, закупают оптом, да, а вот на розницу это не всегда отражает, потому что компании могут удерживать высокие цены, да, розница, высокие цены, а вот эту, как бы, прибавку брать, забирать себе, а не потребителю отдавать ее. Вот в чем еще есть вопрос.
8: А вот укрепление рубля, что вообще это означает? Вот мы говорим укрепление рубля, а... Можете объяснить, что это значит именно с точки зрения тоже простого потребителя? Что мы сможем больше купить на нашу зарплату?
9: Ну да, то есть так и есть. На самом деле, укрепление рубля — это хорошо, когда для простого потребителя или тот, кто получает зарплату в рублях, ну, если вы получали, условно говоря, раньше, ну, эквивалент $1000, сейчас, допустим, будет получать $1200 условных, да. Поэтому, конечно, укрепление рубля – это положительная тенденция для тех, кто получает зарплату в рублях. Да, и покупать, собственно, для нас это, для потребителя это выгодно, собственно, собственно, ситуация. И мы видим, что очень сильно укрепился рубль за последнее время. Это связано с несколькими причинами, допустим, да, что, во-первых, растут цены на энергоносители. Ну, с другой стороны, есть негативные моменты, допустим, охлаждение экономики, что приводит к снижению объемов импорта. И поэтому все это влияет на, как бы, на курс рубля с точки зрения положительно, конечно, но для потребителя, в общем-то, это хорошо. Дешевле товары будут, ну, по крайней мере, не будут дорогими, как бы они могли быть при других ценах.
7: Да, но вы смотрите, мне кажется, что здесь же не все настолько понятно работает, да, по экономическим законам. Мы сокращаем импорт так или иначе, то есть все меньше влияние курса доллара на нашу экономику. Между тем мы продаем нефть и газ, продаем за доллары, и этими долларами потом, обменивая на рубли, пополняем наш бюджет и закрываем социальные программы. Но если, получается, даже выросла цена на нефть, это явление временное, да, но курс низкий, получается, мы больше поставляем, но меньше зарабатываем. И в конечном итоге на экономике это отразится негативно. Ну и уж потребители точно почувствуют это.
9: Но потребители почувствуют это через другие процессы. Скорее всего, у них будут зарплаты меньше расти, да, то есть, с одной стороны, они, да, то есть, цены-то, может, не столь будут быстро подниматься, может, каких-то сегментов, наоборот, чуть опустятся, да, но для потребителей они же получают деньги не только, там, условно говоря, выплаты социальные, да, но и, допустим, за счет своей работы. А вот тут мы видим процесс охлаждения экономики, где, допустим, более крепкий рубль, он может, ну, не то что негативно влияет на конкурентоспособность некоторых российских предприятий, да, допустим, в тех же производствах томатов, да, вот тут может быть другой.

0: Олег Акимов, доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления. Ну, а, собственно, про рынок как раз фруктов и овощей очень хочется поговорить. Как это, что мы теперь можем купить подешевле? И как это отражается еще и на российских производителях?
1: Вот ты знаешь, важно. Расскажу личную историю. Ну-ка. Каково было мое удивление. Я редко попадаю на рынки, потому что рядом со мной есть только вот эти перестроенные, дорогущие рынки, знаешь, вот эти
0: ярмарки, которые называются, да.
1: Есть еще ярмарки, да, где те же товары, но вдвое дороже. А и доходило до того, что в элитном магазине арбуз стоил дешевле, чем на этой ярмарке. Вот, и такое было. И тут я попала на обычный рынок. И я поняла, что я переплачиваю за овощи и фрукты, ну, наверное, в 2-3 раза точно. Я покупаю в магазинах, причем в обычных магазинах продуктовых. Они там стоят дороже, чем на рынке. И есть такие рынки, где можно купить потрясающие помидоры за 150 рублей
0: килограмм. Вот, я как раз хотел тебе то же самое сказать, что в минувшие выходные заехал на обычный подмосковный рынок, небольшой, и такие помидоры, которые я там в районе, в районе 140 рублей купил, это было совершенно потрясающие, невероятно вкусные помидоры.
1: Теперь я решил, уволок. Что надо меньше лениться и все-таки хотя бы раз в 2 недели ехать именно на рынок и там закупаться.
0: Вот хорошее дело, хорошее дело. И вот, может быть, тут-то и есть истинное ценообразование. Да?
1: Может быть, вот давай попробуем выяснить.
0: Давайте выясним. Да, с нами на связи руководитель проекта «Ягодная академия», генеральный директор информационного агентство Fruit News Ирина Кози. Ирина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, рада приветствовать.
0: Ну вот все-таки, что же на самом деле подешевело из фруктов, да, и как-то это еще и отражается на российских производителях. Мы понимаем, сейчас же вот, ну вот мы и про клубнику говорили, сейчас будет отечественное, я надеюсь, а не это искусственное и безвкусное, и вот, ну и другие культуры, может быть, те же самые овощи, те же самые столь любимые нами стане помидоры.
2: Подешевело или меньше всего подорожало, это продукция, которая импортируется и поэтому напрямую зависит от курса рубля. Рубль крепкий, соответственно, в рублях эта продукция для наших покупателей теперь стоит дешевле. Ну, а у производителей, у них, во-первых, основные закупки происходят за довольно большой период времени до того, как они выпускают продукцию. Во-вторых, для них все же себестоимость постоянно растет. Дорожает рабочая сила, дорожает логистика внутри страны, все больше и больше ограничений на ввоз необходимых им материалов, комплектующих и всего прочего. И, соответственно, для них себестоимость выращивания остается высокой и даже повышается. И они попадают вот в эти ножницы между тем, что у покупателей все меньше денег, которые они могут потратить, особенно когда мы говорим о какой-то более такой премиальной продукции, например, ягодах. И при этом их расходы, они все время повышаются.
1: Да, ну вот смотрите, вы правильно отметили, что импортные фрукты и овощи, на них как раз цены немного снижаются или меньше всего дорожают. Вот мне это понятие очень понравилось, наименее подорожавшая еда. При этом удешевление импортной продукции, оно же временно меняет наши с вами потребительские предпочтения, особенно когда это касается случайных, необязательных покупок. Мы идем в магазин или на рынок и видим, что бананы стоят, ну, гораздо дешевле, чем отечественные яблоки. И мы, естественно, покупаем бананы, потому что вроде тоже вкусно, но они подешевели, и значит, надо брать. И иногда, я помню, бывает такое, приходишь на какую-то точку, видишь на прилавке, что, знаете, голубика стоит в 8 раз дороже, чем какое-нибудь экзотическое манго, привезенное из дальних-дальних стран Юго-Восточной Азии.
2: Ну, голубика у нас пока тоже можно считать экзотической, она тоже привезенная. А в данном случае, да, то есть со странами Восточной Азии каналы поставок достаточно стабильные, и, соответственно, оттуда эта продукция идет достаточно просто. А голубика у нас сейчас на рынке, вот именно в данный момент, тоже китайская преимущественно. Китай или Марокко, два варианта. И здесь, кстати, очень интересный момент. Вот вы обратили внимание на разницу цен между открытыми рынками и сетевыми магазинами. Вот когда мы говорим об импортной продукции, очень часто у сетевых магазинов как раз цены оказываются наиболее привлекательные, потому что большие розничные

0: сети, они организуют импортные поставки самостоятельно, большими партиями, с минимальными расходами, с минимальными наценками, могут поставить это себе на полку. А вот когда речь идет о том, что выращено где-то под боком, да, здесь уже действуют немножко другие законы. В частности, на рынке можно продавать продукцию, которая на полку сети просто не попадет, потому что не сможет храниться достаточно долго. То есть те же томаты, если мы вот эти вот вкусненькие с рынка положим на полку супермаркета, они просто не дойдут до потребителя.
1: То есть невыгодно получается, что фермер, он доходит исключительно до рынка, и там надо искать вот эти самые вкусненькие помидорчики.
2: То есть
1: помидорчики.
2: За экзотикой в супермаркет, за нашими отечественными продуктами идти на рынки. Правильно я понимаю?
0: Ну, тепличные томаты, да, то есть продукция, выращенная по определенным стандартам, с определенными требованиями по так называемой лёжкости, да, вот она хорошо продается через супермаркеты. Но она, как правило, и более дорогая еще, в частности, потому что эту лёжкость нужно обеспечивать специальными технологиями. Ну, и в частности, собирая продукцию чуть менее спелой, чем ее можно было бы собрать при реализации в течение нескольких дней.
1: Понятно, отличный совет. А вот что еще мы ждем, может быть, с точки зрения удешевления, именно в зависимости от сезона? Означает ли это, что вот все сезонные фрукты будут стремительно, ну ладно, хорошо, не стремительно, ну хотя бы немножечко дешеветь?
2: Или мы слишком оптимистичны и размечтались?
0: У нас довольно серьезно меняется стоимость продукции на протяжении года в зависимости от сезона. И это зависит не только от того, что выращивается непосредственно в России, но и просто есть такие нюансы, что собирают урожай в тех странах, из которых близко везти. Вот, например, сейчас у нас сезон, практически мы подходим к сезону самых низких цен на землянику садовую, которую клубникой часто на полках магазинов называют. Эта ягода выращивается российскими хозяйствами, и самая низкая цена на нее, когда собирают урожай в открытом грунте на юге России. И параллельно в это же время идут импортные поставки от крупнейших стран-поставщиков. Это Турция, это Азербайджан. И, кстати говоря, на турецкую и азербайджанскую продукцию цена оказывается ниже, чем у российских фермеров, ну, по тем же причинам, которые я уже описывала. С другой стороны, опять же, продукция, которая едет издалека, ее собирают зеленоватые, ее долго везут, и она уже не такая вкусная. Если идти дальше по сезону, дальше в июне месяце начнется снижение стоимости, ну, вот уже начинается на косточковые, в частности, на черешню. Чуть позже пойдут персики, нектарины, тоже по самым привлекательным за год ценам. Из ягод к июлю, к концу июня подешевеет голубика. Появится летняя малина уже не по 3-4 тысячи рублей за килограмм. Потом пойдут такие ягоды, как ежевика, смородина, голубика уже в российских хозяйствах и так далее. А земляника будет продаваться практически до октября месяца, но сбор урожая перетечет в центральные регионы России, а здесь себестоимость выращивания чуть выше, и, соответственно, она немножко подорожает.
2: Подорожает, но в целом, знаете, прогноз позитивный. Будем ждать лета с нетерпением. Спасибо, Ирина. Ирина Кози, руководитель проекта «Ягодная академия», генеральный директор информационного агентства «Fruit News» была с нами на связи. Всем ягоды, всем вкусного лета.
3: Книги в центре.
4: Вначале было слово. Все остальное уже обрамление этого слова. Музыкальное, оперное, даже балетное. Поэты, писатели, ученые представляют свои книги. На фоне часов Спасской башни. Все, что бы мы ни делали, это в хорошем смысле слова пропаганда чтения.
3: Директор дирекции книжного фестиваля «Красная площадь» Владимир Григорьев. В программе «Настоящее историческое». В субботу в 22:10 по Москве и по времени Якутска.
5: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. точного времени.
1: На календаре пятница, 29 мая, 8 часов 31 минута и 11 секунд. Это самое точное московское время. А этим утром с вами в студии Татьяна Голованова и Павел Сурков. Здравствуйте, дорогие друзья.
2: Доброе утро. Наш мессенджер 8-925-222-99-92. Также пишите нам в Макс, в Телеграм-канал. Мы все комментарии смотрим. Более того, самые интересные обязательно прочитаем в прямом эфире. Продолжим продуктовую тему, если вы сейчас еще не завтракали, скорее всего, сделайте это самое ближайшее время. Сейчас мы будем обсуждать продукты и, собственно, новые инициативы от общественников. Они предложили сажать за пищевой фальсификат в России.
1: Да.
2: В тюрьму за подделки еды.
1: Да, просит Генпрокуратуру принять дополнительные меры по защите прав потребителей и обязать торговые сети проверять товары на предмет их соответствия качеству. Вот данные, смотрите. По данным Россельхознадзора, доля фальсификата только в молочной продукции в прошлом году у ритейлеров достигла максимума, это около 18%. И, в общем, надо сказать, что в Госдуме вроде бы эта идея находит свою поддержку, а я вот сейчас задумался, а получается, что я прихожу в магазин и могу нарваться на фальсификат, в том числе в молочной продукции, а как отличить, а как понять, и действительно ли вот такой стремительный рост этого сертификата оказывается в сетях.
2: Вообще непонятно, а как же тогда честный знак, как же тогда маркировка, что теперь на кассе самообслуживания не пробить по штрих-коду, нужен вот этот QR-код маленький,
1: да.
2: И только через него пробивается, это значит, что каждая бутылочка, она на контроле.
1: Проверено, и что это можно пить, можно есть, и без какой-либо опасности для своего здоровья.
2: Как раз молочки же наводили порядок, когда молоко можно называть только молоко, когда сливочное масло можно называть только сливочным маслом. Вот эта маркировка без заменителя природного жира.
1: Жира, да.
2: Собственно, нельзя маргарин больше выдавать за масло. Все вроде наладили. А сейчас получается,
1: что... А получается, не наладили.
2: 18%.
1: Давайте выяснять. С нами на связи ведущий эксперт по вопросам пищевой безопасности и санитарного законодательства, генеральный директор компании Food Audit Наталья Колганова. Наталья, здравствуйте.
6: Доброе утро.
1: Ну, действительно, ситуация такая аховая. А как же вот эти маркировки, о которых мы говорим, как же честный знак? Действительно, по-прежнему в розничной сети так много фальсификата?
6: Все верно, ситуация с фальсификатом, особенно у нас страдает молочная продукция, алкоголь и шоколад, остается острой. И в целом на законодательном уровне у нас активно принимаются меры по ужесточению ответственности бизнеса за обман потребителя. Но, к великому сожалению, у нас действительно растет процент наличия фальсификата на полках в ритейле. И штрафы у нас максимально маленькие, на мой взгляд, для того, чтобы потребители были защищены, а производители все-таки несли ответственность. Чтобы понимать, у нас в настоящее время наказание за фальсификат регулируется только статьей 14.7 Кодекса об административных правонарушениях, и там штрафы максимальные для юридических лиц от 100 до 500 тысяч рублей. Соответственно, когда у нас малое количество проверок со стороны контрольно-надзорных органов, халатность сотрудников ритейла, которые занимаются как раз выбором поставщиков продуктов и приемкой этого продукта, да, в ритейл, плюс вот этот минимальный штраф, все ведет к тому, что у нас процветает вот этот рост фальсификата на полках, что, конечно, может причинить серьезный вред здоровью человека. Поэтому инициатива абсолютно оправдана. И у нас штрафы, допустим, по фальсификату с 2014 года не пересматривались. И поэтому абсолютно уместно, что сейчас, да, вносятся вот такие инициативы о повышении штрафа сразу в 10 раз, а то и уголовная ответственность за повторное нарушение избыт, потому что страдает ведь наше здоровье, да, здоровье потребителей.
2: Да, ну смотрите, а как вообще фальсифицируют и подделывают пищевые продукты? То есть это под молоком вода покрашена, не знаю, сыр у нас не из молока, а из какой-то субстанции, рыбу у нас меняют, ну, называют дорогой породой, на самом деле это подешевле. Как вообще это происходит? И какие виды мошенничества есть?
6: А фальсификация фактически это нарушение технологического процесса. То есть Любое предприятие работает по ГОСТам, по тех условиям, в которых четко прописано, с каким сырьем работать, какой технологический процесс и что можно добавлять для того, чтобы получить на выходе, да, готовый продукт. Что такое фальсификация? Это когда внутри технологического процесса осуществляют нарушение умышленно. Допустим, вместо одного составляющего продукта, да, условно говоря, молочного жира, добавляют растительное или пальмовое масло. Вот. Вместо ингредиента натурального могут добавлять красители для того, чтобы имитировать этот ингредиент. Поэтому как раз-таки это влияет на рецептуру, и это не может гарантировать качество и безопасность продукта. И делают это зачастую для того, чтобы сократить траты на сырье, на хорошие качественные продукты, которые используют в техпроцессе. Ну и, соответственно, продают поддельные продукты по цене настоящих за счет того, что тратят меньше на входную группу, используют недоброкачественные продукты, заменители, красители, они, конечно, экономят. И вот для того, чтобы ради наживы, да, бизнес вот таким образом, конечно, работает и подвергает наше здоровье с вами, потребителей, риску.
1: А вот давайте попробуем разобраться. Ну вот есть производители, да, они понимают, что они делают этот самый, изготавливают фальсификат. Да, добавляют туда красители, выдают одно за другое. Но дальше, вот, допустим, они это все замаскировали, и это все приехало в сеть, в торговую. А как там определить, что к тебе приехало? Ты же не знаешь, что там в этой бутылочке. Там реальный продукт, реальное молоко или что-то подкрашенное беленьким?
6: Здесь беда в чем? У нас есть жесткие требования, когда ритейл принимает продукт от поставщика. То есть помимо того, что обязательно должен быть договор, обязательное требование – это наличие товаротранспортных сопроводительных документов. Проверяются декларации соответствия, сертификаты соответствия, ветеринарные сертификаты по системе Меркурий, конечно же, целостность упаковка, маркировка. И у нас есть требования по маркировке пищевой продукции. И вот здесь, на самом деле, сотрудники ритейла могут быть, да, в кавычках, как слепые котята, если производитель умышленно не наносит на этикетку данные о продукте в достоверности. И, к сожалению, у нас на сегодня очень сильно процветает как раз такое нарушение в отношении производства кондитерских изделий кулинарных и молока, и молочной продукции. Мы, как аудиторы, выезжаем на заводы и зачастую, встречая такие нарушения, выходим на собственника бизнеса, который говорит: вы знаете, если я весь состав своего торта на этикетку нанесу, мои торты никто не будет покупать. Я говорю: а вы понимаете, что вы, помимо того, что народу вред здоровью причиняете, у вас еще огромные штрафы. Он говорит: вы знаете, ну пока как бы работали, никто там нас не проверил, будем, как бы, если петух клюнет, будем что делать. То есть, и, к сожалению, все-таки здесь я считаю, что нужно ужесточать контроль со стороны проверяющих органов, да, то есть не ждать, когда случится какая-то беда, а осуществлять именно профилактические выездные проверки заводов для того, чтобы обеспечить именно качественный производственный процесс и не допустить реализацию такой продукции, потому что ритейл, торговая сеть, они зачастую физически не видят, у них нет никакой лаборатории, у них нет даже задачи из этой партии, извините, йогуртов, да, взять условно выборкой три позиции, отвести лабораторию на испытания.
1: И понять, что это нормальный йогурт, а не что-то там странное.
6: Конечно.
1: Так вот, а вот про умысел еще хотел бы выяснить. Умышленное – это когда хотят ввести заблуждение и вводят сознательно в заблуждение. Правильно понимаю? Тогда получается, что мы презюмируем, что если вдруг производитель просто взял и изменил состав продукта, и она там, на баночке, на коробочке указано совсем другое, то умысел уже доказан?
6: Да, доказан. Это 100% умышленное нарушение закона на территории нашей страны.
1: То есть никаких таких историй по поводу того: ой, простите, туда случайно бутербродный маргарин попал вместо масла, никак не пройдет?
6: Нет, не пройдет, и наказание понесет организация, и на сегодня в том числе сотрудники, то есть должностные лица тоже у нас несут ответственность за нарушение требований технических регламентов таможенного союза. А там как раз в 021-м техрегламенте прописаны требования к производству и гарантии безопасного готового продукта. Поэтому здесь я хочу сказать, и я надеюсь, что нас слышит огромное количество людей, что не только собственник бизнеса понесет ответственность, но и сотрудник, который причастен к этому процессу.
1: Успокойте меня, пожалуйста, Наталья. Вот я прихожу в магазин, вижу молоко, покупаю это молоко, и если я вижу там, соответственно, или маркировку «Честный знак», или вот маркировку соответствующего QR-кода, могу я быть спокоен, что там не фальсификат, а нормальное там, молоко или любая другая нормальная продукция?
6: Можете быть спокойным, верно, потому что на сегодня как раз основной инструмент контроля выступает государственная система цифровой маркировки, это «Честный знак». Она все больше категорий товаров у нас охватывает и позволяет как раз контролировать, да, наличие подделок и не допускать, точнее, да, подделок на ритейл-торговые сети. Для этого система разработана. Поэтому, да, если стоит маркировка «Честный знак», можно спокойно приобретать продукцию, потреблять в пищу.
1: А вот если я заказываю, у нас довольно часто сейчас приходят с разных маркетплейсов, да, товары. Вот приехало ко мне молоко, и вдруг я вижу, что там нет этого, этой самой маркировки и нету QR-кода. Вернуть?
6: Мало того, можно позвонить на горячую линию и оставить обращение о том, что здесь нарушено законодательство, потому что очень много частных производителей крафтовых, мини-фермерских, они на сегодняшний день, к сожалению, не регистрируются в системе «Честный знак», а также игнорируют систему
1: «Мерфей». Спасибо. Спасибо
6: и
1: большое.
6: Я покупаю такую продукцию, да.
1: Спасибо. Наталья Колганова, ведущий эксперт по вопросам пищевой безопасности и санитарного законодательства, генеральный директор компании «Food Audit» была с нами на связи. Говорили о росте и усилении ответственности за сбыт пищевого фальсификата и как не попасться на таких мошенников. Ну а у нас впереди совет дня.
3: Совет дня. Проснись здоровым.
7: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Сны – одно из немногих явлений, которые переживают все люди на планете, и которые никто до конца не понимает. Наука изучает сны уже больше 100 лет и до сих пор не пришла к единому ответу на вопрос, зачем они нужны. Большинство сновидений происходит в фазе быстрого сна. Это парадоксальная фаза. Тело почти полностью обездвижено, а мозг работает на уровне бодрствования и местами даже активнее. Тело парализовано намеренно, чтобы человек не воспроизводил движения из сна физически. Интересная деталь – быстрые движения глаз под веками не случайны. Исследования показывают, что направление взгляда во сне коррелирует с происходящим в сновидении. Например, когда спящий смотрит влево во сне, глаза под веками движутся туда же. Зачем снятся сны? Существует несколько конкурирующих теорий. Первое. Во сне мозг отбирает важные события дня и перемещает их в долгосрочную память. Вторая – эмоциональная обработка. Мозг переваривает эмоционально заряженные события, снижая их остроту. Третье – репетиция угроз. Сновидения эволюционировали как безопасная среда для проигрывания опасных сценариев. Отсюда кошмары, как тренировочная программа. Четвертое. Сны помогают избавиться от нерелевантных воспоминаний. Быстрый сон также связан с творческими инсайтами. Именно в этой фазе мозг соединяет несвязанные концепции. Ни одна из этих теорий не исключает другую. Возможно, сны выполняют все функции одновременно.
8: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
3: Совет дня. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
9: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
3: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18:10 по Москве и в 19:10 по времени Ульяновска.
10: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Самые актуальные и резонансные события на текущий момент. От политики до культуры.
12: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
13: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
14: На правах рекламы.
15: Добрый день, дорогие радиослушатели. Тема нашей сегодняшней программы будет важна для огромного количества россиян. Думаю, что большинство из нас регулярно сталкивается с острой болью. Могут невыносимо болеть спина или шея, ломить суставы, раскалываться голова, болеть внутренние органы, либо беспокоить последствия ушиба или травмы. Боль может связана быть с профессией человека или даже быть следствием каких-то бытовых вопросов. Уборка, поход в магазин или работы в огороде. Думаю, каждый из нас сталкивался с подобным, особенно с возрастом. Наш постоянный гость, эксперт в области инновационной медицины Фаина Борисовна Полазник, сегодня расскажет актуальные новости о том, как, что представляет из себя эта проблема и о современных способах ее решения.
16: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Рада приветствовать вас. Боль – это не просто неприятное или мучительное чувство, переживание физического или эмоционального страдания. Мучительная боль может довести до нервного срыва, а когда нет нормального сна несколько ночей, это еще один сокрушительный удар по организму и так измотанному болью. Люди пьют обезболивающие таблетки горстями, но разве это лечение? Ведь по факту они не могут помочь.
15: Ну, это правда, вытерпеть боль очень сложно. Вот бывает вечером болят суставы, и человек уже записался к врачу на утро, и вроде только ночь надо вытерпеть, но эти несколько часов тянутся долго и приносят мучения. И вся надежда только на эти таблетки.
16: Давайте раз и навсегда забудем про эти таблетки. А если они уже не помогают? А если представить, сколько за жизнь человек выпивает таблеток? Ведь эта химия разъедает желудок и разносится ко всем органам. И плохо на них действует. Уж печень и почки точно будут не в восторге. А особенно опасны для организма как раз побочные действия анальгетиков, от которых можно заполучить зависимость, астму, аллергию или судороги. Передозировки, кстати, тоже нередкие случаи.
15: Фаина Борисовна, ну вот что могут предложить медицина и ученые?
16: Сегодня я хочу рассказать нашим слушателям про инновационный медицинский аппарат «Мувер». Российские ученые и медики, очень умные и ответственные люди, разработали его специально для борьбы с болью. Мувер работает на основе так называемой чрезкожной электронейростимуляции или ЧЭНС-терапии. Это лечение специальными импульсами через кожу от встроенных в аппарат электродов.
15: А вот что это за импульсы и вот как они действуют?
16: Мувер выдает электроимпульсы, подобные сигналам мозга, но усиленные. Эти импульсы действуют на подкожные нервные окончания и блокируют передачу болевых импульсов. Мозг выдает ответные сигналы на включение систем гормонального обезболивания и самовосстановления больных тканей. Кстати, надо сказать, размером он сотовый телефон, но совершает великое дело. Он может помочь вернуть радость жизни, спокойный сон и эмоциональное равновесие. Вы представляете, после скольких мучений сейчас потребуется лишь 15 минут, и у вас появится шанс для снятия боли. Многие не верят, что такое возможно, пока не попробуют. Хотя чуда тут никакого нет. Только воплощение в жизнь, соединение научной инженерии и медицины. Всего лишь четверть часа с аппаратом у больного места. Может, это болит спина или суставы, или дает о себе знать хроническая болезнь, которая не дает покоя, или болит внутренний орган. Неважно. Нужно лишь прижать мувер к больному месту, и боль начнет уходить. Этот медицинский аппарат будет вашим лучшим другом, который вы будете носить всегда под рукой. Ведь он компактный, работает от батареек, и его можно носить в сумочке или просто в кармане, и на работе, и на прогулке. Только представьте, как это удобно. Мало того, он не только может спасти от боли, он еще и оказывает лечебное действие.
15: Фаина Борисовна, вот как можно получить дополнительную информацию о Мувере и приобрести его?
16: Это очень просто. Приготовьте, пожалуйста, листок с ручкой слушателей и запишите номер телефона 8-800-333-1050. 8-800-333-1050. Это телефон бесплатной горячей линии, по которому вам, дорогие слушатели, подробно смогут рассказать о медицинском приборе Мувер. Не откладывайте звонок, ведь Мувер может помочь сделать вашу жизнь значительно лучше.
15: Фаина Борисовна, а через сколько человек может почувствовать действие Мувера?
16: Могу вам сказать, что среднее время процедуры составляет 15 минут. Этим он и хорош. Действовать Мувер может быстрее, чем таблетки. Будь это боли в спине или какие-то хронические боли. Сами посудите, ведь таблетки должны раствориться в желудочно-кишечном тракте и всосаться в кровь. Затем с кровью попасть в нужное место и начать работать. В отличие от таблеток, электроимпульсы мгновенно по нервам передаются в гипофиз мозга. Что при этом происходит? Происходит выброс в кровь эндорфинов, безвредных обезболивающих, вырабатываемых самим организмом. Вспомните, что происходит, когда вы, например, поцарапаете руку. Сначала очень больно, но быстро проходит. Это сработали эндорфины. А еще у Мувера есть второй механизм обезболивания. Это подавление импульсации болевых зон. Они блокируют болевой центр мозга. Вот если вы уколите палец и нажмете на мочку ухо, то боль в пальце ослабнет. Ушибли ногу, потрите место ушиба, и боль станет меньше. Знакомо? Это вы заблокировали центр боли в мозге, подавая другие нервные сигналы. Мувер действует так же. И очень важно для вас, что импульсные токи Мувера подобраны учеными-медиками так, что подходят всем.
15: Но вот все-таки, а насколько он сложен в использовании? Вот разберутся ли наши слушатели?
16: Могу вас заверить, Мувер элементарен в использовании. С ним разберется и ребенок. Там две программы. Это боль и сильная боль, которую легко выбрать, а дальше просто прижать прибор к больному месту. Время использования 15 минут. На дисплее будет идти таймер. Также на дисплее будет указан уровень заряда, ведь его можно легко зарядить и носить всегда с собой. А при необходимости пользоваться, он с легкостью помещается в дамскую сумочку. А еще очень удобно, что им может пользоваться вся семья. Представьте, какая экономия на таблетках. А теперь давайте вернемся к программам, о которых я начала говорить. Их всего две. Первая направлена на острые и хронические боли, связанные с патологией внутренних органов. Вторая на острые и хронические боли, связанные с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. Вот, например, часто болит спина. Просто житья от боли нет. Но нельзя же каждый час пить обезболивающие. Да и часто таблетки просто не помогают, особенно при болях в позвоночнике. А вот Мувер вполне возможно может помочь вам даже в таком случае. Кто с болезнями опорно-двигательного аппарата, очень даже это оценит. И Мувер не только обезболивает, он способствует снятию спазмов мышц и сосудов, возможно, улучшение состояния центральной нервной системы. А дальше, как по цепочке, если нервы успокоились, то и панические атаки уходят, а с ними и мысли не путаются, и память восстанавливается. Вы спокойны и уверены в себе. Боли нет, и вы, наконец-то, прекрасно высыпаетесь. А что это значит? Это значит бодрость и отличное настроение на весь день. И болезни от вас отступят или будут слабее. Почему? Так ведь хороший сон усиливает иммунитет и нормализует гормональный баланс. Жизнь налаживается. Ну и, конечно, Мувер выручит при острой и хронической боли. При ушибах, повреждениях, коликах желудочно-кишечного тракта и других внутренних болях. А для практически всех нас, людей зрелого возраста, Мувер просто спасение. Почему спасение? Он незаменим при болях в суставах и позвоночнике. А значит, с ним у вас есть шанс получить значительное облегчение при артрозе и артритах, остеохондрозе. Это просто другая жизнь начнется. Просто счастье какое-то. И все сказанное не фантазии, а реальность. Запишите номер горячей бесплатной линии 8 800 333 1050. 8 800 333 1050. Звоните, не откладывайте и успейте приобрести Мувер по выгодным условиям.
15: Давайте я повторю номер, по которому можно вот получить дополнительную информацию об аппарате Мувер и заказать его. Количество товара ограничено, успейте приобрести по выгодным условиям. Звоните и уточняйте все подробности по телефону 8 800 333 1050. Звонок бесплатный 8 800 333 1050. 50.
16: Еще раз хотелось бы обратить особое внимание людей пожилого возраста. У прибора есть специальная программа «Боль сильная». Это для тех, у кого острая и хроническая боль, связанная с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. Стоит только выбрать программу и прижать прибор к очагу боли. Вот такой он мувер. Воплощение новейших достижений медицины в области обезболивания и лечения без медикаментов. Современный, сверхкомпактный, величиной сотовый телефон. Полная автоматизация. Потрясающе. Всего 3 кнопки. Включите аппарат, выберите режим «Боль или сильная боль», прижмите к больному месту и отрегулируйте комфортную силу действия. Все, процесс пошел. Выключение автоматическое. Не надо засекать время. Передозировки нет. Можно провести сеанс несколько раз подряд.
15: Ну вот, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Фаина Борисовна, что бы еще хотели вы сказать нашим слушателям про мувер?
16: Мои дорогие радиослушатели, прошу вас, достаточно терпеть боль и травить организм таблетками. И мувер дает шанс покончить с этим. Если что-то у вас заболело, даже если сильно, просто включите мувер и приложите к больному месту. Никакой опасной для организма химии. Без последствий для желудка и кишечника, почки, печени, кровеносной системы, мозга и сосудов. Без передозировки. Чем меньше боль, тем больше нервных клеток сохраним. Тем дольше, приятнее, счастливее будет жизнь. Меньше боли, тем лучше сон и активнее жизнь. Надеюсь, мувер будет в аптечке у каждого. И получить такое чудо науки, как мувер, сейчас очень просто. Стоит позвонить, и спаситель от боли мувер у вас. Запишите номер 8 800 333 1050. Звонок бесплатный. 8 800 333 1050. Успейте купить прибор по выгодным ценам. Количество товара ограничено. Мувер – это ваша возможность на здоровую, счастливую жизнь без боли на многие годы. Можно жить и получать удовольствие, а не существовать и страдать от боли. Никогда не сдавайтесь и действуйте. Заказывайте мувер. Ваше здоровье в ваших руках.
15: Ну что ж, я благодарю нашего постоянного гостя Фаину Борисовну Полазник за эту очень важную программу и надеюсь, она найдет отклик у наших слушателей. Еще раз напомню номера телефона. 8 800 333 1050. 8 800 333 1050. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс», ОГРН 122-733-0-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
10: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
17: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
18: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
10: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Москва продолжит спецоперацию на Украине. Постпред при ООН обозначил цели России. В морском порту Темрюка вспыхнул пожар из-за падения обломков беспилотника. И американская ракета «Нью-Глен» взорвалась на старте во время тестирования готовности к запуску. Все подробности далее. Москва продолжит давать решительный отпор на любые атаки со стороны украинских властей. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации на Украине. Дипломат подчеркнул, что Киев при молчаливой поддержке западных союзников уже давно превратил террор против мирных граждан в полноценный метод ведения боевых действий. По словам Небензя, подобные преступления, включая циничную атаку в Старобельске, не останутся без последствий. При этом он отметил, что многие европейцы лицемерно промолчали насчет атаки на педагогический колледж.
2: В ночь на 22 мая киевский режим вновь проявил свою террористическую сущность, нанеся варварский прицельный удар по Старобельскому педагогическому колледжу и общежитию, применив 16 БПЛА. Эта трагедия унесла жизни 21 человека, прежде всего молодых девушек. 44 человека получили ранения. Если вдруг кто-то в этом зале по-прежнему сомневается, либо не знаком с последствиями удара по Старобельску, то мы рекомендуем посмотреть видеорепортаж, который мы продемонстрировали в ходе пресс-конференции 26 мая. Приехавшие на место трагедии по приглашению российской стороны более 50 журналистов из 19 стран лично убедились в достоверности информации. Как бы ни пытался оправдываться Киев, как бы ни старались так называемые ведущие западные СМИ закрывать глаза на произошедшее, то, что случилось ночью 22 мая, это циничный террористический акт. Жестокость, с которой киевский режим расправился с детьми, можно сравнить лишь с действиями нацистов и их пособников в годы Второй мировой войны, безжалостно истреблявших мирное население.
1: Удар по Старобельску был актом терроризма. Как бы ни оправдывался Киев, добавил Василий Небензя. Жертвами атаки стали 21 человек, более 60 пострадали. Возгорание на территории морского порта произошло в Темрюке из-за падения обломков БПЛА. Пострадавших нет. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. В борьбе с огнем задействованы 47 человек и 14 единиц техники. Тем временем в Волгоградской области ликвидировали возгорание на химическом предприятии объектах ТЭК после ночной атаки БПЛА. Об этом рассказал губернатор Андрей Бочаров в телеграм-канале. По его словам, в результате падения обломков дронов были зафиксированы возгорания на химпредприятии в Волжском и на объектах топливно-энергетического комплекса на юге города, а также локальное возгорание. А также официально подтверждено повреждение многоквартирного жилого дома в Краснооктябрьском районе. Информации о пострадавших нет, возгорание в жилом секторе не зафиксировано. И, как только что сообщили, обследование поврежденного дома завершено, и жильцам разрешили вернуться домой. Это сообщение от мэрии. Кроме того, в Ярославле ночью перекрывалось движение транспорта в сторону Москвы. По данным губернатора Михаила Евраева, обломки беспилотников попали в промышленные объекты по охранению топлива. Ранее в Министерстве обороны России сообщили об уничтожении 208 украинских БПЛА над регионами страны. Воины-автомобилисты вооруженных сил России мужественно и решительно действуют в зоне проведения спецоперации, внося неоценимый вклад в приближение победы. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов. Отдельно он поблагодарил представителей промышленности, которые создают современные образцы техники и способствуют развитию военного автопарка. День военного автомобилиста отмечается в России 29 мая. Американская ракета «Нью-Глен» взорвалась на старте во время тестирования готовности к запуску. ЧП произошло прошлой ночью по московскому времени. Ракета была разработана компанией Blue Origin американского миллиардера Джеффа Безоса. Во время статических огневых испытаний произошел мощный взрыв. На стартовой площадке поднялся гигантский огненный шар. Компания не уточнила, что именно пошло не так, заявив лишь о возникшей аномалии и о том, что технический персонал не пострадал. Ракета должна была через сутки стартовать с космодрома на мысе Канаверал во Флориде и вывести на орбиту очередную группу из 48 интернет-спутников для создаваемой орбитальной группировки компании Amazon. Взрыв произошел всего через несколько недель после третьего в истории запуска ракеты New Glenn. Эта миссия также потерпела неудачу, когда верхняя ступень не смогла вывести спутник на штатную орбиту. Это привело к его потере. Как отмечают эксперты, Blue Origin, скорее всего, придется приостановить программу запусков. Всего планировалось до 12 стартов ракеты New Glenn в этом году. Резкие перепады температуры от минус 2 до плюс 30 градусов ожидается в Хабаровском крае. Как сообщил ТАСС, главный синоптик гидрометцентра края Никита Перерва, на территории региона сменят друг друга два циклона. Один несет осадки и похолодание вплоть до заморозков, а на смену ему придет циклон с юго-запада Китая, который будет выталкивать перед собой прогретую воздушную массу. В регионе распространено экстренное предупреждение. Сегодня и завтра будет сильный дождь. На востоке края может пройти мокрый снег. Ветер усилится до 18-25 метров в секунду. Но уже 31 мая на юге и в центре Хабаровского края ожидается температура плюс 25-30 градусов. 1 июня температурные показатели могут превысить норму на 1-2 градуса, отметил синоптик. Помимо повышения температуры, второй циклон принесет кратковременные дожди с грозами и ветер до 15-20 метров в секунду. Температура ночью в Москве на опорной метеостанции ВДНХ опустилась до плюс 5 градусов, что характерно для второй половины сентября. Об этом сообщил синоптик Евгений Тишковец. Он отметил, что в Подмосковье большее похолодание было замечено в Шаховской – плюс 2,9. Волоколамский плюс 3, Можайский плюс 3,8. Такой температурный режим уже характерен для первой половины октября.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная России по футболу проиграла Египту в товарищеском матче со счетом 0-1. Мяч на 65-й минуте забил Мустафа Абдель-Рауф. Две следующие встречи команда Валерия Карпина сыграет в России 5 июня в Волгограде. Наша сборная примет Буркина-Фасо, а 9 числа в Калининграде сразится с Тринидадом и Тобаго. Нападающий Краснодара Джон Кордоба признан лучшим игроком чемпионата России по версии футболистов всех клубов премьер-лиги. Голосование провело издание «Спортэкспресс». Вторым стал полузащитник Краснодара Эдуард Спирцан, а третье место у хавбека «Локомотива» Алексея Батракова. Две россиянки успешно преодолели барьер второго круга на теннисном турнире «Большого шлема» открытом чемпионате Франции. Анна Калинская победила соотечественницу Алину Корнееву, а Диана Шнайдер была сильнее американки Маккартни Кеслер. «Уникс» вышел в финал плей-офф баскетбольной единой лиги ВТБ. В седьмом матче полуфинала казанский клуб победил «Зенит» 64-55 и взял верх в серии 4-3. Самым результативным стал игрок клуба из Санкт-Петербурга Георгий Жбанов, набравший 17 очков. В решающем противостоянии баскетбольной единой лиги ВТБ «Уникс» сразится с ЦСКА. Нападающий хоккейной Сибири Сергей Широков объявил о завершении карьеры. О своем решении он объявил во время церемонии закрытия сезона континентальной хоккейной лиги, где получил приз имени Сергея Гимаева за верность хоккею. Широков – олимпийский чемпион 2018 года, двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Гагарина. Это были новости спорта.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
1: Погода. Сегодня в Ялте плюс 18-20 градусов, кратковременный дождь. В Симферополе плюс 16-18 градусов дождь. В Севастополе дождь плюс 19-21. Во Владикавказе плюс 15-17 градусов, пасмурно, сильный дождь. В Нальчике сильный дождь, плюс 14-16 градусов. В Ставрополе дожди, плюс 15-17 градусов. В Сочи дождь, плюс 19-21. В Краснодаре плюс 18-20, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге без существенных осадков. Плюс 11-13. В Москве кратковременные дожди. Плюс 10-12. Сейчас столица плюс 6. Без осадков. Ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.
4: 31 мая в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам русской классики. В исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского прозвучат второй фортепианный концерт Рахманинова, а также симфоническая сюита Шахерезада Римского-Корсакова. Солистом станет лауреат престижных международных конкурсов Илья Папаян. За дирижерским пультом маэстро Арсентий Ткаченко. 6+. 6-7 июня. Москва. Концертный зал «Зарядье». 4-й Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» откроется премьерой оперы «Лоенгрин» Вагнера в исполнении Государственного академического русского хора имени Свешникова и Московского государственного симфонического оркестра. Музыкальный руководитель и дирижер Иван Рудин. В главной партии Иван Генгазов. Также участвуют молодые солисты, прошедшие программу творческого вызова «Опера Кол». Начало в 18.00. 6+.
5: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
0: Вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23.

0: прямо сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
2: Передаем сигналы точного времени.
3: 9 часов 12 минут и 20 секунд. Передаем сигналы точного времени из эфирной студии «Радио России». Пятница, 29 мая на календаре. А все это утро вместе с вами проводит Павел Сурков, Татьяна Голованова.
4: 8-925-222-9992. Это номер нашего эфирного мессенджера. И, конечно же, наш телеграм-канал «Радио России». Следить за нами на национальной платформе «Макс». И все последние новости и события на сайте вести.ру.
3: Ну а сейчас обсудим, продолжим, наверное, обсуждать импорт, на этот раз параллельный, непродуктовый рынок техники. Дело в том, что в России начал действовать обновленный перечень параллельного импорта, из списка исключили ряд позиций в сегменте компьютерной техники. Что же у нас попало под ограничение? Да? Продукция таких брендов, как Asus, Acer, HP, Intel, Samsung, Toshiba. Вообще очень большое перечисление. И в Минпромторге ранее подчеркивали, эти корректировки не приведут к сокращению ассортимента на российском рынке. Покупателям будут доступны аналоги. Сразу возникает вопрос, а какие же аналоги будут доступны, если вот лично для меня практически все известные бренды у нас теперь и ограничены.
4: Ну вот очень странно, да. Но при этом, если производитель не присутствует на рынке, ну вот ушел он с рынка, товары не включены в список разрешений, разрешенных для параллельного импорта, то, получается, официально поставлять уже нельзя. Но есть и другие каналы. Например, есть так называемые товары-субституты, товары-заменители. Например, тайваньские компании поставляют много что в Россию. Плюс есть еще и некоторые вот из компаний, которых ты перечислила, они продолжают работать через эксклюзивных дистрибьюторов. Как это ни странно, у них есть дистрибьюторы здесь. Вот тут я что-то путаюсь все время.
3: Да, и южнокорейский, кстати, производитель смартфонов, и не только смартфонов, и всей бытовой техники в том числе, он вроде как и собирался уходить, как-то отмалчивает, то есть рекламные бюджеты он убрал, но по-прежнему продаются в каждом магазине.
4: Да, ну то есть вроде как есть сигнал для отечественных производителей, вот, приходите, рынок открыт. Вопрос в том, насколько отечественные товары смогут стать этими товарами-заменителями. Давайте попробуем.
3: И насколько отечественные товары на самом деле отечественные, потому что мы вспомним, как раньше очень любили выдавать какие-то китайские популярные модели за наши отечественные разработки. И очень многих производителей техники на этом ловили.
4: Да, ну или бывает так, что вроде бы целиком и полностью товар, скажем так, приехал из дружественной страны, потом какой-нибудь шильдик там появляется, и вроде бы вот он как бы и отечественного производства. Ведь такое тоже возможно, да, взяли и целиком полностью забрали себе технологию, да. А так откуда этот товар? Откуда он произведен? Является ли он российским товаром? Тоже вопрос важный. И очень хотелось бы это все обсудить, насколько мы готовы, наш отечественный производитель, насколько он готов конкурировать в этих условиях и может ли. И с нами на связи доцент кафедры телекоммуникационных систем Национального исследовательского института МИЭТ Александр Тимошенко. Александр Геннадьевич, здравствуйте.
5: Да, доброе утро.
4: Ну вот, как тут быть с конкуренцией? Возможно ли она в условиях того, что, в общем, ряд позиций в сегменте компьютерной техники, прежде всего, исключен из перечня параллельного импорта? Что это? Сигнал для российских производителей, а смогут ли они конкурировать с зарубежными, уходящими с рынка?
5: Ну, смотрите, ситуация тут простая. Пока на текущий момент в Российской Федерации полностью заменить вычислительную технику, ну, то есть компоненты вычислительной техники, нет возможности, поэтому мы все равно пользуемся иностранными компонентами для вычислительной техники. И существуют компании, которые, вот, используя вот эти иностранные компоненты, делают практически такую же вычислительную технику, как покупается за рубежом. Поэтому, в принципе, разницы уже практически никакой нет. Есть нюансы, тонкости, доверие к бренду, но все остальное можно считать, что это почти то же самое.
3: А чем вызвано такое решение Минпромторга? Вот я пытаюсь логику понять. 4 года мы разрешали, а что сейчас изменилось?
5: Ну, сейчас получается, что накопилось количество вот этих вот компаний, которые готовы выпускать свои решения, плюс возникли решения собственные, ну, то есть с точки зрения того, что можно заменять отдельную элементную базу, и, соответственно, дальше, по сути, это поддержка вот этих вот отечественных производителей.
3: Хорошо, а что с ценами на отечественную продукцию и что будет с ценами, когда некоторые позиции зарубежных брендов техники исчезнут с полок магазинов? Не вызовет ли это резкого роста цен?
5: Ну, я думаю, что для потребителей, конечно, это сначала вот сама новость, да, она приведет к тому, что начнется некоторый ажиотаж, но в конечном итоге будет некоторый отбой назад и, соответственно, вернется в некоторое русло. Конечно, цены средние будут чуть-чуть выше, но зато это будет уже решение, которое от проверенных отечественных компаний без различных закладок, которые возможны в настоящее время, и, соответственно, будут, ну, для потребителей удобные решения представлены на рынке.
3: Да, просто в интересное время живем. Мы как раз в прошлом часе обсуждали, что из-за укрепления рубля у нас некоторый импорт подешевел. И мне кажется, что как раз в вопросе техники она должна была бы подешеветь, если бы мы ее не запретили поставлять по параллельному импорту.
5: Да, совершенно верно. Действительно, такое решение могло бы случиться, но вот в противовес выпущено вот это вот новое решение по запрету, ну, по сути, по запрету, да, поставки компьютерной техники.
3: А что касается качества, вопрос качества, он все-таки очень важен, когда ты покупаешь себе компьютер, потому что в среднем ты им владеешь от 3 и более лет, то есть это долгосрочная покупка, долгоиграющая, а знаете, китайские бренды, многие китайские бренды, они приходили к нам и сначала влюбляли в себя потребители, а потом оказывалось, что через год у них уже горела батарея, через 2 года они уже просто полностью ломались, не подлежали восстановлению, и отказывались разные сервисы их ремонтировать. Что сейчас? Не заменим ли мы все это не только отечественными аналогами, которые, ну, возможно, да, там больше следят за качеством, потому что от этого зависит их выживаемость, а вот эти дешевые, незапрещенные китайские бренды придут к нам в большом количестве, и многие из них, ну, просто заставят россиян потратить деньги и не получить то, чего они ожидали.
5: Ну, да, это правильный вопрос, потому что действительно, если заменять всю технику сейчас вот некачественными брендами, то можно попасть в такую ситуацию. Но именно поэтому отечественный бренд, который планирует оставаться на рынке достаточно долго, он будет стараться выпустить свою технику качественную, потому что, ну, понятное дело, что если через год у него будут приходить запросы на гарантийный ремонт, то, соответственно, они вынуждены будут тратить свои деньги, они будут следить за этим качеством. Поэтому наличие отечественных брендов, оно как раз-таки защищает потребителя, в отличие от вот этих вот непонятных ноунейм брендов, которые будут приходить из там, условного Китая.
4: А вот можно ли рассчитывать на то, что как раз с этими китайскими производителями у российских производителей могут случиться альянсы и будут появляться вот какие-то новые, ну, давайте говорить, не принципиально новые разработки, но, скажем так, новые для нашего рынка продукты, которые станут полноценными товарами-субститутами, товарами-заменителями?
5: Да, абсолютно верно, именно так и будет происходить, то есть многие компании, во-первых, уже сейчас многие компании выпускают по

0: интересно. Это такое вот партнерство, оно...
1: Регистрация линзы также...
2: Зрители вложились в качество.
3: Они... В Владивостоке 279 тысяч рублей. Мужчинам для счастья требуется заметно больше денег, чем женщинам. 309 тысяч рублей против 240 тысяч рублей в месяц. Интересно, что запросы растут с возрастом. Молодые люди до 24 лет называют сумму в 220 тысяч рублей, тогда как респонденты в возрасте от 45 оценивают свое счастье уже в 285 тысяч рублей.
4: Спорт. Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная России по футболу проиграла Египту в товарищеском матче в Каире со счетом 0-1. Мяч на 65-й минуте забил Мустафа Абдель-Рауф. Две следующие встречи команда Валерия Карпина сыграет в России. 5 июня в Волгограде наша сборная примет Буркина-Фасо, а 9 числа в Калининграде сразится с Тринидадом и Тобаго. Нападающий Краснодара Джон Кордоба признан лучшим игроком чемпионата России по версии футболистов всех клубов премьер-лиги. Голосование провело издание «Спортэкспресс». Вторым стал полузащитник Краснодара Эдуард Спирцан, а третье место у хавбека «Локомотива» Алексея Батракова. Защитник «Авангарда» Дамир Шеребзянов признан самым ценным игроком регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Он стал обладателем приза «Золотая клюшка». Шеребзянов набрал 67 очков в 66 матчах и установил новый рекорд КХЛ по результативности среди игроков обороны за одну регулярку. Лучшим вратарем стал Никита Серебряков из «Авангарда». Лучшим новичком сезона признан нападающий Салавата Юлаева Александр Жаровский. А лучшим тренером стал рулевой Акбарс Анвар Гатиетулин. Нападающий из Сибири Сергей Широков заявил о завершении карьеры. О своем решении он объявил во время церемонии закрытия сезона континентальной хоккейной лиги, где получил приз имени Сергея Гемаева за верность хоккею. Широков – олимпийский чемпион 2018 года, двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Гагарина. И таковы основные новости спорта. К этой минуте Егор Новиков. До встречи.
3: Погода. Сегодня в Мурманске плюс 7-9 градусов, без существенных осадков. В Архангельске плюс 7-9 градусов и дождь. В Петрозаводске плюс 10-12, облачно. В Вологде и Великом Новгороде плюс 10-12, небольшой дождь. В Сыктывкаре дождь, плюс 15-17 градусов. В Калининграде плюс 19-21, малооблачно. В Перми плюс 16-18, ливни и грозы. В Казани дожди, плюс 13-15 градусов. В Самаре плюс 16-18, дождь. В Санкт-Петербурге без существенных осадков плюс 11-13. В Москве кратковременные дожди плюс 10-12. Сейчас в столице плюс 6. Идет небольшой дождь. Ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.

0: «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
1: В очередном выпуске программы прозвучат пьесы с новых пластин Брии Сконберг, Рэя Объеда, Стеллы Хит, Садао Ватанабе, а также записи участников 5-го московского джазового фестиваля Петра Дранги, Камилы Турман и Алана Харриса.
0: «Просто о джазе» в воскресенье в 17:10 по Москве и в 20:10 по времени Омска.
2: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
3: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России слушает страна.

0: слышит весь мир.
1: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на радио России Чукотка.
2: Радость или грусть нас ждут потом.
1: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны.
3: Прямо сейчас.
4: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
0: Наша трибуна.
5: Всем привет, а вот и новый выпуск вашего любимого утреннего спортивного информационно-развлекательного дискуссионно-просветительского шоу «Наша трибуна». Наша — это Дмитрий Схинин, Юра Геворкян и, конечно же, ваши, поэтому не стесняйтесь, пишите нам по номеру 8925-222-9992. Не забывайте про чудесные соцсети «Радио России», там много уникального контента, который дополняет наши эфиры, а еще там нас можно не только слушать, но и смотреть в прямом эфире. По традиции передаем привет вашим ручками, показываем, что все, что вы видите и слышите, происходит в режиме реального времени прямо у вас на глазах. Живые люди, настоящие эмоции, никакого подлога, никакого ИИ. Все реальное, настоящее, ваше и для вас. 8-925-222-9992. Передаю эстафету Диме, который сегодня... Я чрезвычайно задумчив. Наверное, анализирует матч Египет-Россия.
6: Нет, я в восторге от того, как ты выспался сегодня. Бодр, весел, неудержим, я бы даже сказал, в эфире.
5: Спасибо.
6: А я нет.
5: А ты нет. Мы сегодня, конечно же, поговорим про итоги матча сборной России с Египтом. Салаха не было, как же так, все хотели. Были игроки сборной России, которые хотели себя на поле сравнить с ним. Ан не вышло.
6: Ну, да его даже не было в заявке на матч, но он просидел на скамейке запасных. Можно было сравнить, как ты сидишь на скамейке запасных по сравнению с Салахом.
5: Хорошо сижу.
6: Практически ты, это... ты никак не сидел на скамейке запасных. Ты сидел перед телевизором.
5: Да, потом поговорим про единоборство. Завтра в Екатеринбурге состоится большой вечер профессионального бокса. Дмитрий Бивол проведет первый поединок в России за последние 5 лет против Михаила Айферта. Ну а в завершении не пройдем, разумеется, мимо российско-китайских молодежных летних спортивных игр, которые проходят в Калининградской области. Они в самом разгаре, и наш коллега Алексей Анкудинов подробно нам про них расскажет. Ну а давайте начнем с футбола.
0: Наша трибуна. Футбол.
6: Ты знаешь, 0-1. Вот ты ожидал, что сборная России не проиграет? Я вот, честно, почему-то нет.
5: Эдуард Мор, наш любимый спартаковец, предполагал, что Россия фаворит матча с Египтом. Не знаю почему, потому что Египет одна из самых сильных сборных, которые мы играли за последние 4 года. Выше, по-моему, были только...
6: Сербы.
5: Сербы, Иран и Нигерия, кстати. Иран вообще на 21 месте в мировом рейтинге находится. Почти в двадцатке. Вот, поэтому ожидал всего чего угодно. А когда накануне матча Валерий Карпин заявил, что некоторые... игроки сборной, как он сказал, у них были поднывания, прекрасный термин, по поводу того, что после завершения сезона нужно еще играть.
6: Тренироваться, и три товарищеские игры.
5: Да, да, я подумал, что...
6: отпуск уже, билеты.
5: Что настрой как-то вызывает опасения, потому что казалось, что наши игроки хотят даже вот... такое безвремение все-таки показать себя во всей красе в тех матчах,
6: слушай,
5: которые
6: вот когда
5: есть.
6: Безвремение, вот это есть или безвремение?
5: Давай ты сейчас продолжишь, а я потом проверю.
6: Проверь, да. Даже игроки, мне кажется, уже понимают, что это просто товарищеский матч. И этих, товарищеских матчей в череде товарищеских игр еще будет много-много товарищеских таких встреч.
5: Я отказываюсь принимать футболистов как болельщик, который так относится к
6: товариществу. Слушай, ну когда ты проводишь уже какой-то 20-й товарищеский матч без какой-то вообще турнирной мотивации, и ты прекрасно понимаешь, что это идет постоянный эксперимент, проверка состава, наигрывание связей, да?
5: Во-первых, погоди, ты попал в сборную, пусть расширенную еще какую-то, но тебя выбрали одним из лучших футболистов страны. Большой,
6: слушай, когда красивый, тебя выбирают в 20-й раз футболистом сборной большой, красивой, но ты не играешь матч с турнирной мотивацией.
5: И что?
6: Ты к этому
5: начинаешь... Ты играешь ради болельщиков. Ты играешь
6: я ради понимаю, страны
5: в любом и ради случае, болельщиков.
6: Если ты каждый день будешь есть какой-нибудь... Что, ты брокколи любишь?
5: Нет.
6: Вот. Если ты каждый день будешь есть брокколи...
5: Я не буду есть брокколи каждый день.
6: То через месяц ты будешь...
5: Погоди.
6: От этого брокколи просто...
5: А то, что у нас на каждый матч сборной практически аншлаги, это ничего не значит для футболистов?
6: Когда, что для них когда ходят, сборную их... возят по регионам, да, в Москве, ну вот, пожалуй, только на Египет можно было
5: ну, а собрать. Ну что, Каир не регион?
6: Нет, Каир — это не ближнее Подмосковье.
5: Не Волгоград — ближнее Подмосковье? Калининград — ближнее Подмосковье?
6: Слушай, Каир,
5: где у нас матчи проходят?
6: Каир — это не субъект Российской Федерации.
5: Тебя вывезли на стадион, который вмещает сколько? 70 тысяч? У них этот Каир Интернешнл.
6: Его, по-моему, перенесли с него.
5: Нет, его с этого...
6: С нового стадиона.
5: Да, перенесли, который 100 тысяч вмещает, да. На тот, который 70 тысяч вмещает. И там он был, ну, наполовину забит. На тебя пришли, на сборную России, даже в Египте десятки тысяч не россиян пришли на тебя посмотреть. Ладно. Давай, нас рассудит прекрасный гость Максим Аланазаров, заместитель главного редактора газеты «Спорт-экспресс».
6: При этом Максим... еще и пресс-атташе молодежных и юношеских сборных России, да, поэтому да. Он сейчас будет, конечно же, в рамках, как это, этики-то...
5: Журналистской, как она там называется,
6: этика, шметика. Трудовой, наверное, этики все-таки РФС работодатель Максим. Мы сейчас проверим, насколько он крепок.
5: Да, Максим, очень рады слышать, ждем огня.
7: Взаимно. Максим очень крепок. Можете любые вопросы задавать.
6: Так, ладно, хорошо.
5: Ну, как впечатление?
6: Вот рассуди наши.
7: Впечатления плохие. Я вообще согласен с тем, что футболисты сборной России играют без мотивации. Им все равно, что их вызвали в сборную России в числе лучших 20 футболистов страны. Я просто общаюсь с некоторыми футболистами и знаю, что поднывание... происходили уже в тот момент, когда определились соперники, что, мол, вот у нас и так отпуска нет, сейчас мы едем играть 3 матча, а потом сразу же на сборы, зачем нам это надо, и это нормально в сегодняшней ситуации, потому что, ну, вот в такое время мы живем, когда не можем показать себя на международной арене, да, кому-то из молодых, там, условному Кириллу Данилову или Ибрагимову, который там вчера на поле не вышли, но все же выйдут, скорее всего, в одном из 2 оставшихся матчей. Для них, наверное, это, да, круто, они в сборной России, да, это кайф, да, это класс, но, условно, ветераны, которые приезжали уже в эту сборную и играли даже на международной арене, им, конечно, все это неинтересно, им бы отдохнуть. И есть даже такие примеры в молодежной сборной, когда ребята приезжают и говорят, а мы вообще... не особо-то здесь хотим находиться. Я, конечно, там проделываю определенную политработу, как политрук и старший по званию, но все это очень сложно. Я ребят, понимаю на 100%, но нам всем сейчас очень сложно, мы все уже немножко устали от того, что сами в себе варимся и все вот это вот переживаем.
5: А, Максим, а вот не как человеку, непосредственно связанному с футболом, а как болельщику не обидно от такого недонастроя, от этих поднываний?
7: Как болельщику, наверное, обидно, но, с другой стороны, широкий болельщик и не знает про эти поднывания. Это мы с вами тут читаем слова Карпина и немножко понимаем, что происходит. А, условно, моя бабушка, она и не знает, что там есть поднывания. Она включает там и смотрит матч сборной. И эти поднывания не скажутся никак на посещаемости матчей, которые в регионах пройдут. Там будут аншлаги, я уверен, будут классные концерты, классно люди проведут время. И, наверное... когда ребята выйдут на стадион, где будет 50 тысяч, там, или 40, или 30, там, 30-40, да, их приветствовать, наверное, появится какой-то настрой на какое-то время, конечно, появится, и то не у всех. Ну, сейчас вот так.
6: Слушай, а я тут, на самом деле, на одном из спортивных порталов почитал немного тактического такого разбора, да, то есть оценки непосредственно самой игры, взаимодействий на поле, и автор данного разбора утверждает, что сборная, ну, практически уже впитала все тактические требования, которые предъявляет Валерий Карпин. Хорошо там выходит из-под прессинга, там Глушенков неплохо открывался между линиями, там двигали мяч. Хорошо, ну, правда, у нас при этом один удар в створ ворот по итогам этой встречи.
7: Вот да, ты... и весь первый тайм мы в окопах сидели, да?
6: Да.
7: Мы могли
6: вот, прийти в центр поля. Скажи, где здесь диссонанс возникает? У тебя либо у автора?
7: Ну, автору, наверное, поставили задачу написать про игру, а не про эмоции и про то, о чем мы с вами говорили выше. И он,

0: в мире, да, особенно сборные там, в топ, которые в топ-50 входят, они там плюс-минус с 20 по 50 место любой-любого может обыграть, это, то есть 10-го. Вот, поэтому, ну, наверное, что-то там где-то наиграли, ну, какое это имеет значение в целом.
1: Так. Слушай, и вот тут мы опять подходим к этому тезису, которому мы неоднократно подбирались, который мы обсуждали на протяжении многих наших с тобой эфиров, когда дело касалось сборной России. А что сейчас, собственно говоря, нужно делать в сборной России? Ну, когда понятно, что на следующий сезон сборная России, ну, точно не будет играть на международной арене, продолжит твориться опять-таки в собственном сапоге.
2: Напомню, что мы продолжаем набирать очки за эти товарищеские
1: матчи. Мы продолжаем набирать очки за эти товарищеские матчи. Но...
0: Если бы мне сказали, давайте мы снимем вообще все очки, которые только существуют у нас, ну, допустим, нас с самого низа играть с сборной Тувалу и подниматься вверх, я бы согласился, если честно. А так,
1: почему?
0: В целом, что нам делать? Ну, потому что мне эти очки, от этих очков ни тепло, ни холодно, а какую-то соревновательную историю я хотел бы посмотреть и хотел бы посмотреть, как наши будут с горящими глазами выходить на поле. Да ничего не нужно делать. Нужно возить сборную в те города, в которых она еще не была, в регионы, радовать людей, пробовать что-то наигрывать, хотя какое это имеет значение, если условно нас допустят через 2-3 года, сборная за 2-3 года там тоже поменяется на 30%, например, и нужно будет опять все заново наигрывать. Ну, все это про наигрывание, это все, конечно, вообще притянуто за уши. Нужно просто возить сборную по регионам, делать праздник, показывать людям лучших футболистов России, привозить Сафонова, привозить Ибрагимова, кого угодно, Головина, Глушенкова, при этом как-то стараться мотивировать этих ребят на то, что, ну, нужно играть в футбол, а не думать об отпуске. Хотя так, это очень-очень сложно, практически невозможно.
2: А почему Ибрагимов-то в итоге не сыграл? Так перед матчем долго нам рассказывали, даже тем, кто вот не интересуется футболом и не читает высказывания Карпина.
0: Да, все правильно рассказывали, рассказывать нужно, потому что Ибрагимова никто не знает. Не выпустили здесь, выпустят в ближайших матчах, я уверен, Ибрагимов дебютирует, и все мы на него посмотрим, поэтому не вижу вообще здесь никакой проблемы.
1: Мне, кстати...
0: Самые сильные сборные из тех соперников, которые у нас на этот месяц были, выпустили самый сильный состав, да, наверное, самый сильный.
1: Да как минус день. Тюкавин, ну, там, минус Головин.
0: Но ну, я имею в виду из тех, кто был доступен, да.
2: Но
0: поэтому
2: не травмы.
0: Хотели с самым сильным соперником сыграть вот таким составом, а с командами чуть более скромными, я думаю, выйдут те ребята, которые не играли вчера.
2: Ну, плюс еще Сафонов выходные дни, потому что ему завтра у него завтра финал Лиги Чемпионов.
1: Ну, естественно, его никто не будет дергать перед таким матчем. Нет, вот, кстати, отталкиваясь от слов Максима, что нужно возить сборную России, и что это сейчас наша сборная превращается в некий такой элемент шоу. Но возить, наверное, в этом случае стоит не по городам даже премьер-лиги, потому что все-таки игроки, которые в сборную вызываются, это клубы именно...
2: Волгоград, к сожалению, элитного. Все еще не в премьер-лиге.
1: Волгоград, слушай, у нас в первом дивизионе Урал есть, там, наверное, тоже уже...
0: Екатеринбург, конечно, привезти. Там, где стадион есть хотя бы нормальный,
1: да, слушай, Воронеж, да, привезти. Макс, а давай их в Астрахань привезем, там стадион сейчас тоже чуть-чуть подремонтируют. Слушай,
0: если нужно мое решение, я согласен.
2: Да, нужно... Человек вхож в РФС, Максим Аланазаров, может быть.
0: Да, слушай, вот мы тут сегодня, кстати, собираемся молодежной сборной. Вы звоните почаще, мы вам расскажем, как дела в молодежной сборной.
2: Как
0: у нас
2: дела
0: два матча впереди. У нас два матча впереди с Ираком в Турции. У нас состав сильный, боевой, хорошие ребята есть. Вот игры будут 7 и 9, если я не ошибаюсь. Звоните 7 и 9 или там 8 и 10, я вам все расскажу.
2: Так, хорошо, мы, Максим, ловим вас на слове, но хотим узнать, там нет вот таких настроений, как в
0: вопросе? Да, есть, я же сказал, да, в самом начале, конечно, есть, даже у пацанов 19-20-18 лет есть такие настроения, они тоже хотят отдохнуть, они тоже люди, они немножко, им не так сильно интересно играть с Ираком сейчас, но у сборной, у тренера сборной есть тоже свои задачи, которые нужно решать, пытаемся все это систематизировать и эти настроения минимизировать, насколько получается. Ну, где-то с кем-то получается, с кем-то не получается. Но это, опять же говорю, нормально. Мы все устали сегодня. Живем в такое время, когда, может быть, и отдохнуть приятнее, чем попасть в сборную России. Вообще отключиться, ничего, уехать на какой-нибудь остров.
2: Контраргументы из интернета, что у нас чемпионат из 30 туров,
1: Ты не забывай кубок, состоит. Какой он.

0: Ладно, кубок насыщенный, но все равно. Чемпионат из 30 туров короче, чем все топ-5 чемпионаты. У нас нет еще какого-нибудь кубка лиги внутреннего. Плюс у нас есть огромная пауза между там, условно первым кругом, первой частью чемпионата. И вторым, чего они жалуются?
1: Слушай, проводят...
2: Дело-то не в физической усталости. Мы тут не говорим про физическую усталость. Мы говорим про усталость моральную. Мы говорим про душевные терзания какие-то, да, когда мы не можем найти мотивацию играть против Ирака или Буркина-Фасо. Тут же речь не про физику. Все пацаны, там, сыграв 40-45 матчей в сезоне, они приедут и сыграют эти 2-3, еще ничего с ними не случится. Просто ради чего? Вот какой вопрос они задают. Мы-то с вами
0: ради понимаем, болельщиков, для нас,
2: вот, ради болельщиков.
1: Юном возрасте, даже по меркам сборной России, экзистенциальный кризис, ну, по-моему, перебор.
0: Да.
2: А по-моему, не перебор, потому что мы 5 лет живем уже в такой реальности, которая старит нас гораздо быстрее, чем это было в прошлом. Поэтому я тут кого-то понимаю, на самом деле.
0: Да, старит не значит делает мудрее. Максим, можно быть старым, но не мудрым.
1: Это так называемые моральные старики.
0: Кто? Наши?
2: Ну да.
1: Футболисты.
0: Ну хорошо, но вот Ибрагимов, который из Манчестера к нам приезжает, мне кажется, он в другой реальности существует, в манчестерской, там играет даже...
2: Так, а я думаю, что Ибрагимов и жаждет выйти на поле, и уверен, что Ибрагимов хочет выйти, хочет впервые сыграть против 60 или 50 тысячах, или 40, сколько у нас там в Волгограде вмещает стадион. И к Ибрагимову, скорее всего, я практически в этом уверен, вопросов нет. Но к условному там... Я не знаю, Мирончуку или... Хотя он тоже там, да, не в России играет. Ну, не буду называть фамилии. Все же прекрасно понимают, что те, кто играет в РПЛ, они, наверное, чуть более в таком сложном положении находятся, чем те единицы, которые играют в Европе или в Америке.
0: Ну что ж, да, ну хорошо, Максим, мы помним про молодежные сборные, позвоним 7 и 10 или 8 и 10. Спасибо большое за приглашение, спасибо, что не отказываете нам. Это был Максим Аланазаров, заместитель главного редактора газеты «Спорт-экспресс». Обсуждали с ним итоги завершившегося матча Египет-Россия. Вы тоже можете нам написать, какие ваши впечатления. 8-925-222-9992. Через минуту снова вернемся в эфир, оставайтесь с нами.
3: Наша трибуна. Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
4: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
3: «Имя и время». Каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
6: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
3: Радио России. Главное радио страны. Наша трибуна. Единоборство.
0: Ну что ж, про футбол поговорили. Давайте теперь переключимся на единоборство.
1: Ты знаешь, вот эта фамилия в последние эфиры звучала исключительно в...
0: Какая?
1: Бивола.
0: Так.
1: В продолжении, как завершение трилогии с Битербиевым, да? Но все это дело, я так понимаю, у них отложилось в настолько долгий ящик.
0: Но там такая драма сейчас разыгрывается, круче, чем фильм-драма с Зендей и Робертом Паттинсоном. Там, это ты сказал, что ты не хочешь со мной драться? Нет, это ты сказал, что не хочешь со мной драться. Серьезные люди. Артуру уже 40, либо даже уже, наверное, приближается... Пятый десяток. В общем, в эти выходные, 30 мая в Екатеринбурге на УГМК-арене чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол будет защищать 2 из 3 своих поясов WBA и IBF в бою против немца Михаэля Айферта. И перед боем, конечно же, много было вопросов когда... Ладно, Айферт, хороший, наверное, боксер, но когда мы увидим завершение трилогии с Артуром Битербиевым, у которых у них сейчас счет 1-1.
1: А это должна быть завершающая битва у них.
0: Битербиев сказал, что кто-то где-то ждет, пока он с палочкой будет в ринг выходить. Прям так и сказал. И ничего не видеть. А Билл на это ответил, что я вообще всегда хотел завершить эту трилогию. Не знаю, почему она не получается. В общем,
1: ждем. Стрелочники.
0: Да, и сказал, что еще где-то там, между ними, маячит фигура Давида Бенавидеса, с которым тоже, у которого один из четырех поясов в полутяжелом весе. И как бы в Америке он интересен. Поэтому у Билла сейчас... выбор.
1: Убивал.
0: А потом он еще сказал, что я уже в полутяжелом весе все пояса собрал. Я их уже завоевал. Вот хочу, думаю, может, в другой вес. Не сказал, в какой, но мы все догадываемся.
1: Худеть тяжелее, наверное, в тяжи пойдет.
0: Вот, в общем, вариантов много, но давайте сосредоточимся на завтрашнем бою.
1: Это обязательно, надо сказать, защита против Айферта у него. Ее не избежать было, да?
0: Если... Да. Но подробности нам расскажет человек, который разбирается в этом гораздо лучше нас обоих вместе взятых. Это Роман Мазуров, спортивный комментатор, специалист по боевым видам спорта. Роман, доброе утро, очень рад тебя слышать.
1: Да, мы тут насыпали...
2: Доброе утро.
1: Да, насыпали столько вводных, мы все ведь правильно сказали, мы нигде не ошиблись.
2: Да, безусловно, но вы совершенно ничего не сказали про следующего соперника, товарища Михаэля Айферта. И, в общем-то, я вас понимаю, потому что сказать-то откровенно особо и нечего. Да, кроме того, что этот человек провел последний бой, внимание, в 24-м году, а его самая значимая победа – это успех в поединке с Жаном Паскалем, которому уже 84 года на тот момент исполнилось. Да. И он выиграл, по-моему, все-таки по очкам. У него из 15 побед всего 5 нокаутов. Плюс у него очень агрессивный стиль ведения боя. Он любит идти вперед. Как правило, не быстро разгоняется и уже затем добавляет более поздних раундах. Но человек, который идет на Дмитрия Бивола, это его клиент просто. Потому что Дмитрий, как вы знаете, великолепный контрпанчер. Вот та самая советская школа бокса, которую многие так полюбили благодаря Дмитрию Биволу, которая, оказывается, великолепно работает и в профессионалах. Но он уникален просто. Да? Дмитрий – это бриллиант. Это боец без слабых мест, обнажить которые пока не удалось никому. И объективно говоря, давайте скажем, что Михаэлю Айферту вряд ли это удастся, вряд ли у него это получится. Ну, понятно, да, можно насыпать штампов, что это бокс, что можно пропустить. Да, конечно, можно. Вот, но как бы Дмитрий Бивол уже выдерживал колотухи Артура Битербиева два боя, да, и ничего как бы там не случилось. И он пропускал, он сказал, что действительно Артур Битербиев бьет тяжелее всех, с кем он встречался до этого. И как бы ничего страшного. И 1-1, да, и то, и оба боя были близки. Что касается... Здорово, знаете, что здорово? Здорово, что Дмитрий Бивол возвращается в Россию. Mm-hmm. Потому что это один из немногих его боев за последнее время, когда он подерется в нашей стране, поскольку Дмитрий Бивол – это один из лидеров рейтинга Pound for Pound, да, это лучший боксер мира вне зависимости от весовой категории, то посмотреть его живьем, да, глазами екатеринбуржцев, все те, кто приедет туда, на УГМК-арену, это классно. Вот это действительно здорово. Да, может быть, соперник не суперсильный. Вот в этом как раз, как правило, кроется основная опасность, да. Все как один Дмитрию Биволу кричат: да господи, что это за мешок, да что это за бревно привозят там вообще ни о чем никуда. Вот здесь самое главное — себя не расслабить. Но Дмитрий, мы знаем, вот еще... Чем мне всегда нравился Дмитрий Бивол, это робот. Вот это реально робот, который... Это машина, которая работает без сбоя. Вот у него есть его программа, по которой он действует. Все. Ни шаг влево, ни шаг вправо, и это максимально идеально выглядит. Я думаю, что все будет происходить примерно в той же самой манере, да, то есть Дмитрий выйдет и просто сделает свою работу, а мы с вами посмотрим на прекрасного Дмитрия Бивола, который будет уничтожать своего соперника раунд за раундом, а может быть и прикончит его досрочно, кто знает.
0: Да, кстати, перед боем Дмитрия спрашивали по поводу того, что чувствует ли он себя фаворитом, потому что все чувствуют его фаворитом. Он сказал, что это не первый раз, когда я начинаю бой в таком статусе, но я всегда каждому сопернику так готовлюсь, как будто это самый опасный соперник в моей карьере. И Михаэль Айферт не исключение. Это вот подтверждение слов Романа о том, что в голову залезть к Биволу, мне кажется, очень-очень сложно. Будет нокаут порадует Екатеринбург и всю Россию, Дмитрий?
2: Ну, вероятно, да. Ну, или же это будет 12 раундов красивого доминирования, да, вот опять же, в фирменном стиле Дмитрия Бивола. Просто, опять же, да, возвращаясь к недавнему прошлому, вы видели, да, что было в бою Усика и Верховина, да, когда тоже, наверное, надо было Верховина сразу похоронить, да, где-то под рингом, даже не выпуская его в квадрат, а вон оно как все в итоге обернулось, да, то есть вот такая опасность есть. Но еще раз отмечу, Дмитрий Бивол – это робот, да, это просто терминатор, киборг, помноженный на вечность, который выходит и делает.
0: Да, но, как сказал Усик после боя с Верховым, да я просто хотел шоу показать, мог бы и раньше.
2: Показал,
0: просто...
2: показал, да-да-да.
1: Все он говорят реально... об этом.
2: То есть... Да-да-да, не нужно говорить о том, что Усик был не готов, да, что Усик как-то был плох, а Верховин слишком хорош. Да нет, это, я считаю, что это была просто запланированная акция, которая вот чуть-чуть пошла не в ту сторону.
0: Да, а как ты думаешь, может в 26-м бою в карьере Дмитрий Бивол тоже вот решит, что я больше не робот, и немножко я шоумен, и устроить что-то такое с Михаэлем?
2: Вряд ли, потому что он-то как раз, вот он реально... Он любимый и устраивает шоу именно за счет своего стиля вот этого, да. То есть как можно вот так плохо отбоксировать в этом стиле, я, честно говоря, не знаю.
1: Там же еще и карт достаточно интересный этого боксерского турнира в Екатеринбурге.
0: Да. Вот, на твой взгляд, возможно. Кроме основного поединка, что
2: еще? А я еще не открывал, друзья. Я сознаюсь, да-да-да. Я собирался этим сегодня заняться, посмотреть. Да, я слышал, что там вроде есть имена. Но если вы мне парочку назовете, я вам расскажу, кто что это за люди.
0: Ну, у нас уже просто времени не остается на то, чтобы подробно по остальным пробираться.
1: Ром, открывай,
0: мы
1: изучай.
0: Думали, ты за нас эту работу сделаешь. Но
1: мы тоже, давай сознаемся, честно, просто пробежали глаза.
2: Деньги плачены, а я так за еду здесь с вами общаюсь.
0: Да, тоже аргумент. В любом случае, Ром, спасибо тебе, что находишь время для нашей программы. Напомним, что это был Роман Мазуров, спортивный комментатор, специалист по боевым видам спорта. А завтра Дмитрий Бивол
1: в 21:30 примерно по Москве. 30,
0: да, примерно по Москве проведет первый поединок на территории России с 21 года против немца Михаэля Айферта. Два из трех поясов будут стоять на кону. А что уж там дальше будет после Айферта? Бенавидес, третий бой с Битербиевым или что-то еще? Время покажет, ну а мы двигаемся дальше.
3: Наша трибуна. Наш спорт.
1: В Калининград, где открылись юбилейные российско-китайские молодежные летние игры, принимает участие более 700 спортсменов, 12 видов спорта, включая китайское единоборство ушу. Я, кстати, занимался ушу.
0: Так, как впечатление?
1: Классно.
0: Ты и самбо занимался, и ушу.
1: Ну, у меня много единоборств было, и карате.
0: Боксом?
1: Нет.
0: Хорошо. Вот, подробнее про то, в самом разгаре уже три игровых дня прошло. Борьба плотнейшая в общем зачете медальном между Россией и Китаем. Вчера был 9-10 счет по золотым медалям. Подробнее о том, какой счет сейчас и как все это проходит, расскажет наш коллега Алексей Анкудинов. Алексей, здравствуйте, очень рад вас слышать.
7: Здравствуйте, коллеги. Да, действительно, у нас, можно сказать, большой спортивный праздник в Калининградской области, который в этом году отмечает свое 80-летие. В разгаре, правильно, как вы отметили, юбилейные 10-е российско-китайские летние молодежные игры. 700 спортсменов здесь, несколько площадок. Лично я посетил несколько дней соревнований во дворце спорта «Автотор-Арена», где представлена 7 из 12 видов спорта. Там у нас проходят и художественная гимнастика, и бокс, и синхронное плавание, и спортивная борьба, и как раз уже упомянутые вами самбо и ушу. К слову, там проходят показательные выступления. Ушу – это вообще что-то с чем-то очень интересно, как будто ты оказался в каком-то фильме про китайские единоборства. Особенно зрелищно выглядит выступление спортсменов, бойцов вот с различными предметами. Но что стоит еще отметить, спортсмены все высоко оценивают инфраструктуру, которая у нас здесь есть в Калининградской области, в частности вот «Автотор-Арена». Это грандиозный дворец спорта, его площадь 42 тысячи квадратных метров. Там можно заниматься более чем 40 видами спорта. Особенно отмечает, конечно, бассейн, олимпийский бассейн, где есть уникальная система очистки воды с помощью ультрафиолета, то есть там хлор практически не используется, только для поверхности, плюс еще меняется уровень дна. И вот я общался с девочками, которые выступали в дуэте, это наши российские русалки Кристина Чиханова и Анастасия Сидорина, к слову, они стали золотыми медалистками. Давайте послушаем их комментарии.
8: Комплекс очень большой, организация очень яркая, впечатлительная, бассейн тоже очень хороший, и он очень хорошо подобран для именно соревнований.
9: Мне тоже здесь очень нравится, комплекс очень хороший, организация просто замечательная, очень душевно, все очень хорошо.
0: Ну, прекрасно, что да, такие впечатления остались. А у спортсменов, а у болельщиков, много ли там китайских болельщиков приехало поддержать свою сборную?
7: Вы знаете, я общался только с китайскими журналистами. Вообще целый день провел с коллегами из информагентства Синьхуа. Они, конечно, тоже удивились, наверное, особенностям региона. Увидели и наши предприятия, и познакомились с культурой. Там, кстати, обширная культурная программа. Можно сказать, что каждый вечер здесь, на острове Канта, это такое туристическое место, проходят церемонии награждения. Ну, что еще меня лично впечатлило? Я удивился вообще уровню, кстати говоря, борцов, потому что Россия, как известно, у нас борцовская, да, страна.
0: Да.
7: И, но китайцы показали хорошую такую конкуренцию. Ну, к слову говоря, там было много выходцев из Кавказа, из стран Средней Азии, да, которые выступают за Китайскую Народную Республику. В частности, я пообщался с борцом по имени Айшан Абдусаламов. Он, к слову, в схватке одержал верх над нашим
0: борцом. Но он с детства за Китай, да?
7: Да, да, он выступает за Китай. Ну, вообще для болельщиков организованы различные активности, вот в частности возле Дворца спорта, где я присутствовал, там целая интерактивная зона, там различные аттракционы связаны с виртуальной реальностью, то есть какие-то автомобили, на которых там можно покататься, детские, там, в общем, можно приходить всей семьей и получать удовольствие. Билеты, кстати говоря, распространяются бесплатно, нужно только зарегистрироваться, но болельщиков много наших, вот что я могу сказать. Особенно, вы знаете, я удивился, сколько приходит поболеть за наших гимнасток, да, за художественную гимнастику. Mm-hmm. Тут, к слову, конечно, наша сборная на порядок выше, чем сборная Китайской Народной Республики.
0: Алексей, я прошу прощения, время, к сожалению, подходит к концу. Напомним, что это был Алексей Анкудинов. Спасибо большое. Мы прощаемся с вами до следующей недели.
10: До свидания. Наша трибуна. 6-7 июня. Москва. Концертный зал «Зарядье». 4-й Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» откроется премьерой оперы «Лоенгрин» Вагнера в исполнении Государственного академического русского хора имени Свешникова и Московского государственного симфонического оркестра. Музыкальный руководитель и дирижер Иван Рудин. В главной партии Иван Генгазов. Также участвуют молодые солисты, прошедшие программу творческого вызова «Опера Кол». Начало в 18.00. 6+.
11: Информационное сотрудничество 8-495-739-30-23.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
12: На правах рекламы.
13: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей рубрике «Здоровье на пенсии» мы говорим о самом важном органе чувств, нашем окне в мир – зрение. Согласитесь, без хорошего зрения жизнь теряет привлекательность. В молодости мы не задумывались об этом, а сейчас? Без очков для чтения боимся даже в магазин выйти. А если у человека катаракт или глаукома, и он видит все как в тумане, то на улицу вообще выходить страшно. Вдруг машину не заметишь. Плохое зрение – это не просто неудобство. Это страх потерять связь с миром, страх однажды не увидеть лицо любимого внука, страх стать беспомощным. Многие люди ищут способ, как улучшить зрение, не прибегая к операции. Они задаются вопросом, есть ли альтернатива. С нами в эфире специалист по здоровью глаз, эксперт-практик в сфере квантовых технологий Николай Игоревич Замятин. Здравствуйте, Николай Игоревич.
12: Здравствуйте. И вы задали, кстати, очень правильный вопрос. Мы живем в 21 веке, в веке быстро развивающейся науки и потрясающих технологий. И я очень рад, что у меня есть возможность сегодня рассказать о настоящем прорыве в лечении глазных заболеваний офтальмологическом аппарате Дюна Ока. Если вас беспокоят глазные заболевания, звоните по бесплатному номеру 8 800 220 0420. Давайте я еще раз повторю этот номер. 8 800 220 04 20. И наши специалисты ответят на все интересующие вопросы об аппарате Дюна Ока.
13: Николай Игоревич, расскажите, что за медицинский аппарат и почему о Дюна Ока говорят как о новой революции в офтальмологии?
12: Ну а как еще можно назвать открытие, которое способно полностью изменить представление о лечении глаз? А помните времена, когда настоящей сенсацией стало появление лазерной коррекции зрения, да? Это когда с помощью лазера буквально за несколько минут человеку возвращают зрение. Но лазер — это все-таки хирургическое вмешательство, да? Это операция со своими рисками и восстановлением. А теперь давайте вернемся в наш 21 век. Сейчас повсюду мы слышим о потрясающих открытиях в области квантовой технологии. И я очень горжусь, что именно наши российские ученые предложили применить квантовую терапию для восстановления зрения. Они создали на ее основе прибор, который способен не просто поддерживать, а лечить зрение, дарить шанс на возвращение того, что, казалось бы, утрачено уже навсегда. И это офтальмологический аппарат Дюна Ока. Дорогие радиослушатели, я рекомендую вам обязательно дослушать нашу беседу, потому что в конце я поделюсь с вами одним секретом.
13: Заинтриговали. Расскажите о Дюна Ока подробнее, пожалуйста.
12: Дюна Ока — это инновационный офтальмологический аппарат, который использует силу света, а точнее умные кванты света. Это кванты, такие как маленькие лекари, они проникают в ткани глаза и мягко восстанавливают их здоровье. Лечение зрения с помощью Дюна Ока — это лучший пример пользы квантовой терапии. Здесь используется световой поток красного и инфракрасного диапазонов, который проникает в глубокие ткани глаза на клеточном уровне. Это вызывает положительные биохимические реакции, что может ускорять процессы восстановления органов зрения.
13: Ничего себе, звучит как что-то из будущего.
12: Да.
13: Николай Игоревич, а какие болезни глаз можно лечить Дюна Ока?
12: В первую очередь, конечно же, катаракту. Также он незаменим при глаукоме, дистрофии сетчатки, еще называют ее макулодистрофией, отслоение сетчатки, возрастной дальнозоркости, астигматизме, синдроме сухого глаза, воспалительных болезнях глаз, даже атрофии зрительного нерва и многих других. Список большой, потому что Дюна Ока прорабатывает все без исключения участки глаза, способствует очищению хрусталика, снятию напряжения глазных мышц, нормализации оттока внутриглазной жидкости, стабилизации внутриглазной глазного давления, устранению воспаления и отеков, содействует снятию гиперчувствительности глаз к яркому свету, которое вызвано переутомлением глазных мышц, улучшается кровообращение и обмен веществ в органах зрения, а значит, что глаза получают в разы больше питания кислорода, вследствие чего появляется возможность их восстановления.
13: Впечатляет. В какую клинику нужно записаться, чтобы пройти лечение этим замечательным офтальмологическим аппаратом?
12: Не спешите никуда записываться. Когда создавался аппарат Дюна Ока, клиники буквально устроили войну за право иметь его у себя. Но производитель создал компактный и удобный в применении аппарат, которым может лечить свое зрение любой человек, прямо у себя дома. Дюна Ока не требует специальной технической или медицинской подготовки пользователя при работе с ним. Чтобы приобрести офтальмологический аппарат для восстановления зрения Дюна Ока, звоните по бесплатному номеру 8 800 220 0400. Для пенсионеров предусмотрены льготы. Заказывайте аппарат по льготной цене, позвонив по номеру 8 800 220 0400. 4-2-0.
13: А вот интересно, как выглядит этот офтальмологический аппарат?
12: Хороший вопрос. Вот представьте себе стильные, высокотехнологичные очки. Только на глаза их надевать не нужно. Дюна Ока держит перед глазами. Таким образом, аппарат направляет целебные кванты света точно туда, где они нужны. Вы включаете Дюна Око и наслаждаетесь сеансом по улучшению зрения. То есть пока вы сидите в любимом кресле, ваш хрусталик очищается, укрепляется сетчатка, а зрение становится острее. Аппарат лечит не только сетчатку, но и глазные мышцы, и хрусталик, и глазное яблоко. Все отделы глазного аппарата получают необходимую помощь. Здорово, правда? Никаких сложных настроек. Аппаратом вы можете пользоваться в любое удобное для вас время, безлимитно. И не только вы, но и вся ваша семья. Звоните и заказывайте Дюна Око по льготной цене прямо сейчас. 8 800 220 0400. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные.
13: Но это действительно удобно, особенно для людей старшего возраста.
12: Несомненно. Применяя офтальмологический аппарат Дюна Око, у вас появится возможность почувствовать, как напряжение в глазах уходит, а зрение становится четче. Например, при катаракте аппарат содействует очищению хрусталика и улучшению кровообращения. При глаукоме Дюна Око будет очень полезен для нормализации глазного давления, а при дальнозоркости и дистрофии сетчатки может помочь укрепить сетчатку. Все это способствует восстановлению хорошего зрения. Но важно не затягивать. Чем раньше вы начнете использовать Дюна Око, тем больше шансов четко видеть. Помните, что без лечения такие заболевания, как катаракта или глаукома, могут привести к серьезным последствиям, вплоть до слепоты. Не откладывайте заботу о глазах, тем более сейчас, когда действует льготная цена для пенсионеров. Звоните 8 800 220 0400. Повторю еще раз. 8 800 220 0400. 2-0. Звонки и доставка бесплатные.
13: Да, страшно даже думать о таких последствиях. Вы правы, лучше действовать заранее. Какие еще преимущества у Дюна Око?
12: Во-первых, это современная технология, которая основана на научных открытиях в области квантовой терапии, которая может являться альтернативой другим способам лечения. При этом офтальмологический аппарат Дюна Око – безоперационный способ улучшения зрения. Во-вторых, данный медицинский прибор универсален, он подходит для лечения множества глазных заболеваний. В-третьих, он невероятно прост в применении. И что тоже важно, прибор производится в России, что приятно влияет на его стоимость. А сейчас я нашим внимательным слушателям раскрою обещанный секрет. Для тех, кто позвонит в течение часа и закажет аппарат Дюна Око прямо сейчас, кроме льготной цены от производителя, действует дополнительная скидка в размере 30%. Количество приборов ограничено, так что не упустите шанс. Звоните прямо сейчас. 8 800 220 0400. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные.
13: Это отличная новость. Можно улучшить зрение, при этом еще сэкономив деньги.
12: Совершенно верно. И важность зрения для человека, конечно, трудно переоценить. Представьте, что у вас может появиться шанс наслаждаться просмотром телепередачи или чтением любимой книги, рассматривать лица родных, любоваться природой, и все это без мушек, без тумана, без пелены или рези в глазах. Время играет против вас. Катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, они не ждут, они же прогрессируют. И чем дольше вы откладываете, тем сложнее вернуть зрение. Не рискуйте своим здоровьем. Пока вы раздумываете, кто-то уже заказывает прибор. Не откладывайте. Звоните в течение часа, иначе ваша льгота пропадет или ею воспользуется кто-то другой. Звоните по бесплатному телефону 8 800 220 0400. 8 800 220 0400.
13: Николай Игоревич, расскажите, сколько времени занимает лечение аппаратом Дюна Око?
12: Лечение проходит просто и приятно. Вы держите прибор перед глазами на расстоянии в течение, где-то от 2 до 5 минут. Курс обычно длится 14, максимум 28 дней. И для наших слушателей я напоминаю про акцию только в течение часа. Дополнительная скидка 30%. Звоните 8 800 220 0400. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные.
13: Ну что ж, Николай Игоревич, спасибо за такой подробный рассказ. Я уверен, что наши слушатели уже готовы действовать. Давайте подведем итог. Почему Дюна Око нужен всем, кто заботится о зрении?
12: Дюна Око – это и есть медицина 21 века, о которой мы все мечтали. Он способен подарить возможность вернуть и сохранить зрение. Это высокотехнологичный офтальмологический аппарат, который использует умные кванты света для лечения катаракты, глаукомы, дальнозоркости, дистрофии, сетчатки и других проблем. Он прост в использовании и подходит для домашнего применения. Это устройство как личный офтальмолог у вас дома. Не ждите, пока зрение ухудшится. Звоните прямо сейчас. 8 800 220 0400. Давайте еще раз повторю. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные. Поторопитесь, акция заканчивается.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Елисеев Максим Анатольевич. ИНН 026-00-669-525. ОГРН ИП 325-028-00-136-386. Республика Башкортостан. Район Дюртюлинский. Город Дюртюли. Улица Садовая, 3-69.
3: Радио России.
10: 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
14: 31 мая в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе сочинения Моцарта и Шопена, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадная музыка и сочинения самого пианиста. 6+.
11: Информационное сотрудничество 8 499 739 30 20.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин прибыл на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Астане. В Новороссийске пресекли теракт на железной дороге. И россиянам грозит наказание за разговор по мобильному телефону на автозаправках. Все подробности далее. Владимир Путин прибыл во Дворец независимости в Астане на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Президент России находится в Казахстане с трехдневной поездкой. Первые два дня был государственный визит. Пятница – завершающий день. Сегодня повестка посвящена евразийской интеграции. Президентов России, Белоруссии, Киргизии и вице-премьера Армении встречает президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. После церемонии совместного фотографирования главы делегации перейдут в зал переговоров, где заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет сначала в узком, закрытом формате. Именно в этой части, как ожидается, будут обсуждаться чувствительные вопросы, связанные с планами Армении вступить в Евросоюз. После заседания в узком формате состоится расширенный формат, где будут участвовать и делегации, а также представители государств-наблюдателей, президент Узбекистана, вице-президент Кубы и министр промышленности рудников и торговли Ирана. ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Новороссийске. Подрыв при прохождении пассажирского поезда должен был совершить гражданин России, завербованный СБУ. Задержанный на допросе признался, что теракт должен был привести к массовой гибели людей.
2: Целью СБУ было совершить теракт, подорвать железнодорожные пути, по которым следуют пассажирские и грузовые поезда. Куратор хотел, чтобы произошла массовая гибель людей и нарушена была работа ЖД-станции. При изучении участка железнодорожного перегона, где планировался теракт, я был задержан сотрудниками ФСБ.
1: Задержанный – работник РЖД. Он приехал в Новороссийск в прошлом году из Амурской области. Уже в этом году через интернет-мессенджер искал подработку и наткнулся на человека, который оказался гражданином Украины. Так его завербовала СБУ. В марте мужчина получил задание изготовить взрывчатое вещество для самодельного взрывного устройства. Для этого куратор на телефон прислал все необходимые инструкции. Мужчина изготовил взрывчатку в квартире девятиэтажного дома и хранил ее в холодильнике. Мир на Украине настанет быстрее, если все страны перестанут поставлять оружие на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что в Кремле позитивно оценивают решение нового премьер-министра Венгрии Петра Мадьяра не поставлять оружие и военную технику на Украину.
3: Конечно же, позитивно, если какая-то страна говорит о том, что считает ненужным подливать масло в огонь, то это можно только приветствовать.
4: Но мы ожидали это.
3: Мы ожидали бы, чтобы все страны приняли такое решение, и тогда быстрее бы мир настал.
1: Накануне премьер-министр Мадьяр после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте сообщил, что Венгрия не будет поставлять Киеву оружие и военную технику. Обследование дома, поврежденного в результате атаки БПЛА ВСУ в Волгограде, завершено. Жильцам разрешили вернуться домой. Об этом сообщили РИА Новости в мэрии. Как ранее информировал губернатор Андрей Бочаров, ночью средства ПВО отражали массированную атаку БПЛА ВСУ в Волгоградской области. Был атакован жилой многоквартирный дом. По уточненной информации, там пострадал мужчина. Ему медицинская помощь была оказана на месте. Госпитализация не потребовалась. Утром оперштаб Краснодарского края сообщил о возгорании, возникшем в морском порту Темрюка после падения обломков БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. К тушению привлечено 14 единиц техники и 47 специалистов, в том числе сотрудники МЧС. Других подробностей нет. По данным Минобороны, за ночь силы ПВО уничтожили 208 украинских БПЛА над регионами страны. Власти Соединенных Штатов сделают все возможное, чтобы экстрадировать бывшего кубинского лидера Рауля Кастро. С таким заявлением в интервью телеканалу Fox News выступил исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш. По его словам, ситуация с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, который был отстранен от власти в результате проведенной в начале января спецоперации и вывезен в США, экстремальный пример. В минувшую среду Министерство юстиции США обнародовало обвинения против 94-летнего Рауля Кастро, а также 5 других лиц. Им инкриминируют убийство и заговор с целью убийства граждан США в связи с крушением в 1996 году 2 американских самолетов. Ранее в Министерстве иностранных дел России назвали провальными попытки США сфабриковать обвинения против Кастро. Россиянам с июня грозит наказание за разговор по мобильному телефону на автомобильных заправках. Таким гражданам могут отказать в обслуживании или даже внести в черные списки АЗС, передает ТАСС. С 1 июня МЧС и топливные операторы ужесточают противопожарные правила работы автозаправок в соответствии с новыми требованиями. На этих объектах будет запрещено пользоваться телефоном у колонки вне салона авто, потому что это опасно из-за случайной искры. Исключением будет только оплата по QR-коду на терминале. Не исключен и вызов полиции, если сотрудники АЗС сочтут действия нарушителя угрозой безопасности. В этом случае правоохранители сами определят, каким будет состав административного правонарушения. Россияне увидят второе полнолуние за месяц. Им посчастливится наблюдать голубую луну. Полнолуние произойдет 31 мая в 11:45 минут по московскому времени. Это астрономическое явление совпадает с микролунием. Спутник будет находиться в самой удаленной от Земли точке орбиты. Как отмечают «Известия», визуально луна голубой не станет. Название говорит лишь о редкости события. Оно возникает раз в 2,5-3 года, когда 2 полнолуния уменьшаются в 1 календарный месяц. На этот раз диск будет казаться немного меньше обычного. Наблюдать полную луну можно будет невооруженным глазом при ясной погоде по всей России, но лучше всего за городом. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная России по футболу уступила Египту в товарищеском матче в Каире со счетом 0-1. Мяч на 65-й минуте забил Мустафа Абдель-Рауф. Две следующие встречи команда Валерия Карпина сыграет в России. 5 июня в Волгограде наша сборная примет Буркина-Фасо, а 9 числа в Калининграде сразится с Тринидадом и Тобаго. Совет Международной федерации хоккея будет принимать решение по допуску российских сборных к участию в будущих соревнованиях в индивидуальном порядке. Об этом сообщается на сайте организации. Там также отмечается, что сейчас Совет Федерации собирает необходимую информацию. В четверг дисциплинарный совет Международной федерации хоккея аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям в следующем сезоне. «Уникс» вышел в финал плей-офф баскетбольной единой лиги ВТБ. В 7-м матче полуфинала казанский клуб победил «Зенит» 64-55 и взял верх в серии 4-3. Самым результативным стал игрок клуба из Санкт-Петербурга Георгий Жбанов, набравший 17 очков. В решающем противостоянии баскетбольной единой лиги ВТБ «Уникс» сразится с ЦСКА. Две россиянки успешно преодолели барьер второго круга на теннисном турнире «Большого шлема» открытом чемпионате Франции. Анна Калинская победила соотечественницу Алину Корнееву, а Диана Шнайдер была сильнее американки Маккартни Кеслер. Мирон Лифенцев стал победителем на дистанции 100 метров на спине на втором этапе международного турнира по плаванию «Маре Ностром». Победы также праздновали Иван Кожакин и Евгения Чекунова. Это были новости спорта.
5: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
1: Сегодня в Мурманске плюс 7-9 градусов, пасмурно, в Архангельске плюс 7-9 и дождь. В Петрозаводске плюс 10-12 градусов без существенных осадков. В Великом Новгороде и Вологде плюс 10-12, небольшой дождь. В Калининграде без осадков плюс 19-21 градус. В Нижнем Новгороде дождь и плюс 10-12. В Санкт-Петербурге без существенных осадков плюс 11-13 градусов. В Москве кратковременные дожди плюс 10-12. Сейчас столица плюс 6. Без осадков, ветер западный 1 метр в секунду, атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: 31 мая в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам русской классики. В исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского прозвучат второй фортепианный концерт Рахманинова, а также симфоническая сюита Шахерезада Римского-Корсакова. Солистом станет лауреат престижных международных конкурсов Илья Папаян. За дирижерским пультом маэстро Арсентий Ткаченко. 6+.
1: 31 мая в Большом звездном зале Московского планетария состоится иммерсивный концерт, объединяющий шедевры мировой классики и эффектный видеоарт. Знаменитые произведения Альбинони, Баха, Вивальди, Малера и других композиторов прозвучат в исполнении оркестра «Академия русской музыки» под управлением одного из самых востребованных дирижеров России Ивана Никифорчина. 6+.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
3: Информационное сотрудничество 8 499 739 30 23.

0: слушаем.
1: Приветствую жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Видного, Сургута, Казани, Севастополя, Калининграда, Лобни, Мариуполя, Пензы и других городов нашей прекрасной родины. У микрофона Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Вениамин Басманов. Радиоканал «Слушаем». Вашему вниманию в течение 2 часов говорим о самом важном, актуальном и интересном. Все это, конечно же, с экспертами. Обсуждаем все темы в нашем эфире. Не забывайте, что не только в онлайн-формате и в FM диапазоне нас можно слышать, но и все программы сохраняются на платформе «Смотрим в записи». Слушайте нас с помощью приложения «Радио России». Смотрите и следите за новостями на сайте вести.ру. Также не забывайте, что мы ждем вас в наших социальных сетях и в нашем мессенджере «Макс». Давайте сразу перейдем к анонсу тем. Их довольно много в первом и во втором информационном часе, ну, собственно, как и обычно. Евразийский экономический форум в Астане стартовал, и перспективы развития ЕАЭС. Об этом поговорим буквально через полминуты. Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей модернизирует. О чем именно идет речь и в чем будет заключаться модернизация, узнаем у специалиста. В России впервые обобщат судебную практику по делам, связанным с использованием искусственного интеллекта. Куда же теперь без искусственного интеллекта, без нейросетей, но на самом деле и суд теперь уже озадачился, а как же можно эту практику обобщить? Расскажем об этом. Как Москва помогает молодым людям в трудоустройстве? Молодым имеется в виду, ну, прям совсем молодым, юным, 12, 14, 16 лет. Вот об этом мы поговорим в завершении этого первого информационного часа. Начинаем через несколько секунд.
0: Слушаем.
1: Итак, трехдневный государственный визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Казахстан уже третий день. Ну и сегодня, конечно, Евразийский экономический форум в Астане проходит. Но давайте подведем некоторые итоги предыдущих нескольких дней. Значительное количество договоров было подписано. Вот разошлись в интернете кадры с огромным количеством папок для подписания документов на столах у глав государств, имеется в виду России и Казахстана. На чем следует акцентировать внимание, давайте узнаем у специалиста. Политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин с нами на связи. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Среди вот этого вороха, ну, если так уж по-простому сказать, или огромного количества документов, на что бы вы обратили внимание и вообще что бросилось в глаза вот за эти прошедшие два дня?
2: Россия и Казахстан работали на нескольких направлениях, прежде всего энергетика. Здесь можно отметить подписание соглашения с Росатомом о строительстве АЭС в Казахстане. Это тектонический сдвиг. Логистика. Мы развиваем коридоры, транспортные коридоры север, юг и западный Китай, Европа теперь совместно. Безусловно, речь идет и о промышленном кластере. Здесь, и это тоже новелла, Казахстан будет принимать наших инвесторов с гораздо большей интенсивностью, чем это было до того. Так. Ну, безусловно, внимание уделили гуманитарным вопросам, например, сохранению амурских тигров. Это если так быстро.
1: Мы посадили дуб еще, подождите.
2: Посадили дуб, да. Вот это вот все. Действительно, вот я бы, честно говоря, не разделял немножко визит, официальный визит Путина в Пекин и государственный визит Путина в Казахстан, потому что они связаны. Казахстан — это своеобразная такая страна-коридор, в хорошем смысле этого слова, не надо меня интерпретировать, там, что я унижаю казахов, ни в коем случае, между Россией и Китаем, и это стратегическая территория. Помимо этого, в Казахстане, как известно, расположено громадное количество природных ресурсов, которые интересуют и Россию, и Китай.
1: Которые также, кстати, связаны с энергетической сферой и с созданием микрочипов и всего остального. Да, это важно.
2: А что самое важное, они еще больше интересуют и Британию. С начала 90-х годов там британская компания BP обосновалась. И Соединенные Штаты, там работают ряд американских компаний. И Европейский Союз. То есть, смотрите, какой перекресток, да, противоречий. Вот поэтому сейчас... столько папочек мы стали.
1: Да, абсолютно, абсолютно точно, Алексей Алексеевич. Ну, хорошо, а вот сейчас проходит Евразийский экономический форум в Астане, ну и там уже такой расширенный состав, да, здесь в том числе и Республика Куба, и Вьетнам, и Армения, и Беларусь, и Кыргызстан. Какие основные вопросы будут обсуждаться сейчас? Что на повестке?
2: Безопасность. Безусловно, да? Безопасность, что это ключевой вопрос, который, решение которого позволяет развивать логистику, экономику, торговые отношения, переход на национальные валюты и так далее. Но и это все параллельно тоже решается. Страны, которые сейчас ощущают, ну, достаточно серьезный дискомфорт из-за действий Соединенных Штатов, Британии, Европейского Союза, которые переходят в новую стадию, стадию милитаризации, конечно же, им нужно куда-то прислониться. Прислоняться лучше к БРИКС и ШОС. И ЕАЭС тоже является достаточно рабочей площадкой. Поэтому чем больше нейронных связей будет выстроено в виде соглашений, договоров, там каких-то, даже деклараций между большим количеством стран глобального юга, ресурсного севера и так далее, тем безопаснее себя будут ощущать. По сути, на евразийском пространстве сейчас формируется новый комплекс стратегической безопасности. К сожалению, вот Сергей Рябков, замминистра иностранных дел, на форуме, первом форуме по безопасности в Москве, да, кстати, тоже принимал участие, обмолвился: к сожалению, мы закончили, даже были, приостановили переговоры по стратегическому, по стратегической безопасности с Соединенными Штатами. Это прискорбно. Здесь как раз никаких противоречий быть не должно, но американцы потеряли интерес к этому. И это очень тревожный симптом.
1: Спасибо большое, Алексей Алексеевич, что включились к нам в эфир. Алексей Мухин, политолог, генеральный директор Центра политической информации, был с нами на связи. Ну а за визитом главы государства, президента России в Казахстан, мы продолжаем следить. К следующей теме через несколько секунд.
0: Слушаем.
1: Институт бизнес-омбудсмена в России останется, но сменит формат и станет общественной должностью. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. А вообще, на чем стоит акцентировать внимание, давайте узнаем у эксперта. Председатель Совета Торгово-промышленной палаты России по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза с нами на связи. Владимир Андреевич, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: На чем теперь сконцентрирует свое внимание вот институт бизнес-омбудсмена? И, ну, если говорить о том, что глава РСПП Александр Шохин, по сути, стал вот и новым уполномоченным.
3: Ну, наверное, Шохин лично сконцентрирует больше внимания на защите интересов и прав крупного бизнеса. Хотя это я немного в кавычки говорю. Но вообще здорово на самом деле, что теперь в структуру, которая будет заниматься защитой бизнеса, войдут все федеральные объединения предпринимателей, РСПП, ТПП, глава России, опора России. И понятно, что теперь не будет конкуренции между самими объединениями предпринимателей, будет единая структура, которая будет заниматься защитой всего бизнеса. К сожалению, тот вариант, когда деловая Россия практически, она занималась защитой бизнеса, остальные были немножко в стороне, преодолена проблема. Но очень хотелось бы, чтобы в новом законодательстве, о новой структуре по защите предпринимательства было предусмотрено, если это будет автономная некоммерческая организация, то в уставе, в решении президента там, о создании, чтобы была смена, постоянная ротация руководителей этой организации из числа руководителей федеральных объединений предпринимателей. Там, условно, по 3 года. 3 года один, 3 года следующий и так далее, чтобы была вот эта ротация. Тогда будет совершенно точно организация заниматься защитой всех предпринимателей, независимо от того, в какое объединение они входят.
1: Владимир Андреевич, еще в начале текущего года Александр Шохин высказался в отношении проблем, которые волнуют российский бизнес. Он сказал следующее, что следует сконцентрироваться на ключевой ставке ЦБ, курсе рубля, фискальном давлении и кадровом голоде, которые являются главными проблемами и темами для российского бизнеса. Вы разделяете вот эту точку зрения или что-то бы добавили к этому списку?
3: Ну, в данный момент экономической ситуации, это является наиболее важной темой с точки зрения защиты интересов бизнеса. Да, ключевая ставка неадекватна, совершенно очевидно. Тот уровень инфляции, который у нас сегодня есть, он вполне позволяет существенно снизить ключевую ставку.

0: организацию. Поэтому...
1: Молодой душой. С чего начинать? На что?
2: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить пилорис совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнавайте, как это сделать.
3: И как же это средство изобрели?
2: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания пилорис. Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации и из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь пилорис. Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
3: И как же работает пилорис?
2: Два его основных целебных вещества – фукоидан и аскофилан – проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает, но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта пилорис способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт пилорис – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите пилорис абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать.
3: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
2: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
3: Ну скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
2: Да. А уж любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку по пить кефир, вот и все.
3: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
2: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить пилорис абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
4: ООО «Международный центр

0: Дорогие, город Москва, Петровск, Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59.
1: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
2: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
1: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Время детских пластинок.
3: Здравствуйте, ребята, я Колобок.
4: Да ты русским голосом заговорил.
5: С вами Мила Луговая и мой соведущий малыш веселый Колобок, печеный бок.
1: По страницам легендарного журнала «Веселый Колобок».
5: Наша программа посвящена этому старинному интересному изданию. В каждом номере «Колобка» была пластинка. А так как журнал выходил много лет, то пластинок собралось огромное количество. И теперь мы с удовольствием делимся с вами этими звуковыми историями.
6: Вот это здорово!
1: «Веселый Колобок» – радиожурнал для маленьких и старше. По выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда.
6: Вот еще вот такую же книжку.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин участвует в заседании ВС в Астане. Теракт на железной дороге предотвращен в Новороссийске. И глава Минпросвещения оценил готовность к проведению ЕГЭ. Все подробности далее. Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане, передает РИА Новости. Президент России прибыл в Казахстан в среду с государственным визитом. Заседание ВС началось со встречи в узком формате. В ней участвуют лидеры России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии, а также вице-премьер Армении Мгер Григорян. Ожидается, что участники заседания в узком составе в закрытом режиме обсудят планы Армении по вступлению в Евросоюз. Отдельная встреча президента России Владимира Путина с вице-премьером Армении Мгером Григоряном в Астане не запланирована, но они могут пообщаться на полях саммита ЕАЭС. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Нет, отдельной встречи не запланированы, но они, если они захотят, они прекрасно могут поговорить на полях. Ее нельзя исключать, конечно. Если они посчитают это целесообразным, то они встретятся.
3: Но он какое-то послание повезет от членов ЕАЭС, вице-премьер Армении.
2: Посмотрим, сейчас будет саммит. Конечно, наиболее чувствительные темы будут там обсуждаться.
1: Уход армянских товаров не окажет влияния на российские рынки, заявил министр экономического развития Максим Решетников в газете «Известия».
4: Ну, слушайте, я готов как бы за наши рынки сказать, да, значит, что по нашим рынкам, конечно, влияния не будет. Меня уже вчера там спрашивали, как бы, что там с инфляцией и так далее. Мы не заметим статистически этих всех цифр, потому что все-таки это нишевые достаточно товары, и основной объем мы всегда удовлетворяем за счет собственного производства, а там, где надо, но по этим направлениям у нас все-таки достаточно диверсифицированная структура поставщиков на наши рынки, хотя, конечно, мы ценим всех, вот, но проблем-то никаких не создаст для нашей экономики.
1: Накануне Россельхознадзор сообщил, что Россия ограничит ввоз томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники из Армении с 30 мая. Такое решение принято в связи с участившимися случаями нарушений. В ходе проверки были найдены карантинные объекты в тепличных комплексах. До этого Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот армянской минеральной воды, джермук, алкогольной продукции и цветов. Теракт на железной дороге предотвращен Новороссийске. Задержан завербованный СБО россиянин, готовивший подрыв при прохождении пассажирского поезда. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Фигурант через Телеграм инициативно установил контакт с представителем СБО. От куратора получил задание на подрыв в момент прохода по пути пассажирского поезда. Для совершения теракта злоумышленникам были получены инструкции, приобретены необходимые компоненты и изготовлены на взрывчатое вещество, которое он хранил по месту своего жительства. Мужчину задержали при проведении рекогносцировки участка железнодорожного пути. Возбуждено уголовное дело. Прошлой ночью Запорожская АЭС вновь осталась без внешнего электроснабжения. Это уже 16 случай за время военного конфликта, заявила МАГАТЭ. Уточняется, что для обеспечения электроэнергии жизненно важных систем безопасности во время часового отключения были запущены аварийные дизельные генераторы, после чего станцию снова подключили к единственной оставшейся линии электропередачи. Причина происшествия пока неизвестна, однако этот инцидент показывает, что ситуация с ядерной безопасностью остается крайне нестабильной, приводится сообщение генерального директора агентства Рафаэля Гросси. Число жителей Европы, желающих получить российское гражданство, устойчиво растет. Об этом в кулуарах Международного форума по безопасности заявил РИА Новости первый заместитель начальника Департамента миграционной безопасности службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России Алексей Егоров. Он напрямую связал это с реализацией специальных программ и исполнением профильных указов главы государства. По словам Егорова, в полном объеме выполняются, в частности, указы, которые касаются поддержки лиц, разделяющих традиционные российско-духовные нравственные ценности, а также содействия добровольному переселению в Россию иностранных граждан, представляющих интерес для страны. В прошлом году и сам Владимир Путин обратил внимание на этот тренд. На пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент сообщил, что порядка 2000 заявлений о приеме в гражданство поступило от граждан западных стран, преимущественно из Европы. При этом около 1500 из них были одобрены. Глава государства подчеркнул, что решение о смене гражданства эти люди принимают прежде всего исходя из ценностных соображений, а не политической конъюнктуры. Посевная в России идет полным ходом. Засеяно 3/4 всех запланированных площадей. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на итоговой коллегии Минсельхоза. При этом подчеркнул, что по всем этим направлениям правительство сохраняет необходимый набор инструментов, которые позволяют регулировать ситуацию и, самое главное, ее поддерживать. Как уточнила на коллегии глава Минсельхоза Оксана Лут, посевная проведена на площади 42,3 миллиона гектаров. Система образования полностью готова к проведению основного периода единого государственного экзамена 2026 года. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Он поблагодарил организаторов экзаменов, учителей, педагогов, разработчиков, кто стоял у истоков процедуры. Основной период ЕГЭ стартует 1 июня. Пересдача экзаменов запланирована на 8 и 9 июля. Организаторы в пунктах проведения ЕГЭ и ОГЭ не имеют права досматривать сдающих экзамен и их вещи. Однако за отказ сдать на хранение запрещенный к проносу предмет школьника к испытанию не допустят. При этом нельзя проносить телефон и наушники. Если сработал металлодетектор, организатор обязан предложить школьнику добровольно сдать предмет, вызвавший реакцию прибора. Мошенники атакуют москвичей. От имени портала Мос.ру они присылают сообщения о якобы подозрительной попытке входа в личный кабинет. При получении любых сообщений важно внимательно проверить адрес отправителя. Ни в коем случае нельзя звонить по номеру, указанному в сообщении, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
5: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Совет Международной Федерации Хоккея на льду сообщил, что будет принимать решение о допуске российских сборных отдельно по каждой команде. Ранее дисциплинарный совет организации постановил, что решение об отстранении России от международных турниров не может быть оставлено в силе в его нынешней форме. Московская «Динамо» ведет переговоры с нападающим Никитой Гусевым о новом контракте. Мы находимся с ним в диалоге. У Никиты есть желание играть в хоккей, но никто не знает, как сложится его дальнейшая карьера, заявил гендиректор клуба Сергей Сушко. Контракт Гусева с «Динамо» истекает 31 мая. В минувшем сезоне континентальной хоккейной лиги Никита стал самым результативным игроком команды. Сообщалось, что у Гусева есть предложение от шанхайских «Драконов», «Авангарда» и «Спартака». Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрий Бивол оказался на 50 граммов тяжелее Михаэля Айферта на взвешивании перед их боем. Завтра в Екатеринбурге в бою против немецкого боксера Бивол будет защищать свои чемпионские титулы по версиям WBA и IBF. Матч между сборными России и Египта был равным, уверен главный тренер нашей национальной команды Валерий Карпин. Даже моменты равные. Такой же момент Сергеев не забил, а они забили. Да, в какие-то моменты не всегда правильно располагались, но это и не команда Брунея, мягко говоря. Другое дело, что и у наших ворот не было моментов, сказал Карпин. Накануне сборная России проиграла в Каире Египту со счетом 0-1. Следующий матч сборная России проведет 5 июня против команды Буркина-Фасо в Волгограде. Андрей Аршавин не выбрал ни одного игрока «Зенита» в числе лучших футболистов российской премьер-лиги. Джон Кордоба, Эдуард Спиртян и, наверное, Алексей Батраков. Один лучший бомбардир, другой лучший по системе гол плюс пас, а Батраков второй сезон уже хорошо проводит. Мотивировал свой выбор Андрей. Кордоба и Спиртян играют за «Краснодар», Батраков за «Локомотив». Аршавин – воспитанник «Зенита» и сейчас занимает в клубе один из руководящих постов. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода. 30 мая в Петропавловске-Камчатском плюс 5-7 градусов, дожди, местами сильные и штормовой ветер. В Южно-Сахалинске плюс 6-8 градусов, временами дожди. В Магадане днем плюс 7-9, а вечером дождь. В Хабаровске дождь плюс 15-17 градусов. Во Владивостоке плюс 18-20 градусов, без осадков. В Екатеринбурге плюс 17-19 градусов. В Челябинске плюс 14-16, умеренный дождь. В Тюмени плюс 18-20 градусов и также небольшой дождь. В Санкт-Петербурге В Петербурге во второй половине дня дожди, плюс 10-12 днем. В Москве без осадков и плюс 12-14. Сейчас столица плюс 8, без осадков, ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». У микрофона ведущий солист театра Алексей Тихомиров.
1: Господин Шаляпин, будьте так любезны, громко позвать моего шофера Кароля.
0: «Зеленый спектакль» с Алексеем Тихомировым. И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
2: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
0: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
2: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
0: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска.
3: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Здравствуйте. С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля в биографиях ее правителей».
5: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
6: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем.
7: Слушайте «Радио России Тверь» на частоте 93,5 FM.
3: «Радио России». Главное радио страны. Слушаем.
8: Открываем второй час радиоканала «Слушаем» в эфире «Радио России». Приветствую жителей Грозного, Чебоксар, Партенита, Шахтерска, Кисловодска, Перми, Владивостока, Темрюка, Каспийска, Донецка и других городов нашей прекрасной Родины. У микрофона Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Петр Желудков. И во втором часе, как и в первом, мы общаемся с экспертами в прямом эфире, говорим на самые актуальные и важные темы. Ну и, конечно же, не забывайте следить за нами не только в FM-формате, но и в онлайн с помощью приложения «Радио России». Все программы сохраняются на платформе «Смотрим». За информацией мы следим на сайте вести.ру и не забывайте о наших социальных сетях, а также мессенджере «Макс». О чем будем говорить в этом втором информационном часе? Ну, поговорим о новых правилах пожарной безопасности в лесах. Они вводятся и работают до сентября 2032 года. Изменения небольшие, но они довольно существенные. Об этом с экспертом обязательно поговорим. В Минздраве рассказали о снижении потребления алкоголя и курения в России. Вопрос в том, с чем это связано, и будет ли эта тенденция идти по нарастающей, ну, в сторону уменьшения как раз тех людей, которые потребляют алкоголь и табак. В России стало больше талантливых людей, это показывают исследования. С чем это связано и где можно применить свой талант, также важный момент. Московские предприятия в прошлом году привлекли более 100 миллиардов рублей инвесткредитов. Много это или мало? И во что в основном вкладывают деньги инвесторы? Начинаем через несколько секунд.
3: Слушаем.
8: Итак, давайте поговорим о правилах пожарной безопасности в лесах. Правительство утвердило эти правила, рассчитанные на период с 1 сентября 2026 по 1 сентября 2032. Данные правила заменят те, что должны были действовать до 1 января 2027 года. Большинство вот этих норм остались без изменений, тем не менее, касаются пожарной безопасности в лесах. Будет теперь, что касается пожарной безопасности в лесах и лесных пожаров, то вот теперь мониторинг будет проводиться с использованием специального программного обеспечения, которое позволяет вести его автоматически с использованием геоинформационных систем. Видимо, это и есть главное изменение. Эксперт Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин с нами на связи. Григорий Валерьевич, здравствуйте.
9: Да, здравствуйте.
8: Здесь, наверное, знаете как, наблюдение — это важнейший момент, но и выявление, может быть, знаете, и профилактика. Вот об этом скорее речь идет.
9: На самом деле, да, и вообще документ действительно очень важный. Напомню, сейчас у нас действует предыдущая редакция правил до сентября. И это документ, который регулирует, собственно, как мы с вами, вот все вообще люди, и предприниматели, и те, кто пользуются лесами, и любые люди, которые идут за грибами, за ягодами, как мы должны себя вести, чтобы пожар не случился. И самые ключевые вещи, они остались теми же. То есть, да, в течение пожароопасного сезона костры разводить только в, ну, в хорошо подготовленных местах, то есть не разводить их там среди сухой травы, а в хвойных молодняках, на бывших вырубках, ни в коем случае не зажигать огонь на торфяниках, ну и следить за тем, какие еще режимы могут быть установлены, если введен особый противопожарный, то вообще не пользоваться костром. Да, то есть вот какие-то ключевые вещи. Плюс, например, у всех граждан сейчас есть и в новых правилах будет прям обязанность принимать посильные меры, то есть оказывать помощь в тушении пожаров. И самое главное, даже если человек не готов сам участвовать в тушении, обязательно звонить по телефону 112 или в специализированную диспетчерскую службу. У нас есть единый телефон лесной охраны 8 800 194 00. Вот эти ключевые вещи для людей, они остаются без изменений. Есть изменения, про которые вы сказали, ну, тут, как говорится, приходится идти в ногу со временем.
8: Так, так.
9: Угу. На самом деле, с мониторингом и вот этим специальным программным обеспечением вещь не новая, то есть, да, уже вся страна уже давно, уже несколько лет фактически работает по обнаружению пожаров с использованием космических спутников, и есть у нас такая единая система ИСДМ, информационная система дистанционного мониторинга Рослесхоза. Фактически правила просто узаконили, что теперь не только летчик с самолета, не только наблюдатель с земли или там с пожарной вышки, но и вот эта система обработки спутниковых данных, она является официальным источником данных о пожарах, особенно когда мы говорим об удаленных территориях.
8: А вот скажите, пожалуйста, хорошо, беспилотники, они будут участвовать в этом мониторинге? Потому что программное обеспечение, да, вот эти геоинформационные системы, да, но вот первое, что приходит в голову, это некие беспилотники, которые летают и мониторят, или где-то начинается пожар, и понимать вот масштабы бедствия, да, вот с помощью беспилотных систем.
9: Совершенно верно. И правила, и на самом деле еще несколько документов, которые сейчас это регулируют, уже предполагают повсеместное использование беспилотников для патрулирования. Ну, пока они еще не заменяют нам авиацию такую большую пилотируемую, то есть, да, летчика-наблюдателя, человеческие глаза в небе пока еще на больших дистанциях не заменили, но для наземного мониторинга, когда лесники едут на, ну, условно, на УАЗике по лесу, применение беспилотника становится повсеместным делом, когда мы можем, ну, подняться в воздух прямо над машиной, посмотреть, увидеть пожар. Ну, естественно, это прям очень здорово повышает качество разведки, то есть обследование пожара, чтобы понять, а как его тушить. Поэтому это, безусловно, появляется в нашей жизни и тоже узаконено в правилах.
8: Значит,
9: но если,
8: да,
9: говорить еще маленькие, да, изменения из таких мелочей, но которые имеют значение. Вот из пункта, скажем, в новых правилах про то, с чем надо аккуратнее себя вести, введен запрет на использование пиротехники, то есть всяких салютов, фейерверков, там всяких китайских фонариков в течение
8: пожароопасного сезона. А что, прям в лесах устраивали фейерверки и салюты, да? Было и такое?
9: Да, и, к сожалению, это довольно частая причина пожаров. Ну, причем здесь, знаете, самые населенные места, типа Московская область, Ленинградская область, когда люди просто отдыхают, ну, там, отмечают условный день рождения или там майские праздники, да, устраивают себе такой импровизированный фейерверк, и от этого загорается сухая трава, с нее огонь перекидывается на лес. К сожалению, довольно частая история. И, наоборот, самые труднодоступные места. Там это уже не для развлечения, а, например, сигнальная ракетница или фальшвейер для отгонения медведей. Вот на Камчатке довольно частая история. Ну, понятно, что когда на вас выйдет медведь, скорее всего, вы выберете немножко нарушить правила, но все-таки его отогнать.
8: Конечно.
9: Но в правилах прям акцент на том, что это ответственность пользователя, ну и без нужды, тем более в летнюю жаркую погоду, фейерверки в лесу действительно делать не надо.
8: Спасибо вам большое, Григорий Валерьевич, что включились к нам в эфир. Да, важно помнить, тем более начинается такой пожароопасный период, но и правила эти будут действовать до 32-го года. На самом деле, помнить о сохранении леса и о том, что мы ответственны за его сохранение, важно в любое время года, не только в пожароопасный период. Эксперт Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин был с нами на связи. Далее слово передаю моему коллеге Алексею Гвоздеву. Рубрика «Вас не обманут».
3: Вас не обманут.
2: Здравствуйте. Юристы назвали 5 самых распространенных коммунальных схем мошенничества. Среди них рассылка от какого-то выдуманного инфоцентра ЖКХ, в которой сообщается о задолженности за коммунальные услуги и о начисленном штрафе, и предлагается срочно оплатить долг по ссылке. Никакого настоящего инфоцентра ЖКХ не существует, как и безопасных счетов, которые выдумали аферисты, чтобы миллионами выкачивать деньги из доверчивых россиян. Есть письма якобы от управляющей компании с просьбой уточнить личные данные жильца. Такие сообщения могут приходить и в фальшивых домовых чатах, специально созданных аферистами, предупреждают юристы. После так называемой сверки данных предлагают перейти по ссылке или ввести код. Коды не называть, по ссылкам не переходить. Это запомнить как заповеди финансовой грамотности. Также популярна и схема с заменой домофона. Мошенники сообщают, что человек пропустил общее собрание, на котором якобы приняли решение об установке нового оборудования, и предлагают проголосовать сейчас по ссылке. Не надо. Также перейти по ссылке предлагается и в других коммунальных схемах, где либо нужно сверить квитанции, естественно, фальшивые, или доплатить налог на имущество, тоже фальшивка. Либо предлагается онлайн-голосование за благоустройство двора, высадить цветы, провести ямочный ремонт или покрасить скамейки. Естественно, ссылки приведут вас на фальшивые страницы, созданные злоумышленниками, чтобы собрать ваши личные данные, пароли, коды и данные банковских карт. Любая ссылка из незнакомого источника на тему ЖКХ, оплаты или голосования должна вызывать подозрения, говорят юристы. Если пришло сообщение о долге или о важном решении, лучше позвонить напрямую в управляющую компанию по номеру, указанному на официальном сайте, или в настоящей квитанции. Эксперты проекта «Перезвони сам» предупреждают о мошеннической схеме, когда злоумышленники по телефону предлагают записаться к врачу или на исследование, или оформить медицинский полис онлайн, и просят для этого назвать код из сообщения. Но мы же понимаем, что коды нельзя называть никогда, под каким бы предлогом вас не вынуждали это сделать. Заместитель начальника Следственного департамента МВД Данил Филиппов назвал черты характера, которые чаще всего присущи жертвам мошенников. И это сверхпунктуальность, добросовестность и скромность. А еще чувствительность к критическим замечаниям, внешним оценкам, комфортность, некоторая пассивность, моралистичность и боязнь осуждения, добавил полицейский. По словам представителей МВД, люди, обладающие такими качествами, наиболее подвержены мошенническим схемам. Филиппов отметил, что злоумышленники применяют методы социальной инженерии, основанные на страхе и ожидании успеха. В обоих случаях, как уточнил он, человек становится более уязвимым. Так что полезно хотя бы в телефонных разговорах и с незнакомцами быть дерзкими или занудными, но уж точно некомфортными. Или не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Берегите свои деньги и данные, не дайте мошенникам заработать.

0: и так далее. Но вопрос-то в том, что стоит за этими цифрами. Это действительно цифры статистики или реально люди стали больше следить за своим здоровьем? Президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин с нами на связи. Андрей Константинович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Андрей Константинович, ну вопрос такой. Вот скажите, а можно связать это вот как-то с желанием здорового образа жизни у людей, и поэтому снижается вот потребление алкоголя и табака? Или все-таки это с подорожанием этих продуктов и с увеличением стоимости, потому что акцизы увеличились, стоимость увеличилась, ну и люди такие подумали, надо поменьше как-то употреблять.
1: Ну, Андрей, смотрите, спасибо, что вы к этой теме обратились. Действительно, очень хорошие положительные новости от Министерства здравоохранения, от министра уважаемого Михаила Альбертовича Мурашко, руководства Минздрава. Действительно, здесь совпадают интересы государства и интересы населения. Среди населения мы видим по данным опросов, что значение здоровья повышается, а со стороны государства мы видим такую вот теперь осознанную, внятную политику, направленную на, она причем только долгосрочная, я бы сказал, и она разноплановая, направлена тоже на сбережение здоровья, предотвращение преждевременной инвалидизации, ранней смертности населения. К сожалению, был такой период исторический у нас, когда этим вопросом должного внимания не уделялось, но сейчас мы очень-очень даже это все, все приветствуем. Здесь интерес совпадает государства и людей. Что касается цифр приведенных, действительно, они очень позитивные. Но здесь я хотел бы вот о чем сказать, что, конечно, надо учитывать региональные различия, учитывать различия по возрастным и половым группам, потому что здесь тоже необходимо еще более дифференцированные мероприятия. И также, конечно, вспоминаем о необходимости восстановления государственного монополия, вспоминаем о необходимости запрета на новую никотинсодержащую продукцию, которая сейчас очень активно продвигается. Эти меры неоправданно затянуты, хотя уже уважаемый президент Владимир Владимирович Путин однозначно высказался по поводу, в частности, запрета вейпов. Ну, там нагреваемый табак, кальянные, всякие там жевательные формы и так далее. Поэтому еще надо сказать, что это болезнь, очень болезнь, факторы риска тяжелейшие. Если мы говорим сегодня об алкоголе и табаке, это вызывает они тяжелую пожизненную зависимость. И это надо людям всем еще раз напомнить, что это болезнь, от которой надо лечиться. И больше того, это наркологическое заболевание, то есть это реально психиатрия. И зависимость, жесткая психиатрия, зависимость от алкоголя и табака, она пожизненная, поэтому нам необходимо очень большое внимание уделять не только реабилитации, то есть выведение людей в ремиссию, хотя риск рецидива все равно будет сохраняться. Но и первичная профилактика, недопущение того, что охотится этот алкогольный и табачный бизнес никотиновый, охотится на наших детей, потому что, в частности, никотиновая зависимость формируется более чем 80% в возрасте до 18 лет. Поэтому нам необходимо еще это денормализация. Вот есть такое понятие греховные продукты, да, в Юго-Восточной Азии. К ним относятся, в частности, алкоголь и табак. И все хорошо понимают, что меры ограничительные, они, это меры заботы, меры защиты. Никто по этому поводу возражений никаких не высказывает, что повышение акцизов, о которых вы сказали, да, это тоже совершенно оправданное мероприятие. Больше того, я должен вам сказать, что цену, да, вот тут ругаются, что цены повышают. На самом деле производители ее формируют. Они по-прежнему хотят, чтобы их работа была сверхприбыльна. И поэтому, когда вот это устанавливается минимальная, максимальная цена, это все дело рук самого бизнеса. Они хотят сохранить свою прибыльность. Наша задача – прибыльность эту свести к нулю, чтобы они этим делом перестали заниматься и занимались уже чем-то более, так сказать.
0: Значит, Андрей Константинович, у нас просто критически мало времени. Вот такой вопрос вот такой вопрос у меня возник. Смотрите, не так давно в исторической перспективе, люди старшего поколения это помнят, конечно, ну, я употреблю здесь такой молодежный сленг, устойчивый тренд был как раз на употребление там алкоголя и курения, и это было модно, и это культивировалось. С помощью, конечно, западных технологий в том числе. Сейчас у нас другой тренд на здоровый образ жизни. Это прекрасно, это здорово. Да. ЗОЖ, здоровый образ жизни, отказ от алкоголя и табакокурения. Как сделать это устойчивым, устойчивой нормой жизни, а не неким трендом в угоду времени? Как сделать так, чтобы постоянно поддерживать этот здоровый образ жизни?
1: Ну, идеальная профилактика.

0: очень просто формируется. У человека не должно быть возможности сделать нездоровый выбор. Вот вам, так сказать, формула, да, идеально.
1: Все просто, на самом деле, да?
0: Да, мы на самом деле идем к этому постепенно, с помощью различных ограничительных мер. Они очень постепенно, они часто даже, может быть, немножечко затянуты во времени. Но здесь учитывается, конечно, и необходимость того, что нам надо зависимых людей. Это довольно большое количество, десятки миллионов в нашей стране. Их надо выводить и заниматься реабилитацией очень активно, чтобы эти люди, вот эту потребность у них... У них такое не было. Но здесь надо отметить, что примерно половина уже нашего населения не потребляет ни того, ни другого. Это, в общем, очень хорошая тенденция, и процент этот постоянно повышается. Особенно это важно в отношении детей и женщин.
1: Абсолютно. Согласен с вами. Спасибо большое, Андрей Константинович. Напоминаю, Андрей Демин, президент Российской ассоциации общественного здоровья, был с нами на связи. Свое здоровье не купишь за деньги, а только нужно следить за ним. Поэтому тут призыв может быть один. Вы же здоровье свое для себя сохраняете, поэтому берегите его. Это очень-очень важно.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность. Встречаем утро бодро и легко.
3: А это не вредно?
4: Ну, вот, честно, для меня большая загадка. Но...
5: Это что-то на уровне детского счастья, детского
6: восторга. Да, да, что мы выяснили.
7: Прекрасное сочетание.
2: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
8: Сухни соли на нас, получится.
2: Обсуждаем актуальные и главные позитивные темы и даем полезные советы.
9: Все советы, они, в общем-то, общеизвестные. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
6: Какая вы хитрая.
2: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
2: Слушаем.
1: Давайте поговорим об учебе, но, кстати, не только об учебе. Основной период ЕГЭ 2026 года начинается в России, а вот совсем скоро начинается, 1 июня. Ну и есть некоторые рекомендации Минздрава России, которые изучили наши коллеги. Согласно данным министерства, одна из результативных схем запоминания материала – повторение выученной информации через 20 минут после первого изучения. Потом через 6-8 часов, а последний через сутки. Ну, знаете как, вы можете быть, конечно, ответственным учеником или быть нерадивым учеником или студентом, то есть учить все в последнюю ночь. И это, на самом деле, не очень хороший способ, и, соответственно, результат будет не очень хороший, поэтому удивляются некоторые, говорят, сидел всю ночь, сдал экзамен, потом ничего не помню. Конечно, а как же так можно запомнить? Эксперт по поступлению в вузы России Анастасия Слотина с нами на связи. Анастасия, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
1: А какие бы вы добавили еще рекомендации к тем, что дает Минздрав?
11: Угу. Отлично работает вариант повторять и рассказывать самому себе вслух. Возможно, в идеале даже записывая на диктофон и потом самого себя переслушивая.
1: Так.
11: Еще другой вариант, как мы с вами знаем, хорошо не просто учить, но и учить другого, поэтому нужно взять материал и пойти рассказывать его своим родителям, родственникам и друзьям.
1: Как преподаватель могу сказать, что, знаете, как к третьему году преподавания какого-то предмета ты начинаешь понимать, что ты преподаешь. Ну, это шутка, конечно.
11: Да. Ну и третий мой совет будет спать накануне экзамена, потому что организм, напитавшись сном, даст вам намного больше пользы, чем повторение в ночь. Я вам скажу, что подготовиться к ЕГЭ в ночь невозможно.
1: Конечно.
11: И спать еще и утром. Просто есть ребята, которые в Центральной России выбирают проснуться рано-рано, чтобы словить варианты Дальнего Востока. Так вот, делюсь опытом из года в год, ваш вариант не повторится. Вот, это вам не поможет никак, только лишит вас сна.
1: Так, то есть на самом деле, вот сейчас мы даем некоторые рекомендации уже, что называется, перед финальным забегом, да, вот сейчас впереди выходные,
11: да.
1: В последний день, то есть в воскресенье, лучше отдохнуть, погулять, выспаться, а учиться нужно было заранее.
11: Ну, конечно, можно утром в воскресенье и днем все еще повторить. Да, но вот вечер я бы рекомендовала освободить, принять ванну, действительно, по возможности погулять, потому что здесь, вот как у спортсменов, здесь очень похоже на подготовку к Олимпийским играм. Нет смысла тренироваться накануне.
1: Да.
11: Накануне выступления нужно хорошенько отдохнуть. Вся подготовка была в предыдущие 4 года.
1: Любимая фраза моей учительницы биологии, всегда передконтрольной, она говорила так, ну, простите, это цитата, «Перед смертью не надышишься, что ты там еще повторяешь? Закрой учебник», да? Вот примерно так она говорила. Значит, смотрите, Анастасия, уточню такой момент. Хорошо, знания необходимы, подготовка необходима, сон, правильная подготовка, но психология, насколько она здесь имеет значение и влияние на вот этого самого абитуриента, ученика, потому что бывает так, что ну все знаешь, ну вроде бы ну все это учил, а потом разнервничался в какой-то момент, не так сдал тест, не там ответил, и в итоге неудовлетворительная оценка.
11: Вот как раз с ребятами, которые все выучили и все знают, с теми самыми отличниками, перфекционистами, такое и случается, потому что внешнее давление очень велико, да и ожидания от самого себя огромные, ведь от этого выступления, так скажем, на экзамене зависит в целом судьба, будущее, поступление в топовый или не топовый вуз, а еще хочется не подвести родителей, не опозорить репетиторов, учителей и так далее. И здесь я, ребята, дам вам один простой совет. Помните, что вы счастливчики, и у вас есть право пересдачи одного предмета по выбору. Вы можете им не воспользоваться, и на самом деле большинство и не пользуются. Но сам факт, сама идея того, что это не единственный снайперский выстрел, а можно пересдать, он снижает вот этот уровень давления.
1: Это очень существенный совет. Спасибо вам большое, Анастасия. Напоминаю, эксперт по поступлению в ВУЗы России Анастасия Слотина была с нами на связи. Всем, кто сдает ЕГЭ, да и вообще, кто сдает экзамены, кто потом будет поступать в ВУЗы, хочется пожелать пройти достойно этот период. Сильно не волнуйтесь, все у вас получится.
2: Слушаем!
1: Поговорим сейчас о таланте и талантливых людях для людей в возрасте от 7 до 35 лет с выдающимися способностями и талантами. Вот таких людей доля в России с 22 года увеличилась вдвое. Ну, их было 0,74%, а стало чуть более 1,5%. Ну, казалось бы, все равно это очень-очень мало, но тем не менее. Знаете, такую фразу тоже говорят. Талантам нужно помогать, бездарности пробьются сами. Так вот, талантам действительно нужно помогать. В России делается огромное количество для всего, да, комплекс мероприятий для того, чтобы им помогать. Но вот как применить свои таланты, это тоже большой вопрос. С нами на связи доктор философских наук, профессор кафедры философии, онтологии и теории познания Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Екатерина Тихомирова. Екатерина Григорьевна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Андрей.
1: Вот как...
3: Вообще талант,
1: да,
3: отличная штука. Нам нравится.
1: Да? Угу. Здорово. А как им помогать-то? Вот тоже вопрос.
3: Вообще очень интересное, конечно, это исследование по росту талантливых людей. На самом деле не надо думать, что раньше их не было. Но дело в том, что я сейчас такую простую метафору приведу. Процессор есть у всех. То есть нам задано в ходе эволюции наличие определенных когнитивных, да, функций, там память, внимание, восприятие и так далее. Но дело в том, что раньше не было возможности это развивать. А сегодня порог входа в развитие разнообразной технологии стал прозрачным. Ну, конечно, это не прямо сейчас случилось, да, то есть мы в течение там второй половины 20 века наблюдали становление всяких там кружков, массовых школ, там активных развитий и так далее и тому подобное. И вот тут еще можно сказать большое спасибо, и я же матерям, над которыми все смеялись, их кружкобесие, помните, да, такой феномен, это вот как раз тот случай, когда это сыграло, тут сыграло такие свою роль. То есть мамы, которые тратят свое время на то, что они возят своих детей и на там спортивные секции, на математику, робототехнику там, и прочее, прочее, прочее, они как раз и выполняют вот эту функцию тренировки, да, функцию тренера для этих метакогнитивных функций. То есть там растет объем рабочей памяти, растет фокусировка внимания и прочее. И получается, что ребенок, кроме тех биологических возможностей, которые уже есть, получает еще культурные возможности. Вот. А теперь еще, кроме культурных социальных технологий, появляются еще больше новых инструментов, извините за тавтологию, технологических технологий. Вот мы тут обнаружили с коллегами, провели первое исследование, первый этап, что в высокоинтеллектуальной среде, ну, признаем, что это тоже талантливые люди, выросло количество озарений. То есть они в норме и так происходят, а вот у тех, кто пользуется большими языковыми моделями умеючи, получают эффект моментального решения, биологического, естественно, гораздо быстрее тех проблем, над которыми они работают. То есть, по идее, скоро мы получим там шквал научных открытий. Вот. Но мы хотим это исследование еще продолжать, потому что вот как раз, да, в сферу таланта там не только озарение входит, а там еще вот упомянутая фокусировка внимания, потому что сейчас навигация должна, фильтрация среди информации, которая много у современного человека. И вот ребенок, который там 7 лет входит, и родители занимаются, и школа занимается, и даже похвалим государство все-таки, сколько возможностей для тех ребят, которые не могут посещать платные занятия, тем не менее государство все равно открывает разнообразные центры там и прочее, прочее, то есть можно прийти, плюс еще корпорации ведут таких талантливых ребят, и то есть если раньше Михаил Васильевич Ломоносов пришел один, то теперь может прийти 100.
1: Приходит, 200, 300. Да. Екатерина Григорьевна, спасибо большое, тема интереснейшая. Екатерина Тихомирова, доктор философских наук, профессор кафедры философии, онтологии и теории познания Национального исследовательского ядерного университета МИФИ была с нами на связи. Продолжим рубрикой «Песня по случаю». Слово передаю моему коллеге Михаилу Предтеченскому.
2: Песня по случаю.
7: Здравствуйте, с вами Михаил Предтеченский, а случай у нас сегодня такой. В мае 1966 года фирма «Мелодия» выпустила миньон с песенкой под двойным названием «Вокалист» или «Я так рад, ведь я, наконец, возвращаюсь домой». Исполнил ее Эдуард Хиль. Песенка была необычной, без слов. И вот как это получилось. Композитор Аркадий Островский в то время был в небольших контрах со своим постоянным соавтором, поэтом Львом Ашаниным, и сгоряча как-то бросил: «Мне вообще не нужны слова, я напишу песню без них». И на спор в пику Льву Ашанину сочинил вокалист. Жизнерадостную мелодию отдал Эдуарду Хилю. А когда тот стал записывать ее с оркестром, то, как рассказывал сам Хиль, дирижер Юрий Силантьев возмутился: «Как это без слов?» Позвали поэта Вадима Семернина, который быстро написал стихи о лихом американском ковбое. Впрочем, они худсовету не понравились. Какие в Советском Союзе могут быть ковбои? А потому Островский решил, что композиция будет звучать без слов. Ну а название сохранилось: «Я так рад, ведь я наконец возвращаюсь домой». Впрочем, это было лишь начало истории. В 2010 году в интернете появилась пленка с записью вокализа, которая была сделана 40 лет назад во время гастролей Хиля по Швеции. И дальше произошло нечто удивительное. Песня приобрела фантастическую популярность во всем мире. А к 75-летнему Эдуарду Анатольевичу Хилю, его даже прозвали «Мистер Трололо», пришла мировая слава. То, о чем так мечтают все наши исполнители. А вокалист Аркадия Островского нынче знают все, от Японии до Америки.

0: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
1: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны.
5: На правах рекламы.
6: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня мы поговорим о наших глазах. Все мы понимаем, что с годами наши глаза начинают видеть все хуже и хуже. А под влиянием многих негативных факторов иногда это приводит к полной слепоте. Так почему наше зрение садится? Что на это влияет? И самое главное, можно ли этого избежать? С этим мы сегодня и постараемся разобраться. А в гостях у нас эксперт по разработкам новых технологий Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
7: Здравствуйте. Для начала хочу обозначить масштаб проблемы. В мире около 2,2 миллиарда человек страдают нарушениями зрения. Это данные Всемирной организации здравоохранения. Но важно то, что по меньшей мере у 1 миллиарда из них, то есть почти у половины, нарушение зрения можно было предотвратить или еще можно скорректировать. В России сейчас у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз. А всего каких-то 15 лет назад таких людей было в 1,5 раза меньше. Хоть мы всегда считались самой читающей страной и в очках ходили мало. Врачи бьют тревогу. Ведь если так пойдет и дальше, то уже через несколько лет проблемы со зрением будут у 70% людей. 70%! Вы только вдумайтесь в эту страшную цифру. Еще недавно снижение зрения считалось нормальным явлением. Но разве это нормально? Разве нормально, что совсем скоро большинство из нас может стать совершенно беспомощными? Когда мир погружается во тьму, надо что-то с этим делать, а не считать это нормой. На помощь приходят наука и медицина. Ученые сделали вывод, что глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека, а болезни глаз возникают вовсе не от старости. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Если эти процессы нарушены, появляются замутнения, снижается острота, черные точки, сухость. Поэтому в 21 веке катаракта и близорукость уже не приговор.
6: Ну, то есть, если человек нормализует кровоснабжение и питание, у него будет шанс полностью или частично восстановить зрение, иметь отличное зрение даже в самом преклонном возрасте?
7: Да, именно это я и хочу сказать.
6: Скажите, вот современная медицина достигла того уровня прогресса, когда у человека появляется шанс решить эти проблемы?
7: Настоящая революция в офтальмологии сегодня – аппарат для домашнего использования Self-Docs Vision. Это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики глазных заболеваний в домашних условиях. Vision можно смело назвать жемчужиной отечественной медицины. Ведь без этого изобретения людям с плохим зрением жить было бы намного сложнее. Аппарат является медицинским изделием. Vision уже смог изменить жизнь тысяч людей к лучшему. Те, кто прошел курс процедур, смогли оценить его потрясающее действие. А те, кто еще ничего о нем не знает... Слушайте, в его основе лежат технологии, которые уже успешно применяются в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции Vision можно использовать и дома тоже. Vision – это возможность помочь справиться с большим количеством глазных заболеваний. Важным моментом является то, что прибор недорогой, доступен для пенсионеров. Ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Ведь потеря зрения – это трагедия как для самого человека, так и для его родных. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 60 60 8 800 777-60-60. Хочу еще добавить, что мы, компания «Продекс», являемся официальными представителями производителя. А это значит, что цена минимальная. Звоните 8-800-777-60-60. Наши реквизиты – ООО «Продекс», ОГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
6: Вера Алексеевна, вот как Vision воздействует на органы зрения?
7: В основе работы аппарата цветоимпульсная терапия. Он воздействует на орган зрения цветом и ритмом. Это современный безоперационный метод лечения болезней глаз. Как же работает Vision? Ну, представьте светофор. Красный, желтый и зеленый. Почему выбрали именно эти цвета, вы знаете? Да потому что их видно издалека. Дело в том, что каждый цвет излучает электромагнитные волны разной длины. Ученые выяснили, чем длиннее волна, тем быстрее человеческий глаз может увидеть ее издалека. Все три цвета светофора обладают длинными волнами. Поэтому хорошо видны людям невооруженным глазом. Вот на этом принципе и построена работа аппарата Vision. В нем на ваши глаза воздействует особое, грамотно подобранное сочетание цветов разной длины. А их частота схожа с частотой наших собственных клеток. Поэтому при воздействии на них родным цветом у вас появляется возможность исправить многие нарушения в работе глаз.
6: И что же происходит во время этой процедуры?
7: Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях, активизируются процессы метаболизма. Его световые сигналы разной амплитуды, частоты и яркости вызывают отклик нейронов сетчатки глаза. И мозг получает сигнал повысить остроту зрения. Это как в бинокле настроить резкость. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов. Только тренируете вы глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах. С Vision в буквальном смысле появляется шанс остановить старение глаз и видеть снова, как в молодости, когда про очки даже и не слышали. Теперь вы с удовольствием можете читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой.
6: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8-800-777-60-60. 8-800-777-60-60. И давайте перечислим, при каких тяжелейших недугах глаз может помочь Vision.
7: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как катаракта – профилактика и лечение начальных стадий катаракты, глаукома – нормализация внутриглазного давления, дистрофия сетчатки – снижение риска развития дистрофии сетчатки, атрофия зрительного нерва – профилактика дегенерации зрительного нерва, астигматизм – стабилизация работы аккомодационного аппарата глаза, близорукость – миопия – профилактика и лечение близорукости, спазм аккомодации – расслабление мышечного аппарата глаза при длительной интенсивной нагрузке. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С Vision все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом падения зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8-800-777-60-60. 8-800-777-60-60. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
6: Список заболеваний, с которым борется Vision, впечатляет. Вот есть вопрос. Насколько сложно им пользоваться? Пожилой человек справится?
7: Лечиться Vision просто и приятно. Достаточно удобно устроиться на любимом диване, надеть аппарат и нажать кнопку. Просто. Справится каждый, и вы тоже. Его анатомическая форма подойдет любому типу лица, а надежное крепление обеспечит плотное прилегание во время процедуры. Поэтому лечебные сеансы пройдут для вас с максимальным комфортом. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Vision с ювелирной точностью управляет динамикой подачи цветовых импульсов. Ваш зрачок будет сокращаться и расширяться, что-то похожее на массаж. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Мы уже говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. Среди более чем десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. Такой индивидуальный подход может позволить существенно сокращать сроки лечения и в разы повышает его качество, а значит, делает вашу жизнь комфортней и радостней. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60.
6: Ну вот наше время уже потихоньку подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
7: Вывод прост. Vision – один из лучших аппаратов экспертного класса для коррекции зрения. С изобретением аппарата Vision в офтальмологии началась новая эпоха, ведь это не просто аппарат. Это медицинская техника нового поколения, прямо у вас дома. И все это по доступной цене. Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. А Vision является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Еще совсем недавно вы даже мечтать о таком не могли. А сегодня это можно сделать, прямо не вставая с дивана. Чудо? Нет. Современные технологии. Помогая глазам, мы помогаем всему организму и, значит, продлеваем нашу жизнь. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам, они вам помогут и все расскажут о приборе Vision. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60.
6: Вера Алексеевна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио России. Легенда меццо-сопрано.
8: Меня встречает Анатолий Иванович Парфенов и говорит: проходите в аванложу. И в углу сидит Иосиф Михайлович, главный наш режиссер театра большого. И застыла в дверях Иосиф Михайлович. Говорит: Толь, ну ты посмотри на нее. Будущая Амнерис нам пришла.
0: Оперная певица Галина Борисова в программе «Presens Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. За сутки взяты под контроль 4 населенных пункта в Харьковской и Днепропетровской областях. Минсельхоз видит риски невыполнения плана сева в этом году. И МЧС опровергла сведения о введении запрета на использование телефонов на АЗС. Все подробности далее. Вооруженные силы России за минувшие сутки взяли под контроль 4 населенных пункта. По 2 в Харьковской области – Бударки и Караичная, и в Днепропетровской – Новоподгородная и Лесное. Об этом сообщает Министерство обороны. За неделю были нанесены массированы и 5 групповых ударов по украинским военным объектам и связной с ВСУ, связанной с ВСУ инфраструктуре, в том числе портовой, топливно-энергетической, предприятиям ВПК и авиабазам Украины. Все удары – ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России. За это же время средства ПВО сбили 3 ракеты Storm Shadow и 3 авиационные ракеты ВСУ «Скальп» производства Франции, 23 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 2628 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В общей сложности армия Украины потеряла за неделю 8130 военных. На фоне потерь командование ВСУ было вынуждено формировать группы из числа опытных инструкторов учебных центров на фоне потерь в Харьковской области. Но и они не смогли противостоять подразделениям группировки войск «Север» в населенных пунктах Караичная и Бударки и были вынуждены оставить свои позиции, говорится в сообщении Минобороны. Заседание лидеров ЕС в рамках Высшего Евразийского экономического совета в узком составе завершилось. Оно длилось почти 2 часа. Далее широкий состав. К лидерам ЕС присоединятся главы делегаций стран-наблюдателей. Мероприятие проходит во Дворце независимости в центре Астаны. Помимо российского лидера, в заседании также участвуют президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров. Армению представляет вице-премьер Мгер Григорян. Как сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, тема участия Армении в ЕС и работа с возможными последствиями ее выхода неизбежно окажутся в центре внимания лидеров стран экономического союза. Европа в настоящий момент является стороной конфликта на Украине и не может выступать посредником в вопросе его урегулирования. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Но в настоящий момент Европа является стороной конфликта на стороне Украины. Не забывайте, что европейское оружие непосредственно стреляет по нам, и абстрагироваться от этого невозможно. Поэтому, конечно, вот в таком статусе, конечно, Европа не может претендовать на посредничество никак.
1: При этом Песков отметил, Москва приветствует тот факт, что в Европе ищут кандидатов для диалога с Россией.
2: Они не посредников перебирают, вы все путаете. Они перебирают тех, кто может начать разговор с Россией. И сам этот факт, он положительный, и, конечно, его нужно приветствовать. Потому что ведь самая большая глупость, которую делают европейцы и люди из Брюсселя, это в том, что полностью отказаться от какого-либо диалога с Россией. Но решать проблемы, их обсуждать без диалога невозможно. И, собственно, в этом, наверное, кроется самая главная первопричина того тупика в отношениях, в которые мы зашли с европейцами.
3: Я правильно понимаю, что они предлагают, но официальных никаких предложений? То есть это
2: Вы неправильно понимаете. Никто ничего пока не предлагает.
1: Президент Польши Кароль Навроцкий предложил отобрать у Владимира Зеленского высшую государственную награду республики Орден Белого Орла. Об этом польский лидер заявил в связи с решением Зеленского присудить одному из подразделений ВСУ наименование имени героев УПА. Напомню, в России украинская повстанческая армия признана экстремистской и запрещена. По словам Навроцкого, вопрос отзыва Белого Орла могут обсудить 8 июня, когда пройдет заседание высшего административного органа этого ордена. Президент Польши также подчеркнул, что оценивает шаг Зеленского очень критически и что он показывает неготовность Киева к вступлению в Евросоюз. Зеленский доказал, что Украина с точки зрения менталитета и прославления бандитов и убийц из украинской повстанческой армии не готова стать частью европейской семьи, добавил польский лидер. Посевная кампания в этом году идет в сложных погодных условиях. Минсельхоз видит риски невыполнения плана сева 83 миллиона гектаров. Но регионы пока прогнозы сева не снижают. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на итоговом заседании коллегии ведомства. Вместе с тем она отметила, что с учетом хорошего состояния озимых, ведомство рассчитывает по итогам года на достойный результат по всем основным направлениям растениеводства. Министр также сообщила, что на 29 мая засеяно 42,3 миллиона гектаров. Темпы сева приближаются к уровню прошлого года. МЧС опровергла информацию о введении с 1 июня запрета на использование мобильных телефонов на автозаправочных станциях. Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе ведомства. Действующая нормативная база не предусматривает прямого запрета на использование средств мобильной связи на территории автостанции. Отмечается, что порядок обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации автозаправочных станций определяется правилами противопожарного режима. Ранее в СМИ распространилась информация, что МЧС и топливные операторы с 1 июня ужесточат противопожарные правила работы АЗС, в том числе запретят пользоваться телефоном у колонки из-за риска возникновения искры. Сегодня в Москве пик похолодания. Днем по-осеннему прохладно и дождливо, не выше 8-11 градусов, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В течение дня в столице нашей Родины погода обусловится тылом североатлантического циклона, а значит, москвичей ждет еще один по-осеннему ненастный день. Будет облачно, вечером с прояснениями, кратковременный дождь, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Максимальная температура воздуха составит плюс 8-11 градусов. Ну и атмосферное давление будет слабо расти, и барометры вечером покажут 741 миллиметр ртутного столба.
1: Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Совет Международной Федерации Хоккея на льду сообщил, что будет принимать решение о допуске российских сборных отдельно по каждой команде. Ранее дисциплинарный совет организации постановил, что решение об отстранении России от международных турниров не может быть оставлено в силе в его нынешней форме. Московская «Динамо» ведет переговоры с нападающим Никитой Гусевым о новом контракте. «Мы находимся с ним в диалоге, у Никиты есть желание играть в хоккей, но никто не знает, как сложится его дальнейшая карьера», заявил гендиректор клуба Сергей Сушко. Контракт Гусева с «Динамо» истекает 31 мая. В минувшем сезоне континентальной хоккейной лиги Никита стал самым результативным игроком команды. Сообщалось, что у Гусева есть предложение от шанхайских драконов, авангарда и спартака. Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрий Бивол оказался на 50 граммов тяжелее Михаэля Эйферта на взвешивании перед их боем. Завтра в Екатеринбурге в поединке против немецкого боксера Бивол будет защищать свои чемпионские титулы по версиям WBA и IBF. Яна Заикина назвала невероятными чувства от победы на юниорском чемпионате Европы по художественной гимнастике. «Была очень горда, что смогла сделать очень хорошую ленточку и поднять флаг России на первое место. Это было очень непросто, и я очень рада, что у меня все получилось», — призналась Заикина. Чемпионат Европы в Болгарии — первый с 2021 года, где россиянки выступают с национальной символикой. В честь победы Заикиной прозвучал гимн России. Матч между сборными России и Египта был равным, уверен главный тренер нашей национальной команды Валерий Карпин. «Даже моменты равные. Такой же момент Сергеев не забил, а они забили. Да, в какие-то моменты не всегда правильно располагались, но это и не команда Брунея, мягко говоря. Другое дело, что и у наших ворот не было моментов», — сказал Карпин. Накануне сборная России проиграла в Каире Египту со счетом 0-1. Следующий матч сборная России проведет 5 июня против команды Буркина-Фасо в Волгограде. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода. 30 мая в Красноярске облачно, дожди, плюс 9-11 градусов. В Иркутске плюс 5-7 градусов. Утром дождь. В Новосибирске плюс 19-21 градус, кратковременный дождь. В Омске плюс 20-22 дождь. В Сургуте плюс 18-20 без осадков. В Ханты-Мансийске плюс 17-19 градусов, временами дожди. В Тюмени плюс 18-20 вечером дождь. В Челябинске плюс 14-16 дождь. В Екатеринбурге плюс 17-19 градусов без осадков. В Санкт-Петербурге во второй половине дня дожди, плюс 10-12. В Москве без осадков, плюс 12-14. Сейчас в столице плюс 8. Идет ливень и безветренно. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Вести Комигор.
1: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. Накануне в Госсовете Коми состоялось четвертое заседание весенней сессии. Парламентарии рассмотрели 11 законопроектов. Среди ключевых – переход на одноуровневую систему местного самоуправления. Также депутаты поддержали инициативу введения льгот для оленеводов, рассказал председатель Государственного совета Республики Александр Макаренко.
2: Важно это поддержка наших оленеводов. У нас есть закон об арктических резидентах, где предприятия, которые заходят, новые, получают налоговые преференции. А оленеводы у нас, это же семейный такой бизнес. Нельзя там что-то новое сделать. И они лишены вот этих преференций. Поэтому мы считаем, что необходимо все-таки внести также изменения, чтобы они могли пользоваться такими же льготами, потому что это очень важная поддержка.
1: С 1 июня стартует летняя оздоровительная кампания. Лагеря готовы принять детей, в том числе Черноморская Зорька в Анапе. В этом году в принадлежащем Коми санатории появится новый модульный корпус для детей. В быстровозводимом здании смогут разместиться 50 ребят. Об этом на межведомственной комиссии по летнему отдыху рассказала заместитель председателя правительства региона Наталья Якимова.
3: Это федеральная программа, Республика Коми вошла в эту программу на создание легковозводимой конструкции. Это модуль, и мы получили федеральное финансирование. На сегодняшний момент готово свайное поле и фундамент, и на предприятии уже заказана вся конструкция. В июле будет уже сборка, июль-август, поэтому еще дополнительно 50 мест у нас появится.
1: В Воркуте профессиональный праздник Федеральной пограничной службы накануне был отмечен традиционным митингом. У мемориала «Щит и меч» собрались ветераны и действующие военнослужащие, представители администрации, кадеты, неравнодушные воркутинцы, чтобы отдать дань уважения тем, кто защищал и защищает рубежи нашей Родины. В память о пограничниках, пожертвовавших жизнь во имя безопасности страны, была объявлена минута молчания. К подножию монумента легли живые цветы, как символ вечной благодарности. Благодарности и скорби. Возглавил торжественную церемонию председатель Совета Воркуты Сергей Жданов.
4: Охрана государственной границы – это особая честь, которая предоставляется самым достойным, мужественным, искренне любящим свое Отечество. В истории нашей страны немало примеров, когда именно пограничники первыми принимали удар врага ценой своей жизни, защищая свободу и независимость нашего государства. Дорогие ветераны, желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, мирного неба над головой.
1: Новости культуры. Искренняя кисть Энгельса Козлова. Выставка посвящена столетию со дня рождения народного художника РСФСР. Открылась в Музее истории и культуры Сыктывдинского района. Это совместный проект Сыктывдинского музейного объединения, Национальной галереи Коми и музейного комплекса Сыктывкарского государственного университета. 24 работы, большинство из них жители и гости Сыктывдинского района увидят впервые, в том числе портреты выдающихся людей. А Энгельс Козлов был признанным мастером этого жанра, отметил директор Сыктывдинского музейного объединения Владимир Муравьев.
5: Все известные ученые, они или каким-то образом связаны с Сыктывдином, или родом из Сыктывдинского района. Даже Владимир Никонович Старовский, сын Никона Алексеевича Старовского, который был первым заведующим училищем, которое было до музея здесь. Это была школа, в которой я учился. Так что действительно Энгельс Васильевич представил, можно сказать, научную, культурную элиту не только Республики Коми, но и всей России и мира, я думаю. Он был знаком, дружил с Василием Васильевичем Андреевым, руководителем оркестра русских народных инструментов. А кто ему делал инструменты? Семен Иванович Налимов. И Федор Иванович, он очень любил играть на балалайках Налимова. Это было его хобби.
1: Портреты, натюрморты, пейзажи. На выставке можно увидеть даже дипломную работу Энгельса Козлова «Будет жить». За эту картину выпускнику Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина присвоили квалификацию художника живописи. Познакомиться с его творчеством в Ильгарском музее можно будет до конца июня.
0: Радио России. Комигор. Спорт.
1: Сегодня в столице Коми стартует региональный этап президентских спортивных игр. Одновременно будут проходить и президентские состязания. Участие примут представители Сыктывкара, а также 10 районов. Ребята испытают силу в баскетболе, легкой атлетике, волейболе, футзале и настольном теннисе. Определят сильнейших в легкой атлетике, спортивном многоборье, теоретических тестах и подвижных играх. По итогам турнира победители в сентябре представят республику на всероссийском финальном этапе в Анапе. 30 мая православные христиане будут отмечать Троицкую родительскую субботу. Во всех храмах пройдут заупокойные литургии и панихиды. В этот день нельзя ругаться, сквернословить, выяснять отношения, отказывать в милостыне, заниматься тяжелой домашней работой, уборкой, стиркой, ремонтом, а также нельзя венчаться. В народной традиции дождь в этот день к хорошему урожаю грибов осенью и обильному сбору ягод. 31 мая на святой праздник Троицы православные верили, что грусть и слезы могут принести плохое настроение и неудачи на долгое время, поэтому старались сохранять радость, мир в душе и добрые мысли. А также украшали свой дом и храм ветками и букетами. Традиция символизирует вечную жизнь, обновление душ через Святого Духа и расцвет природы. Ветки выступают в роли оберега, а ароматные травы призваны привлечь в жилище благополучие и гармонию. В народной традиции 31 мая известен еще и как день Федота Овсяника. Говорили, если кукушка долго куковала, к теплой и продолжительной погоде. Если с утра замолчит, жди ненастья. Вороны громко каркали, к дождю. Много птиц в небе, к ясной погоде. Обильная роса сулила жаркий июль. Гроза, частые дожди во второй летний месяц. Считалось, что посевы, сделанные в этот день, будут защищены от вредителей и дадут богатый урожай. Вы слушали новости.
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике сохранялась теплая погода. В южных и центральных районах с грозами, местами с ливнем, градом и шквалистым усилением ветра. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 12 градусов, в 12 часов дня плюс 16. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,7 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра, 30 мая, по республике ожидается в северных районах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный 7-12 метров в секунду. В Воркутинском районе ночью порывами до 15-17 метров в секунду. Температура ночью плюс 9, плюс 14 градусов. На крайнем северо-востоке плюс 4, плюс 9. Днем плюс 19, плюс 24 градуса. В южных районах облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районах кратковременный дождь. Гроза, местами ливень. Град. Ветер переменный 2-5 метров в секунду. При грозе порывистый. Температура ночью плюс 6, плюс 11 градусов. Днем плюс 15, плюс 20. В Сыктывкаре ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь. Ветер переменный 1-5 метров в секунду. Температура ночью плюс 7, плюс 9 градусов. Днем плюс 15, плюс 17. 31 мая и 1 июня по республике ожидается теплая погода. 31 мая в отдельных районах с дождями и грозами. 1 июня в южных районах ожидается продолжительный дождь, местами сильный.
6: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
7: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
9: Эфирин Миянкат.
10: Видео на радио Кыв сейчас. Тиенкат Виктор Кутькин. Коми Кыв, Зе Возер Кыв. Сылан штилистика сбыт чема. Художество штири с чужима вель важен. Медвача Кыв Пуршилан Кыв сылан пан чема жгижны да сэк мысыт нэмэнна. А он и акады петаны коми роман яс, поэма яс, драма яс. Публицистика штилен киженый коми журнал гажет ясын, вишделаны телевизор пырвыльтур яс, Сёма и официально деловой штилис. Коми Кывье вуджидане бычьяма документ, коркас и юрга и каналан сэвитен. А кычина ола мия наука штиль. Гижины асы антуэла нучьяс. Медем тэдмам нэтаэс, пырам питерем сороки нема сыктов карсаканому университетса гуманитарные наукаяс института КНМ коми филология финогроведения да регионоведения кафедра. Елена Васильевна Остапова, тая кафедра освечка длыжда филология кандидат, петка дласменла коми наука журнал. Сомой ачи свищтала сыевщес.
11: Нелед выпуски аснин. Петасеш кукшур скыжет вошань. И мэдэс е пыжа поска вуджачу шеслан альманах. Сэлойс мэд выпуск. Кук нан зэв интереснэш. И журналыс коми филология журнал и пыжа поска альманах пета миан университетса план шерти сёс пыртама миан план яса и национальная политика министерства отсаган туи стая петас ясаслан сечем кучам и официальной бур издание яслан им обязательная рассылка шуам сейчас я рощеса библиотека ясамуна да и кучка фонд яса кучакола ткыгнан издание яс миян республика са библиотека яса университета вот миян кафедран быд публикуй числа быд авторлым мимо додалам и мы так и колюшта нашуам кожен ясвала да мы да библиотека яса смыта да национальная библиотека район яса. А школа яса вела дышесла ми, вот кор ветла для мы, профориентационный уджан, кор наэта чего лулана, аджишу месвала ми всяки кожналам. И а скором чертишу мы додалам вела дышесла. И им нашта тачам пожан лун электронной версии аспуктуща и элерабрири сайта с рощеса. Вот у вес сайт. И миан университетса сайтын сиэм. Сэдуч позже скачайтны. Вот шуны калиба корны име мэдэдэ.
10: Мы елыш именно тая номер из тия журналы.
11: Колу шуны мэй буд журнал миан аслас пэлэс. И вот тая медбэрья кык выпуск ми утланнэс юзэдам. Пути кыша дулан, ну мэдэм и дон там джиквэлэ сичка шуны. Тая чучун изэ важна вэд юртэс. Да, и мэдэм вот утланнэс чом компактная лэщуда. Петис, мен им таны зэв интересны юкан, коми Пермяцкой округлы, щёва, тырам кежла, коми филология щудж яс. Мен зэв топыд ятад яс, перым са коми яскад, мен им редколлегиан, перым са университетыщ, педагогическо университетыщ, веладыщ, Лобанова Левтина Степан.

0: Джикасы держи ирен коми и
1: Увердас. Удобрение с дождественной коми наука ширинеш геологияс. Кыв Елена Золотаревала.
2: Электромагнита гуясын картопель бынчы дымы ученые с вычисленным медведжек кывкардат. Постер ясы скотера, быта сбора куйла, дайча же квища. Но опыт ясны оданы воджи, кысин тыдбавна озатая отца, вичны ищика сяслыч аслы спала слунца. Эт картопель кыйды своштавынца воучво.
3: Урожайность мы увеличиваем. И кроме того, мы прослеживаем, как меняется само растение, в том числе та же урожайность, клубнеобразование на протяжении нескольких лет. Потому что любой картофельный сорт, он в течение 5-6-7 лет начинает вырождаться.
2: Картопель электромагнита гуясен обработать на косина и мия новмас ясиму код регион ясыч. Век же тырвые пыртны тая ног саулама озна артма. Сывасна мы або эксперт советлан помшу. Но опыт ясного данной воде и вещик пачка дан того уджалана Белоруссия ищ уж юрт яскад.
4: Таво коми ищ сорт яскад эту в пуктисна и суер сайса манифест да фламинго. Уж юрт яслан корам чертиваем торса чочи вичисна электромагнита гуясулан. Суер сайса омас ясла осковны комища яслан кабалаяс. Налы тотчана кывкартат и сиело таво арнин. Урча му быть очередным ворсанин ставы с кывьин. Таны ученые осведлены был мувердас, мелиорант яс. На яс дачис на миян геолог яс. Могас чинтына мулыш шомлун колям во кывкартады свалы бор. Кыджи ему кад опыт яздари тавала комас никон во ужавна кола зев стыча медан почес откудявна пукта мин лыш юкан яс. Бриш тавасна учена яздачтана муса линейка да кыв яс отсаган.
1: Малдин район са шыр мужейлан Украина кад тышка чечаслы шием юканы вайсны выл эмбур. Владимир Меншиков кожналы Санкт-Петербургыш саришса пехотинец ясан езадам небак. Сэччы пыртама погимитам йорт яс кившис юр яс. Таджа неммадыма чырш Малдиныш Иван Прямоносовас да Сергей Уфимцевас. Мужейлы шетесны нэштаэти военная частлыш флаг. Та экспонат яссы лыдяны донан. Республика Савелычан ясен нодесне коми войтер культура лыщия мудж. Школа ясен вечка дыщаслан советник яс тадмадесне челядес традиция ясен вож войтер кывьян вырван. Тычи десне мы асму мьян ыжи страналан юкан дона. Ворса десне считалесне задание яс велычи счастлыш арлы тадвула бочтаман. Сыктывкарса коми культура шырин воджа нода ас ес проект. Корану причина наес, код яс радитана республика намас. Бур уджна зеляны сывмаднасы ес. Июнь да сквайтат луна шорнитны воа зев аслас полос морд. Емдин землячество он зелищ, Сыктывкарын емдин районца социально-культурный шыринан вечкадлыш воджмасчич Ань Наталья Тынчук. Волыш яс вермасны тыдмашны сылан олам выламан выльдер ясан. Тая же ширина неважен волосны нелемон шижимат номера детсад еш зон посне. Зарни туис ансамблиш нывьяс вичталысны гоща гажьяс, примета яс, обыча яс, да обряд яс елыш. Челя чилысны, ектысны, тадмалысны нытковьяс, пыттыджны сширалысны. Зарни туис кад вогагарчэш уштасыс, шиема вид шижим арасэслы. Печорянка коми ескост котыр шедедес коймад места ташам ансамблеслан расшиеса ордышам гажан. Шилысны круг шырын по мичаны всулалы, да тундраса войтырлыш вид кырыска кутала шиланкывьяс. Ансамблена свечкадла Ольга Кацубанская. Фештиваляс петкачис кыкшок вайтамын сая фольклор котыр. Текевзенет вильтарьяс.

0: вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике сохранялась теплая погода. В южных и центральных районах с грозами, местами с ливнем, градом и шквалистым усилением ветра. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 12 градусов, в 12 часов дня плюс 16. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,7 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра, 30 мая, по республике ожидается в северных районах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный 7-12 метров в секунду. В Воркутинском районе ночью порывами до 15-17 метров в секунду. Температура ночью плюс 9, плюс 14 градусов. На крайнем северо-востоке плюс 4, плюс 9. Днем плюс 19, плюс 24 градуса. В южных районах облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районах кратковременный дождь. Гроза, местами ливень. Град. Ветер переменный 2-5 метров в секунду. При грозе порывистый. Температура ночью плюс 6, плюс 11 градусов. Днем плюс 15.

0: плюс 20. В Сыктывкаре ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь. Ветер переменный 1,5 метра в секунду. Температура ночью плюс 7, плюс 9 градусов. Днем плюс 15, плюс 17. 31 мая и 1 июня по республике ожидается теплая погода. 31 мая в отдельных районах с дождями и грозами. 1 июня в южных районах ожидается продолжительный дождь, местами сильный.
1: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
2: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
4: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте в этом выпуске. Путин назвал ЕАЭС эффективным интеграционным объединением. Российские войска взяли под контроль 4 населенных пункта за сутки. РЖД возобновят пассажирское сообщение между Москвой и Душанбе. Далее подробности. Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном формате в Астане. Он заявил, что Евразийский экономический союз функционирует успешно и продолжает развиваться дальше.
5: Действительно символично, коллеги это уже отмечали, что ровно 12 лет назад, именно в этот день, 29 мая 2014 года, здесь, в Астане, был подписан основополагающий договор о Евразийском экономическом союзе. Налаженная нашими государствами последовательная и кропотливая совместная работа по реализации этого документа позволила создать действительно эффективное интеграционное объединение. Высказанные коллегами оценки, как положительные, так и критические, тем не менее, наглядно свидетельствует о том, что Евразийский экономический союз функционирует в целом успешно и продолжает развиваться дальше. В основном выстроены общие рынки товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Расширяется многоплановое сотрудничество в торговле, финансах и по другим направлениям. Тем самым шаг за шагом формируется полноценное, всеобъемлющее единое экономическое пространство.
4: Путин также обратил внимание, что для России углубление союзнических связей со странами ЕАЭС является безусловным приоритетом. По его словам, Евразийский экономический союз и его интеграционная деятельность привлекают большое внимание за рубежом. Заинтересованность в развитии связи с «пятеркой» проявляют многие иностранные государства и крупные региональные структуры, такие как Содружество независимых государств, Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Нынешнее заседание в ЕАЭС первое в текущем году и 26-е с момента начала функционирования ЕАЭС. Российская группировка войск «Север» освободила Бударки и Краичное в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. Также подразделение войск «Центр» взяло под контроль населенный пункт Новоподгородное в Днепропетровской области. Там же группировка «Восток» освободила населенный пункт «Лесное». Всего за неделю российская армия взяла под контроль 10 населенных пунктов в зоне СВО. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты 44 управляемых авиационных бомбы, 3 крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, производство Великобритании, 3 авиационные управляемые ракеты большой дальности Scalp, производство Франции, 23 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 2628 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила благодарность президенту России Владимиру Путину за чуткое внимание к вопросам семьи, материнства, отцовства и детства. Об этом она сказала на заседании Совета при президенте России по реализации государственной демографической и семейной политики.
6: Я хочу от всех нас, от лица членов нашего совета, сердечно поблагодарить Владимира Владимировича Путина, президента России, за его постоянное, очень такое чуткое внимание к вопросам семьи, материнства, отцовства и детства. И все эти решения, которые были приняты главой государства, позволили создать в России цельную систему государственной поддержки в этой важнейшей сфере социальной политики, аналогов которой точно нет в мире. Мы тщательно, как вы знаете, изучали весь зарубежный опыт.
4: Она также отметила, что национальные проекты должны стать более адресными для роста рождаемости в российских селах. По словам сенатора, сейчас меры государственной политики в сфере демографии, как правило, не учитывают специфику сельских территорий. В частности, в нацпроекте «Семья» среди 50 мер, направленных на повышение суммарного коэффициента рождаемости, только 4 меры учитывают специфику применения на селе. Это 8% от общего числа, добавила Матвиенко. РЖД сообщили о возвращении поезда между Москвой и Душанбе после 6-летнего перерыва. Оно было остановлено в 2020 году и пандемией коронавируса. Пассажирские составы снова пойдут по этому направлению с 21 июня. Поезд будет курсировать один раз в 2 недели. Время в пути составит около 4 суток. Сейчас между Россией и Таджикистаном курсируют 3 поезда: Куляб-Волжский, Душанбе-Волжский и Худжанд-Волжский. Часть россиян досрочно получит пенсии в июне в связи с празднованием Дня России. Выплаты за длинные выходные будут перечислены до 11 июня включительно. Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе соцфонда. Уточняется, что досрочный график выплат коснется всех видов пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят другие выплаты социального фонда, они также будут заранее перечислены на счет. Средства поступят автоматически, пенсионерам не нужно никуда обращаться. Почтовые отделения в большинстве регионов также досрочно доставят выплаты за праздничный день 12 июня. Пенсии за 13 и 14 июня выплатят в соответствии с графиком работы почты. Россияне увидят второе полнолуние за месяц. Им посчастливится наблюдать голубую луну. Полнолуние произойдет 31 мая в 11:45 по московскому времени. Это астрономическое явление совпадает с микролунием. Спутник будет находиться в самой удаленной от Земли точке орбиты. Как отмечают известия, визуально луна голубой не станет. Название говорит лишь о редкости события. Оно возникает раз в 2,5-3 года, когда 2 полнолуния умещаются в 1 календарный месяц. На этот раз диск будет казаться немного меньше обычного. Наблюдать полную луну можно будет невооруженным глазом при ясной погоде по всей России, лучше всего за городом. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
7: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрий Бивол оказался на 50 граммов тяжелее Михаэля Айферта на взвешивании перед их боем. Завтра в Екатеринбурге в поединке против немецкого боксера Бивол будет защищать свои чемпионские титулы по версиям WBA и IBF. Московская «Динамо» ведет переговоры с нападающим Никитой Гусевым о новом контракте. Мы находимся с ним в диалоге. У Никиты есть желание играть в хоккей, но никто не знает, как сложится его дальнейшая карьера, заявил гендиректор клуба Сергей Сушко. Контракт Гусева с «Динамо» истекает 31 мая. В минувшем сезоне континентальной хоккейной лиги Никита стал самым результативным игроком команды. Полузащитник Данил Пруцев возвращается в «Спартак» после аренды в «Локомотиве». Соглашение истекает 31 мая, железнодорожники уже попрощались с игроком. Пруцев в этом сезоне был одним из лидеров «Локомотива» по времени на поле в матчах российской премьер-лиги. Сообщалось, что игра Данила за «Локо» впечатлила главного тренера «Спартака» Хуана Карседа. Сборная России играла с Египтом на равных, уверен главный тренер нашей национальной команды Валерий Карпин. Даже моменты равные. Такой же момент Сергеев не забил, а они забили. Да, в какие-то моменты не всегда правильно располагались, но это не команда Брунея, мягко говоря. Другое дело, что и у наших ворот моментов не возникало, сказал Карпин. Накануне сборная России проиграла в Каире Египту со счетом 0-1. Следующий матч Россия проведет 5 июня против команды Буркина-Фасо в Волгограде. Яна Заикина назвала невероятными чувства от победы на юниорском чемпионате Европы по художественной гимнастике. Была очень горда, что смогла сделать хорошую ленточку и поднять флаг России на первое место. Это было очень непросто, и я рада, что у меня все получилось, призналась Заикина. Чемпионат Европы в Болгарии первый с 2021 года, где россиянки выступают с национальной символикой. В честь победы Заикиной прозвучал гимн России. С вами был Юра Геворкян.
4: В субботу, 30 мая, в Петропавловске-Камчатском плюс 5, плюс 7, дожди, временами сильные, в Магадане плюс 7, плюс 9, вечером дождь, в Екатеринбурге плюс 17, плюс 19, без осадков, в Ханты-Мансийске плюс 17, плюс 19, временами дожди, в Мурманске плюс 10, плюс 12, небольшой дождь, в Вологде кратковременный дождь, плюс 11, плюс 13. В Оренбурге плюс 20, плюс 22, без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 16, плюс 18, кратковременный дождь. В Краснодаре плюс 15, плюс 17, ливневые дожди. В Нальчике плюс 13, плюс 15, временами дожди. В Санкт-Петербурге облачно, днем во второй половине дня дожди, температура воздуха днем плюс 10, плюс 12. В Москве переменная облачность, без осадков, температура воздуха в столице плюс 12, плюс 14. Сейчас в Москве 7 градусов тепла.

0: Собрание сочинений «Радио России». Рассказы разных лет.
1: Год 1913. Иероним Ясинский. Варгарита.
0: Рассказ читает Елена Харитонова.
1: Достопочтенная Маргарита Антоновна поведала о своей детской любви. Мне должно было исполниться 12 лет. Мы жили в деревне, и мама все собиралась отвезти меня в гимназию. Гувернантки научили меня пополам с грехом болтать по-французски и по-немецки, и я перечитала большую библиотеку покойного отца. Но я ничего не знала. Я насилу убедилась, что на Южном полюсе не страшный зной, а так же холодно, как и на Северном. Читала я залпом. Плакала над Тургеневым, Толстым, Шатобрианом, Пушкиным и Лермонтовым. Знала наизусть демона, мечтала о демоне и завидовала Тамаре. Был февраль, стояла оттепель. Я проснулась и выбежала в сад. Синели небеса, весело пели птицы. Я добралась до оврага и промочила ноги. Меня стали искать. В мокрых чулках вбежала я в столовую. Сиял самовар в лучах солнца. Мама ласково посмотрела на меня. «Вот будущая гимназистка», — сказала она. «Марита, сделай реверанс». Я взглянула направо, и под пестрым портретом отца в золотой раме, над которой ветвились рога убитого им лося, увидела демона. Он был смугл, с черными, густыми, как войлок, волосами, без усов и бороды. Огромные глаза горели под изогнутыми бровями. Золотые пуговицы были на его мундире с синим воротником. У меня забилось сердце. Мне стало вдруг стыдно, что на мне короткое платье. Я сделала реверанс, стараясь как можно больше скрыть свои длинные ноги. Вышло смешно. Он все-таки пробежал взглядом по моим ногам и улыбнулся. Я покраснела до корней волос. Но и мама обратила внимание на мои ноги. «Ах, негодная девочка!» — протянула она с кокетливой улыбкой. «Ты опять бегала по лужам». Я бросилась прочь. В гостиной окна закружились. Я упала на ковер. Когда я поправилась, я узнала, что студент Владимир Павлович Грааль к августу приготовит меня в третий класс. Ему отвели флигель, в котором жил отец и рисовал свои бесконечные пейзажи. За недоконченным пейзажем он и умер. И вот в этом флигеле будет жить мой демон. Я сейчас же произвела его в демоны. Его глаза горели в моей душе. От компрессов у меня в спальне пахло уксусом. Мама два раза входила ко мне и прикладывала руку ко лбу. «Не надо быть такой глупой дикаркой», — говорила она и качала головой. «Мама, он такой страшный, я его испугалась», — оправдывалась я и чувствовала, что лгу. Но что со мной было, я не знала. «Одевайся и ступай в классную, он проэкзаменует тебя», — сказала мама. Классная была маленькая комната рядом с будуаром мамы. На дверях будуара висела тяжелая драпировка, и мама любила иногда незаметно стоять за нею и следить, как я себя веду. Потом она припоминала какую-нибудь подробность, уничтожающую меня. Казалось поразительным, откуда она могла знать. Гувернантки пожимали плечами, но я знала секрет мамы и молчала. Я вообще была догадлива и проницательна. Я выросла без подруг и не любила девочек, которые приезжали к нам в гости. Я любила смотреть на облака, на траву и сама сочиняла игры. Ходила на богомолье к ландышам, звонила в лесные колокольчики. провозглашала себя царицей таинственной страны, которая называлась Полночь, и небесными звездами разукрашивала деревья и пруды. Но в реальности я казалась себе уродом. И хотя за глаза меня называли будущей красавицей, я несколько раз подслушала, я этого не видела и часто спорила из-за своей наружности с горничной Маней, которая, одевая, превозносила меня и завидовала моей белизне и белокурости. Из-за пышности волос у меня была большая голова, и я делала на себя карикатуру, в яблоко вставляла два длинных прутика. Демон встал из-за стола. Он поздоровался с мамой, а мне руки не подал. «Сегодня она будет вести себя умнее», — сказала мама. «И помни, Марита, ты бросишь свои фантазии и займешься делом. Главное — математика. А то ведь мы не любим считать. У нас голова набита стихами». Мне трудно было справиться с сердцем, но я сделала над собой усилие и стала маленькой девочкой. Демон продиктовал задачу на сложение, и я решила. Я вслушивалась в его голос. В нем не было ни малейшей нежности, он был сух. По щеке у меня побежала слеза. Хорошо, что не видела мама. Пришли мужики, и она покинула классную. Владимир Павлович задал вопрос. «Какая самая большая река в России?» Мне хотелось, чтобы он подсказал мне, и я не ответила. Он подсказал. «Волга». Я сделала большие глаза. «В самом деле?» — спросила я тоном взрослой. «Вы, кажется, устали, Маргарита», — сказал он и посмотрел на часы. «Нам осталось еще 15 минут. Все-таки не скажете ли мне, что такое подлежащее и чем оно отличается от сказуемого?» С первых же дней моим заветным желанием сделалось вывести из терпения моего демона. Было бы счастьем, если бы он обругал меня. А какое блаженство было бы, если бы он схватил меня за плечи и поставил на колени. Но какую идиоткою я ни была, он оставался таким же сухим, холодным, равнодушным. И только когда мама входила в классную и кокетливо улыбалась в мою сторону, он тоже улыбался в мою сторону. При этом сверкали зубы в его румяных толстых губах. Белая улыбка, как белая молния. Нельзя ли добиться его ласковости? Я перестала играть тупицу и стала выучивать уроки. Красиво писала, схватывала на лету его мысли. Ничто не помогало. Казалось, он не видел меня. Я была ничтожной пылинкой в его вселенной. Во время уроков я вздумала писать пальцем на клеенке букву «В». Эта буква мелькала на тетрадях. Она казалась мне самым прекрасным звуком в мире. Зачем я Маргарита? Мне хотелось бы быть Варгаритой. Но прошел месяц, и исчез снег с полей, и выглянула зеленая трава, а буква «В» не была замечена. Грааль был все так же требователен и корректен. Покойный папа привез мне как-то из города толстую куклу с восковым лицом и подвижными стеклянными глазами. У меня был слабый интерес к игрушкам, и я хранила их в комоде. Казалось, они уже умерли. Но вот мне пришла фантазия воскресить мою толстуху. Я сделала себе стиль маленькой девочки. Гладко причесала свои белокурые волосы, прицепила банты над ушами, выбрала платье покороче и с куклой на руках вошла в классную. Я хорошо знала уроки и, когда отвечала, голосом изображала куклу. Иногда я украдкой целовала ее. Владимир Павлович несколько раз посмотрел на нее, потом молча взял куклу, положил на край стола и продолжал заниматься. «Вы, может быть, думали, что я уже не играю в куклы?» — вдруг спросила я. «Я нисколько не сомневался в том, что вы должны играть в куклы», — ответил Грааль так же холодно, как и всегда. Но большие глаза его слегка вспыхнули, когда они встретились с моими. Он отвернулся и подошел к окну. Драпировка на дверях слегка зашевелилась. Через некоторое время мама вышла из других дверей и, кокетливо улыбнувшись в мою сторону своими красивыми губами, сказала: «Владимир Павлович, отпустите Мариту сегодня раньше. Она хорошо стала учиться, ей, кажется, хочется поиграть в куклы. А мы с вами покатаемся перед обедом. Дивная погода». За улыбкой мамы сверкнула белая улыбка Владимира Павловича. Он сказал «хорошо» и подал маме руку. «Вы свободны, Маргарита», — сказал он. Раньше я не видела, что мама хороша собой. Ей было 30 лет, и я думала, что это уже старость. Но когда она уходила из классной об руку с Владимиром Павловичем, который был выше ее на целую голову, мне бросилась в глаза гибкость ее тоненькой талии, молодой наклон головы, юный овал румяной щеки и что-то пленительное, чему я не нашла названия. С ненавистью посмотрела я на куклу, которая лежала на столе, покорно закрыв глаза. Но вспомнила смущение великолепных глаз Грааля, когда они встретились с моими, и волна нового чувства, неясного, но глубокого, рванулась к моему сердцу. Я вскрикнула и побежала по всем комнатам, стала прыгать и хохотать, но внезапно устала. Еще минута, и я побледнела, свинцовая тоска сжала сердце. Я надела шляпу, вышла во двор и стала поджидать маму и Грааля. Секунды тянулись, как годы. Руки и ноги похолодели, сделалась лихорадка. Изнемогая и колеблясь, как стебелек травы, я добралась до своей кровати и упала ничком. Я кусала подушку и рыдала. Несколько дней продолжался кризис. Меня держали в постели. Мама целовала меня. У нее было счастливое лицо. Я отворачивалась от поцелуев, кричала: «Не надо целовать, я гадкая!» Я была самое несчастное существо в мире. Если бы мама старалась понять меня, стать близкой мне и заглянула тогда в мою душу, как равная равной. Но старшие не хотят знать, что у детей могут быть душевные кризисы и глубокие чувства. Не от того ли так много девочек и мальчиков погибает безвременно, что родители ограждают свою жизнь от их жизни магическим кругом замкнутости. К концу весны из города приехала портниха и поселилась в усадьбе. Она должна была обшить нас. Я умоляла сделать мне платье подлиннее, но мама сердилась. «Еще будет время», — сказала она. «Мне хочется, чтобы ты подольше оставалась девочкой». «Но, мама...» «Не спорь». Как часто она стала гулять с Граалем, а рано утром они вдвоем пили чай на балконе. Он писал письма под ее диктовку у нее в будуаре поздними вечерами. Читал ей вслух. По какому-то делу, кажется, надо было перезаложить имение. Они уезжали в город и вернулись только на четвертый день. Как-то Владимир Павлович правил мою

0: Ты можешь спеть сегодня с...
1: На 8 сегментов. Первый сегмент – это режим дня. Второй сегмент – это самостоятельность. Сюда войдет и гигиена, да, и внешний вид, расчесаться, ну и так далее. Третий сегмент – может ли ребенок оставаться без родителей. Четвертый сегмент – это питание. Пятый сегмент – как он выстраивает общение со сверстниками, сколько у него друзей, как он выходит из конфликтных ситуаций. Шестой сегмент – это общение со взрослыми. Седьмой сегмент – это вообще, есть ли у ребенка опыт адаптироваться в какой-либо группе. Восьмой сегмент – это есть ли у ребенка возможность заинтересовать себя чем-то, помимо гаджетов. Дальше расставляем от 0 до 10 баллов. И сейчас необходимо соединить все ответы со всех шкал, всех сегментов в колесе баланса. И по логике вещей у нас с вами должен получиться хороший такой круг. И вот если этот круг не получается, если получается какая-то звездочка, то, скорее всего, вашему ребенку и вам будет достаточно сложно. Но это не означает, что не нужно пробовать. Просто означает, что, скорее всего, могут быть слезы. Скорее всего, может быть желание «мама, забери еще что-то» и так далее. И вы можете это сразу, как говорится, на берегу обсудить.
2: Я ж мать.
3: Напомню, что вы слушаете программу «Я ж мать» с Кристиной Косовой. Говорю с вами как мама с мамой. Как выбрать летний лагерь? Ориентируйтесь на состояние здоровья ребенка, его склонности и интересы, его расположение, направленность, наличие активности. Внимательно читайте отзывы в интернете. Список проверенных российских лагерей публикуется на сайте Мосгортура. Еще один способ выбрать подходящий лагерь для ребенка – найти его сайт и странички в социальных сетях. Наличие на них подробного описания лагеря, контактов, сведений о директоре и педагогическом составе, а также описание предыдущих смен с фотографиями и отзывами родителей, говорит о том, что лагерь, скорее всего, соответствует всем нормам и подготовлен к приему детей. Если лагерь открыт для контактов с родителями, это хороший знак. Если информационно закрыт, стоит насторожиться. Узнайте, сколько лет лагерь работает в сфере детского отдыха. У давно работающих лагерей есть определенная репутация, которая поможет определиться с выбором. Обратите внимание, предоставлены ли на сайте программы, по которым лагерь работает, насколько подробно и профессионально они отражены. Как понять, какой лагерь будет интересен вашему ребенку, языковой или математический, расскажет Елена Бурьевая, практикующий детский психолог и арт-терапевт.
1: И здесь можно спросить у ребенка, что он хочет. Хочет такой лагерь, а хочет такой. Мы должны прекрасно понимать, что летом хотелось бы отдохнуть. И если лагерь предполагает, что дети по 4 часа будут заниматься чем-то вот прям с таким напоминающим школьную деятельность, то это должен ребенок прям очень сильно хотеть. Отправить ребенка в лагерь, чтобы он подтянул или нагнал какую-то там программу, идея плохая. Желание ездить в лагерь отпадет навсегда. Ребенок, например, год ходит в секцию танца, карате и так далее, и в лагерь отправляют его с этим же уклоном. Одно дело, если с этим же коллективом ребенок едет в лагерь, и другое дело, если вы отправляете ребенка в танцевальный лагерь. И здесь можно ребенку, наоборот, дать разнообразие и показать, что смотри, ты можешь поехать поизучать языки, или ты можешь поехать в лагерь, где там рисуют. Ну, то есть предложить ребенку какую-то прям совершенно другую реальность. А вдруг ребенок заинтересован. Ну и вообще, в принципе, смена деятельности – это достаточно хорошая перезагрузка и отдых. И здорово вообще, в принципе, детям давать возможность пробовать себя еще в чем-то. Самое главное – это, конечно же, смотреть на возраст детей, которые будут в лагере. То есть, если это предполагаются смешанные какие-то группы, допустим, там, с 7 лет до 16, и это один отряд, то есть смысл тоже узнавать по набору этой группы, сколько детей будет у возраста вашего ребенка, мальчики ли это, девочки будут.
3: Рекомендации сегодня услышали, осталось только начать ими пользоваться. Ну а я ж мать Кристина Косова, желаю вам больше проводить времени со своими детьми, потому что уж больно быстро они растут.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: На правах рекламы.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как снять пелену с глаз и вернуть себе зрение? Ясное зрение после 50 – это миф или реальность? Как вы уже поняли, сегодня наша программа будет посвящена зрению. Ведь ни для кого не секрет, что после 50 зрение садится. Так как этого избежать? И какие на сегодняшний день есть способы? Обо всем этом мы поговорим с нашим гостем, экспертом по разработкам новых технологий Олегом Михайловичем Берковичем. Олег Михайлович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Перед тем, как мы начнем, давайте я все-таки назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И все-таки для начала давайте разберемся, а почему ухудшается зрение? Недавно медики открыли, что 90% проблем со зрением происходит только по одной причине – недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей – ангиопатии. И в наше время она есть практически у всех. Особенно это касается людей в возрасте и с диабетом. У них, понимаете, глазные протоки и кровеносные сосуды глаз вдобавок еще и забиваются. И в результате глаза получают мало питания, зато загрязняются избытком токсинов. Это как, ну, скажем образно говоря, чистое проточное озеро превращается в гнилое застойное болото, где и лягушки не живут. Ну, просто ужас какой-то. Ну,
2: то есть получается, что для восстановления зрения надо только улучшить микроциркуляцию крови и жидкости глаза.
3: Вы верно это подметили. И привести их в норму тоже важно. Сделать, образно говоря, болото проточным, чистым озером.
2: То есть так все просто?
3: К сожалению, нет. По признанию медика, восстановление микроциркуляции глаза с помощью медикаментозной терапии задача весьма сложная.
2: Но есть же операции, которые в таких случаях помогают.
3: Вы правы. От глаукомы, катаракты операции делают, но это все-таки, знаете, ну, по-живому глаза режут. 100%, ну, просто гарантии нет.
2: Да.
3: Конечно, когда случай запущенный, от операции тут уж, понимаете, не откажешься. А если все проблемы только начинаются? И что, вот так просто сидеть и ждать, пока все не станет совсем плохо? А может, стоит что-то все-таки предпринять?
2: Ну, Олег Михайлович, а какие еще способы на сегодняшний день существуют в современной медицине?
3: С удовольствием расскажу. Нашими российскими учеными был создан аппарат для лечения глаз «Радуга прозрения». Разработан аппарат группы российских ученых во главе с профессором Олегом Павловичем Панковым. Он является доктором медицины, профессор, академик Лазерной академии России. И именно он стоял во главе работ по созданию уникального прибора для коррекции и восстановления зрения, который я сегодня представляю. «Радуга прозрения». Прекрасное название. Это медицинский аппарат, который, ну, просто потрясающе усиливает питание глаза и микроциркуляцию его жидкостей. Он действует на глаз через его радужку. То есть поэтому и назвали его так «Радуга прозрения». Применение офтальмологического аппарата «Радуга прозрения» показано при заболеваниях. Будьте внимательны, это важно. Начальная катаракта, открытоугольная глаукома, то есть повышенное внутриглазное давление, частичная атрофия зрительного нерва, далее дистрофия сетчатки и возрастная дистрофия сетчатки, близорукость, дальнозоркость, спазм аккомодации, это ложная близорукость, амблиопия, синдром ленивого глаза, косоглазие, астигматизм, компьютерная болезнь глаз. Все подробности о приборе можно узнать прямо сейчас по телефону горячей бесплатной линии 8 800 777 2533. Я повторяю, 8 800 777 2533. И хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя. Это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777-25-33.
2: Ну, список вот этот действительно впечатляет. А за счет чего аппарат лечит?
3: А вот это вопрос очень важный. Медицинский аппарат «Радуга прозрения» — это устройство в виде очков со встроенными напротив зрачков тройными квантовыми светодиодными излучателями. Они выбраны на основе медицинских исследований. Начнем с синего излучения. Оно снимает боли, воспаление, восстанавливает работу гипофиза, то есть помогает нормализовать гормональный фон. Вы, наверное, помните, а может быть, вы еще не застали, а я вот помню, как в детстве нос прогревали синие лампы. Она, кстати, у меня до сих пор дома лежит.
2: Нет, конечно, помню.
3: Помните, прекрасно, свет неспроста был именно синим. Идем далее. Зеленое излучение, оно крайне полезно глазам. Именно к этой длине волны у глаза максимальная чувствительность. Это излучение. Оно улучшает микроциркуляцию крови и других жидкостей в ткани глаза, выравнивает кровоток по обоим глазам, улучшает, в конце концов, состояние и тонус капилляров и сосудов, улучшает состояние нервных волокон глаза, снимает спазм мышц аккомодации глаза, помогает при близорукости, снимает отеки. И, наконец, красное излучение с определенной длиной волны активирует перенос электронов в митохондриях. Ну, это такие энергетические станции тканей. А значит, эти ткани получают дополнительную энергию для восстановления. Они как бы молодеют.
2: Олег Михайлович, давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, обо всех показаниях, о методе эксплуатации можно расспросить специалистов уже прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 770 7-25-33, 8-800-777-25-33. Бесплатная консультация и скидки в течение часа. А подскажите, каким образом восстанавливается глазная жидкость?
3: Ну, давайте разберемся и с этим вопросом. Как вы помните, главное восстановление работы глаза – обеспечить отличную микроциркуляцию крови и глазной жидкости. Вы, наверное, уже поняли, да?
2: Да, да, да.
3: Вот эта-то задача и стояла перед аппаратом «Радуга прозрения». Просто и сложно одновременно. Все дело в импульсах излучателей. При вспышке света зрачок глаза мгновенно сужается, при темноте, наоборот, расширяется. А за счет чего это происходит? За счет работы особых круговых целлярных мышц радужной оболочки. И если правильно, повторяю, правильно подобрать свет, силу и длительность вспышек и темноты, то мы получим пульсирующую работу этих круговых мышц глаза. И эта пульсация начнет работать как помповый насос по перекачке крови и глазных жидкостей. Потрясающе просто по идее, да? И очень сложно в подборе параметров пульсации, выборе длин волн, их сочетания и времени воздействия. Недаром работы медиков шли около четверти века, представляете?
2: Но как... это вообще очень интересные вещи вы рассказываете.
3: Конечно, конечно. При этом может выравниваться и увеличиваться сила аккомодационных мышц, отвечающих за фокусировку изображения на сетчатке, и также может улучшиться острота зрения.
2: То есть близорукость и дальнозоркость могут немножко снизиться.
3: Совершенно верно, вы правильно поняли тему разговора. И может способствовать снижению и близорукости, и дальнозоркости, как вы сказали. А еще радуга прозрения влияет на зрительный нерв и способствует зрительному восприятию. Успейте, друзья, позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество, повторяю, ограничено. 8 800 777 2533. 8 800 777. 77-25-33. Не стесняйтесь, звоните и задавайте все вопросы, которые вас волнуют. Звонок абсолютно бесплатный.
2: Олег Михайлович, а ну кому бы вы порекомендовали использовать прибор «Радуга прозрения»?
3: Вы знаете, друзья, очки профессора Панкова «Радуга прозрения» являются феноменальным аппаратом для лечения глаз без всякого преувеличения. Он особенно полезен при возрастных изменениях, катаракте, глаукоме и ангиопатии сетчатки, в том числе при артериальной гипертензии и сахарном диабете. А еще «Радуга прозрения» просто необходима людям с высокими нагрузками на зрение. А их сейчас очень много. Это офисные работники, водители, педагоги, программисты, студенты. Большая очень аудитория. Вот так просто, удобно, можно и нужно помочь своему зрению и зрению близких. Ведь аппарат не таблетки, он может использоваться и несколькими людьми. И лучше не терять времени. С годами зрение качественнее не становится. И и сами по себе глаза лучше видеть не станут. Так помогите, друзья, своим глазам. Звоните прямо сейчас, и ваши глаза скоро скажут вам спасибо. Напоминаю, номер телефона 8 800 777 2533. 8 800 777 2533. Звонок бесплатный. Позвоните, и консультанты прямо в эту минуту ответят на все ваши вопросы. Доставка по всей России. 8 800 777 2533.
2: Я предлагаю еще раз для всех наших радиослушателей повторить, при каких проблемах может помочь справиться радуга прозрения.
3: Конечно, с удовольствием. У него очень широкий спектр применения. Чаще всего радугу прозрения используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, возрастная дальнозоркость, близорукость, атрофия зрительного нерва, астигматизм, миопия, в том числе прогрессирующая, косоглазие, детоксикация, диабетическая ретинопатия и другие. Но кроме перечисленных мной заболеваний, его можно использовать для профилактики, а это тоже важно, согласитесь?
2: Да, конечно.
3: Например, вот, ну вот людям, которые подолгу работают за компьютером, даже просто для снятия элементарного напряжения и усталости глаз, и, как я уже говорил, пользоваться и может вся семья, что очень удобно.
2: Олег Михайлович, наша программа подходит к концу. Я хочу задать заключительный вопрос. Сколько времени занимает сеанс? И, возможно, может быть, вы что-то еще хотели бы дополнить и рассказать нашим слушателям?
3: А требует это всего 3 минуты в день. Когда я говорю, вы знаете, что достаточно 3 минут в день, многие спрашивают, а такое вообще возможно? Вы тоже?
2: Конечно.
3: Вопрос такой. Конечно. Тысячи людей уже сделали это. Всего-то нужно надеть аппарат, который сделан в форме очков, и нажать кнопку. Просто справится каждый. И вы тоже, друзья. Достаточно проводить процедуру один раз в день по 1-3 минуты. Благодаря правильно подобранным по свету, силе и длительности световым вспышкам, ваш зрачок будет сокращаться и расширяться. Ну, вы знаете, что-то похожее на массаж. А это значит, круговые мышцы глаза начнут наконец-то работать, как насос, скажем так, перекачивая кровь и глазные жидкости. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Друзья, и все это, как я уже говорил, за 3 минуты, ну представляете? А как вы помните, в начале программы мы говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, им страдает 60% населения в мире, это особенно актуально.
2: Олег Михайлович, спасибо вам большое за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел его записать. Напомню, номер абсолютно бесплатный. 8 800 777 25 33. 8 800 777 25 33. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Радио России.
4: Народный артист России Владимир Адольфович Ильин почти не выступает в средствах массовой информации. Он сделал исключение для программы «Три измерения».
5: Днепропетровск, гастроли, две девушки с Кареном Геворкяном. Они уплыли куда-то, и нет ответа. Я разбегаюсь, левая толчковая, пацанами мы разбегались, и в девятую волну. И с волной отплываешь. Вот это меня спасло. Врачи когда приехали, я говорю, ребята, шейте. У меня вечером завтра спектакль.
4: Заслуженный артист России, первый чемпион СССР по бодибилдингу, Игорь Петрухин рассказал о том, как начиналась его работа в цирке.
6: Никогда не хотел быть дрессировщиком медведя, боялся. Меня приводит в цирк Вальтер Михайлович Запашин. Берет меня за руку, ведет в вольер, сидит кошка, килограмм 300. Он идет на нее, кошка пятится, кладет мясо на землю, кошка опускается, ест мясо, мы выходим. Это был мой первый урок дрессуры.
4: Передача также принимает участие народный скульптор России Александр Рукавишников, ведущий председатель Союза архитекторов России Николай Шумаков. Три измерения. Слушайте в это воскресенье в 15:35. Время московское. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное –

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Путин сообщил о мерах по гармонизации таможенных законодательств стран ЕАЭС. Путину доложили об инциденте с БПЛА в Румынии. Российская армия за сутки взяла под контроль 4 села. Далее подробности. Страны ЕАЭС намерены обеспечивать себя ключевыми продуктами питания самостоятельно. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. Он отметил и работу в ЕАЭС по продвижению импортозамещения. Российский лидер также сообщил о мерах по гармонизации таможенных законодательств стран ЕАЭС.
2: Предпринимаются меры по дальнейшей гармонизации таможенных законодательств стран-участниц. Очередное решение в этой сфере будет согласовано. Благодаря расширению промышленной кооперации нашими государствами созданы эффективные цепочки добавленной стоимости. Продвигаются процессы импортозамещения, внедряются передовые технологии и инновации. По линии Евразис запущен механизм льготного софинансирования перспективных индустриальных проектов. Кредиты на эти цели выделяются под проценты существенно ниже рыночных. Вполне естественно, что такая схема субсидирования вызвала живой интерес у бизнес-кругов наших стран. К настоящему моменту два совместных промышленных проекта уже активно реализуются. По трем одобрены заявки на финансирование. Еще 14 в проработке у Евразийской комиссии. Решение, которое мы сегодня примем, позволит масштабировать такой позитивный опыт и на другие ключевые сферы, в том числе сельское хозяйство. Последнее особенно значимо, учитывая, что вопросам продовольственной безопасности традиционно уделяется большое внимание в Евразийском Союзе. Общими усилиями мы стремимся самостоятельно и бесперебойно снабжать внутренний рынок жизненно важными видами агропродукции собственного производства. Еще одним шагом вперед на этом направлении станет утверждаемое сегодня распоряжение об общем рынке семян сельскохозяйственных растений.
1: Нынешнее заседание в ЕС первое в текущем году и 26-е с момента начала функционирования Евразийского экономического союза. Владимир Путин пообщается с журналистами по итогам визита в Астану, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также сообщил, что президенту доложено об инциденте с БПЛА в Румынии. Ранее сегодня Минобороны Румынии заявила о падении беспилотника на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац, который находится в 14 километрах от границы с Украиной. Бухарест возложил ответственность на Россию. В МИДе страны заявили, что вызвали российского посла, чтобы проинформировать о мерах, которые будут приняты на дипломатическом уровне, передает ТАСС. Позднее стало известно, что генконсул России в Констанце объявлен персоной нон грата. Консульство будет закрыто. Об этом сообщил президент Румынии Никуш Ордан. Передает РИА Новости. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова уже заявила в ответ, что ответом Москвы на закрытие генконсульства в Румынии не заставит себя ждать. Российские войска за сутки освободили 4 населенных пункта – Бударки и Караичное в Харьковской области, Новоподгородное и Лесное в Днепропетровской области. Об этом заявили Минобороны России. За неделю бойцы взяли населенные пункты Гранов, Нововасильевка в Харьковской области, Запсюлье и Рясное в Сумской области, Воздвижевка в Запорожской области и Добропасово в Днепропетровской области. Как отметили в Минобороны, подразделения российской группировки войск «Восток» за неделю нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, 2 штурмовых, 4 десантно-штурмовых бригад, 3 штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. ВСУ за 7 дней потеряли здесь свыше 1970 военных, 16 боевых бронированных машин, 49 автомобилей и 4 артиллерийских орудия. Ситуацию с беспилотником в Румынии прокомментировал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он заявил, что еще надо разобраться, чьи это был БПЛА, но всем странам ЕС нужно, цитата, «заткнуться на эту тему, они прямые участники войны с Россией», заявил Медведев. Он подчеркнул, что европейские беспилотники и иное вооружение каждый день принимают участие в атаках на Россию. По словам Медведева, лидеры ЕС отвечают за гибель мирных россиян в результате атак, в том числе за теракт в Старобельске. Зампред Совбеза России отметил, что граждане стран ЕС, где размещены производства дронов для нужд ВСУ, не смогут спокойно спать. Медведев также заявил, что страны Европы прекрасно знают, как закончить войну на Украине. Объем господдержки аграрии в прошлом году превысил 650 миллиардов рублей. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на итоговой коллегии Минсельхоза. По его словам, страна полностью обеспечивает себя продуктами питания в рамках доктрины продовольственной безопасности, а также поставляет продукцию в 160 с лишним стран мира. Производство в прошлом году выросло на 5%. Главным драйвером стало растениеводство. Собрали третий в истории страны урожай зерна – 144 с лишним миллионов тонн. В том числе было получено почти 94 тонны нашей ключевой культуры пшеницы.
3: Мы получили третий в истории страны урожай зерновых, увеличено производство сырого молока, обеспечен стабильный выпуск готовой продукции, также стабильно работал наш рыбохозяйственный комплекс. Таким образом, внутренний рынок по итогам 2025 года был полностью обеспечен всеми продуктами питания. С превышением исполнены многие ориентиры доктрины нашей продовольственной безопасности. В 2026 году запланированные средства на поддержку отрасли правительством уже доведены до Минсельхоза. И исхожу из того, что Минсельхозом эти средства уже доведены до конечных сельхозтоваропроизводителей.
1: Патрушев отметил, что регионы лидеры по зерновым по итогам прошлого года – это Краснодарский, Ставропольский край, а также Ростовская область. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Андрей Рублев второй год подряд вышел во вторую неделю Ролан-Гаррос. В третьем круге турнира «Большого шлема» российский теннисист обыграл Нуну Боржеса со счетом 7-5, 7-6, 7-6. Рублев сравнялся с Данилом Медведевым по количеству выходов в 1/8 финала «Шлема» в 18. Это рекорд среди российских игроков. Самолет с футболистами сборной Буркина-Фасо приземлился в аэропорту Волгограда в пятницу утром. Команду встретили с песнями и плясками. Ансамбль российского казачества преподнес футболистам традиционный русский каравай. 5 июня в Волгограде пройдет матч сборной России по футболу с командой Буркина-Фасо. Полузащитник Данил Пруцев возвращается в «Спартак» после аренды в «Локомотиве». Пруцев в этом сезоне был одним из лидеров «Локомотива» по времени на поле в матчах российской премьер-лиги. Сообщалось, что игра Данила Залока впечатлила главного тренера «Спартака» Хуана Карседа. «Зенит» завершает переход Филиппе Аугусто из Трабзонспора. Бразильский нападающий обойдется петербургскому клубу в 17-18 миллионов евро, сообщает «Спорт». При этом рыночная стоимость форварда – 15 миллионов евро. Игрок и команда пока не могут договориться о личных условиях контракта. Аугусто рассчитывает получать около 3 миллионов евро в год. «Зенит» пытается снизить требования бразильца. В «Спартаке» нет деления на русских и легионеров благодаря главному тренеру Хуану Карседо. Об этом рассказал гендиректор «Красно-белых» Сергей Некрасов. Он очень внимательно и уважительно относится к другому мнению. Это тоже является залогом атмосферы, где нет деления на русских и легионеров, опытных и молодых, новичков и старожилов, сказал Некрасов. Новый лимит на легионеров пойдет на пользу российскому футболу, уверен полузащитник Оренбурга Хорди Томпсон. Иностранцы должны будут доказывать на тренировках, что они достойны попадания в стартовый состав. Как футболисты мы станем сильнее, из-за этого считает чилийский легионер. В минувшем сезоне Томпсон стал самым результативным игроком Оренбурга и лидером по игровому времени. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода. В субботу, 30 мая, в Хабаровске плюс 15, плюс 17, кратковременный дождь. В Сургуте плюс 18, плюс 20, без осадков. В Красноярске плюс 9, плюс 11, дожди. В Архангельске без осадков плюс 15, плюс 17. В Калининграде без осадков плюс 18, плюс 20. В Перми плюс 15, плюс 17. Временами дожди. В Казани плюс 17, плюс 19, кратковременный дождь. В Туле плюс 11, плюс 13, временами дожди. В Ставрополе плюс 14, плюс 16, временами дожди. В Ялте плюс 14, плюс 16, временами дожди. В Санкт-Петербурге облачно во второй половине дня дожди. Температура воздуха днем плюс 10, плюс 12. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 12, плюс 14. Сейчас в Москве 8 градусов тепла.

0: Как рождаются коллекции? Расскажем в авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
1: Я собрал больше 200 знаков, которые с геральдикой про медведя. А есть еще охотничьи птицы, есть еще
2: глухари. Я читал, что в Западной Европе очень популярные, но да, в качестве...
1: Глухари являются у них так с культом птицы и так далее.
0: Гость – коллекционер-фалерист, охотник Леонид Палько. «Ни пуха, ни пера». В воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Биробиджана. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
4: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
5: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Здравствуйте, меня зовут Умар Тикеев, я ведущий программы «Доступная среда».
7: Хоровое отделение, где в основном люди с ограниченными возможностями, они хотят чувствовать себя нужными.
8: Здравствуйте, меня зовут Мадина Жужуева, я ведущая программы «Ракурс». Мы рассказываем о развитии туристической отрасли.
9: Донбай – это старейший и популярнейший курорт на территории всей страны.
6: Слушайте нас на радиоканале «Радио России» в Черкесске на частоте 91,2 FM.
0: «Радио России» – главное радио страны. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
10: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
11: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
12: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
13: Мы приветствуем всех, кто настроил свои приемники на волну главного радио нашей страны, Радио России. В ближайшие два часа на Радио России программа «Разное время», которую проведут сегодня Наталья Стребнева и Борис Петухов.
14: Именно так, как всегда, приглашаем вас к разговору. И это можно сделать посредством сообщений, которые можете отправить на любые удобные вам мессенджеры по номеру 8-925-222-99-92. У нас с Борисом на экранах есть, собственно говоря, лента, которая как раз ваши сообщения отображаются, а также команды нашей команды. Вот таким образом мы следим за эфиром. Но, как всегда, второй час пятничного эфира посвящен жизни новых территорий, поэтому в обязательном порядке Донецкая, Луганская Народные Республики
13: И
14: Запорожье. Да, мы сегодня посетим, узнаем, какие планы на лето. Я думаю, поскольку сегодня все-таки последний весенний пятничный день, скажем так.
13: А так и не скажешь.
14: Да. Да, но у нас это больше похоже на осень, действительно. Ну, не по всей же стране, вот как раз и узнаем, как готовиться. Ну, а начинаем мы, как всегда, с общей тревоги и приближаемся к приграничью. Но на этот раз у нас трагические новости из Волгограда. Ну, надо отдать должное, 208 вражеских беспилотников сегодня в ночь вообще сбили над регионами России. Работали над Белгородской, Брянской, Владимирской, защита была Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, в общем, совершенно и акватория Азовского моря в том числе, но один из активных и массированных актов совершился именно на Волгоградскую область. К сожалению, не без жертв. Да. Сразу же погиб один мужчина, потом в больнице от тяжелых ранений скончалась еще одна волгоградка. На связи с нами Никита Воронов, наш корреспондент из Волгоградской области. Никита, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Никита.
15: Коллеги, здравствуйте, здравствуйте, радиослушатели.
14: Да, что известно к этому моменту, какие у нас ущерб, ранения и так далее?
15: Да, действительно, как вы сказали, сегодня ночью Волгоградская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов со стороны киевского режима. Среди информации Министерства обороны России в период с 8 вечера 28 мая до 7 утра 29 мая дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 208 украинских БПЛА самолетного типа. С среди территорий страны, вот, над которыми были перехвачены БПЛА, значится и наш регион. Киевский режим массово атаковал объекты гражданской и энергетической инфраструктуры Волгоградской области. Вот как развивалась ситуация. Как прокомментировал обстановку в регионе губернатор Андрей Бочаров, в Краснооктябрьском районе Волгограда был атакован жилой многоквартирный дом по улице Вершинина, 32. По предварительным данным, повреждено остекление балконов. Один человек пострадал, ему оказали медицинскую помощь на месте. Госпитализация не потребовалась. В мэрии Волгограда сообщили, что на время работы оперативной службы жильцов эвакуировали. Также в администрации города заявили, что в Краснооктябрьском районе еще было повреждено остекление части помещений детского сада под номером 357. Стекло оперативно убрали. Помещения дошкольного учреждения с поврежденным остеклением сегодня не участвовали в образовательном процессе. Угу. Сам же детский сад функционировал без изменения графика работы, так как имелись помещения, которые атака БПЛА не затронула. Кроме этого, по словам губернатора Андрея Бочарова, на заводе синтетического волокна в Волжском, Волжский – это второй по численности город нашего региона, в результате террористической атаки БПЛА погиб мужчина в возрасте 60 лет. В тяжелом состоянии была госпитализирована женщина 55 лет. В администрации Волжского позже дополнили, что, несмотря на все усилия врачей, спасти женщину, к сожалению, не удалось. Угу. Она скончалась в больнице. Многоквартирные дома города Спутника, по информации местной мэрии, атака БПЛА не затронула. Помимо этого, в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов в течение прошедшей ночи были зафиксированы возгорания на химическом предприятии в Волжском, объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда. Все возгорания ликвидированы, подчеркнул в своем сообщении губернатор Андрей Бочаров. И администрация Волжского акцентировала внимание, что по итогам мониторинга экологической обстановки в городе Спутнике и отбора проб атмосферного воздуха на месте возгораний превышение предельно допустимых концентраций не обнаружено. Экологическая обстановка в норме. Да. Ну и что касается работы Волгоградского аэропорта, Росавиация, конечно, вводила временные ограничения на прием и отправку самолетов. Это было накануне, уже поздним вечером. А сегодня утром эти меры были сняты на фоне уже отбоя беспилотной опасности.
13: Да, то есть понятно, что вот основные, опять же, объекты – это топливно-энергетический комплекс и все, что с этим связано, а также вот завод синтетического волокна в Волжском. Ну, я не знаю, какой интерес представляет это для Украины, но, тем не менее, конечно, мы соболезнуем погибшим и желаем скорейшего выздоровления раненым. Никита Воронов был у нас на связи из Волгограда. Спасибо ему.
0: Большая страна, разное время.
13: Ну и опять же, возвращаясь к этим событиям, с обстрелом различного рода, конечно же, самый страшный за последнее время – это ситуация в Старобельске, в Луганской Народной Республике, то, что произошло, погибли дети, все наверняка знают об этом. И Народный фронт сейчас запустил срочный сбор на помощь пострадавшим от ночной атаки ВСУ на общежитие колледжа в Луганской Народной Республике. У нас на связи Анна Еременко, руководитель регионального отделения Народного фронта в ЛНР. Анна, здравствуйте.
14: Добрый день, Аня.
16: Здравствуйте, добрый день.
13: Да, скажите, пожалуйста, какой сейчас сбор организован, как в нем поучаствовать и прочие подробности?
16: Да, на сайте победа.unf.ru открыт сбор в разделе «Сбор для мирных жителей новых и приграничных регионов». Куратором этого сбора является Полина Цветкова, телеведущая. И в этом разделе есть подраздел, он называется «Сбор средств на помощь семьям, пострадавшим в результате атаки ВСУ с 21 на 22 мая». И каждый желающий, перейдя по ссылке, зайдя на этот сайт, сможет оказать посильную для себя помощь. Мы же на связи постоянной с семьями, которые, к сожалению, потеряли детей. Угу. Сейчас занимаемся активной адресной гуманитарной помощью, также доставляем их в органы, где им необходимо получить те или иные документы, взаимодействуем с органами Министерства юстиции, также со Следственным комитетом. по Луганской Народной Республике и прорабатываем полностью весь перечень лиц, которые являются пострадавшими. Есть дети, которые относятся к категорийной семьям, это и многодетные, и дети, отцы которых либо служат, либо уже отдали долг. Да. И здесь, конечно, они под нашим пристальным, что называется, взглядом. Поэтому каждому из них обязательно будет оказана адресная помощь. Сейчас мы прорабатываем, выясняем все потребности, условия жизни, бытовые условия, чтобы как можно точечнее отработать по каждому из них.
13: А каково состояние раненых сейчас?
16: Состояние раненых, это лучше, конечно, к медикам. Есть Максим, за которого мы молимся, да, мальчик, который находится в критическом состоянии. Вот все подключились, и член штаба регионального народного фронта, отец Иоанн, он является настоятелем Свято-Вознесенского монастыря. Вот они с монахами пристально молятся, чтобы Максим как можно скорее поправился. Те детки, которых можно было перевести, уже перевезены, ну а мы занимаемся теми, кто получил множественные психологические травмы.
13: Да, естественно.
16: Здесь, хочу сказать огромную благодарность. При правительстве Луганской Народной Республики существует центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи развития. Вот коллеги с первых часов, как мы прибыли на место в Старобельск, приехали вместе с нами. Конечно, тогда оказывать помощь было тяжело, потому что дети числились без вести пропавшими, и состояние родителей, ну, сложно, да, наверное, понять.
13: Да,
16: а вот со следующего дня уже, когда начались опознания, когда стали производиться захоронения, вот коллеги были постоянно с родителями там, где позволяла оперативная обстановка. Потому что надо понимать, что в республике очень неспокойно. Вот, и сейчас эта работа также продолжится. Мы планируем в ближайшие дни выезжать уже адресно к семьям, где детки считаются пострадавшими, и предлагать им, ну, точнее, бывает, они даже сами обращаются за помощью, и за это им, конечно, огромная благодарность, что они не закрываются в своей проблеме и в своем состоянии, абсолютно открыты к диалогу.
14: Анна, удается справиться своими силами или из других регионов коллеги тоже приехали оказать помощь посильную?
16: Коллеги постоянно на связи, я вам должна сказать, что звонки поступают отовсюду. Огромное спасибо всем за такую отзывчивость. Вот буквально вчера, работая с восстановлением документов семей, мы были на связи с моими московскими друзьями. Это заслуженный артист Российской Федерации Сергей Куприк со своей женой. Вот они в срочном порядке оказали помощь двум девочкам замечательным, тронули их до слез, потому что девчонок, помимо того, что психологическая травма, они еще и потеряли там в колледже, да, все, что у них было.
13: Да, конечно.
16: И, соответственно, вот коллеги оперативно купили им по ноутбуку, что позволит им восстановиться и заново возобновить учебу, и необходимые им вещи. Это, конечно, очень приятно и здорово. И всем миром точно у нас получится сделать жизнь детей. Да,
13: Анна, скажите, пожалуйста, а что вот в первую очередь сейчас, в чем помощь может осуществляться?
16: Да, вот как, когда мы созваниваемся с семьями, выясняем, в основном своем, конечно, это одежда, обувь, потому что у детей там уничтожено все. Помощь с оформлением документов, к счастью, включили все органы и муниципалитет, поэтому проблем с этим нет. В основном это ноутбук, планшеты, технические средства электронные, которые были с детьми, телефоны. Вот, в этом есть как бы потребность, и дети очень сильно просят, чтобы их жизнь хоть чуточку стала прежней.
13: Ну да, да, поэтому, конечно же, я думаю, на это обратят внимание все, кто сейчас этим занимается.
14: Располагает возможностями.
13: И располагает возможностями.
14: По желанию, этому уверенно есть у многих.
13: Думаю, эта помощь только будет возрастать. Анна Еременко, руководитель регионального отделения Народного фронта в ЛНР, была у нас на связи, рассказала, что Народный фронт запустил срочный сбор на помощь пострадавшим от ночной атаки ВСУ на общежитие колледжа в ЛНР.
0: Большая страна, разное время.
14: Борис Петухов и Наталья Стребнева работают для вас сегодня в главной студии главного радио страны. И вот тема, которую мы пристально в последнее время смотрим на нее и особое внимание уделяем. На этот раз в Калининградской области подростка осудили на 6 лет за совершение теракта. На протяжении нескольких месяцев, по-моему, прошлого лета поступали сообщения в мессенджеры. И, собственно говоря, вот результат такой, что обвинение Калининградской транспортной прокуратуры и виновному, у нас подросток, да, несовершеннолетний, 6 лет лишения свободы. О подробностях и обстоятельствах расспросим нашего коллегу Алексея Анкудинова из Калининграда на связи с нами. Алексей, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Алексей.
17: Здравствуйте, коллеги. Да, действительно, уже мы получили информацию, что вынесен приговор этому подростку. Он пока не вступил в законную силу. Его обвиняют, да, по статье терроризм. Это очень серьезная статья. Я напомню, что этот подросток, вот по данным следствия, получал сообщения, мессенджеры от кураторов так называемых, и в итоге совершил поджог релейного шкафа. То есть это один из многих, к сожалению, случаев, которые мы фиксировали по стране после начала специальной военной операции.

0: реагировать на вот возникшие угрозы, потому что все-таки, опять же, здесь очень, конечно, чувствуется влияние, если мы даже будем смотреть запрещенные сейчас, да, порталы с видеохостингами и соцсети запрещенные, то к кого отношение даже жителей соседних республик на, например, те или иные ситуации, связанные, или те или иные новости, связанные со специальной военной операцией. Понятно, что через интернет оказывалось вот это влияние, в том числе и на подростков. И вот один из эпизодов, как раз о котором мы узнали. Возможно, были, конечно, какие-то другие эпизоды, потому что информации официально ее достаточно мало. Только вот пресс-релиз
1: обычно военно-гарнизонного суда. После решения суда опубликуется информация.
2: Но, тем не менее,
0: заседания проходят в закрытом режиме. Ну и опять же напоминаю, что это все-таки у нас такой особый регион. И на этой неделе впервые с 2022 года в Калининградской области была объявлена беспилотная опасность.
1: Вот я только хотел сказать, да, что вас долгое время обходила эта беда, а сейчас я еще на фоне разговоров вражеских соседей о том, что они собираются быстро очень захватить Калининград и прочие делают заявления, но тем не менее понятно, что обостряется ситуация.
0: Да, конечно, мы впервые услышали вот эти так называемые, не так называемые, это прямые, можно сказать, да, фактически угрозы от официального лица. Если раньше, то там трясли своими кулачками там отставные там литовские, польские военачальники, теперь это глава МИД. Но мы помним, как отреагировал на это глава нашего МИД, да, Сергей Лавров, когда он спросил, а кто это? Кто это там пытается как-то угрожать Калининградской области? И нередко повторялось, что все-таки ответ за какую-то, за какую-то атаку на Калининград будет незамедлительным и очень жестким. Мы понимаем, что это все уже такая риторика, это некие такие геополитические игры вот этих стран-сателлитов, которые пытаются повлиять на Россию, надавив на вот это, как они считают, больное место. Но Калининградская область прекрасно защищена, здесь у нас и база Балтийского флота, и у нас здесь очень, я считаю, что достаточно серьезные силы
1: тоже
0: в плане противовоздушной обороны. И, конечно, здесь у нас службы государственной безопасности бдят и следят за всем, и в том числе вот этот эпизод, о котором мы говорили в начале, да, вот подростка, это показательный пример.
2: Обратим внимание, чтобы родители вновь посмотрели на само развитие истории. Несколько месяцев прошлого года молодой человек получал распоряжение, угрозы и так далее через мессенджер. Это не раз что-то случилось, его испугали, но его накачивали постепенно. Поэтому, собственно говоря, обратите внимание на своих детей, которые сейчас летом будут предоставлены сами себе. Затем он изготовил зажигалку из там какой-то пластиковой бутылки, бензина и так далее. Опять-таки, насколько я понимаю, бензин у нас сейчас
1: несовершеннолетним
2: запрещен к продаже и прочее. Поэтому на каждом этапе, что касается родителей, что касается бензозаправок, сотрудников и так далее, каждый раз мы должны сейчас проявлять бдительность и обращать особое внимание на детей, которые могут оказаться вот в такой беде. Поскольку мы понимаем, что наказание неотвратимо в ситуации, в которой мы сейчас находимся.
1: Серьезное.
2: Наказание, на самом деле, не так много, 6 лет, по большому-то счету, если задуматься.
1: Несовершеннолетний.
2: Оно просто неминуемое, это само по себе наказание. Но это не должно доходить до наказания,
0: до преступления. Наверное, вот у этих ребят, у них нет все-таки осознания такого.
1: Именно.
0: Это детские
2: игры. Будем разбираться, будем проявлять бдительность.
1: Спасибо.
2: Алексей Анкудинов был с нами из Калининграда. Спасибо.
3: 31 мая в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе сочинения Моцарта и Шопена, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадная музыка и сочинения самого пианиста. 6+.
4: Читайте «Клаксон» в июне. Изучили все новинки мирового автопрома на пекинском автосалоне. Рассказываем, как, куда и когда все это поедет. на чем ездить с коммерческой выгодой. Представляем.

0: самые интересные автомобили для малого бизнеса. Познакомились поближе с новыми русскими, у которых китайские гены, и составили честный отчет об этих автомобилях. Без клаксона, как без руля. 12+.
1: Большая страна, разное время.
2: Борис Петухов и Наталья Стребнева, рады приветствовать вас у микрофона в московской студии Радио России. Продолжаем следить за течением нашего разного времени. Сейчас перемещаемся в Курскую область. На этот раз хотели бы рассказать о том, как работает проект «Время завтра». Ну, собственно говоря, был задуман, он и создан для реабилитации ветеранов специальной военной операции. Наша коллега Татьяна Плохих на связи с нами. Татьяна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Татьяна.
4: Да, здравствуйте, Борис, здравствуйте, Наталья. Действительно, в Курской области стартовал подобный двухнедельный проект «Время завтра». Действительно, очень важно и очень важно о нем рассказывать. Хочу сказать, что, конечно, принимают в нем участие ветераны специальной военной операции с последствиями травм опорно-двигательного аппарата, какими-то хроническими заболеваниями нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. В общем-то, хочется отметить, что фронтовиков в буквальном смысле ставят на ноги. Отмечу, что первый этап проекта в Курске рассчитан на 2 недели. Сейчас в нем принимают участие первые 10 ветеранов СВО. Ну и, конечно, мы надеемся и рассчитываем, что подобный проект будет расширяться и еще не раз будет проходить. Но, в общем-то, сейчас о проекте расскажу. Восстанавливая здоровье, в больнице бойцы могут получить и, скажем так, новую профессию. Ну или, например, освоить какое-нибудь дело, как говорится, для души. Проект организовала практические занятия для ветеранов спецоперации, получивших ранения. В общем-то, программа, как уверены сами организаторы, действительно помогает ветеранам реализовать себя, несмотря на ограничения здоровья. И в этой связи предлагаю послушать руководителя программы «Время завтра» Ольгу Ворошилову.
5: Первую половину дня они у нас проходят медицинскую реабилитацию, а вторую – это уже они поступают в наше распоряжение, где мы с ними изучаем и цифровую фотографию, и искусственный интеллект, и ВПЛА в мирной жизни. Почему именно эти направления выбраны? Во-первых, для нас очень важно, чтобы они потом это использовали и применяли. Мы обучили их обрабатывать фотографии, мы рассказали, как сделать правильно фотографии. Они сами попробовали, итогом вот будет у нас выставка их работ.
3: Да.
4: Отмечу,
3: широкая программа.
4: Отмечу, что также проект выстроен так, что позволяет одновременно решать несколько важных задач. И прежде всего это обеспечивать непрерывность лечения. И вторая очередь, это дает ветеранам специальной военной операции востребованные сегодня практические навыки. Ну вот то, о чем Ольга говорила, да, в различных сферах деятельности. В общем-то, это подтверждают и первые участники. Например, один из них, Николай Янатохин, он пошел на СВО добровольцем, воевал на Краснолиманском направлении, но вот получил ранение, и сегодня ветеран восстанавливается в больнице скорой медицинской помощи. Предлагаю его послушать.
6: Я доброволец, сам подписал контракт, пошел защищать родину, всех наших жителей, приграничья, свою семью. Ранение тяжелое, 2 раза хотели ногу ампутировать, ну, благодаря нашей медицине спасли. Помимо наших ранений, у каждого есть какие-то сопутствующие заболевания, которые здесь можно найти, определить или подлечить. То есть проект очень хороший, он однозначно нужен.
4: Да, действительно, проект очень нужен. И хочу дополнить, что после нескольких операций у Николая действительно есть шанс вновь твердо стоять на обеих ногах. Сейчас ему главное это разрабатывать коленный сустав. Ну и, конечно, ежедневно боец занимается на специальном оборудовании, собственно, что делают и другие участники этого проекта. Скажу еще о том, что реабилитационное отделение рассчитано на 20 коек. В общем-то, оно оснащено аппаратами для восстановления суставов, мышц, разработки шейно-плечевого пояса. В общем-то, в отделении находится вся доступная среда, широкие проемы в дверях, чтобы могли пройти и маломобильные пациенты. Да, в коридорах отсутствие там порожек, широкие сами коридоры. В общем-то, отделение реабилитации оборудовано всеми необходимыми тренажерами в том числе. Хочу отметить, что реабилитацию с начала года в отделении прошли более 150 пациентов. пациентов. И, конечно, в их числе это и ветераны, и участники специальной военной операции. Также предлагаю послушать заместителя главного врача по медицинской части Максима Клепкина.
7: В условиях этого отделения работает мультидисциплинарная бригада, которая включает не только врачей по медицинской реабилитации, но также и психолога, травматолога, невролога, терапевта. То есть пациент получает многогранную помощь. Благодаря оснащению пациенты получают не только какую-то лекарственную терапию, но и механотерапию, физиолечение. То есть воздействие сразу нескольких лечебных факторов позволяет добиться лучшего эффекта и позволить людям восстановиться в большей степени.
3: Да. Татьяна, то есть вот попадая туда по одним причинам, да, в результате комплексной такой диспансеризации выявляются еще какие-то поражения, скажем так, которые тут же начинают лечить.
4: Да, конечно, то есть если у человека были какие-то заболевания, о которых он не знал, да, или приобретенные какие-то заболевания, конечно, врачи с этим работают, то есть это такой полный профосмотр своего здоровья, mm-hmm. и, конечно, лечение это самое. Действительно, программа помогает ветеранам в том числе и реализовать себя, это вот тоже еще одна главная задача, реализовать себя, несмотря на ограничения здоровья. В общем-то, 10 героев, насыщенные 2 недели, вот как раз это именно и ждет участников проекта в Курской области. Ну, а в перспективе, конечно, я думаю, программа «Время завтра» будет масштабироваться и в том числе по стране, потому что действительно такая важная миссия комплексно помочь защитникам Отечества вернуться к мирной жизни, в том числе адаптироваться к новым условиям при наличии каких-то возможных ограничений по здоровью. И, конечно, каждый участник сможет найти свое дело, как я уже вначале сказала, например, новое, может быть, какое-то хобби, дело для души, дело для себя и дальше
3: и может быть даже да какой-то бизнес из этого получится в результате.
4: Да, конечно, это здесь уже как, скажем так, ляжет душа, как получится, каждый себя найдет то, что действительно будет.
3: Но здоровье, конечно, прежде всего.
2: Здоровье прежде всего, с этого надо начинать.
4: В первую очередь.
2: Да, социальная адаптация, трудоустройство, безусловно, мы не раз уже говорили и продолжать будем. Мы знаем, что в Курской области тоже создана система помощи такого рода участников специальной военной операции. Большое спасибо. На связи с нами была Татьяна Плохих из Курска.
1: Большая страна, разное время.
3: По поручению Ростислава Гольдштейна, это глава КОМИ, примут госпрограмму развития туризма. Конечно же, все знают, все любят, КОМИ посещают, но, тем не менее, есть куда стремиться, я так понимаю, создание новых каких-то центров притяжения для туристов, а также, естественно, налаживание инфраструктуры. Виктория Казакова сейчас нам расскажет, как прошло это совещание, и что там рассматривалось, и какие решения были приняты. Виктория, здравствуйте.
2: Добрый день, Вика.
8: Добрый день, коллеги. Да, накануне в Ухте состоялось первое заседание Совета по туризму при главе КОМИ. В новый совещательный орган вошли руководители профильных министерств, региона, эксперты и представители туриндустрии. Как раз на встрече обсуждалась новая госпрограмма развития внутреннего и въездного туризма в Республике Коми на период 27-30 годы. Главный посыл – сделать туризм значимой отраслью экономики республики. И в числе главных задач – создание новых туристических маршрутов и развитие туристического бренда, поддержка предпринимателей. Подробнее о госпрограмме расскажет министр туризма Коми Мария Бадмацеренова.
9: Для республики открываются значительные перспективы развития, и программа в том числе позволит системно развивать приоритетные направления природный, экологический туризм, арктический туризм, этнокультурный, оздоровительный, промышленный и другие виды туризма. Госпрограмма станет инструментом координации инвестиционных проектов, развития туристской инфраструктуры, создания новых туристических продуктов. И, конечно же, приоритетом нашей политики госпрограммы является устойчивое развитие, сохранением природного потенциала, культурного наследия и развитием местной локальной экономики, которая в первую очередь будет вестись на повышение качества жизни в муниципалитетах, развитие малого и среднего предпринимательства и позиционирование региона Республики Коми как привлекательного туристического направления на всероссийском и международном уровнях.
2: Ну, то есть правильно мы понимаем, Виктория, что коллеги, да. прежде всего мы говорим именно о природных красотах и возможности насладиться республиканскими вот этими необыкновенными, да, и горными, и лесами. Что куда еще приглашаете?
8: Да, приглашений много, я немножко еще добавлю.
3: Давайте, давайте.
8: Главное, что глава Коми Ростислав Гольштейн поддержал предложение, отметил, что такая программа региону действительно нужна, и дал соответствующее поручение правительству республики. И вот на совете также обсудили вопросы развития экологического туризма, доступности федеральных особо охраняемых природных территорий, формирования туров на основе охоты и рыбалки, и деятельность гостевых домов. У республики огромные природные территории, да, как вы сказали, есть и интересные заповедные места, например, тот же национальный парк Игородский, где вот нетронутый девственный лес, редкие виды птиц, живописный ландшафт. Есть несколько экотроп, для туристов работают. В наших краях нацпарк еще называют таежные джунгли. Заповедник активно привлекает туристов, обустраивают для них маршрут и отдых выходного дня. Или вот, например, тот же Печоро-Елычский заповедник, сокровищница Северной тайги. На ее территории лосиферма, здесь можно покормить сахатых. Также на территории работает музей природы, здесь можно увидеть большую коллекцию чучел, гербарий растений. Главный магнит для туристов – плато Мань-Пупунёр с его семью каменными великанами и столбами выветривания. Но, к сожалению, за предписание прокуратуры туристический маршрут со стороны Коми к знаменитым столбам выветривания закрыт. Ага. Попасть на плато можно только через Екатеринбург сейчас на лыжах или вертолете. Ну, зимой на лыжах, сейчас на вертолете. Эта проблема также обсуждалась на встрече. Руководитель региона настоятельно рекомендовал обратиться к министру природных ресурсов и экологии России за помощью в урегулировании вопроса, если он не будет решен в ближайшее время на местном уровне. Также обсуждались проблемы развития отрасли, да, вот они есть, к сожалению.
3: Вот я хотел как раз об инфраструктуре и логистике поговорить, да, насколько вот эти замечательные места готовы, насколько там есть дороги, насколько там есть места, где можно пожить и отдохнуть.
8: Ну да, у нас республика, как вы знаете, она огромная, расстояния очень большие, да, и... Соответственно, нужны дороги, да, и, конечно, правительство над этим работает, но, соответственно, нужно добраться, да, для того же плато Мань-Пупунёр можно только на вертолете, да, но это, соответственно, и дорого.
3: Дорого.
8: Да, ну, у нас есть и другие проблемы, тот же дефицит кадров, да. Вот что еще обсуждалось? Итоги прошлого года и регион, кстати, вот посетили более 250 тысяч туристов. Это хороший показатель, и он вырос на 6%. И объем платных туристических услуг тоже вот увеличился. И, как выяснилось, чаще всего в Коми приезжают гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Кирова и Архангельска. Интерес к нашей республике есть, и это очень радует. Что еще радует, что с начала этого года начала работу Министерство туризма Коми. За полгода регион представил свой потенциал на крупнейших площадках, включая выставки в Москве, в Нижнем Новгороде, Казани, Харбине. Сыктывкар, вот, кстати, получил гран-при Всероссийской премии «Туристические города» в номинации «Город креативного туризма».
3: Поздравляю.
8: Пользуясь случаем, напомню, в этом году Республике Коми исполняется 105 лет. Угу. Солидная дата, юбилей будет отмечаться 22 августа, к нам приедет легендарный хор имени Пятницкого. Коллектив даст концерты в Сыктывкаре, в Иркуте, Инте, Печоре, Усинске, Ухте. И в этот же день состоится республиканский праздник народного творчества «Шондыбан». Выступят любительские фольклорные, вокальные и хореографические коллективы.
3: Виктория, ближе к событию мы обязательно вернемся.
2: Нам, и поздравим республику.
3: Расскажете подробности. Спасибо большое. Виктория Казакова была из Сыктывкара. Дело в том, что по поручению главы Республики Коми примут программу развития туризма.
1: Книги на главной площади страны.
10: Мы не останавливаемся на фестивале. Появилась потребность в новой площадке комиксы. Будущее книги. Площадка, которая рассказывает о новых форматах. Книгоиздания, электронных форматах, искусственном интеллекте и так далее. Всегда что-то новое.
1: Книжный фестиваль «Красная площадь» в программе «От первого лица». В пятницу в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. На правах рекламы.
11: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. И если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
12: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
11: Но цифры действительно пугают.
12: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
11: Но почему это происходит?
12: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
11: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
12: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
11: А разве это не так?
12: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте «Диабеталь», который многие люди именуют не иначе, как «формула жизни». В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки «Диабеталя» продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабиталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
13: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабиталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22*03. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *22*03. Звонки по России бесплатные.
11: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабиталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
14: Я могу смело сказать, что Диабиталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабиталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, Диабиталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
11: Оксана, тогда в чем же секрет Диабиталя?
14: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то Диабиталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А эльфукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам эльфукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично – или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
13: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 101 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
11: А вот что насчет технологии производства?
14: Что касается технологии производства Диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
11: Получается, Диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
14: Да, вы абсолютно правы. А еще Диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное. И за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому Диабеталь и называют формулой жизни. Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
13: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 101 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
11: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать: позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
15: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59.
1: Радио России. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
16: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
1: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
16: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
1: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
17: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
18: Радость или грусть нас ждут потом.
17: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске лидеры ЕАЭС заявили о необходимости в Армении референдума по вступлению в ЕАЭС. ВС России за сутки освободили 4 населенных пункта. Следственный комитет предъявил обвинение по делу о подделке работ Эрнста Неизвестного. Далее подробности. ЕАЭС открыт к сотрудничеству с конструктивно настроенными партнерами. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Он также сообщил об активизации переговоров о либерализации торговли между ЕАЭС и Индией.
2: Уважаемые коллеги, всеми нами не раз подчеркивалось, что Евразийский экономический союз и наша интеграционная деятельность привлекают большое внимание за рубежом. Сегодня тоже уже об этом говорилось. Заинтересованность в развитии связи с «пятеркой» проявляют многие иностранные государства и крупные региональные структуры, такие как Содружество независимых государств, Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Со своей стороны Евразес неизменно открыт к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству с конструктивно настроенными странами и объединениями. И круг преференциальных партнеров «пятерки» из года в год планомерно расширяется. В прошлом году заключены торговые соглашения с Монголией и Объединенными Арабскими Эмиратами, а также с Индонезией. Активизировались переговоры о либерализации торговли с Индией. И мы, конечно, поддерживаем проекты решений по запуску работы над договоренностями о свободной торговле с новыми перспективными партнерами. Конечно, мы должны и будем внимательно анализировать все аспекты этого движения вперед.
1: Путин подчеркнул, что плотная евразийская интеграция приносит реальные преимущества странам ЕАЭС. После заседания в ЕАЭС президент России встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Встреча прошла на полях саммита ЕАЭС, об этом сообщает Интерфакс. Кроме того, Кремль опубликовал совместное заявление президента России Владимира Путина, президента Беларуси Александра Лукашенко, президента Киргизии Садыра Жапарова и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по Армении. Отмечается, что члены Евразийского межправсовета на саммите ЕАЭС в декабре доложат о возможных последствиях приостановления для Армении договора о ЕАЭС. Лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии выступают за проведение в Армении референдума о вступлении в ЕАЭС или пребывании в ЕАЭС. Саммит ЕАЭС в декабре пройдет в Санкт-Петербурге. Тем временем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Ереван должен идти на сближение с ЕС не за счет Москвы и Евразийского экономического союза, а на свои собственные средства.
3: Факт остается фактом. Армения по мере сближения с ЕС рано или поздно попадет в ситуацию, когда принятые ей нормы будут противоречить нормам и правилам ЕС. Это невозможно. И кроме того, есть еще большой вопрос. Двигаясь в сторону Евросоюза, что является абсолютным суверенным правом Армении, Армения не может и не должна это делать за счет финансов стран ЕАЭС. То есть она должна это делать за свой счет.
1: Официальный представитель МИДа России Мария Захарова сообщила, что ответ Москвы на закрытие генконсульства в Румынии не заставит себя ждать. Она заявила, что шумиха вокруг беспилотника в Румынии нужна западникам для того, чтобы отвести внимание от убийства Зеленским детей в Старобельске на деньги ЕС и с поддержкой Евросоюза. По словам Захаровой, все обвинения в адрес России за беспилотников в странах Евросоюза бездоказательны. Не было предъявлено ни одного факта и материала по этому поводу. Ранее сегодня Минобороны Румынии сообщило о падении беспилотника на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац, который находится в 14 километрах от границы с Украиной. Бухарест возложил ответственность на Россию. Президент Румынии Никош Ордан после инцидента с беспилотником объявил, что генконсул России в Констанце объявлен персоной нон грата, а консульство будет закрыто. Вооруженные силы России за минувшие сутки взяли под контроль 4 населенных пункта, по 2 в Харьковской области, Бударки и Краичная, и в Днепропетровской, Новоподгородная и Лесное. Об этом сообщает Министерство обороны России. За неделю были нанесены массированные 5 групповых ударов по украинским военным объектам и связанные с ВСУ инфраструктуре, в том числе портовой и топливно-энергетической, а также по предприятиям ВПК и авиабазам Украины. Все удары – ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. Российскому военнослужащему предъявлено обвинение по делу о подделке работ скульптора Эрнста Неизвестного, сообщили в Следственном комитете. По данным ведомства, фигурант дела о подделке работ Эрнста Неизвестного организовал изготовление не менее 30 предметов искусства, продав их минимум за 90 миллионов рублей. По делу проведены обыски в Третьяковской галерее, осмотрены 37 картин и 10 скульптур. Суд наложил арест на имущество обвиняемого в подделке работы Эрнста Неизвестного на сумму свыше 128 миллионов рублей. Роспотребнадзор по Москве готов оказать помощь туристам, которые столкнулись с проблемами из-за туроператора «Анекстур». Организация продолжала продажу билетов, несмотря на истечение разрешения на полеты в Россию турецкого авиаперевозчика «Эйр Анка», сообщили в столичном управлении ведомства. Подчеркивается, что туристы вправе потребовать расторжения договора с туроператором или турагентом при возникновении обстоятельств, связанных с ухудшением условий путешествия, либо изменением сроков его совершения. Для этого необходимо обратиться к туроператору и турагенту с письменной претензией, в случае игнорирования требований подать жалобу в управление Роспотребнадзора. Как напомнили в АТОР, «Эйр Анка» с 26 мая не может выполнять чартерные рейсы из России в Анталию. Временные разрешения, по которым перевозчик летал ранее, не были продлены. Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Мира Андреева третий год подряд вышла в четвертый круг Ролан-Гаррос. В третьем раунде турнира «Большого шлема» российская теннисистка обыграла Мари Бускову из Чехии со счетом 6-4, 6-2. Лучший результат мира в Париже – полуфинал 2024. А ранее сегодня Андрей Рублев второй год подряд вышел во вторую неделю Ролан-Гаррос, обыграв Нуну Боржеса со счетом 7-5, 7-6, 7-6. Рублев сравнялся с Даниилом Медведевым по количеству выходов в 1/8 финалов шлемов. 18 – это рекорд среди российских игроков. Защитник ЦСКА Данил Круговой хотел бы, чтобы клуб утвердил Дмитрия Гдесамова в должности главного тренера. «Как команда мы обязательно поможем. Знаем, какой он молодой специалист и всегда будем поддерживать его в начинаниях и требованиях», — пообещал Круговой. ЦСКА под руководством Гдесамова провел 3 игры в концовке сезона, проиграл «Спартаку» в Кубке и победил «Парене» на «Локомотив» в чемпионате России. «Зенит» завершает переход Филиппе Аугусто из Трабзонспора. Бразильский нападающий обойдется петербургскому клубу примерно в 17-18 миллионов евро, сообщает «Спорт». При этом рыночная стоимость форварда – 15 миллионов. Игрок и команда пока не могут договориться о личных условиях контракта. Аугусто рассчитывает получать около 3 миллионов евро в год. «Зенит» пытается снизить требования бразильца. Новый лимит на легионеров пойдет на пользу российскому футболу, уверен полузащитник Оренбурга Хорди Томпсон. Иностранцы должны будут доказывать на тренировках, что они достойны попадания в стартовый состав. Как футболисты мы станем только сильнее из-за этого, считает чилийский легионер. В минувшем сезоне Томпсон стал самым результативным игроком Оренбурга и лидером по игровому времени. А вот в «Спартаке» нет деления на русских и легионеров благодаря главному тренеру Хуану Корседо. Об этом рассказал гендиректор красно-белых Сергей Некрасов. Он очень внимательно и уважительно относится к другому мнению. Это тоже является залогом атмосферы, где нет деления на русских и легионеров, опытных и молодых, новичков и старожилов, сказал Некрасов. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода. В субботу, 30 мая, в Тюмени плюс 18, плюс 20, вечером дождь, в Омске небольшой дождь, плюс 20, плюс 22, в Иркутске плюс 5, плюс 7, утром дождь, в Сыктывкаре плюс 13, плюс 15, временами дожди. В Уфе плюс 20, плюс 22 без осадков, в Самаре плюс 18, плюс 20, кратковременный дождь, во Владимире плюс 13, плюс 15, кратковременный дождь, в Волгограде плюс 18, плюс 20 без осадков, в Сочи плюс 13, плюс 15, дожди временами сильные, в Симферополе плюс 12, плюс 14, умеренные дожди. В Санкт-Петербурге облачно во второй половине дня дождь, температура днем плюс 10, плюс 12. В Москве переменная облачность, без осадков днем в столице плюс 12, плюс 14. Сейчас в Москве 9 градусов тепла.

0: 31 мая в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе сочинения Моцарта и Шопена, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадная музыка и сочинения самого пианиста. 6+.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
2: 6-7 июня. Москва. Концертный зал «Зарядье». 4-й Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» откроется премьерой оперы «Лоенгрин» Вагнера в исполнении Государственного академического русского хора имени Свешникова и Московского государственного симфонического оркестра. Музыкальный руководитель и дирижер Иван Рудин. В главной партии Иван Генгазов. Также участвуют молодые солисты, прошедшие программу творческого вызова «Опера Кол». Начало в 18.00. 6+.
3: По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23.

0: прямо сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
2: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
3: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
2: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна, разное время. Время новой России.
4: Именно так, как и заявляли, второй час разного времени по пятницам, впрочем, как и по вторникам, всегда посвящен жизни наших исторических территорий. Напомню, в московской студии для вас сегодня работаем мы, Борис Петухов и Наталья Стребнева. На связи с нами уже Донецк. Наша коллега Виктория Цыпленкова готова рассказать о событиях последних дней, ну и, конечно, прежде всего, о том, какая ситуация на линии фронта. Виктория, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Виктория.
6: Здравствуйте. В Донецкой Народной Республике на линии фронта бои идут по всем направлениям. На Краснолиманском уже идут бои за Мирное и Васильевку, а на Константиновском направлении продолжаются боестолкновения в районе Долгой Балки. Уже в самом городе Константиновке военнослужащие российской армии продвигаются к центру города и занимают новые позиции, в том числе в районе промзоны. Краснолиманское направление также движется вперед. Там наши военнослужащие усиливают зону контроля в районе поселка Ставки и уже идут у восточных окраин Райо-Александровки. Детально о ней мы в прошлый раз уже говорили. Угу. Если говорить о событиях мирной жизни, так в Мариуполе Марат Хуснуллин и Денис Пушилин посетили ряд объектов, которые ранее были восстановлены. Так, одним из ключевых объектов стала гимназия номер один в Орджоникидзевском районе. Уже 1000 учеников сядут за парты в восстановленной гимназии в сентябре этого года. Общая площадь школы превышает 8500 квадратных метров. Работы проводились абсолютно полностью. Вся территория была восстановлена, и прилегающая территория, и внутри школы укрепили несущие конструкции, заменили кровлю, окна, полностью обновили инженерные системы, выполнили внутреннюю отделку и отремонтировали фасад. Также был посещен Мариупольский строительный колледж, его реконструкция также была произведена ранее. Площадь более 7000 квадратных метров. Полностью теперь оно оснащено современным оборудованием. И в этом учебном заведении обучаются более 500 студентов. Там два корпуса. В корпусах поочередно велись ремонтные работы для того, чтобы студенты могли продолжать очное обучение. Это первый ремонт с открытия этого колледжа. Он был открыт в 1969 году, и вот до настоящего времени там не обновлялось оборудование, не выполнялись ремонтные работы, но сейчас, как я уже сказала, полностью материально-техническая база, новое современное оборудование и, естественно, комфортабельный ремонт, чтобы можно было проходить обучение в максимально комфортных условиях. Также в Донецке открыли Центр Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций. Ранее в Донецкой Народной Республике действовал только местный союз ветеранов Афганистана. Сейчас открылся первый офис Российского Союза. Здесь ветераны уже создали музей, в котором представили трофейные экспонаты военных событий прошлых лет и сегодняшнего дня. И теперь там будут проходить мероприятия не только между ветеранами боевых действий, но и для молодежи, где смогут встречаться наши защитники вместе с молодежью, проводить встречи, делиться своими историями и передавать историю, которая сейчас происходит от непосредственных участников событий. И многие ветераны прошли не только Афганистан, еще и другие горячие точки. Многие афганцы в 2014 году и с началом СВО вставали на защиту Донбасса.
5: Вот, позавчера мы отмечали праздник.
4: Вчера?
5: А, вчера.
4: Вчера, 28 число, день пограничника.
5: День пограничника. Угу. По всей стране, может быть, не так ярко, как десантники, конечно, это все отмечают. Но, тем не менее, очень характерно, что открыли памятный знак пограничникам Донбасса, да?
6: Да, более того, в Донецке достаточно масштабно этот праздник отметили. Вчера в парке имени Щербакова отмечали, собирались пограничники разные. Также проводились концертные мероприятия в городах ДНР, награждения. И вот одно из ключевых мероприятий – это то, о чем вы сейчас сказали, открытие памятного знака пограничникам Донбасса. Это композиция вот в том же парке, в котором проходило мероприятие. Рядом там с пограничным столбом установили камень с памятной надписью «Пограничникам Донбасса всех поколений. Границы России священны и неприкосновенны». И также в честь морских пограничников установили якорь. На открытии присутствовали ветераны погранвойск разных лет. И опять же, вот много награждений было вчера, в том числе в Донецкой Народной Республике. Также в Донецке установили на аллее героев, которая находится в парке Ленинского комсомола, бюст в честь командира штурмовой роты Воробьева. Это наш защитник. Он встал на защиту Донбасса еще в 18 лет, в 2014 году. Воевал в Донецкий аэропорт, Одесскую промзону, Горловку. И 5 июня 2023 года Роман Воробьев погиб в бою за Водяное. И вот это аллея героев, такое священное место для всех дончан. Там также установлены бюсты и другим героям, Арсену Павлову, Михаилу Толстых, Ольге Кочуре, Олегу Маниеву. Вот такое вот
5: место памяти, да?
6: Да, место памяти. Туда дончане приходят и почтить память, и уже приводят своих детей, подростков. И вот на этом месте непосредственно уже так вот о героях многие и узнают. И также в Мариуполе.
5: Да, в Мариуполе высадили аллею дружбы. Что это за такое мероприятие?
6: Да, это мероприятие состоялось у стен Приазовского государственного технического университета. Эта акция приурочена к 323-летию города-побратима Санкт-Петербурга. Этот город, конечно, имеет ключевое значение в восстановлении самого Мариуполя. И эта аллея стала символом единства двух городов, объединенные работой по восстановлению Донбасса. Вдоль университетской аллеи высадили 101 кустовую розу. Тоже достаточно символично. Роза – символ Донбасса, символ Донецка. А вот на то место, где как раз высадили, было восстановлено строителями Санкт-Петербурга.
5: Символично. Символично получилось. Действительно, это такой знак, да, дружбы с одной стороны. С другой стороны, эта аллея будет замечательно еще и украшать город, поскольку роза – это прекрасно.
6: Конечно, да.
4: И это тоже высажено как раз ваши именно, да, вот эти фирменные донецкие розы. А, Виктория, они какого цвета обычно? Они красные, особенно для этой аллеи подобраны?
6: Разные розы, вообще именно донецкие, абсолютно разных цветов. Это и красные, розовые, белые, желтые, то есть абсолютно...
5: Ну, красота. Красота.
4: Красота. Спасибо большое.
5: Спасибо большое. Виктория Цыпленкова из Донецка была у нас на связи, а мы идем дальше.
0: Время новой России.
5: И идем не так далеко, конечно, а в соседнюю Луганскую Народную Республику, где нас уже ждет Юрий Свидерский.
4: И, к сожалению, республика, да, живет последнее время опять тревожно. Юрий, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Расскажите о событиях последних дней.
7: Здравствуйте, Наталья, здравствуйте, Борис, здравствуйте все, кто за кадром обеспечивает наше с вами вещание, и те, кто смотрит нас во всех платформах, где ведет видеотрансляции из студии, и здравствуйте вся Россия. Но начнем по, к сожалению, традиции. 51-летний мужчина погиб накануне при ударе вражеских беспилотников по автомобилю в Сватово. Это райцентр Сватовского района. Еще двое человек, женщина и мужчина, получили травмы разной степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Под удар противника попал и Северодонецк. В этом городе ранения получили 3 человека. Удар был нанесен по автомобилю и зданию одного из коммунальных предприятий, а именно компании «Луганск-Вода» местного отделения. 2 женщины, находившиеся в автомобиле, были доставлены в больницу, прооперированы. Всем пострадавшим оказывается вся возможная помощь. Повреждено также было здание Сватовской гимназии номер 7. Удар пришелся по кровле детского образовательного учреждения. К счастью, детей там не было по одной простой причине. Из-за оперативной обстановки вот в этих населенных пунктах, в этих районах на севере ЛНР, сверху карты Луганской Народной Республики, давным-давно дистанционка. Ну и, судя по всему, еще очень долго, к сожалению, будет, потому что оперативная обстановка, к сожалению, лучше не становится, и подвергать детей угрозе. Там дети учатся так, они раз в неделю где-то в условном месте договариваются встретиться с учителем, приносят свои тетрадки. Учитель быстро забирает домашние задания, задает новые, дети разбегаются, учитель тоже, собственно, к своему дому, крадучись по закоулкам. Все это, чтобы по возможности не привлекать вражеские беспилотники. Ну да, ну и настолько ситуация осложнилась, что вот они, вот даже такого раньше не было. Сейчас они пытаются быть дома. Даже по центру Луганска они по улице Оборонной среди бела дня шастают разведчики, и вот в соседнем квартале возле подстанции местные жители видели, как украинский дрон-разведчик подлетел, посмотрел все со всех сторон и улетел. К сожалению, пока так. И это центр Луганска. Вот. 19-летний студент Луганского одного из вузов подорвался на берегу Северского Донца. Недавно мы вам рассказывали про 13-летнего мальчика, который вместе с 14-летним другом пошел гулять на речку. Там везде, вдоль всего берега и даже на дальних подступах стоят таблички «Осторожно, мины». Да, это черта города, но уже много-много лет она заминирована, ее никак не разминируют.
5: Ну, потому что всегда налеты продолжаются налеты и, в общем, не дают возможности полностью разминировать, да?
7: Да, у этого 19-летнего парня минно-взрывная травма, также осколочное ранение кистей, рук и ссадины. Его доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Также по городу Горское, это входит в состав городского округа Первомайск, минувшей ночью ударили украинские беспилотники, там, к счастью, обошлось без жертв, только имеются разрушения частных жилых хозпостроек. Ну, дальше новости позитивные, поскольку вопреки стараниям наших врагов...
5: Все равно строится
7: и развивается. Да. Представители власти Луганской Народной Республики и Российской Федерации в целом подписали программу развития 28 опорных населенных пунктов республики. Об этом сообщил зампред правительства России Марат Хуснуллин. Он рассказал, что в ЛНР прошло совещание по развитию региона, в ходе которого были рассмотрены основные социально-экономические показатели. В указанных 28 опорных городах и районных центрах, которые часто имеют статус города, но некоторые райцентры все-таки это еще села или же ПГТ. Так вот, в этих 28 опорниках проживают порядка

0: населенному пункту?
1: Опорный населенный пункт — это город, либо ПГТ, либо село, которое является центром района и имеет перспективу развития. Ага. Там, в отличие от, допустим, какой-нибудь деревни, которая не будет развиваться, но это очевидно, что молодежь вследствие урбанизации уезжает, остаются одни старики, и рано или поздно этого села на карте, к сожалению, не будет. То все-таки, опять же, даже из всех этих маленьких сел не все же переезжают прямо в центр, в столицу республики.
0: Ну,
1: да, даже для некоторых возможности счастья, это уже в райцентр уехать,
0: миграция
1: это уже
0: есть, да.
1: достижение в жизни.
2: Но это же, наверное, не только численностью определяется, а именно
1: перспективу развития.
0: Административным статусом и, естественно, перспективами развития. Да.
2: Ну, понятно. Да,
1: да. И там, где есть смысл ремонтировать, реконструировать и общественные пространства, парки, скверы, строить магазины и, может быть, даже и дома. Еще интересная новость. Реконструкция началась в сквере у памятника Клименту Ворошилову в Луганске. Он был открыт в столетие со дня рождения легендарного государственного деятеля и военачальника. То есть в феврале 1981 года. И вот за 40 лет, за 45 лет памятник стал одной из главных визитных карточек города Луганска. При реконструкции московские подрядчики учитывают не только внешний вид общественного пространства, но и его функциональность. А стоит памятник Ворошилову на коне прямо напротив мэрии, ныне администрации города. Угу. Сейчас на территории сквера проводится демонтаж старого плиточного покрытия. Ну а в ходе благоустройства здесь будет и новое освещение, новые скамейки, заменят плитку, оборудуют современную детскую площадку, потому что рядом находится очень большой жилой массив, там, 20-подъездный 9-этажный дом.
0: О, как.
1: Можете себе представить, да. Насколько перспективно, да, допустим, да, вот вся эта, насколько осмысленна эта реконструкция и обустройство детских площадок.
0: Юрий, еще обратить внимание стоит, да, для наших молодых, может быть, слушателей, почему Ворошилов.
2: Кто такой Ворошилов, да,
0: и почему в Луганске, да, стоит напомнить, что два раза город назывался Ворошиловград, в честь как раз Луганска.
1: Да, и называли его так вопреки воле Ворошилова, да, и переименовывали, опять-таки, потому что он сказал, не надо переименовать.
0: А дело в том, что в Луганске собственно, и работал, и начал свою революционную деятельность, да, и луганский слесарь Клим, как раз вот как в песне пелось.
1: Да. Угу. И с моим прапрадедушкой ходили они в один кружок, в один тир, учились стрелять.
0: Угу. По-ворошиловски.
1: Тоже... Да. Вот. Но чтобы рассказать о Ворошилове, нам не хватит...
0: Это я согласен. Я просто уточнил, почему, да.
1: Четырех.
0: Да.
1: У нас практически... Два застройщика получили разрешение на возведение 5 многоквартирных домов, 539 квартир, а вообще там будет порядка 1 000 000 квадратов.
0: Юрий, спасибо. К сожалению, время заканчивается. До вторника мы с вами расстаемся и, я думаю, дождемся новых новостей.
2: Обязательно. Да. И о строительстве новом поговорим, и об открытии инклюзивных спортивных площадок тоже поговорим. Много событий. В общем, будем за ними следить. Не переключайтесь.
3: Одиннадцатого, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
4: 31 мая в Большом звездном зале Московского планетария состоится иммерсивный концерт, объединяющий шедевры мировой классики и эффектный видеоарт. Знаменитые произведения Альбинони, Баха, Вивальди, Малера и других композиторов прозвучат в исполнении оркестра «Академия русской музыки» под управлением одного из самых востребованных дирижеров России Ивана Никифорчина. 6+.
5: Большая страна, разное время.
0: Мы продолжаем нашу программу.
5: Время новой России.
0: Да. Напоминаем, что каждый

0: вторник и пятницу, второй час нашей программы, посвящен новостям из Новой России, и сегодняшний день не стал исключением, мы уже побывали в Донецке, Луганске, и сейчас отправимся в Запорожье, где нас уже ждет Максим Сергеевич Степанов, у которого сегодня день рождения,
1: ах, вот ты так с козырей зашел.
0: Из которым мы его и поздравляем. Максим Сергеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, долгие лета и многие радости вам, да.
2: Спасибо большое за поздравления.
1: Да. Нам очень приятно, что вы даже в торжественный день встречаете, вот, собственно говоря, его на посту и с нами. Расскажите, чем окрашены последние дни, помимо, ну, собственно говоря, каких-то радостных событий, безусловно, как дела в Энергодаре?
2: Ну, ситуация продолжает ухудшаться. Ну и в целом по региону и по Энергодару, в частности. Причем к тем проблемам, которые были, ну вот, героически жители города и позапрошлую, и прошлую неделю выдерживали и многодневное отключение электроэнергии, и проблемы с водоснабжением. Но вот буквально несколько дней назад попали по центру связи местного интернет-провайдера, и сейчас город во многом остался и без интернет-соединения. Причем это касается и частных потребителей, и госсектора. То есть понятно, что вот эти вот цифровые услуги, которые с таким трудом Россия привносила, да, сейчас они находятся тоже под ударом укронацистов. И также под этими же ударами находятся, рассказывал в том числе за последние месяцы, многие центры по оказанию социальных услуг. Да? Ну и вот в частности тоже накануне опубликовали объявление о том, что в Энергодаре, Васильевке, Каменке-Днепровской, то есть тем городам, которые наиболее страдают от обстрелов, значит, там прекращают работу офисы энергосбыта Запорожья и переходят на дистанционный режим. Там опубликованы инструкции, каким образом, значит, подавать данные по счетчикам, да, платежки в электронном режиме. Но, конечно, понятно, что это тоже не выход, потому что интернет, да, работает также, к сожалению, с большими проблемами. Но и помимо Энергодара, да, вот такая тенденция последних недель – это охота за автотранспортом.
0: И за, за бензовозами, да, в основном?
2: Да, в первую очередь за бензовозами. Ну, такой не то чтобы, конечно, кризис, да, но некоторые проблемы сейчас есть со снабжением, топливом. И вот пытаются их усугубить. Укронацисты бьют по автоцистернам с топливом и вплоть до самых южных по-прежнему, да, трасс региона. Да, и вот трасса Новороссия, там били также и по бензовозам, и по легковым. Но и отдельно стоит сказать, что легковые автомобили становятся мишенью дронщиков, значит, наших врагов. В принципе, да, даже в том же Энергодаре десятки автомашин сжигают каждую ночь дронами, да, то есть именно для того, чтобы усложнить какие-то возможные моменты, связанные с передвижением людей. И вот если в предыдущие, да, месяцы, то когда кто-то были пострадавшие, погибшие, то это в основном были удары по многоквартирным домам. Да, а вот сейчас это передвигались на транспорте.
0: Охота такая своеобразная, да?
2: Да, буквально охота, да. И то же самое, дроны бьют по частному сектору. Вот буквально вчера погибли два человека в Пологовском муниципальном округе, в селе Инжирное. У себя дома, да, то есть ударили, и там двое раненых и двое погибших. И тоже, что еще стоит отметить, да, это сложная ситуация с электроснабжением, не только в Энергодаре. При этом, помимо вот ставших уже печально традиционными ударов, а еще и удары стихии, значит, да, небольшой, ну, небольшой по времени, но достаточно серьезный по разрушениям ураган прошел через Запорожскую область в среду. И были повалены линии электропередач в ряде мест. Ну и вот в частности это в основном южных районов коснулось, там Приморский район, Акимовский район, Мелитопольский. То есть помимо того, что от обстрелов нету света, не было света еще и из-за разгулов стихии. А уже в четверг ударили по подстанциям снова укронацисты. То есть, в общем-то, ситуация в этом плане непростая, надо прямо сказать. И вот тоже по поводу передвижения по дорогам, несколько раз сейчас вводились ограничения на движение в Энергодаре, то есть обращалась администрация города, чтобы не передвигаться по городу, не выезжать. И тоже вчера останавливалось движение на автодороге Федеральной Новороссии недалеко от Мелитополя. Ну, то есть фактически вот эта вот попытка транспортной блокады и, в общем-то, нарушение нормального ритма жизни местных.
0: С учетом того, что люди уже едут на юг, да, и по этой трассе как раз передвигаются.
1: Алло, Максим.
2: Алло.
1: Да, да.
2: Да, да.
1: Нет, мы на месте, надеемся, что и с вами связь.
0: Ну, давайте о хорошем.
2: Да, ну, из таких положительных новостей стоит отметить, прежде всего, начало ремонта поликлиники. Угу. Она называется официально Мелитопольская межрайонная поликлиника. В народе она называется «Зеленка», угу, потому что это здание зеленого цвета в центре города, на улице Ивана Алексеева. И достаточно долго шли разговоры о том, чтобы начать ее ремонт. Официально было объявлено о том, что ремонт вот-вот начнется в марте. Тогда был представлен проект, как все будет, насколько расширятся возможности и по качеству приема, и по количеству амбулаторного приема. Но тогда говорили в марте о том, что придется, видимо, полностью эту поликлинику закрывать на полтора года и переводить людей уже в какие-то консультационные отделения больниц. Mm-hmm. Но поскольку это достаточно тяжело, это главная, в общем-то, поликлиника mm-hmm. города, mm-hmm. то сейчас начали работы проводить постепенно. То есть вот на данный момент не функционирует, ну и какое-то время не будет функционировать, только кабинет физиотерапии. Все остальные специалисты пока остаются на месте, на начальном этапе работ. И дальше будет частично, она выводится, да, поликлиника, делаться ремонт и переоборудование на каких-то этажах, в кабинетах профильных, да, для того, чтобы как можно дольше не прекращать прием профильных специалистов. Но, конечно, это действительно очень большая радость для жителей города, потому что это здание, где бывает буквально каждый, да, то есть там mm-hmm. и получают справки, и ведут карты медицинские, да, и там проходит обследование, ну, то есть это действительно такой вот центр жизни, центр помощи населению.
1: Ну и, наверное, там будет не только вот ремонт с точки зрения красоты стены, да, или их крепости, и налаживание коммуникации. Именно в оборудовании, я так думаю, будет скрываться в том числе и радость, да, обновления, скажем так, медицинского центра.
2: Ну, конечно, да, то есть и оборудование, это то, как сейчас у нас во всех диагностических центрах, да, то есть это и новое оборудование МРТ, современные рентгены, да, средства для УЗИ, да, аппараты. Но и важно то, что само по себе здание, оно будет перестроено, потому что меняются с годами нормы там, по пожарной безопасности, mm-hmm. да, санитарные требования. Ну, то есть это, вот если на нее смотреть изнутри, я там бывал неоднократно, да, но это такая вот, представьте себе советскую поликлинику 80-х годов, mm-hmm. да, где достаточно узкие коридоры, значит, вот такой мраморный, выщербленный пол чуть-чуть, да, значит, обшарпанные скамейки дермантиновые стоят, на которых сидит очень много посетителей. Ну, соответственно, вот окна там, может быть, недостаточно большие, сейчас чуть их расширяют, да, оконные проемы. Ну, то есть, в общем-то, будет это полностью уже современное здание и по структуре, и по тому и оборудованию,
0: по наполнению. Очень интересно, вот нас заинтересовало, что лето в Запорожской области начнется с выходного дня.
1: Это вам синоптики пообещали?
0: Нет.
1: Потому что сейчас мы понимаем, что у нас примерно с вами равное положение. И дождь, и прохлада практически осенняя.
2: Угу. Да, действительно, не синоптики, да, угу. Это губернатор.
1: Губернатор вот как
2: сделал такой подарок, да, очередной жителям области. Дело все в том, что такая традиция в новых регионах объявлять выходные дни после крупных православных праздников, в 10-х.
1: И Троица сыграет свою роль. Лето начнется, ясно.
2: Да, то есть, знаете, что тоже что интересно, что в этот же день это Международный день защиты детей.
1: Да, конечно.
2: И вот тоже так интересно, что всегда и понятно, что и к каким-то праздникам религиозным, и к крупным праздникам национальным, международным какие-то приурочивают всегда мероприятия массовые. Сейчас этого сделать нельзя, в силу тех причин, о которых я говорил, проблемы с безопасностью. Но, тем не менее, отдельным указом запрещена продажа алкоголя.
0: Понятно.
2: 1 июня на протяжении всего дня, для того, чтобы, если все-таки граждане решат собраться где-то вместе отметить, чтобы они это делали максимально мирно.
0: В этот день еще принято тоже посещать кладбище. Ну, во всяком случае, в наших широтах. Да.
2: Да, в том числе. Uh-huh. Но то есть получается, что это будет такой максимально семейный праздник, да, с уважением к традициям, когда люди будут собираться вместе. Ну и вот, так сказать, максимально, максимально свободным от каких-то таких, может быть, излишеств.
0: Береза главное, да, здесь украшение березы и происходит, зеленые одежды надевают священники, и вообще это, конечно, огромный, большой праздник для всех православных людей.
2: Очень-очень светлый,
0: радостный. Да, действительно, это радостный праздник, который действительно стоит отмечать, я считаю, и даже люди не воцерковленные тоже в этот день заряжаются какой-то энергией, ну и, конечно, святую воду набирают все.
2: Да. А есть у меня еще время?
1: Есть, у нас есть 3 минутки, да.
2: Да, есть еще одна новость такая. Так получилось, что периодически новости вот эти вот проходят о том, что те люди, которые, к сожалению, не приняли Россию и встали на путь террористической борьбы против нашей страны, значит, они периодически либо их ловят, либо уже им выносят суровые приговоры достаточно. Вот, хотя их, в принципе, немного, но вот на этой неделе за последние 3 дня 3 таких приговора было вынесено. И все они достаточно, в общем-то, хрестоматийны. Это местные жители, которые приняли гражданство Российской Федерации. Ну и после того, как его приняли, значит, начали поддерживать незаконные вот эти вот вооруженные формирования Украины, ВСУ так называемые. И один житель Энергодара получил 14 лет строгого режима. Он, соответственно, переводил через мобильное приложение в гривнах, сохранил вот это мобильное приложение, переводил через него средства врагу. А другой там же, недалеко, в Васильевке, но если этот молодой, такой человек, он 30 лет ему, то вот в Васильевке 61-летний местный житель точно так же, значит, финансировал эти незаконные вооруженные формирования Украины, и ему присудили 13 лет. И там это измена родине. При этом
0: вы называете те самые обстреливаемые территории, на которых жили эти люди, как бы. Они все видели, и тем не менее продолжали это делать.
2: Но, к сожалению, видимо, вот такое поведение можно как-то купировать только неотвратимостью и строгостью наказания. Все, собственно, наши правоохранители и демонстрируют, и наш суд. Ну и вот в Бердянске там местная жительница получила уже за шпионаж 14 лет колонии. Она собирала данные с 23-го, с весны по октябрь 24-го года. Собирала данные о дислокации, передвижении нашей техники. Ну, в основном это такая колесная техника, такая потом гусеничная, что там двигалось в районе Бердянска. Значит, рассказывали на суде такую, я бы сказал, слезную историю о том, что у нее был возлюбленный, который вот служил в этом одном из незаконных батальонов нацистских украинских. Потом он был в Мариуполе, там его убили, и вот после этого она, воспылала такой ненавистью. Но понятно, что это сложно проверить, но так или иначе наказание настигло врагов.
0: Спасибо огромное.
1: Максим Степанов был с нами, у которого сегодня день рождения.
0: Поздравляем
1: его еще раз.
3: Радио России. Книги в центре.
4: Вначале было слово. Все остальное уже обрамление этого слова. Музыкальное, оперное, даже балетное. Поэты, писатели, ученые представляют свои книги. На фоне часов Спасской башни. Все, что бы мы ни делали, это в хорошем смысле слова пропаганда чтения.
3: Директор дирекции книжного фестиваля «Красная площадь» Владимир Григорьев. В программе «Настоящее историческое». В субботу в 22:10 по Москве и по времени Якутска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
6: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
7: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
8: Быстрее, выше, сильнее. И это радио России Пермь.
3: Радио России. Главное радио страны. Большая страна, разное время. Все для фронта, все для победы.
1: Именно так. Признаемся честно, вот этот второй час вторника и пятницы мы часто называем между собой героическим. Потому что помимо, собственно говоря, героических будней наших исторических территорий, мы еще говорим о наших земляках, современниках, которые, да, которые, собственно, воспринимают боль войны как свою и в обязательном порядке фронту помогают. Далеко не всегда это большие организованные компании.
0: Но их много.
1: Да, очень множество объединений и дружеских, и небольших. И мы не будем лениться и будем обязательно рассказывать обо всем, что сами узнаем. Но здесь у нас Татарстан, а в Татарстане все более организованно всегда бывает, поэтому мы ждем. А новости вот какие. Аксубаевские волонтеры поставили бойцам специальной военной операции юбилейный 50-й гуманитарный груз. Кто, собственно говоря, в волонтерском войске состоит и какой груз доставили, узнаем у нашей коллеги. Юлдуз Крепостина с нами на связи из Казани. Юлдуз, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Юлдуз. Прежде чем вы начнете, я бы хотел вас поздравить с праздником, который в среду отмечался.
1: Да.
0: Курбан-байрам.
9: Это действительно... Да, в Республике Татарстан. Да, праздник.
0: Да.
9: День был выходным.
1: Да, мы понимаем. Да. Но, тем не менее,
0: большой,
1: да, свет
0: праздник.
1: От праздника.
9: Спасибо.
1: До сих пор, да.
9: Дорогие друзья, уважаемые слушатели, и Борис, и Наталья, вы знаете, вот когда я готовила материал к сегодняшнему вечернему выходу в эфир «Радио России», я всегда испытываю уважение и восхищение тем, что делают наши волонтеры. Но сейчас я расскажу вот некоторые вещи, но они меня просто потрясли. Ну, сначала небольшая информация о Аксубаево. Это поселок городского типа, около 9000 человек живут. Сам весь район Аксубаевский, это 27000. То есть это небольшой такое, небольшой район. Ну, то, что делают ребята, и девушки, и женщины, и бабушки, и даже школьники, это просто удивительно. Вы сказали, что, да, вы уже сообщили, что это был 50-й гуманитарный груз. И когда я расспрашивала его организаторов, вот в частности Александра Убейкина, это руководитель группы своих «Не бросаем Аксубаева», он рассказал в частности о том, что насколько же это все-таки опасно. Фронт – это не шутки. Дело в том, что, как вот сказал сам Александр, враг метит в гуманитарные машины, видит, отслеживает. И наши ребята, когда ехали туда, они видели сгоревшие машины. Ну, вот я сейчас хотел бы передать слово Александру Убейкину. Он рассказывает, что оберегает наши гуманитарные грузы.
0: Слушаем.
10: Каждый поезд у нас отец Александр благословляет. И все автомобили освещает. Слава Богу, без потерь вернулись в поездку. В этот раз мы схватили Херсонскую область, Запорожскую область, Донецкую и Луганскую. Для экономии средств и времени мы делимся на три группы. Соответственно, быстро решаем все вопросы, доставляем посылочки, встречаемся. Там уже нас ждут, как говорится. Но бывает, что не трудно довести, а трудно передать. Вот в этом трудность у нас. Потому что бойцы не могут всегда выйти. Но есть командир, который именно сами выходит за бойцов, забирает посылки и передает. И очень благодарны они нам.
0: Ну, то есть они фактически объехали весь фронт, получается, да?
9: Да, они бывали там, где земляки, где аксубаевцы служат. И вот там звук, может быть, не очень понятный был. То есть отец Александр, местный священник, он всегда освещает все гуманитарные грузы, которые отправляются на фронт. Вот сейчас передам слово волонтеру Елене Кузьминой. Она расскажет о том, что несколько видов посылок отправляли. Ну, в первую очередь, районные посылки, это каждому солдату. Послушаем.
11: Это общая посылка, где есть вот абсолютно все, от мыла до шампуня, футболки, батарейки, влажные салфетки, самое необходимое. А отдельно к этой посылке была отправлена полная коробка влажных полотенец, так как лето, в общем-то, воды там дефицит, сложнее, чем с патронами, наверное, с водой сейчас там. И отдельно была посылка сухих супов. Сухие супы нам предоставляет группа волонтеров города Мензелинска. Супы очень вкусные, разнообразные. Там и грибной, там и домашняя лапша, там и гороховый суп, харчо, лагман. Нашим бойцам очень нравится. С удовольствием отправляют. Им каждый раз благодарят и волонтеров Мензелинска, и нас. Вот из этого состояла посылка от района.
0: А эти супы были собственного приготовления, да, насколько я понимаю?
9: Волонтеры из соседнего Мензелинского района, да, сами это делают. Но вот я вам говорила, что то, что меня потрясло, сейчас скажу, потому что вдруг у меня времени не хватит, я
0: уже не договаривала.
9: Дело в том, что вот в другом виде посылок, который тоже вместе с этим отправляется, это посылки уже по запросу, там вот в этот раз положили 31 тысячу штук заготовок сердцевин. То есть я сначала сама пыталась разобраться, что это. Мне вот волонтеры прислали видео, я посмотрела. То есть это такие пластиковые пенальчики, в которых есть охотничья дробь. И эти, вот эти, я даже не знаю, как это назвать, не оружие, конечно, это не боеприпасы, но выполняют роль боеприпасов, они очень помогают сбивать дроны. Угу. Если только за один раз отправили 31 тысячу штук, а вообще за все время отправили, по-моему, 400 тысяч. То есть весь район занят изготовлением. Школьники, бабушки. И в школах, и на заводах. И даже на скамеечке сидят у дома и их делают. Делают как? При помощи 3D-принтеров.
0: Ух ты!
9: Руководитель вот района оплатил покупку. Знаете, это просто я была потрясена, посмотрела видео. Ну, то есть это эффективное боевое снаряжение, как это правильно сказать.
0: Не гуманитарная помощь, а уже непосредственно
1: подносят патроны, в прямом смысле этого слова.
9: И как мне сказали волонтеры, вот все ребята просят с фронта вот это побольше этого присылать, это очень помогает в борьбе с дронами. Но сейчас я снова хотела бы передать слово Елене, чтобы она рассказала уже, что же они положили в посылки по запросу солдат.
0: Давайте.
11: Исполнили просьбы бойцов. Сейчас очень много копают окопов, там, укрепляют окопы. После весны все поплыло. Были отправлены болгарки 3 штуки, сварочный аппарат. Сварочному аппарату были электроды 3 пачки, 2 шуруповерта, 3 бензопилы, отвертки, набор инструментов, молотки, гвозди, саморезы было очень много. Было отправлено оптоволокно для связи. 4 километра, это просто супер. Огнетушители, чтобы вот тушить маленькие пожары от осколков. Сухие огнетушители, 6 штук. Порошковый, да. Велосипед. Мы собрали группой на электровелосипед для подвоза питьевой воды, для передовой и еды. Почему был электровелосипед, именно запрос? Потому что мотоцикл слышно, ну, соответственно, и опасно.
0: Вот что может сделать один небольшой район, вот просто вот мы уже...
1: И видно, насколько вовлечены и в курсе того, что необходимо сейчас ребятам.
9: Если позвольте, вот я уже сказала, что 27 тысяч человек живут в районе, но вот за 3 года и 7 месяцев работы этой группы, своих не бросаем, на фронт отправлено 36 автомобилей, 18 мотоциклов, это жители района отдают свою технику. Местная бригада ремонт, и все это бесплатно, естественно, отдает безвозмездно. Местная бригада все это ремонтирует, и все это отправляют нашим ребятам на фронт. Ну, и если тут все перечислять, мне прислали вот волонтеры справку, сколько всего мопеды, электровелосипед, вот сказали, генераторы, пушки тепловые. То есть все, что нужно для того, чтобы приблизить победу.
0: И главное, по сезону. По сезону все, да? Что
9: по запросу, Кстати, некоторые солдаты впервые получают посылки, и для них это особо приятно. Там есть, естественно, вкусняшки, что уже обязательно кладут. В общем, вот я просто была сегодня удивлена.
0: Наверняка и письма детей тоже наверняка были в составе этой посылки.
9: Это стандартно, да, это уже в каждом районе так делают. Цифры действительно впечатляют.
0: Да, и вот подумайте, сколько таких районов в нашей стране, и в каждом этом районе существует свое волонтерское объединение, которое что-то делает для фронта, насколько может. И действительно все это вливается, даже не река, это даже море получается, вот всякого рода.
1: Ну это замечательно, да, на фронте замечательно. Сейчас уже заслуженные награды раздают регулярно, принимая во внимание вложенный труд, вложенное сердце, вложенное, вот, собственно говоря, все усилия, которые идут на нашу общую победу. Совершенно замечательно. Но мы очень рады, Юлдус, что у вас был повод познакомиться со своими земляками поближе и нас познакомить, поскольку действительно мы вместе с вами теперь аксубаевскими волонтерами гордимся не на шутку. Все серьезно, основательно, как, собственно говоря, обычно у вас в республике положено.
0: Да, и главное, за все отчет идет. Спасибо большое. Юлдус Крепостина была у нас на связи из Казани. Рассказала, что аксубаевские волонтеры доставили бойцам СВО юбилейный 50-й гуманитарный груз. Ну, а мы с вами прощаемся до следующей недели.
1: Хороших выходных, не замерзните, пожалуйста.
0: И надеемся, что погода наладится.
3: Разное время.
12: Народный артист России Владимир Адольфович Ильин почти не выступает в средствах массовой информации. Он сделал исключение для программы «Три измерения».
13: Днепропетровск, гастроли, две девушки с Кареном Геворкяном. Они уплывают куда-то, и нет ответа. Я разбегаюсь, левая толчковая, пацанами мы разбегались, и в девятую волну. И с волной отплываешь. Вот это меня спасло. Врачи когда приехали, я говорю, ребята, шейте, у меня вечером завтра спектакль.
12: Заслуженный артист России, первый чемпион СССР по бодибилдингу Игорь Петрухин рассказал о том, как начиналась его работа в цирке.
14: Никогда не хотел быть дрессировщиком медведя, боялся. Меня приводит цирк, Вальтер Михайлович Запашин берет меня за руку, ведет в вольер, сидит кошка, килограмм 300. Он идет на нее, кошка пятится, кладет мясо на землю, кошка опускается, ест мясо, мы выходим. Это был мой первый урок дрессуры.
12: В передаче также принимает участие народный скульптор России Александр Рукавишников, ведущий, председатель Союза архитекторов России Николай Шумаков. «Три измерения». Слушайте в это воскресенье в 15:35, время московское.
15: Всего несколько нот и оживают воспоминания. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
16: Тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
17: Есть только миг между прошлым и будущим.
15: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21:10 по Москве и в 22:10 по времени Самары.
18: Радио России. Радио России.
19: Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
20: В очередном выпуске программы прозвучат пьесы с новых пластинок Брии Сконберг, Рэя Объеда, Стеллы Хит, Садао Ватанабе, а также записи участников 5-го московского джазового фестиваля Петра Дранги, Камилы Турман и Алана Харриса.
19: Просто о джазе. В воскресенье в 17:10 по Москве и в 20:10 по времени Омска.
18: Каждую пятницу авторы ведущие программы «Аурум Нителя» Дмитрий Чернов приглашают послушать и оценить новую музыку современной России.
21: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
22: С 5 класса мечтала о своей группе.
21: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
18: «Аурум и Нутили». Слушайте в пятницу в 21:10 по Москве и в 14:10 по времени Южно-Сахалинска.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Кремль опубликовал заявление четырех лидеров стран ЕАЭС по Армении. Военного обвинили в подделке работы Эрнста Неизвестного. Авиавласти России и Турции согласуют маршруты для перевозок между странами до 16 июня. Далее подробности. Кремль опубликовал заявление лидеров стран ЕАЭС, России, Белоруссии, Киргизии, Казахстана по Армении. Они указали на риски для экономической безопасности стран Союза в связи с подготовкой Армении к вступлению в Евросоюз. В заявлении лидеров ЕАЭС подчеркнута необходимость предотвращения ущерба для стран Евразийского экономического союза. В документе говорится, что члены Евразийского межправсовета на саммите в декабре доложат о возможных последствиях приостановления для Армении договора о ЕАЭС. Лидеры ЕАЭС согласны, что в Армении нужно провести референдум о вступлении в ЕС. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что лидеры государств ЕАЭС обсудили ситуацию, которая складывается вокруг Армении, в том числе планы Еревана по вступлению в Евросоюз. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал суверенным правом Еревана движение в сторону интеграции с Евросоюзом. При этом представитель Кремля отметил, что Армения должна идти на сближение с ЕС не за счет России и ЕАЭС, а за свой счет. Песков также подчеркнул, что Ереван по мере сближения с Евросоюзом рано или поздно окажется в ситуации, когда новые нормы будут противоречить нормам ЕАЭС. Устойчивая позитивная динамика макроэкономических показателей стран ЕАЭС говорит сама за себя. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. Президент отметил, что Россия считает приоритетом для себя углубление партнерства со всеми государствами ЕАЭС.
2: В заключение хотел бы выразить признательность Касым-Жомарту Кемелевичу, казахстанским коллегам за работу, проводимую в ходе председательства в Евразийском экономическом союзе и за организацию нашей сегодняшней встречи. Подчеркну, что для России углубление союзнических связей со всеми государствами ЕАЭС является безусловным приоритетом, и мы намерены и дальше всемерно способствовать развитию интеграционных процессов на всем евразийском пространстве.
1: Владимир Путин пообщается с журналистами. По итогам визита в Астану сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Напомню, президент России прибыл в Казахстан в среду с государственным визитом. Сегодня Владимир Путин принял участие в мероприятиях саммита ЕАЭС. И новость последних минут. Президент России, Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в Астане на полях саммита ЕАЭС. Российские войска за сутки освободили 4 населенных пункта – Бударки и Краичное в Харьковской области, Новоподгородное и Лесное в Днепропетровской области. За неделю бойцы взяли населенные пункты Гранов, Нововасильевка в Харьковской области, Запсюлье, Рясное в Сумской области, Воздвижевка в Запорожской области и Добропасово в Днепропетровской области. Как отметили в военном ведомстве, подразделения «Запад» продолжают активные наступательные действия. За неделю они нанесли поражение формированием 8 украинских бригад. ВСУ в зоне действия западной группировки войск потеряли свыше 1340 военнослужащих, танк, 37 боевых бронированных машин, 128 автомобилей, 9 орудий полевой артиллерии и 5 станций радиоэлектронной борьбы. Фигурант дела о фальсификации работы Эрнста Неизвестного организовал изготовление не менее 30 предметов искусства, продав их за 90 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
3: Следственным комитетом России расследуется уголовное дело в отношении военнослужащего одного из подразделений Министерства обороны России Максима Кашкарева. Он обвиняется в незаконном использовании объектов авторского права, обороте и сбыте контрафактных экземпляров произведений. Следствием установлено, что в 2020-2026 годах Кашкарев в составе преступной группы организовал изготовление нескольких десятков предметов искусства художника и скульптора Эрнста Неизвестного без согласия правообладателей авторских прав. В Москве, Санкт-Петербурге, Мурманской и Московской областях, а также за пределами Российской Федерации, участники группы реализовали указанные картины и скульптуры частным коллекционерам, получив за это не менее 90 миллионов рублей. По уголовному делу проведены обыски, в том числе в Третьяковской галерее, в ходе которых изъяты и осмотрены 37 картин и 10 скульптур. Назначена технико-технологическая судебная экспертиза и экспертиза авторства живописи. Проведены очные ставки и собраны другие неопровержимые доказательства, которые полностью подтверждают причастность Кошкарева. По ходатайству военного следователя в отношении фигуранта уголовного дела судом избрана мера пресечения, связанная с ограничением свободы. В целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий по ходатайству следователя судом наложен арест на имущество обвиняемого на сумму свыше 128 миллионов рублей.
1: Туроператоров обяжут пересадить российских пассажиров Air Anka и Tailwind, не имеющих разрешений на полеты в Россию, на рейсы других перевозчиков. Об этом заявил Минтранс России по итогам встречи заместителя министра транспорта Владимира Потешкина и уполномоченного послом Турецкой Республики в России Танжу Бильгичем. Отмечается, что авиавласти России и Турции до 16 июня проведут консультации для согласования маршрутов для осуществления перевозок между странами. Air Anka в среду отменила ряд рейсов в Россию, в том числе из курортной Анталии в Екатеринбург, Сочи, Минеральные воды и Уфу. В среду Росавиация сообщила, что дополнительные разрешения на полеты в Россию выдавались Air Anka до 25 мая. А заявки на новые рейсы не удовлетворяются по согласованию с авиавластями Турции. Аналогичная ситуация сложилась и с другим турецким перевозчиком Tailwind Airlines. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. На втором сезоне турнира «Большого шлема» открытом чемпионате Франции сегодня стартовали матчи третьего раунда. 11-й сейный у мужчин Андрей Рублев победил Нуну Боржиша 7-5, 7-6, 7-6. В женском турнире восьмая ракетка мира Андреева обыграла Мари Бускову 6-4, 6-2. И за выход в четвертьфинал сразится со 170-й ракеткой мира Джилл Тайхман. Футбол. Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов войдет в тренерский штаб ЦСКА, сообщает инсайдер Максим Никитин в своем телеграм-канале. Согласно сведениям источника, Кафанов пополнит тренерский штаб Дмитрия Гдисамова. Также в команду помощников нового тренера армейцев придет известный российский экс-футболист Роман Адамов. Боб Сокер уточняет, что штаб Дмитрия Гдисамова в ЦСКА будет полностью состоять из русскоязычных специалистов. Пари Сен-Жермен объявил заявку на финал Лиги чемпионов с Арсеналом. В нее вошел и российский вратарь Матвей Сафонов. Финал Лиги чемпионов ПСЖ «Арсенал» состоится завтра на стадионе «Пушкаш-Арена» в Будапеште. Начало матча в 19:00 по московскому времени. Издание «Экип» сообщает о том, что футболисты ПСЖ получат по 1 миллиону евро за победу в турнире. Новости из клубов континентальной хоккейной лиги. «Спартак» подписал новый контракт на один год с 26-летним нападающим Иваном Морозовым. За три сезона в московской команде на счету Морозова 141 очко по системе гол плюс пас в 173 матчах. А магнитогорский «Металлург» продлил соглашение с нападающим Русланом Исхаковым. Новый срок контракта с 25-летним хоккеистом рассчитан на два года. За «Металлург» форвард сыграл 80 матчей, в которых набрал 46 очков по системе гол плюс пас. И пока это все новости спорта.
1: Погода. В субботу 30 мая в Мурманске плюс 10, плюс 12, небольшой дождь. В Вологде плюс 11, плюс 13, кратковременный дождь. В Перми плюс 15, плюс 17, временами дожди. В Кирове плюс 14, плюс 16, кратковременный дождь. В Пензе плюс 14, плюс 16, без осадков. В Воронеже плюс 13, плюс 15, кратковременный дождь. В Севастополе плюс 13, плюс 15, временами дожди. В Краснодаре плюс 15, плюс 17, ливневые дожди. В Санкт-Петербурге облачно, во второй половине дня дожди. Температура воздуха днем плюс 10, плюс 12. В Москве переменная облачность, без осадков, днем в столице плюс 12, плюс 14. Сейчас в Москве 10 градусов тепла.

0: Мужские грезы.
1: Программа Дмитрия Чернова. Обо всем, что волнует настоящих мужчин.
2: Слушайте, вы не меня разбираете. Вы его разберите. Что он за человек?
3: Хороший человек. И в характеристике так сказано.
4: Друзья, приветствую вас. Программа «Мужские грезы», традиционно выходящая в это самое время. Меня зовут Дмитрий Чернов, автор и ведущий этой программы. И сегодня, наверное, пришло время все-таки поговорить, потому что не поговорить об этом нельзя, потому что 30 лет этому самому, одному из самых главных, наверное, документов, учреждающих любую семью. Исполнилось в этом году, 1 марта 26 года, 30 лет, как вступил в силу действующий в России Семейный кодекс. А вокруг семейного права у нас такое количество мифов и различных инсинуаций существует, что даже самые взрослые, в общем, люди зачастую с трудом, с большим разбираются в этих самых своих собственных правах, если, конечно, у этих людей есть семья. Виктория Данильченко, адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов, у нас сегодня в студии. Виктория Борисовна, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Семейный кодекс, в общем, один из, наверное, самых основополагающих, да, в документах любого общества, тем более российского. Но знаем мы с вами, что за 30 лет наверняка возникала необходимость его как-то под наши реалии немножечко модернизировать, учитывая, когда он писался, в 90-х годах, в середине, когда мы очень любили, так сказать, нашим национальным правом давать распоряжаться кому ни попадя, как говорится. И судя по тому, что я наблюдаю и слышу, в те самые годы писали наши кодексы, и в том числе иностранные специалисты, да, мягко говоря. Как вы считаете, ну, давайте с этого начнем. За эти 30 лет корректировать семейное право нужно было как-то, учитывая наши реалии российские?
5: Слушайте, ну, я думаю, что, конечно, точно совершенно нужно, и это обязательно. Ну, собственно, мы же тоже не можем с вами сказать, что он не подвергался корректировке, да, то есть какие-то поправки, какие-то там изменения текста статьи, да, то есть нормы права, они все-таки менялись с течением этого времени. То есть мы не можем с вами сказать, что вот 1 марта 96 года вот он вступил такой, и сегодня он все такой. То есть, конечно, за этот период времени были определенные поправки сделаны в этот кодекс, определенные новые какие-то значимые вещи, которых, ну, например, там в 96-м году никто не мог даже и предвидеть, что такое может быть вообще. Нужно ли его корректировать, наверное, и сегодня? Вот вы сказали, Дим, что нам всем известно, что некоторые товарищи и к этому имеют отношение Америка, там и так далее, в этом принимали участие. Вы знаете, принимать-то принимали, но вот хочется сказать, что вот очень жаль, что, например, в англосаксском праве есть очень даже неплохие нормы права, а то и хорошие, я бы сказала, которые было бы, наверное, правильно при сегодняшнем мире, это уже другой мир. Ну, 30 лет – это колоссальный срок, да? Даже если мы посмотрим на человека, да, которому год, а потом ему 31, ну, как бы это огромная разница.
4: Разница есть,
5: это,
4: конечно,
5: собственно, для кого-то и полжизни. Вот, поэтому есть семейный кодекс. Но хочется, конечно, чтобы какие-то вещи были значимые, чтобы какие-то вещи начали работать. И не могу вам... Я понимаю, я ни в коем случае, Дим, не забалтываю ситуацию, но не могу вам сказать, что если бы даже тот самый семейный кодекс, о котором мы с вами сейчас будем говорить, работал бы в том объеме, в котором он написан, мне кажется, это было бы уже здорово.
4: Угу.
5: Да.
4: Вот, то есть, к сожалению, вы хотите сказать, что он, существуя, так сказать, в большинстве случаев, в общем, не действует, не работает.
5: Слушайте, я не скажу,
4: что... Кто использует, в каких ситуациях вообще используется семейный кодекс? В судах, при конкретных обстоятельствах, так сказать, развод, свадьба, рождение детей, что он регулирует?
5: Регулирует, да? Значит, смотрите, ну, во-первых, начнем с того, что... Ну, я не скажу, что большинство не работает. Тут сложно сказать про большинство. Есть же рабочие статьи семейного,
4: конечно,
5: кодекса. Да, это правильно вы сказали. Расторжение брака. Это раздел совместно нажитого имущества. Это алиментные обязательства. Это права и обязанности родителей. Это права и обязанности детей. Ну, то есть взаимодействие родителей и детей. Да, но права и обязанности родителей, здесь же огромное множество всего. Да, от там определения места жительства с детьми до там лишения родительских прав. Это все я вот беру воедино. Да, то есть, ну и там другие: опека, усыновление там, и так далее. То есть есть рабочие статьи, то есть какие какими пользуются, ну, условно говоря, там, я не знаю, как вы правильно сказали, судебные суды.
4: Да.
5: Да? Ну, кто еще использует? Ну, пишутся какие-то, например, экспертные заключения по нормам, по тому, как применять ту или иную статью. Да? То есть мы все равно говорим о том, что есть академическое понятие семейного права, а есть понятие судебное. Да? То есть и они, я не хочу сказать, что они там, они, конечно, коррелируют, но, безусловно, это не всегда есть совпадение. То есть вот приведу вам маленький пример. Я веду спецкурс по семейному праву в МГИМО. И приходят студенты, которые проходили это же семейное право академически. И вот я, знаете, как этот мерзкий работодатель, который говорит, извините, вы только что закончили, да, но теперь забудьте все, что вы получили, и слушайте, как оно в жизни бывает. Вот я примерно так начинаю с ними себя вести, потому что то, что у нас написано, не есть всегда практика.
0: Мужские грезы.
4: Вот поэтому мы сегодня в нашей программе и в этой, и в следующей, друзья, я хочу вам сразу открыть секрет, что программа у нас будет иметь продолжение. На следующей неделе вы услышите вторую часть беседы. Мы как раз с вами попробуем эти самые мифы, потому что вокруг семейных реалий очень много мифов. И как ни странно, казалось бы, взрослые люди, но верят в такие сказки. Ну вот, например, да, есть такие имущественные мифы, когда, например, женщина спрашивает, вот уверяет точнее, да, что мы с мужем жили вместе, купили квартиру, она записана на него, но я тоже собственник, как гражданская жена, потому что, ну, я же была все это время с ним, совершенно не понимая, что есть документ, тот же самый семейный кодекс, в котором все написано, что если ты не вышла замуж за мужика, значит, ты не имеешь никакого права ни на какое имущество совместно нажитое. Вот можно ли, например, с этой точки зрения дать какие-то конкретные... Ну, давайте, вот, что касается этой истории, ведь многие женщины... Многие жены бегут в суд в попытке что-нибудь себе отжать.
5: Во-первых, давайте начнем все-таки немножечко исторически, что в России была возможность такого раздела имущества, и никто не требовал от тебя быть законной, ну, то есть супругой. И вот то самое неправильное наше восприятие, гражданская жена, гражданский муж, да, то есть на самом-то деле мы с вами уже умные, понимаем, что гражданская жена и гражданский муж, это как раз-таки и есть законный. Но в обиходе все равно вот эта фраза «гражданская жена», там, предположим, что они живут гражданским браком раньше, давно, но это было возможно. А сказать ли, что это пережиток тот, ну, слушайте, они молодые, поэтому они этот пережиток никак не могли на себе ощутить. Очень маловероятно, что чья-нибудь бабушка или прабабушка шла по этому пути и очень сильно рассказала, как же оно бывает. Конечно, конечно, это миф, но, и опять же, вот смотрите, миф-то миф, и между тем, сколько раз пытались на уровне законотворческой пропихнуть эту идею, что нет. Вот смотрите, они 30 лет прожили вот этим тем самым гражданским браком. Ну-ка, давайте-ка их мы сейчас все-таки, ну, конечно, они имеют право, ну а как же, и так далее. Ведь это была не одна, не две попытки, чтобы узаконить данные правоотношения. Но...
4: Вот сейчас ввиду проводимой специальной военной операции вот эти нормы кое-где в определенных случаях все-таки поправляются, потому что есть, например, тут даже если не об имуществе говорится, о том, что не за регистрированные отношения, а девушка беременна, да, а боец ушел на фронт и погиб. Нужно как бы принимать во внимание, что он все-таки отец. Нужно. Нужно
5: ну, это уже, конечно, да? Но это уже немножко другое, понимаете, здесь же не... Ну, понятно, что вы сейчас говорите о специальной военной операции, а я вам говорю про, условно, жизнь до и жизнь, там, сегодняшнюю, да? То есть пусть он не боец, а он просто полетел на самолете, взорвался, там, простите, ничего и не останется, да? То есть мы не можем взять и материал проверить и генетическую экспертизу провести, что он является отцом. Но ведь и в этом случае все равно устанавливается отцовство, потому что есть близкие родственники у погибшего, и даже они не зарегистрированы. Но устанавливается это отцовство. Здесь нету никакой новизны, понимаете, от того, что он боец, и поэтому, может быть, более лояльно подходит к этому вопросу. Но мне, например, как все равно там специалисту, мне сложно вам сказать, что такое более лояльно. Да? То есть, а почему мы должны ну, там, полностью доверять? Но все-таки для этого как-то существует у нас и часы вопросы генетической экспертизы. У него есть родственники. Если он сирота, ну, наверное, да, тогда соглашусь. А если все-таки у него есть братья, сестры, мать, отец там, и так далее, то чего же ждать? Это все легко установить.
0: Мужские грезы.
4: Норма, касаемая брачного договора. Мы с вами много раз говорили о том, что этот документ очень важен и очень необходим, особенно в нынешних реалиях, когда и женщины, и мужчины знают, и что такое деньги, и любят эти самые деньги. Брачный договор, он в Семейном кодексе достаточно хорошо обозначен, и достаточно ли вот эта норма, она у нас работает? Я не буду говорить, рекламируется, социализируется, да, как бы в таком ключе, хотя бы такая ли она, как вот, скажем, в том же самом саксонском, англосаксонском мире, который, да, вначале мы приводили в пример.
5: Нет, конечно, абсолютно другая. И в англосаксонском мире, вот, это как раз то, о чем я говорила, да, что порой не хватает нам чего-то. Вот не просто чего-то, а все-таки брак – это отношение двух людей. И когда они в него вступают или находясь в браке, они наживают какое-то имущество, и они заключают тот самый брачный договор. И вот если мы с вами как раз-таки посмотрим на реалии англосаксонские, либо европейские, либо там еще какие-то, да, мы увидим о возможности внесения в брачный договор достаточно многих позиций, нарушая которые, этот брачный договор не будет делить имущество пополам. Угу. Изменил? Прости, будь любезен, все мое, ну, я условно, да, изменил, там, как-то себя повел, там, что-то сделал, там. То есть есть ряд каких-то ситуаций, которых можно прописать в брачном договоре. Можно и нужно.
4: У нас так не работает?
5: Нет, это? Конечно. У нас все пополам. У нас главное, чтобы кабальности сделки не было. То есть нельзя прийти у нас к нотариусу и сказать, мне пирожное, мороженое, корабли, самолеты, а ему нет. Ничего. Нет, этот фокус не пройдет. Значит,
4: тогда не совсем понятно, зачем он нам нужен. Этот брачный договор.
5: Зачем он нам нужен? Объясню. Затем, что в брачном договоре ты расходишься в общем и целом, правда, как цивилизованный человек. То есть, если у тебя там 5 квартир, то абсолютно однозначно, что 2 уйдут кому-то, а 3 кому-то, да? То есть, не будет вот этого распила пополам. Суд не будет определять тебе эту квартиру, тебе вот эту квартиру. Суд все поделят 50 на 50. Я сейчас не беру какие-то значимые там вещи, где суд может отступить от равенства долей. Ну, берем обычную общую ситуацию раздела имущества. Здесь же нет. Дальше. У кого-то из супругов могут быть серьезные активы в виде заводов, пароходов, самолетов и да, чего-то там еще. В этом случае есть вторая сторона. Вторая сторона говорит, что я не буду претендовать на твои активы, а ты, будь любезен, мне передай энную сумму денег, которую я, собственно, хочу получить, потому как я не полезу в раздел. Это мы можем написать, это мы можем прописать. Однако, когда ты придешь в суд, ставить вопрос о компенсации можно, но захочет ли ее, как говорится, применить суд или нет? У суда есть абсолютная власть и собственное мнение, собственная воля принять то решение, которое сочтет необходимым. Скажет половину, и ей будет половина. А какая разница? Нет, суд не увидел там.
4: А я говорю, а у меня брачный договор.
5: Не-не-не, я же сейчас либо суд, либо брачный договор.
4: А, в этом смысле?
5: В этом смысле. То есть, условно, тогда что, выигрывает брачный договор? Конечно, выигрывает. Потому что каждое имущество, которое будет тебе определено после развода, ты получаешь в соответствии с брачным договором. А когда ты придешь в суд, а, когда будет вынесено решение? Это большой вопрос. Б, что будет в этом решении? Это тоже большой вопрос. И вы, и так далее. То есть, вот.
4: То есть, подождите, я правильно понимаю, что у нас в нашем брачном договоре нельзя нормы вот эти вот, значит, прописать, что если ты изменил, все там получает другая сторона?
5: Нет, нельзя.
4: Что если там, а детей? Брачный договор?
5: Нет, не имеет отношения к детям никакого от слова совсем.
4: Вот давайте об этой норме. Это же самое болезненное, да, у нас в процессах бракоразводных, это будущее детей. И тут, конечно, катастрофа. Я буквально вот в прошлых программах как раз рассказывал про ситуацию с одним из коллег моих. Да, мы сейчас будем делать большую программу про бабушку, которой, значит, бывшая невестка отняла ребенка. И в большинстве случаев тут просто такие катастрофы, когда мать уходит из семьи, оставляя ребенка отцу, и говорит, на, его воспитывай. Потом она возвращается через 2 года, когда она жизнь свою наладила, она приходит, и судья устраивает бракоразводный процесс уже с отъемом ребенка, и судья говорит, что да, все, это мама, ребенок должен жить с матерью спустя 2 года после того, как он прекрасно жил с отцом. Тут целый пласт, я не знаю, непаханных просто каких-то историй. Что об этом говорит Семейный кодекс, во-первых?
5: И вот мы с вами сталкиваемся прям напрямую с тем, что есть нормы материального права, а есть правоприменительная практика этих же норм. Да? Норма материального права нам говорит, что отец и мать имеют равные права в отношении детей. Угу. Да? Это семейный кодекс. Что нам говорит судебная практика Российской Федерации? Она нам говорит, что, ну, вы знаете, если бы я там, не знаю, десяток годочков назад, я бы вам сказала, наверное, 99% мамы и 1% папы, то сегодня, наверное, скажу, что это не так. 8% уже есть папа.
4: Очень хорошо.
5: И 92% мама, да? Как такое происходит? А вот так, при этом мы говорим, что мы не страна прецедента, у нас нет прецедентного права, что если одно решение такое, то и все остальные должны стремиться к этому решению. Ни в коем случае нет. Но просто вот так, как говорится, есть, что мама – это наше все. Это одна история. Вторая история. У нас есть пункт 6 Декларации прав ребенка ООН, которая подписана. И вот все суды под копирку. Пункт 6, что ни один ребенок не может быть разлучен с матерью, если не доказано там, что этот отец такой-сякой, 5-10. Это жесть. То есть

0: знаю, наркоманка, алкоголичка и так далее, ну, тогда, конечно, тогда можно с папой оставить. Слушайте, и мы занимаемся тем, что мы не доказываем, что папа хороший и что ребенок привязан к отцу, а мы доказываем, что это мать плохая. Ну, это же тоже безумие. Ну, так между
1: конечно,
0: нами говоря.
1: Конечно.
2: Мужские грезы.
1: А что делать отцам-то в этом случае? Да, вопрос, я знаю, риторический в большей степени, но тем не менее, что делать отцам? Можно ли как-то вообще, просто по-человечески, вот давайте посмотрим на ситуацию. Вот здесь последняя история, значит, у отца двойняшек забирает бывшая жена спустя 2 года, как он тоже мне рассказывает, что вот она сейчас свою жизнь там устроила, нашла себе прекрасного, богатого нового мужа. И вспомнила о детях, пришла, и отец ей говорит, ну, нет, подожди, мы тут все это время уже ну, и пацаны уже подрастают там и все такое. Как ты их заберешь? Ну, в смысле, ты, пожалуйста, их бери, если тебе надо. Но через суд она все это планирует сделать. И судья говорит, да, она же мать. Неужели не смотрят на...
0: всю ситуацию,
1: на течение времени прошедшее, да? Это вообще не имеет отношения к слову, словосочетанию семейное право, что ли, никакого. Потому что здесь всегда складывается вопрос, а судья-то кто? Даже если это мужчина, он же должен понимать, что есть жизнь, помимо вот этих бумаг, помимо вот этих слов на бумаге, есть еще и реальность.
0: Ну, я не могу вам сказать, что на это не смотрят. Это тоже, наверное, было бы неправильно и, так сказать, сказать про всех. Я не могу такого. Конечно, смотрят. Но вопрос следующий, что есть общий принцип, есть общая политика, что детей оставляют с матерью. Конечно, ситуацию, которую рассказываете вы здесь и сейчас, вот про не было 2 года, а потом появилось. Ну, Дим, я без ложной скромности скажу, что если бы я была адвокатом этого мужчины...
1: Вот, с точки зрения, да.
0: Ну, я бы боролась по полной программе и не уверена, что мать ушла бы из суда с решением суда в свою пользу. То есть вот сегодня я вам об этом говорю абсолютно серьезно. Это нужно там, конечно, это надо готовиться, к любому процессу надо готовиться.
1: А что входит, вот в, если не секрет, профессиональный, вот в эту доказательную базу, в том смысле, что надо, наверное, да, как-то доказать, что отец действительно является прекрасным отцом, а мать где-то в это время...
0: Ну, во-первых, сколько детям лет? Да, от этого же тоже зависит, да, то есть возраст детей тоже, то есть если им там 3 года, ну, это так себе история.
1: Ну, нет,
0: история,
1: там уже там, такие да. В 9-10 лет, вот так.
0: Ну, во-первых, 9-10 лет, это уже те дети, которых будет опрашивать суд, это даже уже, к сожалению, как бы он не хотел или не хотел, суд будет опрашивать. И многое зависит от того, что скажут дети. И если дети скажут, что нам с папой хорошо, папа о нас заботится, нам с папой было, так сказать, там, мама с нами не живет, мама уехала, мы хотели бы остаться с папой, то мнение 10-летнего ребенка, опять же, в соответствии с семейным кодексом, обязательно для суда, за исключением случаев, если ребенок там себя оговаривает и делает себе хуже. А 9-летнего, ну, это же тоже уже достаточно большой ребенок, взрослый. И, конечно, суд здесь будет прислушиваться к мнению детей. Конечно, безусловно. И я крайне бы удивилась, если бы в этой ситуации ребенок сказал, я бы хотел с папой, а суд такой, да, деточка, нет. Ну, это уже какой-то, кстати, это уже был бы какой-то совсем...
1: Подожди, а для меня всегда было интересно, а если адвокат мамы встанет и скажет, да нет, дети говорят так, потому что отец их так, значит, научил.
0: Для этого смотрите, что есть. Для этого есть одна достаточно, кстати, неплохая норма, на мой взгляд. Ну, она... Я тут тоже, знаете, как человек с древней профессией. То есть, когда-то она для меня выгодна, а когда-то она для меня невыгодна. Но, тем не менее, когда происходит опрос ребенка, то всех выводят за дверь.
1: Угу.
0: Да, поэтому никто не находится в момент
1: повлиять
0: опроса.
1: Повлиять никто не может, да?
0: Вот в этот момент никого нет. Ни родителей, ни их адвокатов. Остается орган опеки или психолог. То есть и суд, и судья беседуют с ребенком. Когда возвращаются... Все, потом ребенок уходит. То есть ребенок здесь не остается. Угу. Ребенок никого не видит, кроме судьи. И когда ребенок уходит, после возвращаются стороны в процесс, и суд оглашает и говорит, что были ли заданы такие-то вопросы и получены такие.

0: это ответы. А есть ли ситуация, при которой, в моем случае, 14-летний подросток сказал, что мой папа Гитлер, и я с ним жить не желаю. А я знаю, что он жил с папой, и вдруг эта мама откуда ни возьмись, да, и я настояла, это действительно я настояла. То есть на меня судья смотрела и думала, что я, видимо, что-то у меня с головой, что ли, плохо, потому что уже взрослый подросток пришел и говорит, я не хочу и так далее, а я просто устраиваю тут не знамо что и говорю, что это абсолютная индуцированность ребенка матерью и абсолютно со мной согласие. Все-таки спасибо этой судье, которая назначила экспертизу, потому что она тоже
1: Настояли на экспертизе.
0: Да, я настояла на экспертизе, потому что она тоже поняла, что что-то не так, что-то здесь не то. И когда пришел результат экспертизы, мы все, никто не ожидал даже такого. И она определила с папой. То есть просто к тому, что мать разрушает психику ребенка. То есть там просто ужас. Он не то, что индуцирован, а там просто ужас, что если он останется с матерью, то это не только неврастенник, это будет психически нездоровый просто-напросто человек. И экспертиза крайне редко дает такие выводы. И вот это, вот, наверное, впервые в моей жизни, хотя громадный срок работы по этим делам был. Но то есть я вот это умение поймать не твое собственное желание, а прийти и оформить вот эти слова матери. А сегодня, чтобы вы понимали, я представляю интересы этого мальчика против матери. Представляете? Вот как жизнь повернулась. И не более чем сегодня был суд, мы победили. Ну, то есть вот как в жизни бывает.
1: Я хочу отметить, что вы сейчас вот в этой маленькой короткой истории описали, в принципе, трагедию вообще ни одного поколения в последние годы. Судящихся, разводящихся из-за детей. Потому что матери, я не знаю, я могу судить только по практике своей программы и по тем самым письмам, которые я получаю. Но мне еще ни одна мама не написала, что я лгу, например, да, относительно того, что матери настраивают детей против отцов, и вот такие вот истории, да это 99% просто.
0: Конечно, конечно.
2: Мужские грезы.
1: Виктория Данильченко у нас была сегодня в студии, друзья, но это не конец беседы, это первая часть нашего разговора, посвященного 30-летию Семейного кодекса, с Викторией Данильченко, юристом, адвокатом и председателем Московской коллегии адвокатов в студии Радио России. Встретимся через неделю, и вы узнаете еще много всего важного и интересного.

0: Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
1: Говорят, что он начинал в качестве танцора по найму, что сидел в тюрьме за лжесвидетельство и что был первой суперзвездой в истории Голливуда. Родольфо Валентино – первый любовник Голливуда. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Кинокритики утверждают, что его единственным достоинством была смазливая внешность. Но разве можно только этим объяснить любовь к нему миллионов поклонниц, превратившуюся в настоящую истерию? В Голливуде в разное время было много красавчиков, но ни один из них не удостоился даже сотой доли обожания, которое досталось Валентино. Его полное имя – Родольфо Альфонсо Рафаэлло Пьери Филиберт Гульельми ди Валентино де Антониелло. Родился он 6 мая 1895 года в городе Кастелланетто в Апулии. Это на юго-востоке Италии. Несмотря на пышное имя, семья была довольно простой. Отец – ветеринар, мать – домохозяйка. Она осталась вдовой, когда мальчику было 11 лет. Помимо Родольфо в семье было еще трое детей.
2: Из книги Александра Уокера «Родольфо Валентино». Мальчик с детства был прихорошеньким, и из-за этого мать его сильно баловала и прощала ему любые шалости. Никаких талантов и способностей не обнаружил. Учился плохо и, в конце концов, с большим трудом закончил сельскохозяйственную школу. В 17 лет поехал в Париж, болтался там без дела, но, правда, научился танцевать. Затем вернулся к маме и долго сидел у нее и старшего брата на шее. Каким-то образом ему пришла в голову мысль уехать в Америку. Он сделал это, прихватив оставшиеся в семье деньги. Быстро их промотал на новом месте, и тут встал вопрос: а на что жить дальше?
1: В Нью-Йорке симпатичный паренек перебивался случайными заработками. Официант, дворник, стриг траву перед домами, работал в цирке, где убирал помещения для животных, от которых, судя по всему, натерпелся, что дало ему повод сказать впоследствии: «Слоны и женщины обид не прощают». Неожиданно полезный совет дал Родольфо незнакомый мужчина, которому он мыл машину. Они разговорились, и Родольфо случайно упомянул, что неплохо танцует. И тогда владелец машины посоветовал ему пойти работать в клуб наемным партнером по танцам.
2: Из книги Александра Уокера «Родольфо Валентино». Эта профессия называлась «такси-дэнсер». Чаще ей занимались молодые девушки, но на партнеров мужского пола спрос тоже был. Посетитель клуба при входе покупал билетики по 10 центов. За каждый танец он должен был отдать наемному партнеру один билетик. На этом поприще Валентино и ждал успех. Начав с дешевого дансинга, Родольфо, в конце концов, перешел в лучший в Нью-Йорке кабаре-ресторан «Максим» на 38-й стрит. Согласно контракту, ему также полагалась комната на одном из верхних этажей здания, в который он мог давать уроки танцев под граммофон.
1: Особым спросом у посетительниц пользовались аристократы, и Родольфо стал называть себя маркизом. Его взяла под свою опеку известная танцовщица Джан Сойер. Вместе с ней Родольфо исполнял аргентинское танго во многих нью-йоркских заведениях. Так он познакомился с Бланкой де Солс, дочкой аргентинского миллионера, которая обратилась к молодому человеку с выгодным финансовым предложением. Бланка разводилась с мужем, но для этого нужны были свидетельские показания, которые подтверждали бы неверность супруга. И Родольфо за кругленькую сумму выступил в суде, где рассказал о близких отношениях супруга Бланки с его партнершей по танцам Джан Сойер. Подлог обнаружили и завели уголовное дело уже на самого Валентино. Маркиз-самозванец даже провел несколько дней в тюрьме. Впрочем, доказательств у следствия не хватило. Его выпустили, но порекомендовали уехать из Нью-Йорка. Так он оказался в Лос-Анджелесе на западном побережье. Обучал танцам богатых старух, которые весьма ценили его, и даже окончил курсы по продаже облигаций. Ему удалось продать целых две. Еще в Нью-Йорке Родольфо Валентино довелось несколько раз сняться в кино. Сыграл пару раз в массовке танцоров в клубах. В Голливуде только набирала обороты индустрия немого кино. Эффектная внешность Родольфо оказалась как раз кстати. Начинал с эпизодов, а в 1919-м сыграл первую заметную роль коварного злодея в фильме «Очи юности». И это было началом триумфа. В 1921 году на экраны вышел фильм «Четыре всадника апокалипсиса» по роману испанского испанского писателя Висенте Бланко Ибанеса, Валентино выступил в роли художника Хулио Деснойеро, влюбившегося в жену миллионера Маргариту. Лента вызвала фурор и стала самой успешной на тот момент в короткой истории кино. Миллионы экзальтированных поклонниц и поклонников буквально носили его на руках, засыпали цветами и письмами с признаниями в любви. Ну а вскоре появился «Шейх» – фильм, который превратил Родольфо Валентино в главного любовника Голливуда. Его герой, шейх Ахмед бен Хасан, похищает британскую аристократку Диану Майо, сбежавшую от родных и нелюбимого жениха в Северную Африку. Своевольная девушка, естественно, не собирается становиться звездой гарема шейха, но в конце концов влюбляется в него тем более. Молодой красавец оказывается никаким не шейхом, а сыном британского аристократа. Звучит все это сейчас в лучшем случае смешно, если не сказать глупо, но публика была в восторге. Благородные пираты, аристократы, офицеры, латинские любовники – именно этих персонажей изображал на экране Родольфо Валентино. Сыграл даже как-то Дубровского. Это, кстати, чуть ли не единственный фильм Валентино, показанный в Советской России. Правда, было это в начале 30-х, когда кумир уже ушел из жизни.
2: Журнал «Искусство кино», ноябрь 1932 года. Русскую классику в Голливуде ставят часто, но лучше бы они этого не делали. Как правило, с литературным оригиналом там обходятся без почтений. И уж совсем своевольно и развязно расправился с Пушкиным американский режиссер Кларенс Браун, постановка которого Дубровский вышла у нас под названием «Черный орел», была прямым издевательством над Пушкиным. Фильм начинался с того, что императрица Екатерина влюбилась в Дубровского и, отвергнутая им, подписывала своему оскорбителю смертный приговор. А заканчивался поцелуем в диафрагму руки царицы, помилованным «Черным орлом», которого играл Родольфо Валентино. Классический образец развесистой клюквы.
1: Впрочем, в середине 20-х блеск суперзвезды Голливуда уже начал блекнуть. Новые его фильмы не были столь удачны, как «Четыре всадника апокалипсиса» и «Шейх», но зато заработки были гораздо выше, а толпы поклонниц не пределе. Экзальтированные дамочки теряли сознание в зрительном зале, видя его на экране. Впрочем, менеджеры актера решили, что на встречах с поклонницами он может заработать не меньше, чем на съемочной площадке. И Валентино отправился в турне по 88 городам Америки, а потом учредил собственную кинопремию «Родольфо Валентино. Медаль», а еще опубликовал книгу стихов, печатал в киножурналах свои воспоминания и даже записал в студии «Brunswick Records» несколько песен. Это единственные сохранившиеся записи его голоса.

0: alla capa con questa altiva и adesso brianna sempre di così.
1: Увы, напряженная работа, а также злоупотребление алкоголем и наркотиками отразились на здоровье Радольфа Валентино. 15 августа 1926 года он попал в больницу с приступом острого аппендицита и язвы желудка. Его состояние осложнялось перитонитом после неудачно сделанной операции. Скоропостижная смерть главного любовника Голливуда стала настоящим шоком для всей Америки. Во многих городах США возникли клубы памяти Валентино. Поклонницы вызывали его дух во время спиритических сеансов. В годовщину смерти могила Валентино на кладбище Сансет в Голливуде покрывалась грудами цветов. Эпидемия самоубийств продолжалась несколько десятилетий. Лишь в 1956 году газеты сообщили, что впервые за 30 лет ни одна женщина не посетила могилу Валентино. Но никогда, ни до, ни после этого мир не видел подобной истерии. Через пару лет после смерти Валентино в Голливуд пришло звуковое кино, которое, скорее всего, стерло бы позолоту с кумира великого немого. Он до конца жизни говорил с ужасным итальянским акцентом. Радольфо Валентино, первая суперзвезда Голливуда, ушел из жизни в 31 год и унес с собой тайну своего феноменального успеха.
2: 31 мая в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам русской классики. В исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского прозвучат второй фортепианный концерт Рахманинова, а также симфоническая сюита Шахерезада Римского-Корсакова. Солистом станет лауреат престижных международных конкурсов Илья Папаян. За дирижерским пультом маэстро Арсентий Ткаченко. 6+. 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
3: Информационное сотрудничество 8-495-739-30-23.
4: Радио России. Общество. Коллекционер.
5: Здравствуйте, уважаемые друзья, в студии Николай Мамулашвили. И сегодня я с огромным удовольствием хочу представить моего гостя, коллекционера автомотостарины Кирилла Евстафьева. Коллекция Кирилла может показаться небольшой, но в ней стабильно до 10 интересных ретроавтомобилей, и там есть даже трактор. Как настоящий коллекционер, Кирилл находится в постоянном поиске, и тогда он расстается с некоторыми экспонатами и приобретает новые автомобили. Ну а в детстве Кирилл коллекционировал модели автомобилей в масштабе 1:43. Кирилл, вот, собственно, пришлось, что называется, к слову. Я хотел вас спросить, а что стало вот с этой вашей коллекцией маленьких автомобильчиков? И какие вы собирали машины? Я, например, собирал советские автомобили, тоже в этом масштабе, 1:43. У меня были все, кроме «Чайки» и правительственного «Зила», потому что, кажется, они стоили то ли 13, то ли 15 рублей, и родители считали это, значит, роскошью непозволительной. Мне их не покупали, эти машинки, да, вот именно «Чайку» и «Зил». Судьба вашей коллекции вот этой.
6: Да, всем доброго дня. Действительно, в детстве я увлекался вот такими машинками, и самое простое, что можно было найти и купить, это были модельки 1:43, модельки советских автомобилей. Ну, как правило, это были москвичи, победы, волги.
5: Волги были, да.
6: Да, да. И, конечно же, были какие-то автомобили представительского класса советские, зилы, зисы, чайки, но они действительно стоили дорого, и мои родители и родственники, наверное, тоже сильно задумывались, а нужна ли такая игрушка ребенку. Практически все эти машинки хранятся у меня и И сейчас, до сих пор, да, я, правда, давно не заглядывал в этот шкаф, где они стоят, но, тем не менее, я свою коллекцию как-то вот эту с детства сохранил, и, в общем-то, она сейчас находится у меня. И помимо этих маленьких машинок, со временем немножко другое направление хобби, мне стали интересны старые трактора. Помимо самих старых тракторов, мне удалось приобрести более сотни миниатюрных моделей старых тракторов 50-60-70-х годов, как раз, опять же, вот в этом вот масштабе 1 к 43. Такая коллекция сейчас тоже у меня есть.
5: Насколько для коллекционера важна аутентичность?
6: Если человек заявляет о себе как о коллекционере, и его машина представляет, ну, какой-то исторический интерес, то, конечно, машина должна быть оригинальная. Продажи периодически бывают автомобили, как раз те машины, которые с советских времен остались сейчас у нас в стране. Зачастую эти машины не оригинальные. Машины эти попадали к нам в страну, как правило, после войны. Это трофейные машины. На них люди ездили, активно ездили, эксплуатировали. И, конечно же, машины ломались. Причем ломались они, ну, в первые же годы их эксплуатации. Запчастей не было. И, конечно же, люди меняли моторы на неоригинальные, ставили моторы вот каких-то советских машин и отпускали про BMW 326. Действительно, такие машины периодически всплывают в продаже. Машины именно те с тех советских времен. И у них, как правило, стоят двигатели от «Жигулей», от «Волги», от «УАЗика», ну, от всего чего угодно. И помимо моторов, там, как правило, уже заменена и коробка, и ходовая. Отсутствуют многие молдинги, элементы декора. Салон переделан. Салон тоже первое, что приходит мне в годность, это салон. За несколько лет эксплуатации, особенно если хранение машин где-то на улице, под дождем, под снегом, салон приходит в негодность, и салон меняли. Если человек покупает эту машину для своей коллекции, то встает задача ее реставрации. И как раз задача реставратора — найти оригинальные детали для этой машины, установить их на место, ну и, в общем-то, привести машину в идеальный вид при условии возвращения ей оригинальных деталей. Процесс дорогой, но, опять же, коллекционирование машин сейчас, в настоящее время, это не какая-то роскошь, и я бы даже сказал, любой человек со средним достатком может себе позволить какую-то классическую машину. Например, можно сейчас купить тот же «Москвич 412 за вполне разумные деньги, или «Запорожец», или «Волгу 24-ю, ну и, в общем-то, получать удовольствие от того, что эта машина есть у тебя в гараже, и от того, что на этой машине можно иногда кататься. Ну и, конечно же, есть какие-то машины очень-очень дорогие, которые стоят действительно сотни, а то и миллионы долларов или евро, но это уже машина другого уровня, другого класса. Это машины, как правило, которые и при их, так скажем, жизни, при их выпуске тоже стоили дорого.
5: Вы можете назвать самый дорогой автомобиль из вашей коллекции?
6: В моей коллекции, как таковых, вот очень дорогих машин нет. Пожалуй, может быть, Mercedes 300, так называемая Adenauer, это машина 1953 года. Да, ну, она стоит, наверное, по сегодняшнему курсу, ну, больше 10 миллионов рублей, это точно.
5: Если я ошибаюсь, поправьте. Adenauer назвали эту модель потому, что когда после войны ее выпустили, на ней ездил глава Германии.
6: Да, да, Конрад Аденауэр,
5: и поэтому стали называть именно...
6: Да, действительно, это модель Mercedes называется просто Mercedes-Benz 300. Это первая послевоенная машина представительского класса. Некоторые говорят, что это такой наследник довоенных гросс-мерседесов. До войны, мы знаем, выпускались Mercedes 770 с индексом 770, которые обслуживали руководство...
5: Третьего рейха, да. Его еще называли фюрерваген.
6: Да-да-да, ну не только Германия, вообще некоторые правители разных стран ездили на таких машинах. После войны ситуация изменилась, и самой большой моделью Мерседеса послевоенного стал Mercedes-Benz 300. Первый послевоенный канцлер Германии, Западной Германии, Конрад Аденауэр, имел в гараже своем несколько таких машин. Ну и после этого, в общем-то, в простонародье стали эту модель называть Mercedes-Benz Аденауэр.
5: Хорошо, я знаю, что цена простого раритетного автомобиля значительно ниже цены, скажем, такого же, но который принадлежал какому-то известному человеку. Ну, скажем, если мы говорим о «Волге» или о «Чайке» Гагарина. Или, допустим, если мы возьмем «Виллис», на котором возили Рузвельта во время там то ли Тегеранской, то ли Ялтинской конференции. Вот есть такие автомобили у вас, которые документально доказано принадлежали каким-то известным людям?
6: Ну, как минимум одна точно есть. Это, опять же, машина марки Mercedes-Benz, но с индексом 220. Это машина такого, ну, среднего уровня, скажем так, бизнес-класс. Машина тоже 1953 года. Этот автомобиль некогда принадлежал президенту Венесуэлы Педро Хименесу. Сохранилась копия дата-карты этой машины, то есть это такой документ, в котором показано, в каком виде машина сошла с завода, в какой комплектации и кто был ее заказчиком. Так вот, как раз заказчиком была семья Педро Хименеса, руководитель его службы безопасности. Там один полковник, который купил эту машину и, собственно, возил в основном жену президента Венесуэлы. Сохранились практически все документы о последующих владельцах этой машины. Это называется, как вот в других темах коллекционирования, в антиквариате есть такое слово «провенанс». Провенанс — это история владения предметом. В автомобильной среде оно не очень упоминается, но, тем не менее, я считаю абсолютно правомерным применять это слово «провенанс» к автомобилям. То есть, если у автомобиля сохраняется история его покупки, его владения, его участия в каких-то мероприятиях, то, конечно, это повышает и историческую ценность машины, и его финансовую стоимость.
5: Как вы думаете, в наши дни можно, ну, скажем, в России найти интересный ретро-автомобиль, или уже все давно найдено, распродано и раскуплено, и находится либо в коллекциях, либо в музеях? Или все-таки можно где-нибудь в деревне, значит, на краю света, что называется, найти какой-нибудь еще со времен Второй мировой войны, тот же Хорьх, скажем?
6: Но эти истории все характерны для, наверное, 90-х годов, может быть, начала 2000-х. Сейчас век развития компьютерных технологий, информатизации, в общем-то, информация приобретается достаточно быстро, и большинство таких машин, они уже найдены и имеют какого-то второго, третьего или пятого владельца. Но, тем не менее, случаи таких находок, они есть. Например, я дважды вот находил просто в гаражах. Один раз это была машина марки Willys, Willys MB, которых было завезено в Советский Союз достаточно много, 55 тысяч,
5: около этого, да.
6: Да, автомобили было поставлено по программе Ленд-Лиза, и много машин сохранилось после войны, осталось в Советском Союзе, в России. Вот я встретил человека, который долгое время работал на автобусной станции, и когда-то, значит, списали этот джип Willys, да, он его приобрел себе в пользование, и он просто у него стоит до сих пор в гараже, он его пытается там как-то по-мелкому ремонтировать, не реставрировать, а ремонтировать, ну, наверное, в какой-то момент он решит его продать. И один раз я также встретил, нашел человека, который владеет Татрой 87-й. Он ее категорически отказывается продавать, потому что она для него дорога, как память о его родителях, о его отце. Машина такая дряхленькая, но при этом имеет оригинальный мотор. Вот она у человека хранится в гараже и дорога ему как память.
5: 87-я — это не та, у которой такой хвост рыбий,
6: да, сзади? Да, у которой сзади огромный...
5: Такой обтекаемый кузов, да?
6: А да, сзади, обтекаемый кузов, и сзади на крышке, ну, получается, не багажника, а капота, потому что сзади у нее мотор стоит огромный, такой идет, как гребель, кинь.
5: Да, интересная машина. Кирилл Евстафьев, коллекционер старинных автомобилей, был гостем нашей программы. Кирилл, спасибо вам большое за интересную беседу, успехов во всех начинаниях, ну и чтобы ваша коллекция пополнялась новыми интересными экспонатами.
6: Спасибо, благодарю вас за эфир.
5: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами, встретимся в это же время, ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
4: Коллекционер.
7: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
8: В центре внимания специальная военная операция.
9: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
8: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.
4: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
10: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба-по-контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
4: Радио России.
2: Читайте «Клаксон» в июне. Изучили все новинки мирового автопрома на пекинском автосалоне. Рассказываем, как, куда и когда все это поедет. На чем ездить с коммерческой выгодой. Представляем самые интересные автомобили для малого бизнеса. Познакомились поближе с новыми русскими, у которых китайские гены. И составили честный отчет об этих автомобилях. Без «Клаксона» как без руля. 12+. 6-7 июня. Москва. Концертный зал «Зарядье». 4-й Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» откроется премьерой оперы «Лоенгрин» Вагнера в исполнении Государственного академического русского хора имени Свешникова и Московского государственного симфонического оркестра. Музыкальный руководитель и дирижер Иван Рудин. В главной партии Иван Генгазов. Также участвуют молодые солисты, прошедшие программу творческого вызова «Опера Колл». Начало в 18:00. 6+.
3: Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Путин отметил, что пока неизвестно, кому принадлежит упавший в Румынии дрон. Кремль опубликовал заявление лидеров стран ЕАЭС по Армении. Трамп заявил, что планирует в пятницу принять решение по Ирану. Далее подробности. Никто не может сказать о принадлежности дрона, упавшего в Румынии, пока не проведена экспертиза. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы после завершения программы госвизита в Казахстан.
2: Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу. И куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Вот караул, русские идут, русские бьют. Потом через короткое время выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет. А это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭП или еще по каким-то причинам из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали. И в данном случае, думаю, что скорее всего речь идет именно о такой ситуации, но если нам передадут какие-то объективные данные, как когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации, мы просто передали туда для экспертизы. Пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование, и так только тогда в этом случае дадим оценку того, что произошло.
1: Также Путин, оценивая госвизит в Астану, отметил, что Россия довольна итогами переговоров с Казахстаном. Он заявил, что сохранение близких отношений между Россией и Казахстаном имеет первостепенное значение. Глава государства обратил внимание, что строительство АЭС в Казахстане будет выгодно как этой стране, так и России. Кремль опубликовал заявление лидеров стран ЕАЭС, России, Белоруссии, Киргизии и Казахстана по Армении. Они указали на риски для экономической безопасности стран Союза в связи с подготовкой Армении к вступлению в Евросоюз. В заявлении подчеркнута необходимость предотвращения ущерба для стран Евразийского экономического союза. Лидеры ЕАЭС согласны, что в Армении нужно провести референдум о вступлении в ЕС. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что лидеры государств ЕАЭС обсудили ситуацию, которая складывается вокруг Армении, в том числе планы Еревана по вступлению в Евросоюз. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал суверенным право Еревана движения в сторону интеграции с Евросоюзом. При этом представитель Кремля отметил, что Армения должна идти на сближение с ЕС не за счет России и ЕАЭС, а за свой счет. Песков также подчеркнул, что Ереван по мере сближения с Евросоюзом рано или поздно окажется в ситуации, когда новые нормы будут противоречить нормам ЕАЭС. Российские войска за сутки освободили 4 населенных пункта Бударки и Караичное в Харьковской области, Новоподгородное и Лесное в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны России. Как заявил министр обороны России Андрей Белоусов, освобождение Новоподгородного создает условия для продвижения всей группировки войск «Центр». Министр обороны поздравил военнослужащих 433-го гвардейского мотострелкового полка с освобождением населенного пункта. По данным военного ведомства, также подразделения группировки войск «Центр» за неделю нанесли поражение формированием 4 механизированных пехотной, егерской, аэромобильной, штурмовой, 2 десантно-штурмовых бригад, 2 штурмовых полков ВСУ, 2 бригад морской пехоты и 4 бригад Нацгвардии. ВСУ на этом направлении потеряли более 2250 военнослужащих, танк, 22 боевые бронированные машины, 58 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии и 7 станций радиоэлектронной борьбы. Председатель Совета Федерации, глава Совета при президенте России по реализации государственной демографической и семейной политики Валентина Матвиенко призвала обеспечить особые условия семейной ипотеки для многодетных. По ее словам, необходимо в том числе уменьшить размер первоначального взноса, а также увеличить лимиты льготного кредитования.
3: На прошлом заседании Совета мы говорили о принципе «больше детей, меньше ставка». Но разве это не справедливый принцип? Конечно, справедливый. И мы рассчитываем, что в рамках работы правительства по совершенствованию программы «Семейная ипотека» этот принцип будет все-таки реализован. Более того, считаем необходимым обеспечить особые условия семейной ипотеки для многодетных семей. Это и увеличение лимитов льготного ипотечного кредитования, и уменьшение размеров первоначального взноса. Кроме того, требуется совершенствование условий предоставления семье выплаты 450 тысяч рублей, которая сегодня действует, на погашение задолженности по ипотечным кредитам при рождении третьего ребенка.
1: Дональд Трамп в пятницу проведет встречу с представителями администрации для принятия окончательного решения по соглашению с Ираном. Об этом заявил сам президент США. Трамп вновь призвал Иран открыть Ормузский пролив и согласиться никогда не пытаться получить ядерное оружие. Американский лидер также заявил, что, по его мнению, Вашингтон совместно с Тегераном займется извлечением ядерных материалов из-под завалов, оставшихся после американских ударов по иранским ядерным объектам в 2025 году. Ранее западные СМИ сообщали, что Иран и США согласовали 60-дневный меморандум о взаимопонимании по урегулированию иранского конфликта. Летняя погода вернется в Москву на следующей неделе. Об этом сообщил Интерфакс ведущий научный сотрудник гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, постепенное повышение температуры начнется в столице в выходные. К летним значениям она вернется со вторника, 2 июня. Столбики термометров будут достигать отметки 25-27 градусов. Завтра днем в Москве будет не выше 13-15 градусов, а в воскресенье воздух прогреется до плюс 17. Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Далее спорт, погода.
4: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис на втором сезоне турнира «Большого шлема» в открытом чемпионате Франции. Сегодня стартовали матчи третьего раунда. Андрей Рублев, посеянный 11-м, победил Нуну Боржиша 7-5, 7-6, 7-6. В женском турнире восьмая сеянная Мира Андреева обыграла Мари Бускову 6-4, 6-2. И за выход в четвертьфинал сразится со 170-й ракеткой мира Джилл Тайхман. Самолет с футболистами сборной Буркина-Фасо сегодня приземлился в аэропорту Волгограда. Команду встретили песнями и плясками ансамбля российского казачества. Также игрокам и тренерскому штабу преподнесли традиционный русский каравай. Напомню, сборной России и Буркина-Фасо проведут товарищеский матч в Волгограде 5 июня. Накануне россияне в Каире проиграли сборной Египта 0-1. Представитель нападающего Артема Дзюбы Леонид Гольдман прокомментировал слухи о возможном возвращении форварда в «Спартак». Артем никогда не говорил ничего плохого про «Спартак», всегда ценил клуб и с уважением к нему относился. Переход в «Спартак» точно был бы красивой историей для всего нашего футбола. Время покажет, мы будем работать над различными вариантами, отметил Гольдман «Спортэкспрессо». Московский «Локомотив» сообщил о завершении соглашения по аренде полузащитника Данила Пруцева и возвращении футболиста в «Спартак». Пруцев перешел в «Локомотив» 28 августа 2025 года и за 35 матчей в составе «Лока» забил 2 мяча и сделал 3 голевые передачи. Баскетбол. Руководство «Зенита» склоняется к тому, чтобы расстаться с главным тренером Дэном Радоньичем до завершения сезона. Если сторонам удастся договориться, к серии за третье место в плей-офф Единой лиги ВТБ команду будет готовить другой наставник. Предположительно, им станет Ростислав Вергун. Об этом сегодня сообщает телеграм-канал «Перехват». И пока это все новости спорта.
5: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
1: Погода. В субботу, 30 мая, в Петрозаводске плюс 9, плюс 11 дожди, в Великом Новгороде плюс 8, плюс 10 дожди, в Оренбурге плюс 20, плюс 22 без осадков, в Нижнем Новгороде плюс 16, плюс 18, кратковременный дождь, в Ярославле плюс 13, плюс 15, кратковременный дождь, в Туле плюс 11, плюс 13, временами дожди, в Ростове-на-Дону плюс 15, плюс 17, временами дожди, в Нальчике плюс 13, плюс 15, временами дожди, во Владикавказе также временами дожди, плюс 12, плюс 14. В Санкт-Петербурге облачно, во второй половине дня дожди, температура воздуха днем плюс 10, плюс 12. В Москве переменная облачность без осадков, днем в столице плюс 12, плюс 14. Сейчас в Москве 9 градусов тепла.
5: Театр у микрофона представляет.
6: Добрый день! Я направлена к вам на работу. Вот мой диплом.
5: Первая должность. Радиоспектакль по одноименной повести Сергея Антонова.
7: Это очень кстати.
6: Что кстати?
7: Наш инженер на днях заболел. Придется на это дело посадить вас.
6: Развешивать плакаты с грамматическими ошибками.
5: История о Нине Кравцовой. После окончания института она получает назначение на строительство высотного дома. Первые дни работы, первые испытания.
6: Лида! Идите вниз и скажите, что я приказала выключить ток.
8: Вы ей не можете предлагать, она подчиняется мне.
6: Идите, Лида.
8: Лида.
9: Не пойду.
5: Первая должность. Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Самары. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития, член Общественной палаты Санкт-Петербурга Дмитрий Солонников о текущих действиях России в Украине.
10: Мы-то бьем очень точечно, и удары России – это не попытка каким-то образом наказать, навредить жизням, угрожать мирным гражданам Украины. Россия официально все равно продолжает говорить, что украинский народ – братский народ. Мы бьем только по инфраструктурным объектам, прежде всего военным, или производящим продукцию, которую можно использовать на войне. Но работа украинских систем ПВО, ПРО приводит к тому, что их ракеты падают на мирных жителей. И те неудачные запуски систем обороны, которые организуют украинцы, приводят действительно к жертвам мирного населения. Вот мы и предупреждаем, что ПРО украинское будет работать, и его как раз нужно опасаться.
5: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг.
0: Прямо сейчас.
5: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
11: Ржавчина. Добрый вечер, дорогие друзья.
12: Здравствуйте, люди, мы скучали.
11: 19:12:21, главная радио страны, пятница, Илья Канавин, Александр Амочкин. Это значит что? Это значит ржавчина.
12: Да, вот такая вот странноватая передача, закономерно выходящая каждую пятницу, времени на которую несправедливо, совершенно необъяснимо мало.
11: Ходатайствуем об увеличении
12: хронометража. Да. Нужны поехали. Сверхурочные, давай. Поэтому не будем тянуть. Давай. Поехали. Сегодня вы точно совершенно ничего не узнаете про то, что Верховная Рада Украины отказалась декриминализировать, то есть наказывать...
11: Барабанную дробь.
12: За порнографию. Шепотом.
11: Да.
12: Вот. Некоторые депутаты очень старались за это, в общем, бились за то, чтобы наказывать. Вот. И тут, конечно, весьма забавно, хотя не всем забавно и не очень. Легализовать этот жанр видео для взрослых хотели для того, чтобы пополнить доходную часть бюджета за счет налогообложения вот этих самых моделей и прочих вот НДД-актрис. Их довольно много, и расчет был на то, что, в общем, пополнение будет тоже ощутимым, но, в общем, не вышло.
11: Не вышло.
12: В следующий раз как-нибудь.
11: Да. Значит, не узнаете о том, что Папа Римский выпустил специальный манифест об искусственном интеллекте, который специалисты по этому самому интеллекту решили немедленно проверить на использование этого самого интеллекта. И пришли к вполне ожидаемому выводу. Значит, энциклика папская практически на 100% написана не человеком, а посвящена она, конечно же, защите человеческой личности. Вот, поэтому...
12: Человеков.
11: Воистину, живем в последние времена. Ну, точнее, нет, мы-то люди православные, мы спасемся. Католикам мое сочувствие.
12: Но я должен... все-таки вспомнить еще и о том, что проповедники, созданные искусственным интеллектом, да, расплодились и во ВКонтакте, и в Ютьюбе, и везде. И имеют огромное число подписчиков, людей, которые к ним обращаются и благодарят за то, что наставили на путь истинный. Господи, люди... Да. Ну, ладно. В общем, Государственная Дума одобрила идею арестовывать имущество граждан России, которые сбежали из страны и, сидя вот там вот из-за границы, совершают разные всякие нарушения, всякие вот вещи вытворяют и клевещут. И, в общем, не шутка, потому что довольно большое количество этих людей, ощущение, что просто сошли с ума, несут оголтелую совершенно чушь и, как неофиты, стараются кому-то там вот, тем, кому они убежали, что-то такое доказать, что они святее не то, что Папы Римского, а всех, да, а у них все не выходит. Но я считаю, что совершенно правильно, и имущество этих людей надо лишать, тем более, что что, им сюда возвращаться зачем?
11: Да.
12: Они
11: да.
12: же хотят, чтобы здесь была пыль одна.
11: Да.
12: Начнем с пыли.
11: Себя, да. Тем более, что они на доходы от этого имущества прекрасно там чувствуют, да, поэтому все закономерно. Так вот, теперь о том, о чем вы совершенно точно узнаете. Еврочиновники вдруг неожиданно хором решили примерить костюмы миротворцев и переговорщиков. И речь, понятное дело, идет о переговорах с нами, об условиях прекращения конфликта с Украиной и с ними. Да, давайте будем называть своими именами, что у нас конфликт, в общем-то, не с Украиной, да, а, в общем-то, с НАТО и Евросоюзом. Вот. И кому-то может, наверное, показаться, что их желание начать с нами переговоры — это неплохая новость, но есть нюансы. Дело в том, что риторика всех этих заявлений о необходимости переговоров, она такая, что, в общем, понятно, ни о каких договоренностях речи не идет. Да? Эти люди собираются принимать капитуляцию России. Это забавно, как минимум.
12: Ну, во всяком случае, это так выглядит. Ну, поговорим. Есть нюансы. Есть нюансы. А еще мы поговорим о происходящем в Прибалтике, потому что в прошлый раз мы об этом поговорили. Но поговорили не очень много, хотя и весьма содержательно. Настолько, что эта тема должна быть продолжена. Поговорим и про то, что происходит в Молдавии, на границе с Белоруссией. И вновь увидим, даже если Европа и хочет мира, то она, это совершенно точно, готовится, реально готовится к большой континентальной войне. В деталях планирует широким совершенно бреднем всякого рода операции, в том числе подстраивая свою гражданскую инфраструктуру. Что мы будем этому противопоставлять, что мы видим, что мы понимаем, и чего нас может ждать, будем разбирать.
11: Ну и, конечно, есть сегодня свежий инфоповод, да, это падение неопознанного дрона на жилой дом в Румынии. На эту тему уже высказался президент Владимир Путин, да, об этом тоже поговорим. И также сегодня у нас будет большой разговор об Армении. Никол Пашинян хочет победить на выборах у себя там, значит, в Армении.
12: Ну и Трамп хочет, чтобы он победил.
11: Трамп хочет, чтобы он победил, этот самый Макрон хочет, все хотят, чтобы он победил. А Владимир Владимирович Путин тоже сказал, что все, что хорошо армянскому народу, только что он сказал, то хорошо и...
12: Но он же не сказал, что Пашинян хорошо армянскому народу.
11: Ну, если армянский народ считает, что Пашинян хорошо, то, значит, и нам от этого неплохо. Это же как бы армянское дело. А, вот, в общем, хочет он победить на выборах, заручился поддержкой Запада, но очень стремительно, очень грубо и, как представляется, безоглядно разрывает отношения с Россией. И в политической, и в экономической плоскости, пытаясь при этом риторически сидеть сразу на двух стульях. А оба стула там такое все точеное, что, ну, вот мало не покажется.
12: Там очень хитро все завернуто, между собой переплетено, и, в принципе, поведение официальных лиц Армении выглядит очень сейчас по-украински, прямо скажем.
11: Да.
12: Это вот такое общество спектакля начинается.
11: Да.
12: Ну что, обсудим визит Путина в Казахстан, встречу лидеров Евразии, есть о чем поговорить. Такая вот, ну, понятно, что витрина, укрепление, расширение и прочее, прочее, прочее. Что за этим на самом деле стоит? Нужно нам увидеть, что реально стоит за официальными формулировками и обязательными в этих случаях реверансами друг к другу.
11: Ну и в конце программы, как это по шаблону, да, в конце что, новости культуры, погода и спорт, да? И спорт, значит, да. Вот мы в конце поговорим о спорте, а сподвигла нас на это неожиданная новость, значит, решение сына Плющенко и Рудковской, и вот юный фигурист, более известный как Гном Гномыч, извините, из песни слов не выкинешь.
12: Это же самое название. Германии.
11: Да, меняет спортивное гражданство и будет представлять в мире спорта Азербайджан. Вот. Угу. Не знаю, что еще сказать. В общем,
12: все встали и зааплодировали. Да, что я тут скажу?
11: Поговорим с профессионалами. Поехали.
12: Поехали.
11: Поскольку тему вот этого вот евромиротворчества мы уже анонсировали, да, то давайте сразу перейдем к справке, чтобы не тратить наше не бесконечное время.
12: Огонь.
9: Наша справка.
13: Лидеры ЕС спорят, кто будет представлять Европу на переговорах с Россией. Наиболее активен президент Финляндии Александр Стуб. В шорт-лист также входят глава дипломатии ЕС Кая Каллас, экс-премьер Италии Марио Драги и даже Ангела Меркель. Впрочем, она уже отказалась. Не нужно быть политологом, чтобы увидеть, вся риторика и действия этих политиков не имеют ничего общего с готовностью договариваться. Официальный представитель МИД Мария Захарова прямо заявляет, своей русофобией еврочиновники сами дискредитируют себя как переговорщиков. Более того, европейцы предлагают не диалог, а капитуляцию России. Мир на условиях силы. Кая Каллас, например, даже не скрывает, что живет мечтой о военном поражении Москвы. Вместо поиска компромисса Европа форсирует милитаризацию. По данным Стокгольмского института СИПРИ, военные расходы в 2025 году выросли на 14% до 864 миллиардов долларов. Председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен называет еще более резкий скачок – плюс 80% по сравнению с довоенным уровнем. Оборонные бюджеты стран ЕС за 6 лет увеличились вдвое. Но главное – милитаризуется сознание населения. Граждан целенаправленно готовят к прямому столкновению с Россией. За фасадом переговорной риторики идет ожесточенная борьба за право принять капитуляцию России.
11: Ну, вот как бы такая история, да. Предлагаю сразу начать с обсуждения и подключить к нашему разговору чудесного совершенно эксперта, с которым мы не так давно познакомились, но очень рады
12: этому, нашему знакомству. Павел Фельдман.
11: Кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений. Павел, добрый вечер.
12: Добрый вечер.
14: Да, приветствую вас.
12: Спасибо вам большое. Очень мы вам рады, правда.
11: Да.
12: И рады нашему знакомству. А вот такая вот простая, как бы, да, изложенная схема. Насколько она действительно соответствует действительности, простите за тавтологию?
14: Мне понравилась первая фраза вашей исторической справки. В Европе спорят. Вот уже сам факт того, что в Европе спорят, сам по себе неплох. Пускай спорят. Чем больше будет у них внутренних тем для споров, тем сильнее обозначится раскол, который не замечать уже сейчас невозможно. Ну вот на самом деле, по логике вещей, в Европейском Союзе есть своя бюрократия, есть общеевропейский министр иностранных дел, прекрасная дама по имени Кая Каллас, родившаяся, между прочим, в СССР, бывшая пионерка, знающая русский язык.
12: Из семьи высокопоставленного
11: функционера
12: партийного, да.
14: Да, да, там случайных людей нет.
12: Там все нормально, да.
14: По идее, за что она получает свою зарплату? За то, чтобы быть главой европейской дипломатии. Это, по сути дела, министр иностранных дел ЕС. Она и должна быть таким человеком, причем по умолчанию. Это переговорщик от имени Объединенной Европы по статусу, по должности. Но обратите внимание, в самой Европе никто ее на эти переговоры отправлять не хочет. Это многое говорит об отношении отдельно взятых, в том числе ведущих европейских стран, к брюссельской бюрократии и лично к Кае Каллас.
12: Но она столько уже понаговорила вещей, которые не предполагают, в принципе, ее допуска к решению серьезных задач.
11: А я даже продолжу, и вот мысль Ильи, и сформулирую Павлу вопрос. А кто там еще не наговорил столько, что этот человек был бы, ну, как-то, ну, с уважением и пониманием принят за столом переговоров нашей страной, будет такие переговоры состояться?
14: В нашей стране в качестве переговорщика подойдет любой бывший крупный европейский политик, который покинул кабинет, ну, в году 2012-2013, ну, край в 2021, то есть до того момента, когда в Европе начали наиболее громко раздаваться русофобские высказывания из уст первых лиц. И Шрёдер, предложенный президентом Путиным, конечно, самая лучшая кандидатура. Ну, вот, может быть, из нынешних руководителей господин Стуб, да, возглавляющий Финляндию, предложенный же, только по той причине, что Финляндия является нашей соседкой, и нравится ей это или не нравится, но ей придется договариваться с Россией либо в составе Европейского Союза, либо говорить как самостоятельное независимое государство, к сожалению, кое она уже, видимо, не является.
12: Павел, а как, на ваш взгляд, может выглядеть согласованная позиция Европейского Союза, Европы на переговорах с Россией? Вот что это?
14: Ну, тут для начала надо задаться вопросом, а зачем им вообще такой переговорщик и зачем такой диалог? Мне кажется, что здесь причина только одна. Европу, как и Украину, бесит тот факт, что Россия может обсуждать судьбу Киева и в целом европейской безопасности без представителей ЕС.
11: Угу.
14: То есть им обязательно нужно, чтобы они были не под столом, а за столом переговоров.
12: Ну, понятно, да, на столе, не, за столом, а не на столе. То есть мы снова возвращаемся в общество спектакля. Нам нужно казаться, а не быть, правильно, да?
14: Им абсолютно не важно, что говорить, какую позицию озвучивать. Им самое главное, чтобы был факт диалога с участием Европейского Союза и Великобритании, дабы они не могли почувствовать себя обделенными. Потому что сейчас, конечно, Европа грустит, и у нее есть ощущение, что договариваются без нее, без учета ее мнения, и причем демонстрируют вот это пренебрежительное отношение и к их дипломатам, и к их политикам. Особенно, конечно, острое это ощущение ими испытывалось во время анкоридской встречи.
11: Угу.
14: Вот дабы не допустить ничего подобного, они активно рвутся за стол переговоров. Однако же содержательного ничего из их уст ждать не стоит. В самом крайнем случае это будет очередной список обид, предъяв и хотелок, которые, разумеется, будут заранее согласованы с Киевом и, конечно, отразят все самые, скажем так, смелые желания господина Зеленского.
11: Ну и, конечно, этот список хотелок, обид и желаний нами принят быть не может. Да, потому
12: отсюда следующий вопрос, а нам-то это зачем?
14: Ну, мы все...

0: и стратегическую стабильность и безопасность.
1: Кто не хочет, вовсе, мне кажется.
2: Просто логика войны, она несколько другая. И она вот будет именно в таком ключе применяться. Угу. Не будет никто сражаться дивизия против дивизии, Т-72 против там Леклерка какого-нибудь и так далее. Зачем терять солдат, зачем там терпеть удары по нашей территории, если можно сразу перейти туда, где мы сильнее. И Европа должна понимать, что мы там сильнее.
1: Ну, логично. Тут как бы, я простите, что прерываю, Александр, как бы в продолжение прям того, о чем мы говорим. Сейчас пошли молнии по лентам информагентств с еще заявлением президента, заявление ЕМИ. Вот первое. Европа пока никого не предлагает в качестве переговорщика с Россией. Как предложит, мы посмотрим. А выбор остается за Россией, встречаться или нет с кандидатом на переговоры от Европы. Это тоже заявление нашего президента, которое, видимо, сделано в Астане только что.
2: Ну да. Ну, собственно, это констатация факта. Европа пока не воспринимает нас как равного субъекта для переговоров. Вот и все в этом, собственно, и есть основная проблема.
3: Я сейчас, пока мы рассуждали, вспомнил, Эйнштейна спросили в свое время, какой будет и чем будут воевать в Третью мировую войну. Помните, да, что он ответил? Он сказал, я не знаю точно, чем будут воевать в Третью мировую, я точно знаю, что в Четвертую мировую будут воевать дубинками и камнями.
1: Угу. Ой, а вот, смотрите, а вот совсем свежие молнии. Нам, к сожалению, нужно будет прощаться с Александром. Спасибо большое, Александр Харченко, военный корреспондент RT.Doc. И вот заявление Владимира Владимировича, которым мы этот эфирный блок заканчиваем. Путин заявил, что у РФ есть все средства сравнять с землей тех, кто попытается напасть на Калининградскую область. Да, а разговоры о таком нападении, как вы все прекрасно знаете, ведутся уже очень давно и очень активно. И прибалты там усердствуют, и поляки, и кто уже только нас в этой части не завоевал. Сейчас у нас пауза на минутку, потом продолжим.
4: Читайте «Клаксон» в июне. Изучили все новинки мирового автопрома на пекинском автосалоне. Рассказываем, как, куда и когда все это поедет. На чем ездить с коммерческой выгодой. Представляем самые интересные автомобили для малого бизнеса. Познакомились поближе с новыми русскими, у которых китайские гены. И составили честный отчет об этих автомобилях. Без клаксона, как без руля. 12+.
5: Информационное сотрудничество 8-495-739-30-23.
6: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.
1: Ржавчина. Возвращаемся мы в эфир самой невеселой сегодня радиопередачи «Ржавчина», по-моему, за всю историю.
3: Ну, старающийся быть честной здравой. Вот.
1: Ну, вроде и шашкой мы не машем, мы не врем, что все хорошо, да? Значит, говорить мы теперь будем про еще одну интересную территорию, недалеко от нас находящуюся, под названием Армения. А вот, и нам настолько стало интересно, что мы решили поговорить о ней аж два блока. Я заранее говорю, что мы начнем в этом часе, потом прервемся на новости и после новостей продолжим. Будет у нас очень-очень интересный и компетентный собеседник. Значит, прежде чем я попрошу включить справку, вот тоже свежая сегодня из Астаны, лидеры ИАЭС приняли совместное обращение к Николу Ваевичу, кажется, Пашиняну, значит, где предложили ему выбрать, ну, не ему, армянскому народу все-таки, да, наверное, на каком из двух стульев они планируют посидеть в ближайшее время, значит, в Евразийском экономическом союзе или все-таки в Европейском союзе.
3: И решить это с помощью референдума предлагается.
1: Да, вот. А теперь, ну, давайте справочку, пожалуйста.
7: Наша справка.
8: Экономика Армении годами держалась на российских преференциях, которые рискуют потерять прямо сейчас.

0: газ. Прежде всего, это газ, который Ереван покупает в 2,5 раза дешевле, чем Европа. Льгота компенсируется за счет российского бюджета и пока позволяет удерживать стабильные внутренние тарифы. 2 миллиона армян живут и работают в России. В прошлом году они отправили на родину почти 4 миллиарда долларов. Это 13% ВВП страны. На этом фоне премьер Пашинян заявляет, что Армения не боится подорожания российского сырья, потому что станет намного богаче. Как? Непонятно. В августе прошлого года Армения, Азербайджан и США подписали декларацию о Зангезурском коридоре. Участок через армянскую территорию передается американской компании на 99 лет и назван «Путь Трампа». Формально он будет использован для мирного транзита грузов, но экономика тоже делает больно. Новый торговый путь нанесет удар по Ирану. Также Пашинян намерен открыть границы с Турцией, закрытые с 1993 года. Этот плевок в национальную гордость армян позволит превратить страну в транзитный перекресток между Европой и Центральной Азией. Однако турецкая экономика, скорее всего, просто поглотит армянскую. Товарооборот между Москвой и Ереваном сократился почти вдвое. Россия закрывает границы для цветов, овощей и алкоголя. По прогнозам, только в этом году, в случае выхода из ЕАЭС, Армения может потерять до 40% ВВП.
1: Это много.
2: Это много, но давайте будем помнить, кого это когда останавливало. Мы со времен Украины начала 2000-х помним. Это глубокое свое убеждение, что у нас такие экономические связи, они так зависят от наших поставок газа, и мы с ними в такой вообще сцепке по этой части, что, в общем, и никто никогда не сможет ее расцепить.
1: Ну, однако.
2: Давайте вспомним трубу, которую взяли и взорвали. Угу. Всю Европу отключили. А мы тоже считали, что а как же они будут вот без дешевого газа жить?
1: Ну вот,
2: оказывается, есть вещи, которые игнорируются при решении некоторых, как кому-то видится, более важных проблем.
1: Ну вот давай об этом мы не только поговорим с нашим экспертом, приветствуем в эфире Николая Силаева, ведущего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО. Николай Юрьевич, добрый вечер.
2: Добрый вечер, добрый Николай вечер. Юрьевич.
1: Скажите, пожалуйста, вот я, когда готовился к эфиру, я почитал кучу всяких материалов, да, текущей аналитики, обзоров вот этой ситуации, и несколько раз столкнулся с таким скептическим мнением, да, что как бы мы сейчас не пытались призвать правительство Пашиняна к порядку, да, и объяснить им, ну, в общем, как делать стоит, а как не стоит, мы не преуспеем, и вот почему. Потому что любые наши действия, которые, ну, логично и закономерно будут подрывать экономику Армении, да, они будут потом вменяться не Пашиняну, который это спровоцировал, а исключительно нам. И он это ровно так и продаст. Да? И поэтому все сейчас наши контрмеры, они, ну, как бы и не очень-то в нашу пользу.
3: Мне кажется, это очень категоричная точка зрения. Пашинян действительно пользуется определенной популярностью. Но сразу скажу, не у всех, далеко не у всех в Армении. В Армении действительно, благодаря, кстати, Евразийскому экономическому союзу и связям с Россией, сильно в последние годы улучшилась экономическая ситуация. Можем это обсудить подробнее. В Армении действительно медийная сфера в большой степени контролируется либо правительством, либо европейцами, американцами. В свое время USAID, когда их еще не закрыли, вкладывали туда деньги, ну, на демократию, права человека и прочее в этом духе, равные, ну, где-то трети всего рекламного рынка Армении. Но в Армении все еще много прессы и много лидеров общественного мнения, которые критикуют Пашиняна, в том числе и за его совершенно безрассудную политику в отношении России и Евразийского экономического союза. И есть шансы объяснить, чем, собственно, российское руководство последние несколько недель занимается, что та политика, которую ведет сейчас правительство Армении, может привести страну к очень тяжелым экономическим последствиям.
2: Я думаю, есть, есть признаки того, что Пашиняна это остановит? По-моему, он просто давит на газ и все. И под одобрительное улюлюканье как со стороны Европы, так и товарища Трампа.
3: Ну, эти, конечно, улюлюкают. Все-таки последнее слово должны сказать избиратели. Последнее слово должны сказать избиратели. И я бы подчеркнул, что в отличие от европейцев и американцев, которые приезжают в Ереван и говорят, мы за Пашиняна, Россия высказывает совершенно иначе. Она говорит, нужно, чтобы это были честные выборы, на которых представлены разные политические силы. Нужно, чтобы решение по поводу того, куда интегрироваться Армении, было принято тоже прозрачно, легитимно и демократично. И мне кажется, это очень такая честная и прямая позиция, и разумная часть избирателей, конечно, ее заметит. А я все-таки склонен верить, что большинство избирателей разумны.
1: Николай Юрьевич, вот смотрите, да, безусловно, это, ну, как бы с нашей стороны очень хорошая, очень правильная позиция, но есть ли в Армении хотя бы одна сила оппозиционная Пашиняну, которая могла бы всерьез рассчитывать на победу, если вдруг неожиданно будут открыты честные выборы? Потому что я так понимаю, что там огромное количество оппозиционеров, которые с одинаковой яростью ненавидят и Пашиняна, и в целом друг друга.
3: Там действительно все трудно с тем, чтобы консолидировать оппозицию. И, на мой взгляд, слишком долго люди, которые представляют прошлые эпохи в политической истории Армении, держались и держатся за свои позиции в политике. Но у них тоже есть свои избиратели, у них тоже есть своя популярность. Странно им предлагать отказываться от участия в выборах. Хотя некоторые, это надо признать, отказались. В частности, Республиканская партия Армении решила, что она не будет дробить оппозиционные голоса. Потом на выборах бывают разные сценарии. Ведь Пашинян бьется за то, чтобы получить 50 и более процентов голосов. Угу. Для того, чтобы самостоятельно, без коалиции, сформировать правительство. Если у оппозиции задача, это не допустить вот этих самых 50 плюс процентов голосов. Это не совсем то же, что выиграть выборы. Да, после этого будет непросто, после этого будут сложные переговоры о составе коалиции, но, по крайней мере, в этом будет шанс на то, чтобы сохранить те позитивные результаты, которые в Армении достигнуты с тех пор, как она присоединилась к Евразийскому экономическому союзу.
1: Николай Ильич, спасибо. Здесь мы ставим запятую. Разговор у нас получается очень интересный. Вопросов с каждым вашим ответом, да, Глеб?
2: Это правда, да.
1: Становится все больше и больше, потому что на самом деле нам кажется, что мы знаем про Армению практически все, по факту практически ничего. Да? Поэтому я очень прошу и вас, и наших уважаемых радиослушателей никуда не расходиться. Сейчас будут новости. Все самые свежие, последние про Армению там, я думаю, тоже расскажут. А мы вернемся и продолжим с Николаем Силаевым. Всего доброго.
2: Николай Ильич, спасибо.
4: Ржавчина. Народный артист России Владимир Адольфович Ильин почти не выступает в средствах массовой информации. Он сделал исключение для программы «Три измерения».
5: Днепропетровск, гастроли, две девушки с Кареном Геворкяном. Они уплыли куда-то, и нет ответа. Я разбегаюсь, левая толчковая, эмоционально мы разбегались, и в девятую волну. И с волной отплываешь. Вот это меня спасло. Врачи когда приехали, я говорю, ребята, шейте, у меня вечером завтра спектакль.
4: Заслуженный артист России, первый чемпион СССР по бодибилдингу Игорь Петрухин рассказал о том, как начиналась его работа в цирке.
6: Никогда не хотел быть дрессировщиком медведя, боялся. Меня приводит в цирк Вальтер Михайлович Запашин. Берет меня за руку, ведет в вольер, сидит кошка, килограмм 300. Он идет на нее, кошка пятится, кладет мясо на землю, кошка опускается, ест мясо, мы выходим. Это был мой первый урок дрессуры.
4: В передаче также принимает участие народный скульптор России Александр Рукавишников, ведущий, председатель Союза архитекторов России Николай Шумаков. Три измерения. Слушайте в это воскресенье в 15:35. Время московское. Страхи и мечты, эмоции и поступки, тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
7: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного. Психология любви, расставаний, осознание себя и понимание других. Встречи, надежды, осуществление желаний. Психология судеб людских.
8: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. Психология. Слушайте по вторникам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Главное радио страны. Радио России. И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». У микрофона ведущий солист театра Алексей Тихомиров.
9: Господин Шаляпин, будьте так любезны, громко позвать моего шофера Кароля.
8: Зеленый спектакль с Алексеем Тихомировым. И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска.
10: Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
11: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
10: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12:54 в Москве на частоте 101.5 FM.
8: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
13: Словарь русских говоров Забайкалья.
12: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
8: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте в этом выпуске. Путин заявил, что невозможно назвать сроки завершения конфликта на Украине. Российская армия за сутки взяла под контроль 4 села. Большая часть пунктов сделки США с Ираном уже согласована. Далее подробности. Президент России Владимир Путин отказался говорить о сроках завершения СВО, так как называть их в условиях боевых действий невозможно и опрометчиво. Об этом глава государства заявил, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-подхода по итогам государственного визита в Казахстан.
2: Что касается сроков, то я думаю, что и вы, и все другие коллеги понимают и поймут мой ответ. Называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. Это не просто опрометчиво, это просто, ну, так никогда практически не делается. И я этого делать не буду.
1: Путин также отметил, что когда он ранее заявил о том, что конфликт на Украине идет к завершению, то делал это, исходя из анализа ситуации на поле боя.
2: Что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
1: Кроме того, президент России подчеркнул, что для России будут являться законными целями места, откуда будут запущены боевые дроны по ее территории. Также журналисты задали Путину множество вопросов про Армению относительно пребывания страны в ЕАЭС или вступления в ЕС. Глава государства заявил, что какие бы решения Армения приняла о дальнейшем участии в ЕАЭС, это не испортит гуманитарные связи России с республикой. Однако не исключил того, что Москва может свернуть экономическое сотрудничество с Ереваном. По его словам, это может произойти прежде всего из-за несоответствия требованиям к производимой продукции.
2: Очень много вещей, которые на сегодняшний день просто несопоставимы. Они не могут вместе существовать. Это не значит, что мы против. Мы за. Но это требует времени и капиталовложения. Потому что, чтобы обеспечить, скажем, какие-то стандарты в Европе, которые, наверное, более продвинутые, чем у нас, мы должны инвестировать деньги в то, чтобы создать производство по таким продуктам. И наоборот, кстати говоря. Значит, поэтому вот прямо с сегодня на завтра совместить одно с другим практически невозможно. Поэтому мы вынуждены будем где-то, не где-то, а по большому счету, практически всю нашу работу, в данном случае с Арменией, в сфере экономики, касающейся интеграционных процессов, свернуть.
1: Как добавил Владимир Путин, Армения при выходе из Евразийского экономического союза потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле, которые приняты объединением. Российские войска за сутки освободили 4 населенных пункта Бударки и Караичное в Харьковской области, Новоподгородное и Лесное в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. За неделю ВС России взяли под контроль 10 населенных пунктов. В Минобороны также отметили, что группировкой «Днепр» нанесено поражение живой силы и техники 3 механизированных горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и 2 бригад терробороны. ВСУ за 7 дней на этом направлении потеряли более 375 военных, 5 бронемашин, 70 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и 18 станций радиоэлектронной борьбы. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты 44 управляемых авиационных бомбы, 3 крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, 3 авиационные управляемые ракеты большой дальности Scalp производства Франции, 23 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 2628 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Частью соглашения Ирана и США является немедленная выплата Тегерану 12 миллиардов долларов из замороженных за рубежом активов. Только после этого Исламская Республика вступит в дальнейший диалог. Об этом сообщило агентство «Фарс» со ссылкой на источники. Ранее Трамп заявил, что намерен принять в пятницу на совещании с помощниками окончательное решение о том, утверждать ли согласованную в предварительном плане договоренность с Ираном. По его словам, большая часть пунктов сделки с Ираном уже согласована. Россельхознадзор обратился в компетентное ведомство Узбекистана для проведения технических переговоров по выработке механизма, обеспечивающего безопасные и бесперебойные поставки узбекской плодоовощной продукции в Россию. Об этом сообщил Россельхознадзор. В ведомстве отметили, что ограничительные меры на ввоз овощей и фруктов из Узбекистана не вводились. Ранее сообщалось, что ведомство ввело временные ограничения с 30 мая на ввоз плодоовощной продукции от 10 экспортеров Узбекистана, допустивших наибольшее количество нарушений. Ранее в сельхознадзоре заявили, что Россия планирует с 30 мая 2026 года ввести временные ограничения на импорт из Армении ряда ягод и свежих овощей, включая томаты, огурцы, перец, зелень и клубнику. Первые российские бананы выращены в Сочи в теплицах с использованием искусственного интеллекта. Фрукты прошли лабораторные исследования и признаны безопасными. Не обнаружено ни остаточного количества пестицидов, ни токсичных элементов, сообщили в новороссийском филиале Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК, передает ТАСС. По словам специалистов, сочинские бананы можно рекомендовать как источник природных макроэлементов и энергии. При этом российские бананы оказались менее сладкими, чем импортные. Это особенность свежего плода, собранного на ранней стадии зрелости и не проходившего специальную процедуру дозаривания газом, в отличие от зарубежных аналогов, отметили в центре. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
0: Спорт.
3: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с баскетбола. Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев объявил о том, что в серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ с клубом «Локомотив Кубань» командой будет руководить Ростислав Вергун. Таким образом, Дэн Радонич покидает пост главного тренера. Теннис. На втором сезоне турнира «Большого шлема» открытом чемпионате Франции сегодня стартовали матчи третьего раунда. Андрей Рублев, посеянный 11-м, победил Нуну Боржиша 7-5, 7-6, 7-6. В эти мгновения Карен Хачанов против Еспера де Йонга. Нидерландец ведет 2-1 по партиям и 1-0 в четвертом сете. В женском турнире восьмая сеянная Мира Андреева обыграла Мари Бускову 6-4, 6-2 и за выход в четвертьфинал сразится со 170-й ракеткой мира Джилл Тайхман. Теперь новости футбола. Французский ПСЖ объявил заявку на финал Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом». В нее вошел и российский вратарь Матвей Сафонов. Финал ПСЖ-Арсенал состоится завтра. Издание «Экип» сообщает о том, что футболисты ПСЖ в виде бонуса получат от владельцев клуба по 1 миллиону евро за победу в турнире. Прокуратура Нидерландов требует взыскать с бывшего капитана «Спартака» Квинси Промеса 8 миллионов евро по делу о контрабанде запрещенных веществ, сообщает издание «The Telegraph». По данным источников, в прокуратуре убеждены, что Промес заработал не менее 8 миллионов на продаже запрещенных веществ, а значит, должен вернуть эту сумму. Мадридский «Реал» и Жозе Мауриньо подписали контракт до 2029 года, сообщает издание «Атлетик». Официально нового главного тренера представят после президентских выборов в мадридском клубе, которые пройдут 7 июня. Отмечается, что Мауриньо является личным выбором действующего президента клуба Флорентино Переса, который с высокой долей вероятности сохранит свой пост. И пока это все новости спорта.
1: В субботу 30 мая в Архангельске плюс 15, плюс 17, без осадков. В Калининграде плюс 18, плюс 20, без осадков. В Уфе без осадков плюс 20, плюс 22. В Казани плюс 17, плюс 19, кратковременный дождь. В Самаре плюс 18, плюс 20, кратковременный дождь. Во Владимире плюс 13, плюс 15, кратковременный дождь. В Волгограде плюс 18, плюс 20, без осадков. В Ставрополе временами дождь, плюс 14, плюс 16. В Ялте временами дожди, плюс 14, плюс 16. В Санкт-Петербурге облачно во второй половине дня дожди. Температура воздуха днем плюс 10, плюс 12. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем плюс 12, плюс 14. Сейчас в Москве 10 градусов тепла.

0: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
1: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны.
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Ржавчина.
5: Вернулись мы в эфир главного радио страны.
6: Продолжаем.
5: 825-222-9992.
6: Пишите, мы вас читаем, дорогие наши слушатели, мы вас любим, помним. Татьяна, Рим Ширгазин, как без вас, очень всегда рады вас видеть. А мысли, эмоции, что вам кажется правильным, неправильным, мы ценим каждое ваше слово, и это отдельное сообщество, конечно, общение внутри нашей программы. Ну что, продолжим, да, мы, армянскую тему?
5: Да, продолжим.
6: Вот это я... российское радио про армянское радио. Хорошо, я пошутил, правда?
5: Да, вот. А и чтобы зацепиться, да, потому что мы начали с Николаем Юрьевичем Силаевым, ведущим научным сотрудником Института международных исследований МГИМО, в предыдущем части говорить про экономику Армении. Вот как раз подоспело и очередное свежее заявление Владимира Путина из Астаны. Звучит оно так: Армения потеряет 14% ВВП, а если придется, ну, видимо, России придется поднять цены на энергоносители из-за выхода этой страны из ЕАЭС. Вот такая вот свежая новость. Николай Юрьевич.
7: Да, здравствуйте.
5: Экономика экономикой, да, а вот насколько, ну, насколько спокойными и мирными будут выборы, на ваш взгляд, особенно если их результат не устроит одну из сторон?
7: Да они уже неспокойные. С лета прошлого года идут аресты оппозиционеров. Можно сказать, что одного из главных оппозиционных политиков Пашинян вырастил сам. Я говорю о Самвеле Карапетяне, которого по очень сомнительным основаниям арестовали еще летом прошлого года. Ну, не так давно выпустили под домашний арест, но все равно он не может принимать участие в выборах сам. Острая ситуация давно. Тоже прошлым летом конфликт Пашиняна с армянской церковью. В тюрьме несколько епископов. Светские власти заявляют о том, что они должны принимать решение о том, кто возглавляет армянскую апостольскую церковь. Там уже все очень непросто. Ожидает ли уличных протестов? Пока сложно судить. Но я бы не исключал, что есть потенциалы для этого.
6: А кто же тогда возьмет на себя лидерство? Ведь, собственно говоря, нам нужны, как это, особо буйные. Там такие есть, и у них есть на кого опереться. Мы понимаем, это... да, что мы сталкиваемся с тем, что, как правило, такого рода события управляются внешними силами, не внутренними.
7: Ну нет, совершенно не обязательно. Я думаю, что массовые протесты далеко не всегда управляются внешними силами, хотя внешние силы могут их там поддерживать или поощрять. Но это не значит, что люди выходят на улицу, потому что им приказали какие-то внешние силы. Люди выходят на улицу, потому что у них есть... Для них остается это единственным способом выразить свою волю. Особенно если эта воля властями как-то извращается. В этом смысле, ну, право на мирные демонстрации – это одно из базовых прав, и здесь о чем говорить. А другое дело, что вы правы совершенно в том, что нет одного ярко выраженного лидера у оппозиции в Армении. Непонятно, в какой степени сторонники оппозиции готовы идти на улицу. Готовятся ли они к этому? Я бы предположил, что готовятся, но, конечно, одно дело готовиться, а другое дело людей вывести. В Армении довольно часто бывают протесты, и очень эмоциональные протесты, но они в редчайших случаях приводят к смене власти. Последний раз, собственно, это было в 2018 году, когда к власти пришел нынешний премьер-министр. Я думаю, что все-таки цель оппозиции не в том, чтобы вывести людей на улицу ради того, чтобы они вышли на улицу. Цель оппозиции в том, чтобы ее сторонники пришли на избирательные участки и проголосовали.
5: Угу. Николай Ильич, а давайте вот покрутим эту проблему немножечко с другой стороны. В целом, конечно, происходящее в Армении, внутреннее дело Армении, да? Но что означает нынешний курс Пашиняна для нас, для России, и в экономическом, и в геополитическом смысле, да, и что будет, если этот курс продолжится, да, если он не прервется в результате смены власти, уж в данном случае не так важно, мирным путем она произойдет, ну, то есть политическим путем через выборы, или свое слово скажет улица. Вот где здесь наши интересы?
7: Наш интерес в том, чтобы восстановить в полной мере дружественные и союзнические отношения с Арменией. И когда многие наблюдатели упрекают российскую дипломатию, российское руководство в том, что они, мол, слишком поздно стали говорить об Армении, на самом деле это совершенно не так. В течение многих лет позиция заключалась именно в этом. Давайте разъяснять свои взгляды, свои интересы нашим армянским визави и убедим их в том, что курс на Евросоюз – это ошибка. Но, понимаете, проблема ведь даже не в том, что в Армении, Армении руководят сейчас прозападные политики. В конце концов, это действительно решение самой Армении и избирателей Армении. Проблема в том, что это люди, которые чудовищно некомпетентны в международных делах, в вопросах внешней политики. Ну, смотрите, вот это, по-моему, новость то ли вчерашнего, то ли позавчерашнего дня. Когда Пашинян в очередной раз высказался о том, что он хочет отобрать у российских железных дорог концессию на управление железными дорогами Армении, при этом он сказал буквально следующее: мы ничего не делаем за спинами наших российских партнеров. Но ведь это уже неправда. Потому что о самом плане властей Армении отобрать концессию российских железных дорог, российские железные дороги, как российское руководство, узнали из прессы. Они узнали об этом из публичного заявления премьер-министра. И так, к сожалению, все происходит. Они могут в Москве сегодня сказать, что нет, ну что вы, ну какой Евросоюз, мы прагматики, мы все понимаем. А завтра парламент Армении проголосует за закон о вступлении Армении в ЕС. С этими людьми очень трудно иметь дело. И какие бы то ни было отношения с Арменией, ну, допустим, Армения там передумала, она больше не считает Россию важным партнером и союзником, она хочет идти на Запад. Это ее суверенное право. Но вот сам способ вести дела, который демонстрирует руководство Армении уже не первый год, это то, что, понимаете, подрывает саму возможность каких бы то ни было устойчивых отношений, дружеских ли, партнерских ли, каких бы то ни было. В этом главная проблема.
6: Угу. Ну, мы-то понимаем их логику. Вот очень много прозвучало слов, из которых можно сделать вывод, что непредсказуемый партнер, и мы вообще не понимаем, чем он руководствуется в тех или иных решениях. А это так? Мы понимаем, мы знаем, чего они в конце концов добиваются.
7: Я думаю, что мы можем уверенно судить о том, чего они в конце концов добиваются. Но проблема в том, что политика Еревана очень импульсивна. И он в этом смысле непредсказуемый. Явно разошлись сильно далеко друг от друга интересы Армении как государства, как народа и интересы правящей группы. Я не думаю, что дело в какой-то идеологии правящей в Армении группы. Дело у них нет, насколько я могу судить, более или менее разработанных убеждений.
6: А это что, они у просто компрадоры, есть, что ли, или что?
7: У них есть в общие какие-то такие либерально, такие постсоветские либеральные взгляды, что на Западе добро, в России плохо, угу. Родина – это предрассудок и так далее. Ну, то, что они, в общем, и говорят вслух. Но при этом их, у них нет последовательной, серьезной, реалистичной программы для Армении. У них есть программа для самих себя. Угу. Они люди, которые попали во власть в большой степени случайно. Они люди, для которых очень важно быть, я бы сказал, в европейской тусовке. Угу. И считаться в этой тусовке своими.
5: То есть чувствовать себя вот, частью элиты, да?
7: Да, да, чувствовать себя частью именно западной элиты. Пусть и где-то на приставном стульчике, но все-таки там.
6: Но западная элита, я прошу прощения, тоже, судя по всему, очень заинтересована. Огромное количество, огромнейшее посольство Соединенных Штатов в Армении.
5: Чуть ли не самое большое.
6: Самое большое на постсоветском пространстве. Чрезвычайная активность европейских политиков. Им-то что нужно от
5: Армении? Это они как бы в нас ковыряют? Или Армения сама по себе в отрыве от России представляет такую несусветную ценность?
7: Я думаю, что размеры американского посольства и вот эта дипломатическая активность европейцев и американцев в Армении – это вещи немножко разного порядка. Это страшно интересный вопрос, что там делает такое громадное посольство, причем давно уже. Угу. Я бы предположил, что их главным интересом был Иран. А может быть и многие другие места, но бывают страны, в которых по ряду причин удобно размещать разведывательные центры. Я не буду называть там европейские страны, которые десятилетиями служат в этом качестве. Я не исключаю, что американцы рассматривают Армению в таком же виде. Въезд в Россию совершенно свободный, въезд в Иран свободный, въезд в Грузию свободный. Ну да, в Азербайджан не попадешь. А все остальное, это же очень удобно. Колоссальная диаспора, которая сама по себе может быть источником агентуры и прочего. Но это другое дело совершенно. Активность европейских дипломатов и американцев я бы описал примерно так. Их главный интерес их политического руководства, по крайней мере, это касается Евросоюза, с американцами немножко посложнее, заключается в том, чтобы навредить России где можно и как можно. А дальше эта команда идет вниз, и внизу начинают искать, а что же можно такое сделать. И Армения здесь оказалась именно с этой точки зрения очень удобной. Потому что есть Никол Пашинян и его люди, которые с радостью готовы играть в эту игру с европейцами. Ну, например, Ильхам Алиев при всех его, ну, сложностях его политики на российском направлении в это играть не будет. Uh-huh. А, точнее, он будет играть в какую-то свою игру. В Грузии тоже в это играть не хотят.
5: Ну, там уже наигрались, там уже хватит.
7: Да, там уже наигрались. А есть Армения, с которой очень удобно. И вот с нижних этажей там и разведок, и внешнеполитических ведомств идет этот сигнал наверх. Вот есть Армения, давайте мы сейчас быстро продемонстрируем, как Россия теряет свое влияние, как от нее отворачивается Армения, один из ближайших ее союзников в республике бывшего СССР. И вот это результат, который можно быстро показать. И вот ради этого результата, который можно быстро показать, они туда и едут.
5: Хорошо, показать-то можно, да? А как этот результат монетизировать? Вот если попытаться посчитать, ну, понятно, что не в деньгах, да, но в каких-то тезисах, что мы теряем, финально теряя Армению?
7: Нам нужны дружественные отношения с нашими соседями. И наши соседи в Закавказье в этом смысле особенно важны. Почему Россия не оставляет попыток нормализовать отношения с Грузией, не оставляет усилий на этом направлении? Почему Россия, несмотря даже на очень резкие заявления, которые звучат порой из Баку, подчеркивает, что заинтересована в дружественных, партнерских, союзнических отношениях с Азербайджаном? Вот именно поэтому. А то, что происходит в Армении, этот наш курс, этот наш интерес подрывает. Потому что страна, которая, как я повторю, исторически один из ближайших наших союзников на территории бывшего Советского Союза, совершенно отчетливо разворачивается в другую сторону. Причем даже если Пашинян не имеет в виду какую-то большую стратегию, а я предполагаю, что большой стратегии у него нет, он очень импульсивен. И люди очень импульсивны. Все равно совокупность тех решений, которые он принимает, с необратимостью ведет к тому, что Армения разрывает традиционные дружественные связи с Россией. А нам

0: общей численности населения.
1: Там,
0: кстати, в отличие от очень многих восточноевропейских стран, ну, не многих, но некоторых, там позитивные значения естественного прироста населения. И это все благодаря Евразийскому экономическому союзу.
1: Вот.
0: Потому
1: я все ждал, где
0: да.
1: Но.
0: Да. Вот. Собственно, понимаете, вот посмотрите на Молдавию. Вот то, что делает сейчас Пашинян, это превращение Армении в Молдавию. Молдавия – это экономическая стагнация, при том, что страны похожие в чем-то по структуре экономики, по демографическим проблемам. Вот. И Армения – это стагнация экономики, это дикая безработица. Кстати, в Армении безработица сокращается. Молдавия – это дикая безработица. И отток населения – в Армении наоборот. Вот если Пашинян доведет задуманное до конца, а он уже к этому близок, то
1: будет
0: Армения
1: Молдавия,
0: становится второй Молдавией. Она политически-то, в общем, уже, благодаря премьер-министру Армении, уже вторая Молдавия, но станет таковой экономически.
1: Николай Ильич, спасибо вам огромное за интереснейший разговор.
2: Ой, спасибо. Приходите к нам еще.
1: Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев был у нас в эфире. Наверное, у кого-то есть вопросы. Да, почему мы так много говорим о наших соседях? А понимаете что? А это же нас напрямую касается.
2: Ну, ребят, у нас...
1: Через минуту.
2: У нас Кавказ, да.
3: Премьера на Радио России.
4: Знакома ли вам сила отлива?
5: Нет.
4: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
3: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
6: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
3: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
7: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
8: Это нечто вроде морской болезни.
3: Но главное испытание здесь капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
8: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз – держать вас на судне, где процветает мое свинство.
3: «Морской волк». Слушайте с 1 июня по будням в 22.10 по Москве и в 21.10 по времени Калининграда.
9: Ржавчина.
1: А мы все продолжаем обсуждать.
2: Да. Армению никак паузе, не уймемся.
1: Никак не можем остановиться, да. Но остановимся и перенесемся в Казахстан. Но будем говорить не про Казахстан, а про в целом всю проблематику Евразии. Да? А почему? А потому что...
2: Ну ответил? И да, и примерно, да, вот примерно уже тему можно закрывать. Да? Но раз время есть, давайте обсудим. Будьте добры, справочку нам.
3: Наша справка.
10: Государственный визит Владимира Путина в Астану уже второй за нынешний президентский срок. И это, как подчеркивают в Кремле, демонстрация особого уровня отношений. Действительно, цифры впечатляют. Россия остается крупнейшим инвестором в экономику Казахстана. Почти 30 миллиардов долларов прямых вложений. Растет товарооборот. На неделе подписано 15 документов, включая ключевой, о строительстве АЭС «Балхаш» при участии «Росатома». 7 основ дружбы народов. Так символично названо совместное заявление, подписанное лидерами. Но есть и взгляд из-за кулис. Политологи напоминают, как бы ни были прочны экономические связи, укрепление интеграции до окончания СВО ждать не стоит. Казахстан, как и прежде, балансирует. С одной стороны Россия, с другой Китай, который активно перетягивает на себя часть энергетических проектов. В игре и глобальный Запад, с которым Астана стремится к безвизу уже к концу года. Казахстан официально заявляет, он не даст использовать свою территорию для обхода антироссийских санкций. А это, в свою очередь, создает естественный потолок для той самой всеобъемлющей дружбы. На полях визита прошел 5-й Евразийский экономический форум. Главная тема – искусственный интеллект. И в этой повестке неожиданно в центре внимания оказался Александр Лукашенко. Белорусский лидер, который всегда славился прагматизмом, фактически охладил технарей-энтузиастов. Его заявление короткое и емкое. ИИ не самоцель и не дань моде, а прикладной инструмент. Не заменяет человека.

0: человека, а снимает с него рутинные задачи. Скепсис Лукашенко понятен. В погоне за цифровым золотом страны ЕАЭС рискуют получить новые долговые пирамиды и зависимость от западных чипов.
1: Это очень вольная и короткая интерпретация повестки, да, но вот что влезло,
2: ну, собственно,
1: то влезло.
2: По-горячему, да, по-горячему.
1: Да, значит, прости, я сейчас скажу, я вообще заткнусь, я тут что-то много сегодня говорю, да?
2: Не, мне нравится, да.
1: Ну ладно. Значит, Владимир Владимирович сделал очень много сейчас заявлений, да, по окончанию визита, и пресс-подход, я так понимаю, мы из эфира не все видим, были какие-то еще интервью. Я предлагаю вот это вот горячую повестку сейчас особо сильно не трогать, да, а поговорить именно об отношениях евразийских государств, да, и вот больше всего лично мне интересно, да, это вот треугольник Россия, Казахстан, Беларусь.
2: Ну, во-первых, есть ли этот треугольник, первое. Второе, да. У меня по справке как бы легкое дополнение тоже к Казахстану, что Казахстан балансирует между Россией и Китаем. А только ли он балансирует между Россией и Китаем? А там что, нету других этих самых гирек и весов и противовесов?
1: Корея есть, не, ну, Запад есть.
2: Там есть Запад, который очень энергично на этот предмет работает. В общем, есть вопросы. Что, поговорим?
1: Да, зададим их Алине Жестовской, члену Российской ассоциации политических консультантов, политологу. Алина, добрый вечер. Рады вас слышать, как всегда.
2: Алина, добрый вечер.
3: Очень тема прям актуальная. Мы забыли еще упомянуть великий тюран британский, да, который тоже на Казахстан
2: как без него
3: распространяется.
2: Да. Угу, да.
1: Так что, у нас дружба или как-то прагматическое сотрудничество, ограниченное во времени текущей мировой повестки?
2: Обстоятельствами, да.
3: Не, у нас-то, конечно, дружба. У них, конечно, прагматическое сотрудничество.
2: А кто здесь мы, а кто здесь как... они?
3: Ну, мы Россия, вот, мы же можем только за себя говорить, а они Казахстан. Вот.
1: Ну и мы Белоруссия, мы можем же говорить, что мы Белоруссия?
3: Да, можем мы говорить, что мы Беларусь, вот, но все-таки давайте вот на этих двух векторах остановимся. Великий тюран есть, да, очень активная торговля с Евросоюзом, есть их заявление... что они будут поддерживать санкции. В то же время, я вот сегодня готовилась к эфиру, размышляла, что я могу вообще про казахов сказать, с которыми я бок о бок на границе Челябинской области выросла. Буквально этим маем находилась я в аэропорту Куала-Лумпура. Это вот вообще совсем далеко, и как бы, ну, далеко и от нас, и от них. И был соседний рейс в Астану. Так вот, они говорят все по-русски. То есть между собой они общаются по-русски. Это как бы такой вот галочка нам и напоминание, что они все-таки себя идентифицируют, ну, как народ, к нам очень близкими. А Атакаев, собственно, да, организовал этот высокоуровневый визит, ну и получил он атомную станцию за наши деньги. Владимир Владимирович, конечно, сказал, что это инвестиции, кредит.
2: 85 на 15, вот, 85% мы даем, да, 15% дает Казахстан.
3: Да, но мы же понимаем, что надо улыбаться, если человек тебе дает деньги, если он дает тебе возможность.
2: Ну и надо помнить, что этот проект едва китайцы не перехватили, на самом деле.
3: Да, нет, для нас это тоже все интересно и замечательно, но условия, конечно, как всегда, мы даем своим соседям шикарные. Ну и, наверное, единственное, что меня относительно Казахстана немножечко успокаивает, почему, да, почему они будут сохраняться в ЕАЭС, почему они будут все-таки ориентированы вот как бы больше на нас, потому что в ЕАЭС они вот такие вот высокоуровневые равноправные члены, не надо забывать, что именно у них эта организация... собственно, и основывалась, да, в Астане. Вот настолько себя не уважать, как та же самая Армения, Молдова, да, и топтаться в предбаннике у Евросоюза, возьмут, не возьмут, как бы заглядывать им в рот, но казахи себя уважают, поэтому мне кажется, что
2: то
3: будут
2: есть,
3: они...
2: тренды поменялись, теперь рваться в Европу уже не как это, но не породисто как-то, да, что-то в этом уже
1: там,
2: не то.
1: Там место уже, как бы, во-первых, не очень есть, да, во-вторых, рваться туда на каких условиях-то? На условиях посудомойщиков?
2: Да. Ну, так. И туда куда? Ну, это уже мы немножечко...
1: Кстати, вот дополню я историю Алины из аэропорта Куала-Лумпура. Я там не был, но вот Токаев, кстати, да, что касается русского языка и всего остального, он же, приветствуя Владимира Путина, я прям процитирую, да, сказал, что российский лидер выполняет, цитата, миссию, имеющую судьбоносное значение для русского народа и российского государства. Надо сказать, что наши СМИ, ну, наши российские, вот, они потом очень старательно слово «русский», как они это любят, удаляли. А Токаев нет.
2: Все время забываю, что русский народ состоит в том числе, и я настаиваю, например, из русского генерала Барклая де Толли, шотландца по происхождению.
1: В общем, Токаев неожиданно проявил себя чуть большим русофобом, чем отдельным... русофилом. Господи, прости, оговорка. Чем отдельные носители российских паспортов. Да, простите, что прервал. Так, итак, значит, вот существует ли, вот да, еще раз, да, этот вопрос надо конкретизировать, этот самый треугольник, да, на который можно опереться, Минск, Москва, Астана, это понятный центр силы, он сосредоточенный, или он может рассыпаться в какой-то момент?
3: На Минск, безусловно, на Казахстан ровно вот до того момента, пока мы им экономически выгодны, как это говорится. Mm-hmm. И экономически выгодны расширенно, да, то есть если вот мы рассматриваем ту же самую Армению, то там же вот этот крен на Запад делается в интересах правящей верхушки, то есть на народ и на то, что они там на бизнес, на вот этих их всяких производителей, им же всем плевать, да. Mm-hmm. А в Казахстане все заинтересованы в том, чтобы с нами дружить. Ну, действительно, самая протяженная граница, очень близкие, однокультурная у нас зона. И я думаю, что будут дальше качать этот великий тюран, вот этот вот постосманский, будут пытаться их как-то национализировать. Уже эти проявления есть. А вот насколько они устоят, это большой вопрос. Я, опять же, взываю к их национальной гордости.
1: Угу. Нет, ну разница с Арменией там действительно глобальная, в том числе и такая, что в Армении нет промышленности. Начнем вот с этого, да? А в Казахстане она есть. И большая достаточно.
3: Ну, они вот своими недрами и промышленностью как раз и торгуют с Евросоюзом. И очень крупные у них там торги происходят. И это для них тоже как бы такая история, которую они не захотят потерять, если их поставят между двумя стульями.
1: Изменится ли вот это вот прагматическое отношение к нам Астаны на более, скажем так, дружеское, да, и такое вот совсем партнерское в тот момент, когда нашей победой закончится специальная военная операция? Есть ли вот такая точка отсечки важная?
3: Безусловно, мне кажется, это не только со стороны случится, это вообще вот все вокруг прибегут и скажут, что вообще на самом деле они, ну, были такие наши всегда самые знали. Лучшие друзья, и так за нас молились ночами за нашу победу. Угу. Осталось только выяснить вопрос, почему к нам в территории Казахстана периодически на Уралдрон залетают.
2: Ну, бывает. Ну что, там не только такие казусы, там много разных вещей, которые вызывают вопросы. В том числе к большому количеству договоров о дружбе, сотрудничестве и союзничестве. Я вот сейчас смотрю и вижу, у нас есть один договор о дружбе, это 92-го года. Декларация о вечной дружбе и союзничестве. 98-го года. Договор о добрососедстве и союзничестве 2014 года.
1: Понижение градуса риторического.
2: Да. Подписаны вот это 7 основ дружбы, которые были подписаны Путиным и Токаевым, да? Среди которых одна из основ — это общая граница, на секундочку. Такое вот определение. Нам все время эту дружбу нужно чем-то подкреплять. И, судя по всему, не только экономикой. Мы можем рассчитывать, например, на то, что гипотетически после окончания СВО, например, у нас возникнут какие-то вот этим союзнические, еще и военные союзнические договоренности с Казахстаном.
1: Но они у нас есть.
3: Но у нас же ШОС существует, да, собственно, Шанхайская организация сотрудничества, которая вот Россия, Казахстан, самые наши, да, ближайшие военные соратники.
2: А когда у нас последний раз совместные учения были?
1: Ой, регулярно, чуть ли не в этом году.
2: Серьезно?
1: Да.
3: По-моему, ежегодно, да, они. За сердце нам нужно будет хвататься, когда президент Казахстана, как бы его фамилия ни была, начнет говорить о казахском с нами. Вот в тот момент, да.
1: А-а-а, это значит, ну, что-то это маркер абсолютный, это правда, это абсолютный маркер. Алин, а вот, может быть, вы, ну, знаете, уже проверяли или можете предположить, насколько большое внимание со стороны как раз третьих сил, да, со стороны Китая, Запада, к подобным встречам, вот как состоявшиеся в Астане, да, насколько серьезно к этому относятся, насколько следят, а делают ли какие-то выводы по итогам?
3: Ну вот сейчас час еще прошел с опубликования, собственно, расшифровки пресс-конференции и совместного заявления относительно Армении лидеров. Вот, пока еще на Западе ничего не вышло, но они, безусловно, следят, и, безусловно, они будут дальше эту историю качать, потому что, ну, понятно, Беларусь от нас не отбить, а вот Казахстан пытаются, и, конечно, обидно то, что они перекрывают нам этот параллельный импорт, поддерживают санкции, это все-таки показывает, что у них, ну, такая вот она дружба, как вы правильно сказали, она все-таки прагматичная, и за которую нужно подкреплять.
1: Двоестулие такое все-таки. Ну ладно, будем смотреть, да, на развитие событий. Сегодня, кстати, да, Владимир Владимирович в очередной раз сказал, что окончание СВО достаточно близко. Вот заодно и узнаем, что там скажут в Астане. Спасибо большое. Алина Жестовская, политолог, член Российской ассоциации политических консультантов, была у нас в эфире. Вот тоже можно было, конечно, подольше поговорить.
2: Ну, будем надеяться, не в последний раз. Алина, спасибо.
1: В другой раз поговорим, вернемся через минуту.
4: Народный артист России Владимир Адольфович Ильин почти не выступает в средствах массовой информации. Он сделал исключение для программы «Три измерения».
5: Днепропетровск, гастроли, две девушки с Кареном Геворкяном. Они уплыли куда-то, и нет ответа. Я разбегаюсь, левая толчковая, пацанами мы разбегались, и в девятую волну. И с волной отплываешь. Вот это меня спасло. Врачи когда приехали, я говорю, ребята, шейте, у меня вечером завтра спектакль.
4: Заслуженный артист России, первый чемпион СССР по бодибилдингу Игорь Петрухин рассказал о том, как начиналась его работа в цирке.
6: Никогда не хотел быть дрессировщиком медведя, боялся. Меня приводит цирк, Вальтер Михайлович Запашин берет меня за руку, ведет в вольер, сидит кошка, килограмм 300. Он идет на нее, кошка пятится, кладет мясо на землю, кошка опускается, ест мясо, мы выходим. Это был мой первый урок дрессуры.
4: В передаче также принимает участие народный скульптор России Александр Рукавишников, ведущий, председатель Союза архитекторов России Николай Шумаков. Три из «Измерения». Слушайте в это воскресенье в 15:35. Время московское. В эфире программа «Люди и песни».
7: Там, где любовь, там всегда проливается кровь. Среди песен на эту вечную тему почетное место занимает «Дилайла» – хит из репертуара Тома Джонса. Как ни странно, текст этой песни об убийстве на почве ревности сочинили супруги-литераторы Барри Мейсон и Сильван Уитингем, счастливо прожившие в браке более 40 лет. Говорят, что сначала у героини песни, изменившей возлюбленному, было другое имя, но по настоянию композитора Леса Рида ее назвали в честь предавшей Самсона красавицы из Ветхого Завета Далилы. По-английски это имя звучит как «Дилайла». Когда Тому Джонсу принесли эту песню, то она исполнителю категорически не понравилась. «Зато ее будут петь в пабах», — сказал опытный менеджер певца и оказался абсолютно прав. Именно там ее услышали уэльские регбийные болельщики и сделали своим гимном. Правда, недавно группа политиков призвала регбийный союз Уэльса и фанатов этого вида спорта отказаться от пения «Дилайлы» на стадионах. По их мнению, хит со словами «Я взял в руки нож, и она больше не смеялась» пропагандирует насилие по отношению к женщине, с чем категорически не согласны болельщики и, естественно, сам Том Джонс.

0: Люди и песни.
1: В 1968 году Дилайла заняла второе место в британском хит-параде. И в этом же году редкость по тем временам ее издала на гибкой пластинке фирмы «Мелодия». Немедленно появились версии на русском. Первым о девушке Дилайле, лучше которой в городе нет, в новогоднем «Голубом огоньке» спел Эмиль Горовец. А вскоре хит зазвучал в исполнении Владимира Мулявина и группы «Песняры».

0: Люди и песни.
1: Если песнеры довольно верно передали содержание Дилайлы, то еще одна версия, ее исполнял Муслим Магомаев, сейчас Филипп Киркоров, была далека от оригинала. Дочь родилась у шарманщика доброго Карла. Радостный папа не знал, как ребенка назвать, написал поэт-песенник Юсиф Аглы Гаджикасимов. Куда делся сын старого шарманщика Буратино, так и не ясно.

0: Люди и песни. Радио России. Москва 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Один из крупнейших банков России собирается включать в своем приложении или интернет-банке режим только для чтения, если заподозрит, что туда вошли мошенники. Это сделает невозможным проведение операции в приложении. Новая мера защиты будет включаться автоматически в случае, если банк подозревает компрометацию клиентских данных или угрозу социальной инженерии, чтобы не позволить мошенникам совершать действия по выводу средств со счетов клиентов. Банк уже тестирует режим ограниченного доступа. Снять ограничения клиент сможет в офисе, в банкомате, в контакт-центре или в чате с банком, в зависимости от рисков, которые будет определять банк. Другой из крупнейших банков страны уже использует подобную меру. В зависимости от степени риска для клиента может или полностью блокироваться приложение, или блокируются конкретные рискованные продукты или операции. Эксперты считают такую меру эффективной, но предупреждают о рисках ложных блокировок. Но когда система сможет корректно и быстро отличать нормальное поведение пользователя от мошеннического, при этом сводя к минимуму ложные срабатывания, то такой подход станет мощным инструментом в арсенале банковской безопасности, считают эксперты по кибербезопасности. Сейчас банки активно внедряют алгоритмы искусственного интеллекта в кибербезопасность. Система определяет шаблоны в типичном поведении пользователя, а затем выявляет аномальные действия в его поведении. В теории такой метод более эффективен в сравнении со стандартными алгоритмами. Например, сейчас банк с большей долей вероятности заблокирует перевод, если за 5 минут до этого клиент получил кредит. А система аналитики с использованием искусственного интеллекта позволит выявить мошенника, определив, например, что действия совершаются с нехарактерной для пользователя скоростью или последовательностью. Включенный на устройстве VPN также может послужить триггером, сигналом опасности для банковской системы анализа и безопасности, так как он изменяет IP-адрес и геолокацию устройства. Учтите это, если пользуетесь. Кстати, по последним данным Центробанка России, в стране начал замедляться рост объемов телефонного мошенничества. Во втором квартале этого года ЦБ отметил сокращение мошеннических операций почти на 15% и рост отражения атак банками. Значит, стали давать свои плоды варианты борьбы с мошенниками. Банки, мобильные операторы, государственные органы для борьбы с мошенниками совместно разработали дорожную карту по трем основным направлениям – звонки, кредиты и дропперы. Но терять бдительность рано. Эксперты предупреждают, что одна из опаснейших схем, когда злоумышленники изолируют жертву обмана от близких и друзей. Злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов или банков, сообщают, что идет специальная операция по спасению денег, якобы средства необходимо срочно перевести на безопасный счет, а человек должен оказать содействие в задержании злоумышленника. При этом говорят, что человек не имеет права рассказывать о так называемой специальной операции никому, даже полиции. Мошенники запугивают якобы распиской о неразглашении и угрожают наказанием за нарушение. В результате таким способом обработанных людей очень сложно вывести из-под влияния мошенников. Они верят теперь только обманщикам, ведь они думают, что помогают следствию, а весь мир против. Берегите своих родных, не дайте мошенникам заработать.
2: Книги на главной площади страны.
3: Мы не останавливаемся на фестивале. Появилась потребность в новой площадке комиксы. Будущее книги. Площадка, которая рассказывает о новых форматах. Книгоиздания, электронных форматах, искусственном интеллекте и так далее. Всегда что-то новое.
2: Книжный фестиваль «Красная площадь» в программе «От первого лица». В пятницу в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска. Совместный проект «Радио России» и Русского географического общества. «Моя Великая Россия»
4: – это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
2: Путешествие по самым удивительным точкам на карте, без чемоданов и пересадок.
5: Детскую дразнилку наверняка слышали. «Катись колбаской по Малой Спасской». А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
2: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя Великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14:35 по Москве и в 15:35 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
7: Радость или грусть нас ждут поток.
8: Мелодии каждому знакомы из детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Нарвалы. В программе о животных с Иваном Затевахиным.
9: Нарвал относится к зубатым китам. Вот этот зуб или бивень в детском возрасте, он небольшой, порядка 30 сантиметров у самцов, потом может вырастать до 3 там, чем-то метров.
2: Зоолог, специалист по морским млекопитающим Дмитрий Глазов. О животных в это воскресенье в 12:10 по Москве и в 17:10 по времени Иркутска.
10: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Путин отметил, что ситуация на поле боя позволяет говорить о близком конце конфликта на Украине. Минобороны сообщило о поражении в пятницу 24 украинских беспилотников. В России утвердили золотой стандарт корпоративной поддержки семей сотрудников. Далее подробности. Сейчас называть конкретные сроки завершения конфликта на Украине невозможно ввиду продолжения боевых действий. Об этом заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам государственного визита в Казахстан.
2: Что касается сроков, то я думаю, что и вы, и все другие коллеги понимают и поймут мой ответ. Называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. Это не просто опрометчиво, это просто... так никогда практически не делается. И я этого делать не буду.
1: При этом Путин отметил, что обстановка на поле боя в зоне СВО дает основание говорить, что конфликт на Украине близится к завершению. Глава государства также подчеркнул, что слова европейских политиков о подготовке к войне с Россией являются бредом. По его словам, на Западе все чаще прибегают к практике «чем страшнее ложь, тем быстрее в нее поверят», а текущие события на Украине являются конкретным результатом усилий Запада.
2: Что касается заявлений европейских политиков о том, что они готовятся к войне с Россией, это бред. А делается это якобы в связи с агрессивными планами России в отношении западноевропейских стран. Это вранье. Это грубая, наглая ложь. И как говорил Геббельс в свое время, чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Именно такими стандартами такие стандарты и внедряют западные политики, средства массовой информации в свою практическую ежедневную практику. В России никогда не было никаких агрессивных намерений в отношении европейских стран. А трагедия, которая разворачивается на Украине, это их рук дело. Это результат их политики, потому что именно они довели до государственного переворота в Киеве в 2014 году, что привело к необходимости со стороны России защитить крымчан, а затем, не буду вдаваться в детали, много раз об этом говорил, а затем и оказать содействие ДНР и ЛНР.
1: Также президент России попросили прокомментировать инцидент с падением беспилотника в Румынии. Путин отметил, что никто не может сказать о принадлежности этого дрона, пока не проведена экспертиза. По словам президента, Россия проведет объективное расследование и даст оценку, если ей передадут объективные данные по упавшему в Румынии беспилотнику.
2: Никто не может сказать, какого происхождение тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Вот караул, русские идут, русские бьют. Потом через короткое время выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭП или еще по каким-то причинам из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали. И в данном случае, думаю, что скорее всего речь идет именно о такой ситуации, но если нам передадут какие-то объективные данные, как когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации, мы просто передали туда для экспертизы. Пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование, и так только тогда, в этом случае, дадим оценку того, что произошло.
1: Отвечая на вопросы журналистов, глава государства подчеркнул, что Россия в случае выхода Армении из ЕАЭС будет вынуждена свернуть с ней всю работу в экономике, касающуюся интеграционных процессов. Армения потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле, а гражданам республики придется покупать патенты для работы в России. По словам президента Армении, также следует подумать, на какие рынки пойдут сельхозтовары в случае разрыва экономических связей с ЕАЭС. Российские войска за сутки освободили 4 населенных пункта – Бударки и Караичное в Харьковской области, Новоподгородное и Лесное в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны России. Также, по данным военного ведомства, с 8 утра до 8 вечера по московскому времени дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Как заявили в ведомстве, беспилотники поражались над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей и над акваторией Черного моря. Минимальный набор мер поддержки семейных сотрудников, золотой стандарт корпоративной поддержки демографии утвержден на заседании Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной демографической и семейной политики. Об этом сообщила глава Совета Федерации, председатель Совета Валентина Матвиенко. Новый стандарт предусматривает комплекс мер, направленных на поддержку работников с детьми и укрепление семейных ценностей. В частности, в него включен корпоративный семейный капитал в размере 1 миллиона рублей при рождении третьего и последующих детей. Кроме того, работодателям предлагается компенсировать не менее 50% стоимости полиса добровольного медицинского страхования для детей многодетных сотрудников. Также предусмотрены дополнительные оплачиваемые выходные – 5 дней при рождении ребенка и 1 день при зачислении ребенка в первый класс. В перечень мер вошло внедрение семейно-ориентированного рабочего графика для беременных сотрудниц и работников с детьми дошкольного возраста. Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
3: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. У московского «Локомотива» нет бюджета на покупку новых футболистов. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Не поможет даже продажа Алексея Батракова. Нужны будут еще продажи. У клуба сохраняется долг больше 1 миллиарда рублей после немецких руководителей, добавил источник чемпионата. Продолжаем о футболе. Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов войдет в тренерский штаб нового главного тренера ЦСКА Дмитрия Игдисамова, сообщает инсайдер Максим Никитин. Также в команде помощников Игдисамова будет известный российский экс-футболист Роман Адамов. Бобсокер уточняет, что штаб Дмитрия Игдисамова ЦСКА будет полностью состоять из русскоязычных специалистов. Экс-наставник «Спартака» Доменико Тедеско станет новым главным тренером «Болоньи», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Контракт будет рассчитан на 3 года или на 2 года с опцией продления на сезон. Переговоры находятся на финальной стадии. Новости из клубов континентальной хоккейной лиги. «Спартак» подписал новый контракт на 1 год с 26-летним нападающим Иваном Морозовым. За 3 сезона в московской команде на счету Морозова 141 очко по системе «Гол плюс пас» в 173 матчах. Магнитогорский «Металлург» продлил соглашение с нападающим Русланом Исхаковым. Новый срок контракта с 25-летним хоккеистом рассчитан на 2 года. За «Металлург» форвард сыграл 80 матчей, в которых набрал 46 очков по системе «Гол плюс пас». И пока это все новости спорта.
1: Погода. В субботу, 30 мая, в Мурманске плюс 10, плюс 12, небольшой дождь, в Сыктывкаре временами дожди, плюс 13, плюс 15, в Калининграде плюс 18, плюс 20, без осадков, в Перми плюс 15, плюс 17, временами дожди, в Уфе без осадков, плюс 20, плюс 22, в Казани плюс 17, плюс 19, кратковременный дождь, в Нижнем Новгороде плюс 16, плюс 18, кратковременный дождь, в Пензе плюс 14, плюс 16, без осадков, в Воронеже плюс 13, плюс 15, кратковременный дождь, в Сочи плюс 13, плюс 15, дожди, временами сильные. В Ростове-на-Дону плюс 15, плюс 17, временами дожди. В Севастополе плюс 13, плюс 15, временами дожди. В Симферополе плюс 12, плюс 14, умеренные дожди. В Санкт-Петербурге облачно во второй половине дня дожди. Температура воздуха днем плюс 10, плюс 12. В Москве переменная облачность без осадков, днем в столице плюс 12, плюс 14. Сейчас в Москве 9 градусов тепла.

0: EAB. Play it.
1: Аурум Инутили.
0: Вот именно об этом сегодня пойдет речь в программе
1: Аурум Инутили. Бесполезное золото.
2: Sounds charming.

0: Инутиля.
1: Бесполезное золото.
2: Друзья, но сегодня, конечно же, начало огненное. Песня так и называется «Feel the Fire» казанского коллектива Red Sun. Причем, что любопытно, сегодняшний 444-й эпизод лютой рок-н-ролльной программы о временно неизвестных музыкантах «Аурум Инутиля», ведущим которой и автором являюсь я, Дмитрий Чернов, здравствуйте, открыла казанская команда Red Sun, единственная метал-группа из Казани, состоящая из одних девушек. Этих прекрасных девчонок, которые вот так вот могут зажигать в жанрах heavy metal, new metal и многих других жанрах metal. И сегодня в нашем 444-м эпизоде, друзья, который мы назвали «Нейросети против разума», я еще раз подчеркиваю, мы всегда на стороне живого исполнения любой музыки, но я вас сегодня познакомлю и с человеком, который полностью отдался вот этой стихии под названием «Искусственный интеллект» и создает песни исключительно с помощью нейросетей. И это тоже, между прочим, достойно внимания. Так что нельзя сразу всех под одну гребенку, знаете, как это говорится, закашивать. Перед тем, как мы, друзья, перейдем к теме нейросетей, хочу, чтобы вы послушали песню удивительного человека молодого. Алексей Суслов, город Ишкар-Ала, прислал нам композицию «Поезда». Не могу сказать, что это уж слишком оригинальный материал, на мой взгляд, но мне песня понравилась тем, что она, как мне показалось, создана с помощью чрезвычайной искренности какой-то, вот такой молодежной, какого-то задора такого молодежного, подхода такого молодежного. Алексей Суслов с нами на прямой связи. Леш, привет.
3: Здравствуйте.
2: Песня «Поезда». Мы сегодня ее представляем в программе. Я-то ее уже слышал, а наши слушатели ее только сейчас, им только счастье это предстоит. Вот расскажи, пожалуйста, во-первых, что у тебя за проект такой? У тебя проект без названия, ты просто сам автор-исполнитель. Кто тебе пишет материал? Как все это у тебя происходит?
3: Я сам автор-исполнитель. Данной песне уже больше 20 лет. Я ее написал перед уходом в армию. Была группа своя, свой проект. Так. Играли вместе, аранжировочку сделали. В городе ее узнали, а потом, когда группа распалась, мне предложили просто ее записать. И вот на студию пришли, записали с другими уже музыкантами.
2: Ты профессиональный музыкант? У тебя есть образование музыкальное?
3: Да, есть. Закончил колледж культуры и искусств города Йошкар-Олы. И закончил педагогический университет. Чувашский.
2: Много ли песен у тебя в багаже твоем творческом? Вот песня «Поезда», мы сейчас будем ее слушать. А какие у тебя еще имеются альбомы, записи уже готовые?
3: Записи в интернете можно послушать. Песню «Одиночество», «Заберетки русские». Так, особо записями времени нет заниматься. Все свободное время занимает работа.
2: Угу. Но песни пишутся.
3: Песни пишутся, песен больше, багаж больше 100.
2: Ничего себе. Слушай, ты солидный, так говорится, плодовитый и Дитер Болин, я бы сказал бы так бы. Друзья, ну что, прямо сейчас давайте послушаем песню «Поезда». Алексей Суслов, город Йошкар-Ола, в программе «Аурум Инутиля». Поехали. Поехали.

0: Это была песня под названием «Поезда». У нас сегодня в этом эпизоде Алексей Суслов, представитель музыкальной творческой интеллигенции города Ишкралы, с нами на прямой связи. Леш, ну а теперь серьезные вопросы. Я знаю, что ты записывал все это дело на студии музыканта, продюсера и основателя ишкралинского лейбла Вероники Васильевой. Лейбл называется «Ядра изумруд». У меня в этой связи вопрос. Насколько вообще важно музыкальное продюсирование в данном случае в контексте твоего творчества для тебя, как для музыканта?
1: Мне продюсированием самому некогда заниматься. Поэтому очень важно.
0: Вот смотри, продвинуло-то одно дело, когда идет процесс записи, именно записи, создание вот этого музыкального полотна на века, как говорится, да? Музыкальный продюсер тоже ведь важен. Человек, который подскажет тебе, где правильно аранжировочку сделать, где правильно акценты какие расставить музыкальные и так далее, и так далее. Не в продвижении контекст, да? А вот именно в создании песни, в создании ее финального отпечатка. Вот здесь, насколько был вклад Вероники, важен именно в процессе создания песни «Поезда» как финального отпечатка твоего творчества?
1: Вообще полностью аранжировкой занималась она. У меня было буквально несколько дней, чтобы приехать к ней, записать материал чисто под гитару, а всей аранжировкой, подборкой музыкантов занималась именно Вероника.
0: И последний вопрос. Выступаешь ли ты вживую на сценах каких-то в Поволжье, в Йошкар-Оле, может быть, в других каких-то городах, выезжаешь куда-то?
1: Выступаю вживую постоянно, но в основном не со своими песнями, редко бывает со своими. Крайний раз выступал в Центральном доме работников искусства, город Москва.
0: И вот здесь вот, друзья, хочется сделать отступление, поблагодарив Алексея Суслова из города Ишкар-Ола, песню «Поезда», которого мы слышали только что, о том, что действительно важна узнаваемость. Узнаваемость исполнителя и автора композиций. И в том числе участие в программе «Аурум и Нутеля» для такого замечательного автора и исполнителя собственных композиций, как Алексей Суслов, дает шанс услышать музыканта, узнать его творчество. Ну, а песня «Поезда», я думаю, у многих отложилась в памяти. Это программа «Аурум и Нутеля». Через паузу продолжим.
2: «Аурум и Нутеля». Бесполезное золото.
0: А вот интересно мне спросить у музыканта, продюсера и основателя маленького такого, знаете, микролейбла в Йошкар-Оле, но уже создавшего и определенную репутацию в республике и в городе. Лейбл называется «Ядра изумруд» Вероники Васильевой. Его основательница с нами на тоже прямой связи. Вероника, привет. А вот насколько важно профессиональное саунд-продюсирование для начинающего музыканта, на твой скромный профессиональный взгляд?
3: Дима, привет. Но для начинающего музыканта важно вообще все. До саунд-продюсирования еще надо как-то доползти. Ну, начинающего музыканта, как правило, вопрос саунд-продюсирования не стоит. Он хочет записать песню. Ну, то есть, если мы сейчас говорим о настоящих реалиях, что индустрия вроде есть, а вроде ее нет, ничего не понятно, полная свобода действий вообще людям, которые музыкой никогда не занимались, они начинают этим заниматься. И люди, которые никогда не думали, что они в своей жизни запишут песню или даже целый альбом, они начинают это делать. И тут начинается процесс. И, как правило, начинающий музыкант не может объяснить словами, какую он хочет в итоге песню, как она должна звучать. Он может предоставить какие-то примеры, допустим, да, референсы, да, на профессиональном языке. И вот чему я очень рада, что вот как раз вот эту нагрузку, вот эти ребята, которые по референсам работают, вот эту нагрузку теперь взяла на себя нейронка. Делает быстро, четко, по параметрам запроса. Эффект быстрый, дешевый, все довольны. Но если мы говорим о тех авторах, у которых наслышанность богатая, музыки внутри много, да, то процесс реализации музыкальной идеи достаточно приятный, и не могу я назвать это каким-то саунд-продюсированием, оно само все делается, тут задача просто записать, свести.
0: Ну а чем, как ты считаешь, выгодно отличается вот лейбл «Ядра изумруд» от подобных небольших студий в провинции?
3: Ну, «Ядра изумруд» — это по большей части музыкальный лейбл, который занимается реализацией авторской музыкальной идеи. от самого начала до своего логического завершения официального издания на лейбле. Очень бережно относимся к любой музыкальной идее, к любой музыкальной форме. Даже если это на первый взгляд может показаться чем-то примитивным, мы все равно этому уделяем внимание и раскрываем до конца. Что касается других студий в нашем регионе, вот Ишкрала, Чебоксары, а мы взаимодействуем по финальному этапу записи на чистую, значит, вокала. Есть очень классный профессионал в Чебоксарах, он просто может вытащить из человека душу в микрофон. Такой очень детальный, тонкий процесс. Мы взаимодействуем, то есть мы как бы мы работаем. То есть места под солнцем хватает всем. Все занимаются чисто своим делом. Сама база «Ядра Изумруд» функционирует как репетиционная база. Мы там и сами поддерживаем свой физический и музыкальный уровень. То есть в компьютер мы, ладно, перелезли, но играть все равно нужно продолжать.
0: И еще вопросик на прощание. Нейросети сегодня могут полноценно заменить живое исполнение? Как ты считаешь?
3: Ничто живое заменить не может. Ну, подмахнуть, что называется, запросто. Как я уже ответила там в первом вопросе, что лично для меня, я могу только со своей стороны сказать, да, то, чем я занималась уже на протяжении долгих лет фриланса, сейчас этим занимается нейросеть. Это очень удобно, это очень круто. То есть сразу вот аудитория, с которой хочется работать, она расширилась. А с кем не хочется работать, тот пошел вот туда, в нейронку. Супер, я считаю, супер. Ну, то есть эти вещи немножко надо разделять. Что, чего, для кого, зачем и так далее. Нейронка очень крутая тема, я считаю.
0: Вновь старые мои друзья. Проект, который постоянно радует нас блюз-роковыми композициями. Рязанский коллектив «Лунные дети» прислал песню «Молчим». Настолько красивую, насколько вообще гений Андрея Григораша всегда бьет ровно в десяточку, что называется. Вот что не песня у Андрея, то, ну, вот, на мой взгляд, прям попадание. Андрей Григораш, лидер проекта «Лунные дети», с нами на прямой связи. Привет, Андрей.
4: Дима, добрый день, рад слышать.
0: Вот хочу тебе сразу, знаешь, такой, наверное, кивок в сторону твоей новой композиции, сразу с него начну, потому что я послушал песню «Молчим», и у меня сразу появилась такая прямая аналогия с Гарри Муром. Что-то вот такое британское вдруг зазвучало, какие-то такие нотки у тебя в твоих новых находках, в твоих новых песнях. Тоска какая-то появилась опять неожиданная. Что у тебя происходит там в творческом, так сказать, амплуа, в творческих находках, в творческом поиске новенького? Поделись с нами.
4: Ну, все больше, наверное, готовим новый альбом, и в творчестве основное отношение, наверное, в новом альбоме будет больше мужчин и женщин. В плане этой песни «Молчим», да, там есть в середине соло, а такое как немножко разнообразное в одной тональности. Ну, песня получилась такая, какая она получилась, какая она родилась.
0: Перед тем, как мы ее сейчас будем слушать, я думаю, что нашим слушателям крайне интересно и любопытно, что же там такого придумал опять Андрей Григораш со своим коллективом «Лунные дети». Единственное, что хочу спросить, у тебя будет вот этот вот новый альбом, который ты сейчас готовишь. Как ты подходишь к визуальному образу того, что родится у тебя вот этот твой новый музыкальный ребенок, я имею в виду новый альбом. Известно ли тебе, какой будет обложка уже? Известно ли, как вообще все это? Визуализация вот какая-то есть тебе?
4: Ну, на данный момент с обложкой как-то я пока еще не определился, но надо сделать что-то более посерьезнее, чем первый альбом.
0: Да, так, уж.
4: К этому более творчески отнестись, я думаю, все-таки обратиться к людям, к дизайнерам, советоваться, как это будет выглядеть, какой-то смысл в это вложить, чтобы, ну, как бы обложка была в своей отдельной теме, и чтобы в ней было заложено.
0: Это очень важно, подчеркиваю. Мы, кстати, недавно как раз на эту тему

0: речь о множественных аутоиммунных процессах в разных эндокринных органах. Ну, то есть врач может определить, например, у человека аутоиммунный тиреоидит, но это может быть сигналом того, что и другие эндокринные органы в опасности.
1: Мы говорим аутоиммунный полигляндулярный синдром. Его иначе можно назвать аутоиммунный полиэндокринный синдром. Что это такое? Это заболевание, которое является аутоиммунным, то есть в организме вырабатываются антитела, но эти антитела вырабатываются не только к щитовидной железе, они вырабатываются к многим органам эндокринной системы. Поэтому и название полиэндокринный. Как правило, аутоиммунный полигляндулярный синдром выставляют этот диагноз тогда, когда у человека есть два и больше эндокринных аутоиммунных заболеваний. Этот синдром, он делится на подтипы. И глобально он делится на аутоиммунный полигляндулярный синдром первого типа. Эта ситуация характерна для детей. Она возникает в детском возрасте. И второго типа, который возникает у взрослых. Если мы говорим про аутоиммунный полигляндулярный синдром первого типа, то это так называемое моногенное заболевание, когда один ген, один единственный ген, да, поломка в нем, отвечает за развитие этой патологии. И тогда у этого ребенка будет развиваться кандидоз, то есть грибковое поражение многих органов и тканей, да, слизистых, грибковое поражение слизистых, кандидоз. Потом к нему через какое-то время присоединится патология околощитовидных желез, может присоединиться сахарный диабет, надпочечниковая недостаточность.
0: Как все это лечить?
1: Это лечится только пока, компенсируя недостаток определенных желез эндокринных. Пока, к сожалению, нет возможности исправить ситуацию. Ведутся исследования по возможности так называемого редактирования гена. Да? Ведь мы знаем ген, который в данном случае скомпрометирован. Это так называемый ген аутоиммунного регулятора.
0: Угу.
1: И, может быть, когда-то мы научимся чинить этот ген, да, и тогда сможем это заболевание вылечить. Но пока нет.
0: То есть заместительная терапия только, да?
1: Только заместительная терапия, да.
0: Для всех органов гормоны приходится пить.
1: Да, да, совершенно верно. И вторая ситуация – это аутоиммунный полигляндулярный синдром второго типа. Это больше присущи взрослым. Такой вот пик манифестации заболеваемости приходится где-то на 30 лет и больше. Женщины болеют чаще, чем мужчины. И обязательными компонентами вот этого синдрома являются заболевания щитовидной железы аутоиммунные, сахарный диабет первого типа, хроническая надпочечниковая недостаточность, и прочие другие эндокринные и неэндокринные аутоиммунные заболевания. Ревматоидный артрит, бронхиальная астма, системная красная волчанка и так далее, могут также сопровождать аутоиммунное поражение эндокринных органов.
0: Тут я хочу подчеркнуть еще, чтобы люди понимали, что это не все сразу может заболеть, а вот, как вы сказали, два заболевания – если есть и больше, тогда уже можно думать вот об этой такой системной, какой-то многофакторной патологии.
1: Да, и даже акцент надо сделать на том, что вот этот вот аутоиммунный синдром у взрослых, да, по сегодняшней классификации его разделяют еще на подвиды, на подтипы. И один из них, аутоиммунный полигляндулярный синдром третьего типа, его условно так называют, выделяют, он обязательно в своем составе содержит аутоиммунное поражение щитовидной железы. И вот здесь вот именно аутоиммунное заболевание щитовидной железы может стать тем сигнальным заболеванием.
0: Такой термин важный, сигнальный, вот и хотел бы, чтобы обратили внимание.
1: Сигнальное заболевание. Заболел человек хроническим аутоиммунным тиреоидитом, заболел человек болезнью Грейса, надо всегда иметь в виду, что у этого человека повышен риск развития в течение жизни других аутоиммунных патологий. Это очень важно. И, в принципе, в популяции, да, достаточно высокая вот эта распространенность таких так называемых латентных и потенциальных форм аутоиммунного полигляндулярного синдрома. Где-то 150 человек на 100 тысяч населения имеют эти риски. Это много. Но начинается

0: все с аутоиммунного заболевания щитовидной железы.
1: Да, это, конечно, знаете, ну, я бы так сказала, сенсационная новость. Вот мы так с вами рассказали спокойно, да, об этом, как будто бы это уже давно известно и все ясно, но на самом деле это абсолютно сенсационная новость о том, что это все не так-то просто, если у человека диагностировано аутоиммунное заболевание щитовидной железы. Вы знаете, у меня было много эфиров именно на эту тему, и многие специалисты, ваши коллеги говорят, да, это ничего страшного, у большинства людей диагностируется вроде бы как аутоиммунное заболевание щитовидной железы по антителам к тканям щитовидной железы, но на самом деле ничего там не происходит, и обращать особо внимания на это не надо. Ну, скажем так, вот такая точка зрения. Но мы-то с вами сейчас о другом говорим. Мы говорим о том, что обратить надо обязательно внимание. Нужно следить за этим человеком, чтобы не упустить развитие. Вот, к сожалению, вот такая новость, что это может быть сигналом к тому, что может появиться еще одно и даже не одно заболевание аутоиммунное.
0: Конечно. Более того, если да, у человека есть вот эта генетическая предрасположенность к развитию синдрома, который развернется да, в течение жизни, а началось это все всего лишь с заболевания щитовидной железы, то в течение жизни могут присоединиться и совершенно да, жизнеугрожающие заболевания, надпочечниковая недостаточность. И это уже очень серьезно, потому что здесь уже при несвоевременно начатом лечении человек просто может погибнуть. Да? Это крайне важно.
1: Сейчас мы напугали всех, у кого диагностировали аутоиммунный тиреоидит. Теперь успокаивать давайте будем. Давайте разделим понятия. Диагноз аутоиммунный тиреоидит и уже гормональная недостаточность, когда это заболевание привело к уже серьезным проблемам. Гипотиреозу, например, если мы об этом. Давайте вот это разделим и расскажите, насколько часто все-таки, как часто и с какой скоростью вот от момента постановки диагноза аутоиммунный тиреоидит может вот привести к тому, что гормонов будет не хватать.
0: Но давайте еще раз сакцентируем внимание на то, что аутоиммунный полигляндулярный синдром, про который мы говорили сегодня, это отдельное заболевание. Чтобы вот развился каскад всех вот этих вот да, неприятных событий в организме человека, нужно иметь генетическую предрасположенность. Это не означает, что аутоиммунный тиреоидит, например, как заболевание самостоятельное, не может не существовать. Может. Бывает, что у человека развивается только хронический аутоиммунный тиреоидит и никогда не разовьются все остальные проблемы, потому что предрасположенность есть только к развитию патологии щитовидной железы, и все. И таких людей больше, их гораздо больше, чем тех, которые заболевают аутоиммунным полигляндулярным синдромом. Хронический аутоиммунный тиреоидит тоже имеет под собой генетическую подоплеку, но там да, другие гаплотипы, другие гены да, работают для того, чтобы все это запустилось. И какой-то период времени человек может вообще не подозревать о том, что у него есть какая-то проблема с щитовидной железой. И совершенно случайно, когда он сдает анализ крови, у него могут выявить повышенные уровни антител к ткани щитовидной железы. Это достаточно частая ситуация. Могу сказать, что и это не должно вот прямо пугать, потому что среди людей, которые населяют земной шар, от 5 до 9% – это здоровые носители антител к щитовидной железе. То есть это только лабораторный показатель, который определяется, но никогда в жизни у этого человека функции щитовидной железы не нарушится. Поэтому если в анализе крови вы увидели повышенные антитела, например, к тиреопероксидазе, то не нужно впадать в панику. Это не значит, что у вас обязательно есть заболевание, но это значит, что не исключено, что оно может развиться, а может и не развиться. В том случае, если вы начинаете обследоваться дальше, и у вас определяют соответствующие изменения ткани щитовидной железы при ультразвуковом исследовании, и там видна определенная неоднородность структуры, изменение их агенности, то нужно понимать, что вот эти вот изменения ткани характерны для аутоиммунного заболевания щитовидной железы. Но опять же, если вам по УЗИ написали, что есть признаки аутоиммунного заболевания щитовидной железы, Если у вас есть повышенные антитела, но при этом уровень тиреотропного гормона, который вы тоже определите в анализе крови, нормальный, это не означает, что у вас есть заболевание. Это опять-таки означает, что вы в зоне риска, и вам просто нужно раз в год контролировать анализ крови на тиреотропный гормон.
1: ТТГ. Смотреть именно ТТГ. Он у нас в норме от 2 до 4.
0: Да. И только когда ТТГ окажется не в норме и станет выше вот этой четверки, да, пресловутой верхней границы нормы, вот тогда мы скажем, что развился гипотиреоз, развилась сниженная функция щитовидной железы. Когда мы это увидим, мы будем говорить о заместительной терапии препаратами гормонов щитовидной железы.
1: А вообще лечится как-то вот это самое состояние, когда мы видим, что повышены антитела к тиреопероксидазе или к рецепторам тиреотропного гормона? Вот если это происходит, есть какое-то лечение или просто наблюдают и ничего не делают?
0: Понимаете, мы не лечим никогда лабораторный показатель. И мы сказали о том, что повышенные антитела – это не болезнь, да? Это всего лишь цифры в анализе крови. И такой человек с этими повышенными антителами может никогда не заболеть. Да? Он проживет всю свою жизнь и никогда не заболеет.
1: А тогда почему же ему ставят аутоиммунный тиреоидит? Если они не посмотрели УЗИ, а вот только по вот этим, как вы говорите, лабораторным показателям, раз и поставили аутоиммунный тиреоидит. Многие им так делают.
0: Это означает, что докторам нужно своевременно проходить для повышения квалификации, потому что существуют клинические рекомендации, существуют учебники, где, да, вопросы постановки диагноза разбираются очень и очень тщательно. Для того, чтобы поставить диагноз хронический аутоиммунный тиреоидит, нужно иметь три больших признака.
1: Так.
0: К этим признакам относятся повышенный уровень ТТГ, тиреотропного гормона, повышенный уровень антител к тиреопероксидазе в первую очередь и изменения по УЗИ щитовидной железы, характерные для аутоиммунного заболевания. Вот если мы не имеем главного признака повышенного уровня ТТГ, мы не можем выставить диагноз хронический аутоиммунный тиреоидит.
1: Ура! Ура! Потому что у многих как раз сейчас отляжет от души. Многие пишут так: ага, вот эти вот у меня антитела-то повышены и сильно повышены, а ТТГ в норме много лет, и ничего не меняется,
0: да,
1: хорошие
0: да,
1: гормоны.
0: да.
1: То есть это не аутоиммунный тиреоидит, дорогие слушатели.
0: Нет, это носительство антител, носительство, не более того.
1: Здорово. Екатерина Анатольевна, ну вот мы поговорили об аутоиммунном заболевании щитовидной железы, вот прям акцентировали внимание на этом заболевании, но вы сказали о том, что самые разные могут быть аутоиммунные заболевания разных эндокринных органов. И дальше у нас куча проблем, связанные и со зрением, и с желудочно-кишечным трактом, со всем чем угодно. Вот когда начинает портиться эндокринная система или орган в этой эндокринной системе, дальше у нас может как карточный домик разваливаться весь организм. Давайте мы об этом. Расскажите, какие еще аутоиммунные заболевания эндокринных органов сейчас актуальны, и вы видите, что требует внимания?
0: Вы знаете, я бы здесь привлекла бы внимание даже не к заболеванию эндокринного органа, а к заболеванию совершенно другого органа, который очень часто страдает при аутоиммунных заболеваниях щитовидной железы. Это человеческий глаз. Наверное, многие, думая про заболевание щитовидной железы, представляют себе человека с зобом и пучеглазием, когда изменяется форма глаз. Это так называемая эндокринная офтальмопатия. И, казалось бы, щитовидная железа, эндокринный орган, глаз – это глаз, и почему вот эта взаимосвязь практически в 50% случаев прослеживается?
2: Радио России.
3: Посоветуйте, доктор.
0: Потому что в тех структурах глаза, которые находятся внутри черепной коробки, это мышцы, клетчатка ретробульбарная, природа предусмотрела наличие рецептора к гормону ТТГ, к тиреотропному гормону. И когда антитела в человеческом организме вырабатываются к щитовидной железе, они начинают стимулировать не только рецепторы в ткани щитовидной железы, но и вот в этих структурах глаза, потому что они там есть, эти рецепторы.
1: Те же самые.
0: Те же самые. И антитела свою агрессию направляют на них. Что происходит? Происходит выраженное воспаление, отек, утолщение мышц глазодвигательных. И глаз начинает практически выпячиваться вперед, потому что мышцы, которые внутри, они его выталкивают, выпирают вплоть до потери зрения. Эндокринная офтальмопатия может закончить, да, вот это вот свое развитие. И эндокринная офтальмопатия – это тоже аутоиммунное заболевание, потому что антитела виноваты, да, в этом. И оно, это заболевание также может входить в состав этого аутоиммунного полигляндулярного синдрома. А может просто сочетаться с болезнью Грейвса, с диффузным токсическим зобом, тиреотоксикозом. Иногда эндокринная офтальмопатия бывает и у людей с хроническим аутоиммунным тиреоидитом. Но это уже, да, такие вот нюансы, которые знают эндокринологи. Так или иначе, весь мир озадачен проблемой, как же справиться с этим заболеванием. И, наверное, таким вот прорывом в лекарственной терапии эндокринной офтальмопатии стало создание и регистрация препарата для лечения этого заболевания.
1: Действующее вещество назовите.
0: Тепротузумаб – это моноклональное антитело, которое как бы собою замещает вредное антитело и прикрывает вот этот рецептор.
1: Сейчас это прям такое модное направление, моноклональные антитела. Люди-то о них услышали в связи с вакцинами.
0: Да-да-да.
1: Импортными, да, против коронавируса. Но вообще-то это, конечно, не для вакцин создано. В первую очередь для лечения очень многих заболеваний. Да, это типа такого замещения. Даже не замещения, а отталкивания плохих, ненужных вот этих антител, да?
0: Совершенно верно. Да-да-да-да.
1: Ученые говорят о том, что моноклональные антитела – это перспективное направление, которое в будущем позволит создать лекарства от очень многих тяжелых болезней, прежде всего от самых разных аутоиммунных заболеваний.
0: Прогресс не стоит на месте, да, и даже с такими тяжелыми ситуациями шаг за шагом человечество начинает справляться. И это очень обнадеживает, потому что действительно появляются новые инновационные способы помочь пациенту, помочь вылечить. И мы, конечно, рассчитываем на то, что вот этот вот огромный интерес и развитие, да, иммунологии на современном этапе, конечно, будет в финале заканчиваться созданием новых лекарственных молекул, препаратов, которые будут влиять на иммунную систему и позволят лечить многие аутоиммунные болезни, в том числе и эндокринной системы.
1: Люди мне чаще всего задают какие вопросы, у которых имеются заболевания щитовидной железы. Там у кого-то удалена доля, у кого-то даже целиком, почти целиком щитовидная железа, например, остался только перешеек. Да? И сначала этим людям назначают достаточно большую дозу заместительной терапии. Потом врач, за ними наблюдая, говорит: «Так, давай будем уменьшать». И потихонечку уменьшает дозу таблеток. И вот здесь возникают вопросы у людей. А почему идет вот это уменьшение? Что, щитовидная железа, что ли, начинает сама, там, или кусочки, которые остались, работать активнее? То есть то, что от нее осталось, начинает брать на себя функцию всей щитовидной железы? Вообще, возможно ли такое? Вот очень важный момент. Возможно, что, например, перешеек возьмет на себя какую-то роль и будет вырабатывать гормоны. Или вдруг вырастет то, что у нас исчезло. Такие, кстати, случаи описаны, ну, единичные, что вдруг щитовидная железа начинает расти, та, которую уже удалили. Вот прокомментируйте вот эти все домыслы или мифы, или это не мифы. Очень интересно было бы понять.
0: Вы знаете, если выполнено хирургическое лечение на щитовидной железе, то в первую очередь мы ориентируемся на объем этого хирургического лечения. Если мы видим, что, допустим, удалена доля, да, а вторая на месте осталась, то, как правило, такой человек практически не будет нуждаться в какой-то заместительной терапии. Оставшаяся доля возьмет на себя функцию той, которая удалена. А вот если убрали всю щитовидную железу или оставили очень небольшой объем, например, 3 мл или меньше, то тогда мы понимаем, что такому человеку нужна заместительная терапия обязательно гормонами щитовидной железы. Заместительная терапия, ее дозировка, она рассчитывается, исходя из массы тела человека. То есть вот если представить, что у человека массы тела 70 килограмм, нет вообще щитовидной железы, ее удалили, нам надо понять, сколько же левотироксина такой человек должен получать. Мы 70 умножаем на 1,8 и получаем полную расчетную дозу заместительной терапии. Ну, практически на 2 мы умножаем, получается, да, где-то
1: 140.
0: Чуть меньше, чем 140, ну, там 137 микрограмм левотироксина, если мы говорим про массу тела 70 килограмм. Это будет полная расчетная доза. Если ткани щитовидной железы вообще нет, да, то человек так и будет получать эту дозировку всю свою жизнь, но она будет корректироваться в зависимости от вариации его массы тела. Человек в течение жизни может похудеть, может прибавить массу тела, и потребность в тироксине может меняться.
1: Значит ли это, что если человек полный, и в нем там 130-140 килограммов, еще он должен получать 300?
0: Да, совершенно верно. Мы говорим про полную расчетную дозу.
1: Это сумасшедшая доза.
0: Она не сумасшедшая. Она полная, расчетная.
1: Так она же может вызвать проблемы с сердцем, с сосудами. И такое бывает.
0: Нет. Полная расчетная доза, вот она и называется расчетной, но не персонифицированной. Врач рассчитывает и понимает, до какого уровня предельного, да, левотироксина он может дойти, назначая заместительную терапию данному конкретному человеку. Дальше начинается подбор дозировки. Левотироксин никогда не назначается в полной расчетной дозе сразу. На определенных этапах контролируется уровень тиреотропного гормона и подбирается его целевое значение. И вот этот человек, для которого мы определили, допустим, верхний потолок, там 140 микрограмм, он может остановиться в своей заместительной терапии на дозе 100 микрограмм, если на этой дозе его ТТГ достигнет целевого нормального значения. Но если этот человек, как я уже сказала, прибавит массу тела, либо с ним будет что-то еще происходить, то врач будет понимать, как рассчитывать тот верхний порог дозы, который может ему потребоваться. Очень часто мы видим обратную ситуацию. Назначается левотироксин, компенсации никак не достигается. А почему? Потому что просто боятся назначить больше. А если посчитать, мы понимаем, сколько такому человеку нужно. То есть этот момент, да, он используется врачами, он важен, но это не значит, что мы сразу даем всю дозу сразу. Мы будем шаг за шагом к ней подходить, если это нужно. Но ориентироваться мы будем на клинику, переносимость и уровень тиреотропного гормона.
1: Здесь момент сложный, потому что, смотрите, у человека может быть все хорошо, если ориентироваться только на ТТГ. Вот он от 2 до 4, идеальный, вроде бы, но его зашкаливает, там, не знаю, артериальное давление, какая-то тахикардия, ну, то есть очевидно, что влияние на сердечно-сосудистую систему очень большое. Здесь вот прям вот буквально шаг вперед, шаг назад, нащупать надо вот ту индивидуальную дозу.
0: Но это как раз работа врача, это работа врача, и здесь важно довериться врачу и не заниматься самолечением. Здесь важно, да, быть в руках у специалиста. А вот если ткань щитовидной железы осталась...
1: Не, подождите, а если, например, остался только перешейк, он вообще работает или нет? У многих так.
0: Работает, конечно. Это тоже ткань щитовидной железы. Нам все равно, да, в каком месте она осталась. Если она осталась, то щитовидная железа – орган, который очень активно пролифилирует. Да? Он может расти, он может увеличивать свой объем. И мы это видим, и действительно... Через какое-то время из небольшого остатка ткани щитовидной железы может вырасти нечто, что может брать на себя функцию и даже стать источником избыточной функции. Мы это очень часто видим, когда нерадикально оперируют людей, например, по поводу болезни Грейвса, которая сопровождается тиреотоксикозом. Оставили маленький кусочек ткани, оставили из благих намерений, чтобы человек не получал заместительную терапию, да, либо получал меньшую дозировку. А этот кусочек начинает расти, и вновь является причиной тиреотоксикоза. Такое тоже бывает. Потому что в основе лежит аутоиммунный процесс, запускающий избыточную выработку гормонов щитовидной железы, и ткань начинает увеличиваться.
1: А вы видели когда-нибудь людей не с тиреотоксикозом, ну вот, например, там, у которых просто по каким-то другим причинам удалена щитовидная железа, у которых вот этот самый перешейк или там какие-то, ну я не знаю, сантиметр оставшейся ткани щитовидной железы, ну крошечный, вот просто брал на себя функцию, и не нужно было им принимать дополнительно гормоны. Вот просто интересно, были такие люди или нет в вашем поле зрения?
0: Если исходно заболевание щитовидной железы не сопровождалось нарушением функции, да?
1: Да.
0: Допустим, человека прооперировали по поводу там, многоузлового зоба без нарушения функции, оставили чуть-чуть ткани щитовидной железы, то эта ткань, она может расти, но вряд ли этот маленький кусочек обеспечит полностью всю функцию, которая необходима этому человеку. Но вот дать начало формированию новых узлов, например, этот остаток способен.
1: Ну да, то есть врач всегда думает, очень взвешивает, конечно, хирург взвешивает, что оставить. Часто же пациенты просят, оставьте мне, а врач думает, вот я тебе оставлю, а потом ты ко мне снова придешь на операцию.
0: Конечно, конечно, да.
1: Да, это, конечно, серьезные вопросы. Ну, то есть вы таких не видели пациентов, да, совсем с крошечной тканью, кусочком ткани, которая бы сбрала на себя полностью, и у человека был бы нормальный ТТГ?
0: Я видела это только в том случае, если исходно это была болезнь Грейвса с тиреотоксикозом.
1: Понятно.
0: То есть здесь эта ситуация возможна, но это не есть хорошая ситуация.
1: Понятно. Спасибо вам огромное, Екатерина Анатольевна. Вам крепкого здоровья. Всего доброго. До свидания.
0: Спасибо. Взаимно. Всего доброго. Спасибо. До свидания.
1: Моей гостьей была заместитель директора научного центра эндокринологии Минздрава России, член-корреспондент Российской академии наук Екатерина Анатольевна Трошина. Уважаемые слушатели, продолжить общение после эфира мы можем на моих страницах в соцсетях и мессенджерах. Там же вы найдете ссылки на аудио и видеоверсию сегодняшнего эфира. Все мои страницы, все мои ресурсы в соцсетях называются точно так же, как и моя передача «Посоветуйте, доктор». Приходите в гости. У микрофона была Ольга Копылова. Всем здоровья!

0: Радио России. Плюсы и минусы искусственного интеллекта.
1: Искусственный интеллект, с ним очень много вопросов. Особенно все, что касается этики, нравственности, идеологии. Это вот три столпа, которые надо решить, прежде чем, в принципе, его допускать.
0: Президент гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России Наталья Примакова в программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
2: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
0: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. Научный подход. По средам и пятницам в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. У России есть все средства сравнять с землей тех, кто попытается уничтожить российские базы ПВО, заявил Владимир Путин. И Еврокомиссия готова разблокировать более 16 миллиардов евро для нового правительства в Венгрии. Теперь подробнее об этих и других событиях. Называть конкретные сроки завершения конфликта на Украине в условиях боевых действий невозможно, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Казахстан. При этом президент отметил, что ситуация на поле боя в зоне спецоперации дает право говорить, что конфликт на Украине близится к завершению. Глава государства сообщил, что получает информацию о новых попытках Киева атаковать российскую территорию. Путин подчеркнул, России нужно укреплять систему ПВО.
2: Что, вот вы сказали, были удары по Старобельску, там и сейчас, вот мне докладывают, и сейчас есть попытки ударов по территории Российской Федерации. Да, конечно, им западники поставляют дроны, чего проще-то, свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что, ну это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО, и мы делаем это и будем делать это дальше».
1: Путин заявил, что у России есть все средства сравнять с землей тех, кто попытается уничтожить российские базы ПВО. Прокомментировал глава государства и информацию о возможности запусков БПЛА по России из Латвии.
2: Все места, откуда происходит угроза, прямая, я хочу подчеркнуть, прямая военная угроза России, являются законными целями.
1: Попросили главу государства прокомментировать инцидент с падением беспилотника в Румынии. Путин заявил, что никто не может сказать о принадлежности этого дрона, пока не проведена экспертиза. По словам президента, Россия проведет объективное расследование и даст оценку, если ей передадут объективные данные по упавшему в Румынии беспилотнику. Отвечая на вопросы журналистов, Путин назвал бредом заявление европейских политиков о подготовке к войне с Россией. По его словам, у Москвы никогда не было агрессивных намерений в отношении европейских стран. Говоря о диалоге с Европой и о том, кто может выступить в качестве переговорщика от Евросоюза, президент назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера человеком, которому можно доверять. В любом случае, выбор остается за Россией, встречаться или нет с кандидатом на переговоры от Европы.
2: Это человек, с которым можно разговаривать. Но мы не определяем. Это я просто сказал, что вот, например, Шрёдер. Или такой человек, как он. Значит, не наше дело определять переговорщика, но, естественно, наше дело встречаться с тем или иным субъектом сегодняшней политики Западной Европы или нет. Это уж наше дело. И мы посмотрим, если кого-то, они пока никого не предлагают, будут, не будут предлагать, мы тоже посмотрим, надо нам с тем или другим политиком встречаться или нет.
1: Еврокомиссия готова разблокировать более 16 миллиардов евро для нового правительства в Венгрии. Об этом заявила Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи с Петером Мадьяром. Но не просто так. Для этого необходимо провести реформы, которых требует Брюссель, в первую очередь в сфере борьбы с коррупцией. Подробности у Регины Севастьяновой.
3: Накануне пресс-конференция после встречи Петра Мадьяра с Марком Рютте в штаб-квартире НАТО была отменена без объяснения причин. Венгерская страна вообще это комментировать не стала. В НАТО заявили о проблемах с расписанием. Сегодня пресс-конференция состоялась. Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что доверие восстановлено и что Будапешт переворачивает страницу. Еврокомиссия готова разблокировать 16,5 миллиардов евро из общеевропейского бюджета для Венгрии, 10 миллиардов из которых это еще фонд восстановления экономики после пандемии COVID.
4: Мы согласовали создание надежной и стабильной зоны кредитования. И поэтому, принимая во внимание реализуемые в Венгрии реформы и инвестиционные проекты, я с большим удовольствием объявляю сегодня, что мы можем выделить ей 10 миллиардов евро. Еще один пункт касается фондов солидарности. Благодаря прогрессу в достижении важнейших этапов, которые связаны с выполнением условий, мы также смогли выделить средства из этих фондов на сумму 4 миллиарда 200 миллионов евро. Мы также добились значительного прогресса в области защиты фундаментальных прав в Венгрии, в частности, в сфере академической свободы. И это откроет для Венгрии еще 2 миллиарда 200 миллионов евро средств из фондов солидарности.
3: Сегодняшняя встреча, надо сказать, тоже неоднократно переносилась, о ней было мало информации заранее. Петр Мадьяр объяснил это тем, что бился за каждый евроцент, ведь речь идет, как он сказал, о 13% всего бюджета страны. Предполагается, что Венгрия должна официально запросить эти деньги до 31 августа. Получать транши будет за каждый выполненный из 16 пунктов до конца текущего года. В Венгрии существует парламентское большинство, однако ключевые посты правительства и, кстати, пост президента занимают сторонники предыдущего премьера Виктора Орбана. А сегодня уже президент отказался уйти в отставку по требованию Мадьяра и попросил, кстати, Венецианскую комиссию рассмотреть вопрос конфликта с новым премьером. Это все заставляет Брюссель сомневаться в том, что действительно реформы могут быть проведены так быстро и что они обойдутся без конституционного кризиса. Мадьяр сделал вопрос запроса этих денег у Брюсселя центральным своей предвыборной кампании и сегодня использовал трибуну пресс-конференции для того, чтобы еще раз нападать на своего предшественника. Что касается мигрантов, то Будапешт по-прежнему выплачивает штраф в размере 1 миллиона евро ежедневно за несоблюдение миграционного законодательства Евросоюза. Над этим и другими более сложными вопросами стороны договорились работать в дальнейшем. При этом, находясь в Брюсселе, Петр Мадьяр уже подтвердил, что оппозиция его правительства остается в большей части неизменной по сравнению с предыдущим правительством по основным вопросам. Это, например, касается миграции и права меньшинства на Украине. Вопрос венгерского вето на вступление Украины в Евросоюз. Урсула фон дер Ляйен и Петр Мадьяр тоже сегодня коснулись. При этом Петр Мадьяр заявил, что вопрос выделения денег и украинская тема абсолютно не связаны, и вновь повторил требования собственного правительства о выполнении Киевом списка из 11 требований. Петр Мадьяр подтвердил, что он готов встретиться с Владимиром Зеленским на территории Украины в городе, где большинство жителей – это венгры, которые проживают на территории Украины, но только после встреч технических групп и, соответственно, решения по списку из 11 пунктов. Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, подчеркнула, что позиция Еврокомиссии заключается в том, что Украина и Молдавия уже выполнили требования для того, чтобы первый переговорный кластер об их вступлении в Евросоюз был открыт официально. Еврокомиссия предложит это сделать 16 июня, накануне встречи лидеров стран Евросоюза. Саммит пройдет здесь, в Брюсселе, 18-19 июня.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
5: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов войдет в тренерский штаб нового главного тренера ЦСКА Дмитрия Гдесамова, сообщает инсайдер Максим Никитин. Также в команде помощников Гдесамова будет известный российский экс-футболист Роман Адамов. Бобсокер уточняет, что штаб Дмитрия Гдесамова в ЦСКА будет полностью состоять из русскоязычных специалистов. Представитель нападающего Артема Дзюбы Леонид Гольдман прокомментировал слухи о возможном возвращении форварда в «Спартак». Артем никогда не говорил ничего плохого про «Спартак», всегда ценил клуб и с уважением относился к нему. «Переход в «Спартак» точно был бы красивой историей для всего нашего футбола. Время покажет, мы будем работать над разными вариантами», — отметил Гольдман «Спортэкспрессо». «Локомотив» сообщил о завершении соглашения по аренде полузащитника Данила Пруцева и возвращении футболиста в «Спартак». Пруцев провел за «Локомотив» 35 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 3 голевые передачи. Новости из клубов континентальной хоккейной лиги. «Спартак» подписал новый контракт на 1 год с 26-летним нападающим Иваном Морозовым. А магнитогорский «Металлург» продлил соглашение с нападающим Русланом Исхаковым. Новый срок контракта с 25-летним хоккеистом рассчитан на 2 года. В завершении теннис. На втором сезоне турнире серии «Большого шлема» открытом чемпионате Франции в пятницу стартовали матчи 3-го раунда. Андрей Рублев, посеянный 11-м, победил Нуну Боржиша 7-5, 7-6, 7-6. В женском турнире 8-я сеянная Мира Андреева обыграла Мари Бускову 6-4, 6-2. И за выход в четвертьфинал сразится со 170-й ракеткой мира Джилл Тайхман. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: В прогнозе на 30 мая в Челябинске и Сатке будет плюс 16 градусов, местами ожидаются дожди. Во Владивостоке плюс 20 градусов без осадков. В Хабаровске около 17 тепла, пройдут кратковременные дожди. В Петропавловске и Камчатском плюс 7 градусов, пройдут дожди, местами сильные, также ожидается штормовой ветер. В Калининграде плюс 20 без осадков. В Петербурге в субботу местами пройдут дожди, днем будет плюс 12 градусов. В Москве без осадков и днем около 14 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 4 градуса, давление 742 миллиметра ртутного столба.
0: Радио России. Музыка.

0: Восьмая нота.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Восьмая нота». У микрофона в московской студии «Радио России» ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех слушателей и всех поклонников рок-музыки, которые в этот час настроили свои приемники на нашу волну. Сегодня мы представим рок-историю группы Creedence Clearwater Revival и вспомним участника этой команды Джона Фогерти. Он родился 28 мая 1945 года. Несмотря на возраст, музыкант продолжает выступать и сохраняет творческую активность. Недолгая история Creedence длилась всего несколько лет, но для своего времени группа стала одним из самых ярких событий в рок-музыке начала 70-х годов.

Как и многие рок-группы, Creedence начали с кавер-версий песен других исполнителей. Одна из них «I Put a Spell on You» только что открыла наш эфир. Оригинально эту композицию в 1956 году написал Screamin' Джей Хокинс. Рок-история прообраза группы Creedence началась в конце 50-х. В 1958 году в одной из средних школ пригорода Сан-Франциско появилась команда «The Blue Velvets». Тогда двое школьников, Джон Фогерти и Даг Клиффорд, обнаружили, что их объединяет интерес к блюзу, ритм-блюзу и рок-н-роллу. Джон научился играть на гитаре, а Даг — на ударных. Вскоре к ним присоединился Стю Кук, игравший на фортепиано. «The Blue Velvets» выступали и аккомпанировали местным знаменитостям, а в 1959 году даже сделали свою первую запись. Параллельно с Джоном Фогерти на местной музыкальной сцене выступал и его старший брат Том Фогерти. В 59 году братья решили объединить усилия, и Том вошел в состав новой группы. Роли в коллективе сначала меняли. Стю Кук решил переключиться с клавишных на бас, а Том Фогерти все больше внимания уделял гитаре. Со временем место за микрофонной стойкой занял Джон Фогерти. Менялось и имя группы. Одно время ребята назывались Томми Фогерти and the Blue Velvets, а позже The Gollywogs. К 67 году музыканты поняли, что нужно все изменить, включая и имя команды. Так, в январе 68-го группа стала называться Creedence Clearwater Revival. Как говорил сам Джон Фогерти, самой важной частью названия было именно слово «revival» — «возрождение». Оно формулировало главную цель группы, которая нуждалась в перерождении. Слово «Creedence» — это от имени «Creedence New Ball», а «Clearwater» — «чистая вода» — было заимствовано из рекламы напитка, но при этом ассоциировалось с движением хиппи. Со временем песни нового коллектива стали звучать на радио, а в 68 году в его дискографии появилась дебютная пластинка. Среди композиций этого альбома самую большую популярность получили кавер-версии песен. Одной из них стала композиция «I Put a Spell on You», она открыла наш эфир. Еще одной знаменитой кавер-версией стал трек «Suzy Q». Эта песня существует в двух вариантах — сокращенном, вышедшем синглом, и расширенном, который есть на диске. Мы услышим первую версию.

Друзья, вы слушаете программу «Восьмая нота» на волнах Радио России. Только что в нашем эфире прозвучала композиция «Suzy Q», ставшая одной из первых песен, которая принесла известность Creedence Clearwater Revival. В этом выпуске мы обращаемся к рок-истории этой группы от альбома к альбому. Кавер на песню «Suzy Q» стал более известным в исполнении именно Creedence, нежели в оригинальных версиях. Однако на дебютном альбоме есть и композиции, написанные Джоном Фогерти еще в период, когда группа называлась «The Gollywogs». Так песня 66-го года «Walking on the Water» с немного измененным названием появилась на дебютнике в 68-м.

Следующий 69-й год был очень продуктивен для Creedence. Команда выпустила целых 3 альбома, в которых было много хитов. Песни в этих работах очень просты, откровенны и бесконечно далеки от экспериментов других представителей рок-музыки того времени. Джон Фогерти сосредоточился на понятных текстах и цепляющих припевах. Этот стиль во многом звучит контрастно с творчеством Битлз, Боба Дилана и других музыкантов, которые раскрывали архитектуру рок-музыки через необычные последовательности аккордов и стихи-головоломки. При создании композиции Фогерти придерживался простых основ, заимствуя шаблоны американского фолка и блюза, 12-тактовую блюзовую форму, минимум аккордов и мелодии, которые могут быть использованы даже в детской песне. Первый альбом из 3 выпущенных в 69-м году называется «Bayou Country» — «Страна болот». Кстати, музыку Creedence даже называли «болотным роком». Альбом открывает трек «Born on the Bayou».

На пластинку «Bayou Country» вошла и впоследствии ставшая одной из самых популярных песен Creedence композиция «Proud Mary». Эта песня даже стала постоянным номером в концертной программе певицы Тины Тернер. Мелодия этой композиции прекрасно сочетает в себе рок-соло с притягательным припевом, которому невозможно не подпевать. История появления этой песни берет начало в личном блокноте Джона Фогерти. Фогерти хотел сосредоточиться на написании песен после увольнения с военной службы, поэтому он купил блокнот, куда он мог записывать фразы, которые приходили ему в голову. «Proud Mary» была первой фразой, которую он записал. Ему понравилось словосочетание «Гордая Мэри», хотя на тот момент он и понятия не имел, о чем она будет на самом деле. Вдохновение пришло внезапно. Он начал играть на гитаре и петь, и так родилась эта композиция о поездке на пароходе. Отсюда и такие слова «Rolling on the river».

Друзья, вы слушаете «Восьмую ноту» на Радио России. Только что наш эфир продолжила композиция «Proud Mary» в исполнении группы Creedence Clearwater Revival. В этом выпуске мы обращаемся к рок-истории и творчеству этого коллектива. Работая над пластинкой «Bio Country», Джон Фогерти практически все песни написал сам. И именно на этом альбоме проявились первые отчетливые следы собственного почерка музыкантов и их желание создать имидж простых парней со старого американского юга. В следующем релизе 69-го года «Green River» уже чувствовалось влияние так называемого британского вторжения таких групп, как «Beatles», «Animals» и других. И это сработало на популярность «Creedence». Музыканты вспоминали, что американские исполнители вдруг увидели, что англичане используют многие наработки рок-н-ролла и блюза для создания своих

Еще одна из песен альбома Green River получила название Bad Moon Rising. В ней можно найти отсылки к вечной теме выбора и сделки с собственной совестью. На создание песни Джона Фогерти вдохновил фильм 41-го года «Дьявол и Дэниел Вебстер», известный также под названием «Все, что можно купить за деньги». По сюжету главный герой фильма «Бедный фермер» заключает сделку с дьяволом, обменяв свою душу на 7 лет процветания. Но внешнее благополучие в делах оборачивается для него потерей любви и уважения близких, которые начинают воспринимать его как жестокого тирана. И тогда фермер, осознавший, что произошло, решает расторгнуть сделку и вернуть душу, но для этого ему приходится обратиться к опытному адвокату. Самые яркие эмоции у Джона Фогерти вызвала сцена, в которой ураган, сметающий все на своем пути, оставляет нетронутым урожай героя, заключившего сделку с дьяволом. По словам музыканта, этот эпизод натолкнул его на мысли о неизбежном апокалипсисе, который стал главной темой композиции «Bad Moon Rising». Эта песня и продолжит наш эфир.

Друзья, сегодня в 8-й ноте на радио России рок-история группы Creedence. Только что прозвучала еще одна песня этого эфира. Композиция «Bad Moon Rising». Летом 69-го года группа приняла участие в знаменитом музыкальном фестивале «Woodstock». В отличие от других исполнителей, для которых это событие стало одним из знаковых в их карьере, в жизни Creedence оно не сыграло какой-то решающей роли. Если в самом начале Creedence дали согласие на свое участие, то во время фестиваля энтузиазм у музыкантов значительно поубавилось. Из-за задержки выступлений предыдущей команды группа вышла на сцену в 3 часа ночи. Позднее музыканты вспоминали, что это было очень неудачное время. Зрители были уставшими, а кто-то из них даже не знал, что Creedence будут хедлайнерами. Один из слушателей светил музыкантам издалека огнем зажигалки и в какой-то момент выкрикнул Джону Фогерти и группе слова поддержки. Позднее в своих интервью музыкант не раз вспоминал о том, что это шоу он играл именно для этого поклонника команды. Фогерти говорил в интервью, что за неделю до этого выступления написал песню «Down on the Corner». Она вошла в третий альбом 69-го года «Willy and the Poor Boys» — «Вилли и бедные мальчики». Название пластинки — это фантазия Фогерти. Так он назвал вымышленную джаг-группу. Джаг-группа — дословно кувшинная команда, которая использует самодельные инструменты и все, чем можно издавать звуки — стиральная доска, ложки, кости и даже расчески. Планировалось, что все так и зазвучит на новом альбоме, однако такая идея не нашла отклика у остальных музыкантов и издающего лейбла. Поэтому мы можем только увидеть фото Creedence с такими условными музыкальными инструментами на обложке этого релиза. Сейчас наш эфир продолжит композиция «Down on the Corner», в которой и идет речь о вымышленной команде.

В альбоме «Willie and the Poor Boys» есть песни, поднимающие более серьезную тему, нежели игра на швабре и стиральной доске. Это композиция «Fortunate Son». Наши слушатели, скорее всего, знают эту песню. Если вы когда-нибудь смотрели фильмы «Апокалипсис сегодня» или «Форрест Гамп», то наверняка слышали ее. «Fortunate Son» — это одна из самых знаковых песен Creedence Clearwater Revival, и ее создание связано как с личными, так и с политическими интересами Джона Фогерти. Фогерти написал песню в ответ на то, что богатые американцы уклонялись от призыва на войну во Вьетнаме, и сам Фогерти, кстати, был призван на службу в армию. Музыкант был разочарован тем, как богатые молодые люди, конечно же, в основном благодаря их родителям, могли использовать свою привилегию, чтобы уйти от службы, о чем свидетельствует припев песни. «Это не я. Я не сын сенатора. Это не я. Я не счастливчик. Нет».

Возможно, социальная позиция Фогерти сыграла свою роль в том, что, в отличие от многих других команд, в Советском Союзе к группе относились лояльно. В 1975 году всесоюзная студия грамзаписи «Мелодия» выпустила гибкую пластинку с четырьмя песнями «Криденс». На конверте было написано «Вокально-инструментальный ансамбль», а названия песен на русском языке звучали забавно. «До того, как ты скажешь мне», «Шуточные песни», «Посмотри за дверь» и «Она меня покинула». Апрелевский завод переиздал «Миньон» на твердом виниле в 76-м году и допечатал дополнительный тираж в 80-м. А в 88-м был издан сборник песен «Криденс», который получил название по одной из композиций «Traveling Band» — «Бродячий оркестр». В этом издании есть некоторые песни, вошедшие в альбом «Cosmos Factory», увидевший свет в 70-м. По словам музыкантов, причина для выбора такого названия была абсолютно прозаической, была связана с местом, где репетировала группа. Репетиционная база музыкантов располагалась на территории бывшего склада, и ударник Дак Клиффорд придумал для нее название «The Factory», то есть «Фабрика». Сейчас наш эфир продолжит одна из композиций этой пластинки «Who'll Stop the Rain?» — «Кто остановит дождь?». По словам Джона Фогерти, в этой песне он затронул разные сюжеты, однако главной идеей этой композиции был настоящий дождь. Фогерти вспомнил эпизод, связанный с фестивалем «Вудсток», когда во время концерта пошел дождь, но поклонники не ушли и продолжали поддерживать музыкантов.

Первым релизом Creedence, которой не была включена ни одна кавер-версия, стала пластинка с названием «Pendulum», увидевшая свет в 70-м. В это время стало известно о распаде Beatles, и у Creedence были надежды на то, что группа сможет занять лидирующие позиции. Во время работы над новыми песнями Джон Фогерти настоял на использовании духовых инструментов, клавишных и бэк-вокала, причем на саксофоне Джон играл сам. Во время записи альбома была подготовлена биография Creedence. Получилось так, что эта книга вышла одновременно с новым диском, и большая часть ее экземпляров продавалась в одной упаковке вместе с альбомом. Когда Creedence приступили к записи альбома «Pendulum», в группе чувствовалось серьезное напряжение. Между Джоном и Томом Фогерти все чаще возникали конфликты. В результате «Pendulum» стал последним релизом, записанным с участием Тома Фогерти. В этот альбом вошла песня «Hey Tonight», которая сейчас и продолжит наш эфир.

71 году Том Фогерти покинул Криденс. По словам музыканта, работа в группе принесла ему множество разочарований. Его творческая карьера началась в 58-м, и тогда он выступил в роли вокалиста. У него были надежды на будущее, но его ожидания за годы работы в Криденс так и не оправдались. Между ним и его младшим братом Джоном все чаще возникали серьезные разногласия, связанные с музыкой и ролью каждого из них в коллективе. Оставшись без гитариста, группа Creedence на время продолжила свое существование. Сначала музыканты хотели пригласить нового участника, но потом отказались от этой идеи. Лидер группы попытался сделать обстановку в команде более демократичной, но оказалось, что взгляды на демократию у каждого из участников Creedence разные. Напряженная атмосфера не могла не сказаться на их совместной работе. Последнюю пластинку «Mardi Gras» 1972 года как сами музыканты, так и слушатели и музыкальные критики назвали самой худшей в дискографии коллектива.

Существуют команды, рок-история которых обрывается очень быстро. Сменившись годами судебных разбирательств, судьба Creedence оказалась именно такой. После распада группы музыкантов ожидали длительные судебные процессы с издающим лейблом. Том Фогерти занялся сольной карьерой, которая оборвалась в 90-м году. В 80-х он перенес операцию на спине. Ему сделали переливание крови, которая не была проверена на ВИЧ. В результате он заразился и впоследствии заболел СПИДом. 6 сентября 90-го года музыкант умер в больнице. После его смерти надежды поклонников на воссоединение Creedence рухнули окончательно. Его младший брат Джон также приключился на сольную карьеру, но большинство песен его концертной программы состоит из песен Creedence. Их же он исполнял, когда приезжал с выступлениями в Россию. Возможно, если бы группа Creedence Clearwater Revival смогла избежать внутренних конфликтов и максимально раскрыла собственные способности, слушателя ожидало бы еще множество запоминающихся песен. Наш эфир завершит еще одна знаменитая композиция группы «Have you ever seen the rain?» «Ты когда-нибудь видел дождь?» Сам Фогерти говорил, что она о напряженных отношениях внутри группы и о неизбежном уходе из нее его брата Тома. Песня описывала ситуацию, сложившуюся, когда коллектив был известен, а музыканты богаты, но, по иронии судьбы, счастье это не приносило. В этой композиции есть такие строчки. «Кто-то мне давно сказал, тишину сменяет шквал. Я знал, так устроен мир вокруг. Говорят, что будет дождь, в ясный день его не ждешь. Я хочу знать, ты когда-нибудь видел дождь, идущий в солнечный день?» Друзья, все прошедшие выпуски передачи «Восьмая нота», также анонсы грядущих ищите на медиаплатформе «Смотрим» и на нашей официальной странице ВКонтакте. А я, Дмитрий Добрынин, на этом прощаюсь с вами. Всем доброго и слушайте рок!

0: Как рождаются коллекции? Расскажем в авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
1: Я собрал больше 200 знаков, которые с геральдикой про медведя. А есть еще охотничьи птицы, есть еще
2: глухари. Я читал, что в Западной Европе очень популярные, но
1: да,
2: в качестве...
1: Глухари являются у них так культом птицы и так далее.
0: Гость – коллекционер-фалерист, охотник Леонид Палько. «Ни пуха, ни пера». В воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Биробиджана. Быть папой – значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
3: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
0: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
3: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
0: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Уже построен каменный мост, присутственные места, уже есть дворянское собрание. Все в городе красиво.
5: Программа «Радио России Калуга. Литературные прогулки» рассказывает о судьбах и творчестве поэтов и писателей, чья жизнь была связана с Калужским краем в разные годы.
4: Николая Васильевича Гоголя везут на правый берег. Все ему кажется новым, необыкновенным, и он даже город назвал Константинополем.
5: Читаем, слушаем и обсуждаем вместе.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Книги в центре.
6: Вначале было слово. Все остальное уже обрамление этого слова. Музыкальное, оперное, даже балетное. Поэты, писатели, ученые представляют свои книги. На фоне часов Спасской башни. Все, что бы мы ни делали, это в хорошем смысле слова пропаганда чтения.
0: Директор дирекции книжного фестиваля «Красная площадь» Владимир Григорьев. В программе «Настоящее историческое». В субботу в 22:10 по Москве и по времени Якутска.
7: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
0: Слушаем!
7: 2 часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
0: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
9: Словарь русских говоров Забайкалья.
8: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин назвал бредом заявление европейских политиков о подготовке к войне с Россией. И проект соглашения между Ираном и США не канул в лету. Работа над ним идет. Теперь подробнее об этих и других событиях. Называть конкретные сроки завершения конфликта на Украине в условиях боевых действий невозможно, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам государственного визита в Казахстан. При этом президент отметил, что ситуация на поле боя в зоне спецоперации дает право говорить, что конфликт на Украине близится к завершению. Глава государства сообщил, что получает информацию о новых попытках Киева атаковать российскую территорию. Путин заявил, что в России есть все средства сравнять с землей тех, кто попытается уничтожить российские базы ПВО. Говоря о возможности запусков БПЛА по России из Латвии, президент предупредил, что все места прямой военной угрозы являются законными целями. Попросили главу государства прокомментировать инциденты с падением беспилотника в Румынии. Путин заявил, что никто не может сказать о принадлежности этого дрона, пока не проведена экспертиза. По словам президента, Россия проведет объективное расследование и даст оценку, если ей передадут объективные данные по упавшему в Румынии беспилотнику.
2: Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Вот караул. Русские идут, русские бьют. Потом через короткое время выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭП или еще по каким-то причинам из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали. И в данном случае... Думаю, что, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации, но если нам передадут какие-то объективные данные, как когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации, мы просто передали туда для экспертизы. Пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование, и так только тогда, в этом случае, дадим оценку того, что произошло.
1: Путин назвал бредом заявление европейских политиков о подготовке к войне с Россией. У Москвы никогда не было агрессивных намерений в отношении европейских стран, подчеркнул глава государства. Говоря о диалоге с Европой и о том, кто может выступить в качестве переговорщика от Евросоюза, президент назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера человеком, которому можно доверять. Говоря про планы Еревана вступить в Евросоюз, Путин напомнил, что кризис на Украине тоже начался с попыток присоединения к ЕС. Президент заявил, что Россия поднимет цены на энергоносители для Армении в случае выхода республики из ЕАЭС. Повышение обойдется республике в 14% ВВП.
2: Теперь придется перейти к восстановлению разрешительного порядка для армянских автоперевозчиков. Это неизбежно. Это отдельная, очень сложная сфера взаимодействия. Так? И, конечно, придется перейти к повышению уровня тарифов на железнодорожные перевозки с внутренних российских. Сейчас действуют внутренние российские тарифы. На тарифы до уровня стран СНГ. Ну и, конечно, это повышение цен на энергоносители. Таких преференций, как сегодня, конечно, не будет. По нашим предварительным оценкам, даже не нашим, а на экспертном уровне, разные эксперты это считают, это приведет к потере как минимум 14% ВВП.
1: Глава государства подчеркнул, что Москва в случае выхода Армении из ЕАЭС будет вынуждена свернуть с ней всю работу в экономике. Например, гражданам республики придется покупать патенты для работы в России. Путин призвал Ереван как можно скорее провести референдум о будущем Армении в ЕАЭС или в Евросоюзе. Проект соглашения между Ираном и США не канул в лету. Работа над ним идет, и за последние дни текст изменился. Подробности расскажет Эмиль Мирсаев.
3: То, что мы фиксируем здесь, сейчас на месте, это почти ежедневное нарушение режима прекращения огня. Сегодня в иранской провинции Бушер сработали системы ПВО. Они перехватили американский беспилотник. К тому же Исламская Республика выпустила противокорабельные ракеты сразу по 4 коммерческим судам, которые пытались пересечь Армузский пролив без разрешения со стороны ВМС КСИР. Это транспортный коридор. Тегеран до сих пор идентифицирует как зону своего полного контроля. Однако именно против таких планов активно выступает Белый дом. Дональд Трамп недавно даже пригрозил уничтожить Оман, если тот поддержит идею Ирана о создании специфичного механизма контроля над этим стратегически важным для всего мира водным коридором. И Соединенные Штаты пытаются потому поддерживать свои коммерческие суда при помощи военно-морского флота в обход установленных правил со стороны Ирана, что, конечно, и приводит к нарушениям режима прекращения огня в эти дни. Но, однако, он с большего еще в силе, считают, по крайней мере, так в Вашингтоне. США и Иран очень близки к заключению мирного соглашения, также добавил Джей Ди Венс. По его словам, прогресс есть, и он налицо. Сейчас Тегеран и Вашингтон ведут дискуссии, консультации по 2-3 примерно еще пока не согласованным аспектам потенциального мирного соглашения. В целом настрой позитивный, однако никакие гарантии того, что этот документ в итоге будет подписан, никто дать не может, также сказал вице-президент США. Схожий настрой и у американского лидера. Он будет раздумывать над тем, подписать это соглашение или нет, еще в течение нескольких дней, пишут американские СМИ. Иран оставит на компенсацию ущерба счет на сотни миллиардов долларов, и вклад свой должны внести страны Персидского залива, где расположены американские военные базы, считают в парламенте Исламской Республики. Что интересно, такой экзотический вариант вполне себе вероятен, потому что страны якобы сошлись на создании послевоенного международного инвестиционного фонда для развития экономики Исламской Республики, пишут журналисты «Нью-Йорк Таймс». Однако складывается впечатление, что стороны несколько забегают вперед, когда говорят о таких планах, поскольку до сих пор не ясна судьба потенциального мирного соглашения, то есть первичного документа, одностраничного меморандума. К тому же, к разногласиям текущим добавилась еще одна существенная проблема – это расширение наступательных операций ЦАХАЛ за рекой Литани. Израильские военные опасаются давления со стороны США, если те все-таки подпишут мирное соглашение с Ираном. Вывод израильских сил из Ливана – это худший расклад для Тель-Авива, пишут региональные СМИ. У Хезболла нет другого вывода, кроме как обороняться, заявляют представители движения.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
4: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. На втором сезоне турнира «Большого шлема» открытом чемпионате Франции в пятницу стартовали матчи третьего раунда. Андрей Рублев, посеянный 11-м, победил Нуну Боржиша 7-5, 7-6, 7-6. А в женском турнире 8-я сеянная Мира Андреева обыграла Мари Бускову 6-4, 6-2. И за выход в четвертьфинал сразится со 170-й ракеткой мира Джилл Тайхман. Новости футбола. У «Локомотива» нет бюджета на покупку новых игроков. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Не поможет даже продажа Алексея Батракова. Нужны будут еще продажи. У клуба сохраняется долг больше 1 миллиарда рублей после немецких руководителей, заявил источник чемпионата. Пари Сен-Жермен объявил заявку на финал Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом». В нее вошел и российский вратарь Матвей Сафонов. Финал Лиги чемпионов ПСЖ-Арсенал состоится 30 мая на стадионе «Пушкаш-Арена» в Будапеште. А издание «Экип» сообщает о том, что футболисты ПСЖ в виде бонуса получат от владельцев клуба по 1 миллиону евро за победу в турнире. Мадридский «Реал» и Жозе Мауриньо подписали контракт до 2029 года, информирует «Атлетик». Официально нового главного тренера представят после президентских выборов в мадридском клубе, которые пройдут 7 июня. Отмечается, что Мауриньо является личным выбором действующего президента клуба Флорентино Переса, который с высокой долей вероятности сохранит свой пост. В завершении баскетбол. Председатель совета директоров «Зенит» Александр Медведев объявил о том, что в серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ с баскетбольным клубом «Локомотив Кубань» командой будет руководить Ростислав Вергун. Таким образом, Дэн Радонич покидает пост главного тренера. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. О прогнозе на 30 мая. В Челябинске и Сатке будет плюс 16 градусов. Местами пройдут дожди. Во Владивостоке плюс 20 без осадков. В Южно-Сахалинске плюс 8 градусов. Временами пройдут дожди. В Архангельске около 17 тепла без осадков. В Петербурге в субботу местами пройдут дожди. Днем будет плюс 12 градусов. В Москве без осадков и днем около 14 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 6. Давление 742 миллиметра ртутного столба.
0: Радио России. Люди. Presents Historicum. Настоящее историческое. С Андреем Малютиным. Presents Historicum.
5: Программа, которая так и называется «Настоящая историческая» на волнах Радио России, «Портрет на фоне времени», «Портрет на фоне эпохи», но в любом случае наши гости замечательные собеседники и умеют, вот они очень нестандартно отвечать на самые простые вопросы. Я с огромным удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Это Всеволод Всеволодович Задырацкий, композитор, профессор Московской консерватории и сын знаменитого, замечательного и незаслуженно, к сожалению, забытого композитора Всеволода Петровича Задырацкого. Здравствуйте, Всеволод Всеволодович.
6: Здравствуйте.
5: Я хотел бы все-таки вас поздравить с тем, что музыкальная память Всеволода Петровича, она как бы была упомянуто 13 апреля на сцене Московской государственной консерватории спектакль оперного театра «Валентинская вдова».
6: Да, это замечательная работа вокальной кафедры и оперной студии. Очень сложная работа, потому что это первое в сущности исполнение.
5: Мировая премьера.
6: Полного текста и партитуры, созданные композитором Гофманом, уже, потому что Всеволод Петрович не успел ее написать и не желал, потому что понимал, что опера не будет поставлена. Но вот это, так сказать, фактически деяние в системе деяний к юбилею консерватории, 160-летнему, который в 26-м году отмечает Москва, Россия и, в сущности, весь музыкальный мир.
5: Ну, удивительная судьба и музыкальная, и человеческая у Всеволода Задырацкого. Вот он застал еще Россию до революции.
6: Да, нет, так он вообще целиком получил образование именно дореволюционное.
5: То есть это был человек, как тогда говорили, довоенной складки.
6: Да. Ну, он последний ученик Танеева. Он до 15-го года, до смерти Танеева, так сказать, занимался, но потом перешел к Ипполитову Иванову и уже заканчивал у Ипполитова Иванова.
5: Угу. Ну, а вот родился Всеволод Петрович на Украине, да?
6: Он родился на Украине, в городе Ровно, и похоронен на Украине. Так закольцевалась его жизнь. Но вся его жизнь прошла в России. Он курянин по юным годам. 20 лет первой своей жизни он провел именно в Курске. В Курске получил первоначальное музыкальное образование и, судя по всему, очень прочное, потому что его сразу взяли в консерваторию, фактически из глухой провинции. Угу. И он из младших классов очень быстро перешел в старший. Танеев лично его отобрал и начал заниматься с ним. Порекомендовал даже Скрябина. И Скрябина попросил послушать его сочинение и высказать какие-то суждения. Он 4 раза встречался со Скрябиным на эту тему, да.
5: Вообще он удивительно талантлив был, ведь он не только в консерваторию поступил, а еще и на юридический факультет Московского университета.
6: Он поступил параллельно, да, юридический факультет, но он был писателем еще, к тому же, литератором.
5: Знаете, причем... я так пытаюсь вспомнить человека, который сопрягал юриспруденцию с музыкой, только Гектор Берлиоз приходит.
6: И Чайковский. Петр Ильич, да.
5: И в действующую армию потом поехал Всеволод Петрович, когда началась.
6: Он пошел в действующую армию, он воевал на Южном фронте, прошел, так сказать, 17-й год, начало, 16-й половину. Он закончил фортификационное училище за 3 месяца. Его научили, так сказать, каким-то азам военной фортификации, и выпускной аттестат, позволяющий ему действительно действовать именно на этом участке фронта, ему выдал Цезарь Кюи, который принимал у этих выпускников экзамен как генерал именно инженерных войск, каковым он и был по основной своей профессии. Композитор Цезарь Кюи. Когда он узнал, что перед ним выпускник консерватории, он забыл про все фортификационные вопросы и начал его допытываться, вот, а как Танеев, а как Ипполитов Иванов, а как Карл Кипп, почему-то интересовал его учитель по фортепиано, профессор Кипп. Вот эти все вопросы, так сказать, были заданы Всеволоду Петровичу во время фортификационного экзамена.
5: Удивительная судьба, да. Удивительное пересечение, да. И удивительное время в истории России.
6: Да,
5: и,
6: да.
5: Честно говоря, конечно, потом ведь многое аукнулось, и служба в Белой
6: рухнула
5: армии.
6: Вся его жизнь, в сущности, рухнула. Дело в том, что моя двоюродная бабушка была, так получилось, была подругой императрицы, так сказать, но она была фрейлиной императрицы, и они вместе музицировали. То есть, фактически, они пользовались искусством музыкантов, которые приходили в салон именно к родной тетке Всеволода Петровича, сестре его мамы, моей бабушки, и они слушали музыку. Это было семейство Штакельбергов. А Штакельберги были очень близки к царской семье, и, собственно, по протекции именно супруги Штакельберга, то есть урожденная Мелешкевич Бжезовской Александра Павловна, она порекомендовала именно молодого студента, выпускника Московской консерватории, в качестве наставника по слушанию музыки для цесаревича, наследника царского престола. И он в 15-м году, еще в 15-м и в начале 16-го года, каждую неделю приезжал в Петербург и играл фрагменты опер, симфоний, квартетов, и, конечно, фортепианную музыку всякого рода, разных эпох. Он был замечательным пианистом. И вот именно это преступление в глазах грядущих властителей нашей истории послужило, конечно, источником его ужасающих невзгод во всю его следующую жизнь и запрета на звучание, на вообще провозглашение какого-либо деяния от его имени. Имя не должно было обозначаться, оно не должно было иметь афиш, оно не должно было иметь даже рецензий публичных, чтобы не упоминалось. Но жизнь ему была сохранена волею Дзержинского, кстати сказать. Так случилось.
5: Прямо вот он на личном уровне Дзержинский сказал, что...
6: Он услышал его игру.
5: Угу.
6: И написал «сохранить на документах». А он же был военнопленным Белой армии Деникина, на минутку.
5: Деникинский офицер,
6: о,
5: да,
6: это приговор. Офицер, это, кстати, беспощадное уничтожение тогда было. Но он написал «сохранить жизнь, но определить место жительства», то есть сослать все-таки.
5: Ну, сослали тогда в Рязань?
6: Сослали в Рязань, да, на 10 лет существования жизни в Рязани, откуда его выпустили в Москву только в 29-м году. Но в 26-м его еще раз арестовали, и вот при этом аресте было уничтожено все им написанное, и музыкальное, и литературное. Зачем, непонятно, но так случилось, да.
5: В Рязани вот этот период, безусловно, связан еще и с педагогической деятельностью. Вот знаменитый хормейстер Клавдий Птица, это же ученик.
6: Клавдий Птица его ученик.
5: Ученик.
6: Да. Его ученик, да. И Васина Грозман. Она была доктором наук и известной музыкальной писательницей, да, историком, да. Вот они вышли, так сказать, из его рязанских классов, потому что он там преподавал, конечно. Он все время преподавал музыкальное училище.
5: Да.
6: Но главное его педагогическое воздействие как раз было, как ни странно, чисто творческое, причем исполнительское, пианистическое. Свою музыку он не играл, он играл чужую музыку, но играл это публично. Афиш не было, а вывешивалась просто от руки написанная записка, что Сдирацкий будет играть в этот раз Листа и Вагнера в транскрипции Листа. Собирался полный зал, значит, сразу и все. Да, вот это были главные уроки.
5: Угу. Ну, все-таки нужно было как-то перебираться в Москву, нужно стараться.
6: В 29-м году ему разрешили переехать в Москву, паспорт, правда, так и не дали. И в Москве его записали композитором радиокомитета, ни больше, ни меньше. При этом ни одного произведения его, конечно, по радио не транслировалось и не передавалось. Он просто числился.
5: Ну, а произведения того периода, они сохранились?
6: Частично сохранились, частично оказались погубленными, да. Камерная музыка, ансамблевая, вся оказалась погубленной. Сохранились фортепианные вещи. Сохранилась одна картина от оперы на тему восстания селезских шахтеров. Mm-hmm. Ну, он писал на революционную тематику, так сказать. Mm-hmm.
5: Да. Это вот то, что «Кровь и уголь», да, по-моему?
6: «Кровь и уголь», кровь так и... она называлась, да. Mm-hmm. Самая первая его опера называлась «Нос», как ни странно, как и опера Шостаковича. «Нос», созданный в 16-м году, он именно оперой «Нос» заканчивал и отчитывался, так сказать, да, по поводу завершения композиторского образования. Но мы не знаем ничего об этом, потому что это пропало в 26-м году. А может быть и раньше даже. Мы не знаем, что его перипетии, его судьбы невероятны.
5: Всеволод Задорожский, он, тем не менее, работал, он писал. И, на мой взгляд, вот венец для каждого композитора – это 24 прелюдии и фуги.
6: 24 прелюдии и фуги были созданы им в Колымском лагере. В 1937 году его все-таки, как говорится, на всякий случай арестовали, и без всякого, конечно, повода, без всякой причины, по навету, по наговору, по каким-то сплетням.
5: Этого было достаточно тогда.
6: Этого достаточно было тогда, и определили его не куда-нибудь, а в колымские лагеря. Но он к тому времени был опытным сидельцем и знал, как себя вести и как нужно действовать. Он заявил себя как рассказчик, который что-то говорит, как-то развлекает людей после работы. В общем, он работал телевизором, можно условно так сказать. Его приходили слушать охранники. И где-то через 2-3 месяца он убедил их, что ему можно дать бумагу и карандаш с условием, что он не будет писать никаких слов, а только нотные знаки. И ему дали эту бумагу, какие-то блокнотики, какие-то, так сказать, в клеточку странички и телеграфные бланки, самая удивительная бумага, на которой написано немало пьес, телеграфные бланки, причем прямо поверх этих знаков, потому что он и на одной, и на другой стороне писал, и бумаги не было никакой. Он почти завершил этот цикл и в 42-м году, правда, дописал две «Прелюдии и фуги», которые не успел создать там. Такова история. И сейчас выяснилось, что это мировой шедевр. Сейчас это произведение, так сказать, звучит в самых разных странах, на конкурсах, в Китае, например, да. В Китае просто защищена диссертация на эту тему.

0: Вот такие вещи. Он писал очень много музыки, созвучной политическим и каким-то, так сказать, идеологическим тенденциям времени. Он откликался, не просто откликался, он принял эту доктрину. Только он не мог понять, почему его так упорно и последовательно преследуют и не обращают внимания на то, что он принял все. Ему не удалось пробиться на сцену. В предсмертных записках Федора Платова, художника, друга Всеволода Петровича, они дружили, и он жил в доме графа Платова. В его записках было написано, что большевики преследуют Всеволода не за то, что он был офицером Белой армии, это как бы сброшено уже было со счетов, а за то, что он был воспитателем, одним из воспитателей цесаревича. Вот такая вот судьба. И этого простить уже было, видимо, невозможно.
1: Ну, действительно, только сейчас возвращается музыка Всеволода Задирацкого, и премьера, которая прошла в Московской консерватории 13 апреля этого года, «Валенсианская вдова». Почему именно к этой пьесе Лопе де Вега Всеволод Задирацкий обратился?
0: Ну, это действительно вопрос, на который я с определенной абсолютной точностью ответить не в состоянии. Я размышляю. Опера начала создаваться в Москве в 1933 году. В 1933 году его, в сущности, начали выгонять из Москвы и просто требовать, чтобы он переменил место жительства. Более того, определили ему город Ярославль. Он съездил в Ярославль для того, чтобы узнать, как он там может устроиться. И там повстречал мою маму. Он там встретил семью. И, собственно, эти поездки, этот переезд из Москвы в Ярославль послужили, так сказать, какому-то радостному событию в его жизни, и он обрел какой-то момент душевного равновесия и даже удовольствия от жизни. И обратился к веселому сюжету. Дело в том, что через год после написания этой оперы родился я. В 1935 году. Следовательно, он в тот момент испытывал вот это ощущение какого-то покоя, равновесия, душевной гармонии, может быть, даже счастья. Действительно, чувство, которого требуется каждому человеку на каком-то этапе, хотя бы на каком-то этапе его жизни на Земле. Вот это были счастливые моменты его жизни. Он написал светлейшую оперу.
1: Угу. Ну, то есть вот любовь, вот такие интриги, перипетии,
0: ну, да.
1: Да, Испания.
0: Да,
1: ну,
0: праздник.
1: Праздник, фиеста.
0: Да. Он создал вот такой музыкальный звуковой праздник.

0: Во время войны мы переехали в маленький городок Мерке на границе Казахстана, это казахский городок Казахстана и Киргизии.
1: То есть вам тоже довелось, в общем-то, по сильным местам поездить?
0: Да, да? Нет, есть... я войну помню отчетливо совершенно, потому что когда она кончилась, мне было уже 10 лет, и я помню День Победы истинный, настоящий, 45-го года. Это был не День Победы, это была Ночь Победы. Уже все началось в 2 часа ночи, когда забарабанили в окна и раздались крики по всему городу. Это было в Краснодаре. Из Мерке он переехал в Краснодар, а его Краснодар тянуло, потому что в Краснодаре был штаб Деникинской армии, и он там находился долгое время в 18-м году. Он переехал в этот Краснодар. Краснодар был разрушен совершенно. Ничего там не было. Он был единственным таким профессиональным большим музыкантом, который оказался в этом городе. И начал там работать еще и в должности художественного руководителя филармонии. Он сочинил замечательные песни, посвященные войне, которые тогда пелись без объявления его имени, но пелись. Больше того, он возглавлял бригады, которые ездили на фронт туда, к морю, где догорала война и где еще шли ужасающие сражения. Да. И в какой-то момент ему показалось, что он одинок в этом Краснодаре, что ему просто некому показать даже то, что он сочиняет, потому что когда он записывал какое-то произведение, он играл его нам, мне и маме, больше ему некому было играть. И обычно говорил: ну, дураки, идите слушать.
1: Блестящий музыкант Танеевской школы с таким образованием, с таким композиторским основанием, конечно.
0: Он мастер был, мастер. Настоящий.
1: И вот так вот всю жизнь носить эту музыку практически в себе.
0: Да, абсолютно.
1: И только после, наверное, 90-го года о нем стали упоминать, да?
0: Как ни странно, первое возрождение его имени и его творчества случилось именно во Львове, где он похоронен, где он прожил последние 3,5 года своей жизни. Куда мы переехали в 49-м году, в 53-м он скончался. Туда попали именно потому, что он из Краснодара переехал, куда-то он хотел переехать в какой-то город, где есть жизнь такая активная, музыкальная. Это был Киев с его точки зрения, но в Киев его не пускали. Минус Киев, минус Ленинград, минус Москва. Ему разрешали жить под этими городами. Вот в Ярославле разрешали, а теперь в Житомире. Он приехал в Житомир, а потом в Житомир нагрянула комиссия из Львова. Страшно удивились профессиональной мощи этого человека и пригласили его во Львовскую консерваторию на профессорскую должность фактически, на заведование кафедрой. Вот он туда и переехал. И ученики, львовские ученики, в 2003 году сделали большой фестиваль его фортепианной музыки, фортепианный факультет, именно где были исполнены почти все его сочинения.

0: В 46-м году уж русского-то солдата, он сам им был. Он это чувствовал абсолютно, это одно из лучших его сочинений. Оно записано, оно, так сказать, исполнено, но все равно ждет, конечно, какого-то своего часа, своего распространения среди людей.
1: Я напомню, что в студии «Радио России», в программе, которая так и называется «Настоящая историческая», у нас сегодня Всеволод Всеволодович Задырацкий, профессор Московской консерватории, музыковед, писатель и сын замечательного композитора Всеволода Петровича Задырацкого, музыку которого мы будем открывать, она будет нам приоткрываться по мере нашего разумения и погружения в нее. И, пожалуй, последний вопрос, который я бы хотел задать вам, уважаемый Всеволод Всеволодович. Вы долгие годы являетесь профессором Московской консерватории, выпустили огромное количество студентов, но секрет так и не разгадан. Почему они вас боготворят, так помнят, и почему они воспринимали и воспринимают все ваши занятия как увлекательную беседу?
0: Ну, я просто старался не совсем стандартно повествовать о вещах, о которых обычно, так сказать, сообщается протокольно. Протокольно, сухо и информативно, как бы это сказать, жесткой сугестии. Вот уйти от жесткой сугестии и поразмышлять над закономерностями звуковых форм от имени, так сказать, может быть, каких-то алгоритмов космических, психологических.
1: То есть гармония, по сути дела, везде. В музыке, в космосе, в живописи. Да, и само... вот с этих позиций...
0: Да, но есть тайна определенная в музыке, тайна звукосопряжения. Почему звуки сопрягаются? Почему они тянутся к тонике, скажем? Самая большая тайна – это, кстати, как раз тональное мышление. Это греки считали это, так сказать, источником космического воздействия. Что это, так сказать, перенос в земную систему гравитации вот всей огромной, колоссальной вселенской гравитационной основы. Кеплер подтверждает это на рубеже 16-17 веков. Так вот, эту тайну, так сказать, которая потом воплощается в разных... Я преподавал музыкальную форму в основном, которая воплощается в разных типах композиции, можно было объяснить, просто фиксируя это, а можно было поразмышлять. Наверное, это понравилось тем, кто слушал мои, так сказать, лекции, которые я уже давно, правда, не веду. Я сейчас веду только аспирантов и занимаюсь подготовкой аспирантских рефератов и диссертационных тем.
1: Ну что ж, огромное спасибо. Всеволод Задырацкий был у нас в гостях. И уж с моего-то разумения, мне кажется, что полностью подтвердил тезис, о котором я сказал вначале, что наши гости умеют отвечать очень нестандартно на самые простые вопросы. Огромное спасибо, Всеволод Задырацкий.

0: Радио России. Главное радио страны. Общество. Психология.
1: Всем здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Дмитрий Таиров. Это программа, в которой мы разбираем некие серьезные проблемы, серьезные поставленные свыше нам задачи. И все это называется психологией, нашей человеческой психологией. Поэтому представляю вам нашу гостью, нашу замечательную Ольгу Ивановну Маховскую. Здравствуйте, Ольга.
2: Добрый день.
1: Как всегда, огромное спасибо, что вы с нами. И давайте с вашей помощью вот какой осветим момент человеческого существования в социуме. Бывают такие ситуации, когда ты обращаешь внимание, что тебя избегают. В лучшем случае. В худшем случае о тебе стараются забыть.
2: Ну, еще, знаете, не смотрят в глаза, ты как будто бы невидимый, да.
1: Каким-то ты становишься непонятным изгоем, непонятно почему, вроде бы ты себя считаешь вполне нормальным и приличным человеком, а тем не менее ты своего рода персона нон грата. В каких ситуациях, что за этим стоит и как с этим бороться?
2: Ну, иногда люди так разрешают свои собственные проблемы за ваш счет. В общем-то, ваша вина только в том, что вы под руку попались. И когда они смотрят в глаза или смотрят поверх головы, это такой взгляд доминирования, когда тебя игнорируют и так далее. Есть люди, которые ведут себя принципиально

0: со всеми, кого они считают ниже, а это большинство. Мы говорим, что это люди с нарциссическим расстройством, это сегодня обсуждается как серьезное личностное нарушение и так далее. Но иногда игнорируют по противоположной причине, когда вы очень значимы для человека, он вас стесняется, он чувствует, что он с вами не справляется или пока не знает, как к вам подойти. И потому как он вас избегает, и когда вы смотрите на него, он отводит взгляд и старается развернуться спиной как-то нарочито, да, вы понимаете, насколько вы важны и насколько вы сильно на него влияете.
1: Хорошо, если вы это понимаете, а если вы считаете, что у этого парня отклонения какие-то, чего вдруг он
0: нет, ко мне? Нет, я всегда считаю, что я так сильно влияю на людей.
1: То есть нужно
0: все-таки, да, предлагаю,
1: себя оценить тоже.
0: Да, я вам предлагаю именно эту философию со мной разделить, что со мной все нормально, я точно у этого человека ничего не украл, не увел жену, там... не одолжил денег, не вернул. Ну, в общем, что-то такое. И даже не планировал ничего плохого делать этого человеку. Поэтому у него нет никаких оснований. Даже если я ему не симпатична, да, код поведения вежливого человека предполагает, что мы оглядываем всех присутствующих, взглядом приветствуем. Поэтому мы к этому чувствительны, мы про это понимаем. И, собственно, большой трагедии нет, если человек, которому ты не испытываешь никаких особых чувств, тебя, условно говоря, проигнорировал, не заметил. Можно подойти поздороваться, проверить. Потому что если вы ошибаетесь, и человек действительно вас избегает, то, увидев, как вы к нему направляетесь, он, конечно, предпримет какие-то... Он дернется в сторону.
1: Тест вот такой своеобразный, да?
0: Да, лучше знать.
1: Всего лишь две ситуации, когда человек избегает вас в случае, описанном вами, предложенном. Первый вариант – это он нарцисс. Второй вариант – вы значимая личность, и вас стесняются, просто ощущая себя чуть ниже, слабее, я не знаю, просто обыкновенное смущение человек испытывает. Еще какие-то варианты есть? Какие-то обиды есть, наверное, какие-то затаенные, потаенные?
0: Да, конечно, если нас обижают, нам бы не хотелось с обидчиком, особенно по свежим следам, вообще даже сталкиваться. Человек может не понимать, насколько он вас травмировал. Не просто там своим отказом или какой-то сплетней, да, есть люди, которые сплетничают и не отдают себе отчет о последствиях. Или он вас как-то плохо рекомендовал, или он вам не помог в какой-то момент, или он вам просто сказал, куда ты лезешь. Сказал, между прочим, как бы по-дружески, чтобы привел себя более адекватным. А ты понимаешь, что нет. Не хочу, чтобы рядом был и назывался другом тот, кто тебе снижает самооценку, не надувает паруса,
1: ну да, на ситуации
0: не поддерживает.
1: Вы описываете отношения, когда вы отказываетесь от общения, они от вас отворачиваются.
0: А вы знаете, это как такая штука немножко такая взаимная, потому что если вы отворачиваетесь, то вы перекрываете. Это называется быть эмоционально недоступным.
1: То есть сейчас нужно зеркало, и мы говорим о том человеке, то есть он допустил, вы в данной ситуации на себя проецировали, вы допустили ошибку, просто грубо поступили по отношению к человеку, и теперь не удивляйтесь, что он не хочет с вами общаться. И это вы... естественно и вполне
0: и
1: закономерно.
0: Заметив, да, заметив это, вы тоже ведете себя так, как будто бы, ну и что? Ну и что? Вы не идете выяснять отношения и сказать, слушай, ну я там что-то лишнего сказал, ты не обращай внимания, я просто глупость какую-то, да. Но это, этот конфликт, он остается. Вы обнаруживаете, или человек обнаруживает, что вы вовсе не тот, за кого он вас принимал. Он считал, что вы опорная фигура, что он может в сложной ситуации к вам обратиться, что вы в него верите и так далее. И вдруг он понимает, что рядом, в ближайшем окружении, у него есть активный контрагент, можно сказать, враг. И это, наверное, давно. Конечно, это очень сильное открытие такое. И нужно какое-то время, пока контакты перестроятся таким образом, что вы удалитесь. Просто это накапливается, такая неудовлетворенность.
1: Мы начали с проблемы, когда вы понимаете, что вы персона нон-грата. Условно, в кавычках. Такое вот ощущение у вас возникает. Вы должны это квалифицировать. Вы должны правильно воспринять И что дальше? Что самого себя в чем убеждать? Что это не моя ошибка? Сейчас вы тут же еще одну ситуацию добавили, которая в не лучшем свете рисует вас именно. Вы допустили ошибку, поэтому не удивляйтесь. Это более-менее понятно. Гораздо сложнее понять, почему ты, не сделав ничего, на твой взгляд, плохого другому человеку, ты становишься для него каким-то совершенно объектом, на который он не то что не смотрит, а вообще избегает.
0: Вы знаете, вот я думаю, что слушатели считают, что не надо вести себя так занозисто, что все-таки есть некоторый ресурс в отношениях иногда, когда люди могут поговорить и выяснить все-таки, да, вот они.
1: Не большинство всегда. Проблем возникает из-за банальной недоговоренности, недопонимания. Mm-hmm. Если ты воспринял это так, другой человек воспринял это так, вы вроде бы как решали одну и ту же задачу, оказалось, что с разных сторон, да, и...
0: Да, хорошо, если это возможно. Но если вы вдруг обнаруживаете, что человек вел себя ложно очень давно...
1: Да.
0: Есть некоторые признаки,
1: да,
0: то договариваться с ним довольно бесполезно, потому что он будет продолжать врать и говорить: ну ты что, тебе показалось? Да ладно, я вообще этого не говорил. Ну, ты возьми себя в руки, у тебя было плохое настроение. То есть вот это переведение стрелок на вас как раз и говорит о том, что он не будет разговаривать.
1: Хорошо,
0: что значит
1: нужно обрубать концы?
0: Я называю это дистанцироваться, чтобы рубать концы как? Убить его? Или закрыть дверь. Объясните нам, вот мужчины, как обрубать концы женщинам.
1: Да. Точно так же, вести себя точно так же по отношению к этому человеку. Он не видит вас, вы не видите его. После 2-3 каких-то с вашей стороны попыток восстановить отношения, или, по крайней мере, протянуть руку, улыбнуться, поздороваться, вы просто обрубаете концы и перестаете с ним общаться.
0: Тут я с вами соглашусь, что можно находиться в одном физическом пространстве и быть крайне далеко психологически. Безопасная психологическая дистанция. Надо выбирать и понимать, что все здесь сюжет завершен.
1: Исчерпан.
0: Исчерпан. Ну и что поздно? Ничего, иногда иллюзии нам помогали решать какие-то трудные задачи. И вы думали, что человек рядом, и он в вас верит. А обнаружилось, что нет. Ну и что? Все равно ваша жизнь зависит от вас в гораздо большей мере, чем от него.
1: Давайте уже подводить итог, и такой итог. Давайте совет. Советуйте. Вот как,
0: знаете,
1: распознать сразу, да, вот не закрывать на это глаза, а все-таки, наверное, повнимательнее, да, относиться
0: конечно
1: к подобного рода вещам.
0: Вы знаете, не бойтесь смотреть правде в глаза. Даже когда вам не смотрят в глаза, есть такое успокоение в том, что вы управляете своей жизнью. Вот это открытие людей вокруг — это один из способов самопознания. Ну вот вы теперь знаете, что этот человек не с вами.
1: Вы предупреждены, а следовательно вооружены. Ольга Ивановна Маховская сегодня была, друзья, с нами. Тема была, в общем-то, такая, вполне себе часто сталкиваемся мы с подобного рода ситуациями. Надеемся, что мы пролили свет на эту проблему. Вы теперь будете поосторожнее, повнимательнее, и в то же время вы не утратите настоящей человеческой доброжелательности. Ольга Ивановна Маховская.
0: Сейчас.
1: Огромное спасибо нашему специалисту-психологу. И до
0: всего
1: новых встреч.
0: Доброго. Да, обнимаю, целую.
1: С вами были Дмитрий Таиров и Ольга Ивановна Маховская.
2: Психология. Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
3: На правах рекламы. возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
4: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
3: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
4: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
3: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
4: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
3: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
4: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется «Кардиаль». Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле «Кардиаль» содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты «Кардиаля» способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов «Кардиаль»? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203».
5: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
3: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
4: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от 2 греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле «Кардиаль» Эдиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
3: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
4: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
5: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
3: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
4: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
5: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
3: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
4: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты «Кардиаля» помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
3: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
4: Лечебные компоненты «Кардиаля» помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты «Кардиаля» способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты «Кардиаля» помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер #2203. Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
5: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
3: А с приемом лекарств кардиаль можно совмещать?
4: Конечно, можно, ведь кардиаль не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
3: Давайте подведем итог нашей беседы.
4: Лечебный продукт кардиаль – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни. Тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – кардиаль. Позаботьтесь о себе и ваших близких.
5: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, бум 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. О первом нагайском художнике в авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент».
6: У него сюжетные картины, сцены из совершенно обыденной жизни, но они проникнуты такой удивительной любовью, что ты нагайский мир просто как что-то очень близкое, очень теплое начинаешь воспринимать.
2: Директор Дагестанского музея изобразительных искусств Салихат Гамзатова «Кавказский акцент». В понедельник в 15.10 по Москве и в 16.10 по времени Самары. Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
7: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
2: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
8: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
2: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
7: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
2: Максимова по воскресеньям в 13.10 по Москве и в 12.10 по времени Калининграда.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. У России есть все средства сравнять с землей тех, кто попытается уничтожить российские базы ПВО, заявил Владимир Путин. И Еврокомиссия готова разблокировать более 16 миллиардов евро для нового правительства в Венгрии. Теперь подробнее об этих и других событиях. Называть конкретные сроки завершения конфликта на Украине в условиях боевых действий невозможно, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Казахстан. При этом президент отметил, что ситуация на поле боя в зоне спецоперации дает право говорить, что конфликт на Украине близится к завершению. Глава государства сообщил, что получает информацию о новых попытках Киева атаковать российскую территорию. Путин подчеркнул, России нужно укреплять систему ПВО.
2: Что, вот вы сказали, были удары по Старобельску, там и сейчас, вот мне докладывают и сейчас, есть попытки ударов по территории Российской Федерации. Да, конечно, им западники поставляют дроны, чего проще-то, свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что, ну это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО, и мы делаем это и будем делать это дальше.
1: Путин заявил, что у России есть все средства сравнять с землей тех, кто попытается уничтожить российские базы ПВО.